Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: На машине сына.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на алтарь.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! О,
4: мой Господи!
3: Лионель Месси does it again, he's superhuman!
4: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
6: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
5: а российский футбол продолжает удивлять,
6: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Ясный золушком, нынче не до сна. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятная. Это первая весна. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятная.

очень незаметные. Слюбится, не слюбится, скажут лишь года. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

морозная ночь легла на море темное. Звезд огоньки волна качает сонная, и от винта уносит прочь в звездную ночь, в звездную ночь. Сейнер уснул, и море чуть колышется. В шорохе волн мне вновь твой голос.

мне с высоты сияют звезды чистые, словно глаза, глаза твои лучистые.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: И говорит Москва.
1: Все тебе мешает, то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, не смогла.

тебе мешает то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Я в бюро погоды позвонил, позвонил, позвонил. Ждать деньков погожих нету сил, что же это за беда? Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, ну не смогла.

погожие деньки. Ах, деньки, ох, деньки, и гулять мы будем у реки. И тогда ты скажешь да, и тогда ты скажешь да.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
3: И постой, не спеши, объясниться разреши, обрати свое внимание на пожар моей души. Ты рукой не маши, так и быть сама реши. Твои очи, между прочим, очень

буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.

0: таковой, буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.
1: Поющее сердце столицы.

вода. Губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб...

Губит людей, не пиво. Губит людей вода. Скажем, в работе нашей. Друг незабвенный мой. Пиво всего однажды взял и развел водой.

0: пиво. Губит людей вода. Да.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, Милин.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне Милин.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: Не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
1: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам, если

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

Пусть ямщик снова песню затянет, ветер будет ему подпевать, что прошло, никогда не настанет. Так зачем же, зачем?

Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Копыта очень стройные.
0: И добрая душа.
2: А если вы споете?
1: Да-да-да-да-да-да.
2: А может быть, залаете?
1: Да-да.
2: А может, замычите?

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
2: Идею этой

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

все случается, сердце молча мается, королям и золушкам нынче не до сна.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Родные песни.
1: Кто ошибется, кто угадает,

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.

0: вновь молодею, и я, мои друзья. Горит огнем душа моя, прилив отваги чую я, и молодею я, мои друзья. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
0: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Ах, Невы, им девушки украдкой не любуются. Не лучше всех, не хуже всех, а просто он один из тех, кого встречаем мы не в песнях, а на улице. Ни одна статья в газете, ни одна строка в куплете не были ему посвящены, потому что был он очень незаметен, парень с петроградской стороны. Лишь в Петроградский свой район парнишка был влюблен, и всем он был готов сказать уверенно, что ничего прекрасней нет, чем строить.

метро, он ехал на метро. И вдруг в толпе увидел он нечаянно. Такая девушка прошла глазами, словно обожгла. Такими, что лишь песни.

сих пор он ездит той весны. Между Автовой площадью восстания, парень с Петроградской стороны.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: такое никогда.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

зелени влагостью сошли его лучи, лишь в глазах моих оставив одиноких слез ручьи. Маринга, Маринга, ты безбрежная прохлада, ты покой мой отрада, ты бурливая река. Маринга, Маринга, ты для жаждущих пустыни, блеск воды прозрачной сине, нежный шепот родника. Маринга, Маринга, повернись издалека. Неужели обо мне ты забыла, Маринга?

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Да, так и будет, так и будет.
1: Если ночь стоишь под окном, и апрель с тобой заодно,

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: А вы говорите «милит».
3: Я его что?
2: Мне «милит».
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
5: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
7: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
6: а российский футбол продолжает удивлять,
7: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
8: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Москва.
9: 94,8 FM.
10: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

где закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый, лет 17 ему.

света добрых слов не слыхал. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд.

рабочее дело, он ушел воевать. Но порубанный саблей, он на землю упал. Кровь ей отдал до капли, на прощанье сказал: умираю, но скоро наше солнце взойдет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские?

солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал,

ли русские, хотят ли русские войны. Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 7 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В МИДе заявили о возможных провокациях за рубежом в преддверии выборов в Госдуму. Москва не исключает таких действий со стороны украинских активистов и негативно настроенных российских граждан, отметил посол по особым поручениям Максим Райдер. По его словам, в день голосования прогнозируются традиционные акции у стен российских дипломатических представительств. Наибольшую обеспокоенность вызывают государства, где клиническая русофобия поразила подавляющую часть управляющих элит. Это страны Балтии, Польша, Нидерланды и Чехия, сказал зампредседателя комиссии Министерства по выборам в комментарии РИА Новости. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет с 18 по 20 сентября. Еврокомиссии заявили об отказе на запрос Киева о предоставлении 220 миллионов евро для фермеров. Обращение было получено от Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Ведомство обосновало выделение средств аграриям тем, что была остановлена отгрузка продукции в портах. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в комментарии интернет-изданию «Европейская правда» пояснил, что украинские сельхозпроизводители уже получают помощь Брюсселя в виде субсидирования процентных ставок по кредитам. Дональд Трамп объяснил причину осложнения переговоров с Ираном. Подписание соглашения стало проблематично из-за гибели представителей руководства Исламской Республики. Члены администрации президента США не знают, с кем вести консультации, отметил глава Белого дома. Маджтаба Хаменеи занял пост после гибели своего отца Али Хаменеи, который был верховным лидером Ирана. Он погиб в первый день ударов США и Израиля по республике 28 февраля. На борту загоревшегося на Сахалине Ан-3 находились 7 человек. Самолет произвел жесткую посадку в поле у села Зональное, сообщили в региональном управлении МЧС. В связи с технической неисправностью загорелся двигатель воздушного судна. К месту аварии выехали экстренные службы. Пострадавших нет, уточняется в канале ведомства на платформе МАКС. Там добавили, что все, кто был на борту Ан-3, успели эвакуироваться. Самолет принадлежит авиалесоохране. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 41 копейка, доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей и 73 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 18, пасмурно, ветер западный около 4 метров в секунду. Днем синоптики обещают 20-22, вечером малооблачно, плюс 17-19 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему
6: тяжелый.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
7: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
0: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
4: Время начинать движение.
9: Мотор, мотор.
4: Так, говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 7.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 21 августа на календаре. Что-то и с этим днем тоже связано у нас, да? Потому что у нас же не август, так все время что-то с ним связано. Николай, я, доброе утречко, Александр, Вась Куролесов, здесь с нами Артур Гурьев. Сергей Иванович, привет Камчатке. Зерновский, держись. Евгений Пантелеев, Борис Кузнецов, Баб Тань, Андрей Скорпион. Это в Максе, я читаю вас, говорит МСК-бот. Чтобы не множить сущности, у нас все везде называется одинаково. Говорит МСК-бот. Скажите же, удобно. Ведь это же так удобно, да? Да. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Верунчик Моисеенко, приветствую Южному Уралу. Отдельный Ресориус, привет. 7373948, если что захотите сказать, так скажите. Китайцы считают, что ничего держать в себе нельзя, поэтому они попукивают, порыгивают, посмаркиваются, покашливаются все время, что-то делают. Ничего в себе, все, что должно выйти, точнее не так, все, что из тебя выходит, должно выходить из тебя. А если ты это будешь плотинировать, ну, плотины строить, будешь это блокировать, то оно будет вредить тебе внутри.

0: 93, 92, 95, ага. и так далее, что-то почитал книжку, а я жене заливаю, ну и она заливает, мы заливаем 11 лет уже 92-й, Outlander, ага. третий, а тут в книжке что-то написано, что надо 95-й, машина вот, еще не сломалась.
1: Вот в этом, может, в этом-то мы... проблема, нельзя читать ничего никогда, вот это может, не, да? не нужно этого делать. Конечно.
0: Может, накидают там эти вам в чат, ребята, на Outlander'ах. Может, я ну, сломал уже машину.
1: А хотя... мотор-то какой у вас, 2.4?
0: Нет, 2 литра, атмосферный, естественно. Ну, у Mitsubishi там у них, по-моему, только этот Eclipse на турбине, кажется.
1: Это 150 сил который?
0: Да, 140, по-моему,
1: 4. Так он же не едет, еще и на вариаторе.
0: Согласен, абсолютно. Но вы знаете, мне так нравится машина, там ничего... То есть, если ломать, я сам могу починить. Ну, тут радиатор поменял у вариатора, и все. За 11 лет, Карл. Господи. Колодки ходят по 6.
1: Я
0: по
1: 6. Понял. Нет, я про... у меня у друга, у одного, у оператора, я не скажу, как его зовут. Юра, привет. У него Outlander был, он купил семейный. Однажды он меня возил. Я понял, почему он такой психованный все время. Но это нельзя же. Но у тебя звука очень много. Движение такое. А он не едет, блин. Потом он в Париже мне говорит: я не буду снимать программу, потому что у меня трусы между ног натерли. Знаете, у мужиков уши такие между ногами есть, и там протираются брюки все.
0: Ну,
1: время.
0: Есть. Вот. Да, у меня тоже ноги.
1: И я носил.
0: Это женский тип ожирения.
1: Я носил, ну, не его носил, оборудование все носил, потому что, ну, снимать надо, мы для телека программу снимаем. Он говорит, я не буду ходить, у меня, ну, носить ничего, у меня натерли, между ног натерли. Нормально? Это все из Outlander, понятно вам? Это все из Outlander. Спасибо большое. Я вопрос понял. Значит, что... Что вы думаете по поводу того, что он... а что ему сделается? Он же ведь атмосферный. Они там, конечно, будут писать, что опасно. Варнинг, варнинг. Не заливай 95. Он атмосферный. Что ему сделается? Это вот мне на Мазде. Хотя тоже, что ей сделается? Я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Роман.
1: Да, да, доброе. Доброе.
2: Александр побеспокоил.
1: Приветствую.
2: Маленькое предложение по бензину есть. Если можно.
1: Давайте. Вот
2: наблюдаю очереди.
1: Угу.
2: И есть предложение. Ограничить не максимум бензина.
1: А минимум.
2: А минимум.
1: Да.
2: Сдачу не выдавать.
1: Не выдавать сдачу. Другое дело, что тут же начнутся ёрзанье, что это незаконно, все остальное. Но согласитесь, это суровые времена понятно. Требуют суровых решений. Все, суровые времена да. требуют суровых решений. Да. Спасибо. Это очень хорошее предложение, которое возникло у нас еще в первую волну кризиса. Еще до угара НЭПа. Мы тут с Алексеем в пересменке обсуждали вот это все дело. И доливальщиков по 5-7 литров обсуждали, когда чуть-чуть проехал. Но сейчас, вы знаете, мне кажется, сейчас уже таких нет, потому что... Но это нужно быть совершенно отмороженным, чтобы стоять 2 часа в дикой пробке, чтобы долить себе 5 литров. Это, как бы, это нонсенс. А если такой человек находится, то его нужно, его не ограничивать нужно. Его лечить нужно. Его жалеть нужно. Жалеть его, подойти, обнять его, сказать, ну не волнуйся-то так. Ну не волнуйся. И это пройдет. Поставь тачку. Поставь тачку. Возьми каршеринг. Возьми мопедошеринг. Самокат. Вспомни, что ты живешь в Москве. В городе. С самой развитой инфраструктуры общественного транспорта. Нигде в мире больше нет такой разветвленной, крутой, комфортной, многоуровневой системы общественного транспорта. Так, насчет не читать книг, я вспомнил, где это было. Вот. Это, между прочим, совет для всех. Почему нельзя читать книги никогда? Не надо. Ни инструкции, ни справочники никакие. Ничего и никогда.
3: Что-то надо. Я открою вам одну тайну. В последнее время я ничего не читаю, кроме вот этой книги. Это медицинская энциклопедия. И, о ужас, сравнивая описание различных недугов со своим самочувствием, я пришел к выводу, что болен решительно всеми болезнями. От пляски святого Вита до родовых коль.

0: как это может быть?
1: К примеру, посмотрим. Джордж. А вот, на Д. Дифтерит, прошу вас.
2: Может быть, не за столом?
1: А, именно за столом. Глазки дифтеритные, Джордж. Дифтеритные.
3: Глаза показывает.
1: Я ничего не вижу, там бифштекс. Проглотите бифштекс.
0: Это язык.
1: Правильно, при дифтерите язык как бифштекс. Читайте внимательно.
3: Вот. Короче, все. Неужели у меня инфлюенция?
0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенция?
1: Друзья мои, мы все неизлечимо больны.
3: Нет, неправильно сказано. Надо говорить, мама, мы все тяжело больны. Они не все... мы все тяжело... Он говорит неверно. Правильно говорить, мы все тяжело больны, а не друзья мои, мы все вот это вот. Понятно? Как же аппетитно они жуют. Ай, да. Это потому, что советская школа актерская, у них стол был настоящий, между прочим. Они реально ели. Вот. Но поскольку это же озвучка потом уже была, то есть им дважды пришлось есть. Один раз в кадре, а потом в тон-студии, ну, когда озвучивать нужно было это уже тоже, еще раз есть надо было, жевать что-то, языки свои. Поэтому не читайте никогда и ничего, никаких инструкций, никаких советских газет перед обедом.

вам доливальщики, чего докопались до них? Игорь Гудини пишет. Считаю правильно держать уровень топлива, ведь низкий уровень перегрев топливного насоса. И так далее, там еще много всякого любопытного написано.

0: Ну, вообще-то, низкий уровень топлива и доливать 5-7 литров в бак – это не одно и то же. Низкий уровень топлива – это когда у тебя остается процентов 10. А процентов 10 в среднем баке – это 5 литров. Значит, ты можешь 45 долить. А доливаешь 5, 7, 10 максимум. Это означает... Ну что? Что у тебя 80% бака полное, а ты доливаешь. Мы же об этих доливальщиках, а не вообще о доливальщиках. Потому что доливальщик доливальщику рознь. Все доливающие бензин на заправках, все доливальщики так или иначе. Просто у одних еще много осталось всего, а других мало всего осталось. А очередь огромная из-за этих и других. Я вообще думаю, что нам по топливу... Все, Виктор, спасибо, спасибо, Виктор. Виктор Цой, граждане, который жив, как показало наше голосование. Кстати говоря, это то голосование, итоги которого мы с вами не подвели. Жив ли Цой? Сейчас, секундочку, я отлистаю. На день, когда он... Точнее, день, предшествующий его гибели, потому что это же была пятница, а он в субботу погиб. А в пятницу мы голосовали. И где оно? Где оно? Где оно? Кольцо мы... 894 голоса. Жидко. Жидко-то как жиденько. Неужели у вас инфлюенция? Почему... Даже тысячи не набралось. Цой. Это же про Цоя голосование. Цой жив, спрашиваю я вас. 78% да. 12% нет. Как всегда, мал клоп да вонюч. Никого не имею в виду сейчас. Имеется в виду, что часть общества, которая Баба-Яга против всегда. Я не говорю, что вы обязаны все любить Цоя, понимать его творчество и все остальное. Я сейчас просто привожу пример пропорционального соотношения позиций. Вот. Пропорциональности. Значит, 78 против 12. 10% не знают, жив он или нет. Им еще не доложили. Вот. Ну, что сказать. Это отрадно. Потому что это означает, что таких, ну, настоящих... Долголетов. Вот, я вспомнил, как по-московски нужно сказать. Это означает, что долголетов среди нашей аудитории здесь всего 12%. Это очень хорошо, мы вас очень любим, уважаем. Конечно, прислушиваемся к вашему мнению, когда оно касается ваших воспоминаний. Помню я при Александре Первом Кровавом. Было, и мы с удовольствием слушаем про Бородинскую битву, про все вот это, как батарея этого там держалась, Раевского или кого-то. Но это классно. Но тогда вот мы просто вот с уважением, ну и вы тоже немножко с уважением, ладно? Потому что никто ваши вкусы не оспаривает. К примеру, вам нравится «Весна на Заречной улице». Прекрасно, прекрасный фильм. Я пересматривал его несколько раз. Не намеренно. Он где-то как-то шел, и ты так остаешься. Ну, потому что Рыбников, да, фамилия? Ну, он классный, актеры классные, школа наша классная, атмосфера. Мне вообще очень нравится атмосфера старых советских фильмов. «Максима Перепелицу» пересматриваю, не поверите, не из-за того, чтобы... Не из-за сюжета, не из-за какого. А именно из-за атмосферы, вот утраченная атмосфера чего-то такого, ну, не знаю, октябрятского, чего-то такого в душе необъяснимого, когда ты сам взрослел, не взрослел, начинал только что-то осознавать. И вот эти первые попытки мозга осознать себя как личность какую-то, как что это было связано с советской какой-то действительностью. И вот эти фильмы, они как бы атмосферно возвращают вот это ощущение внутри. Строение, сами, даже там, когда класс какой-нибудь показывают, казарму, еще что-то. Вот не могу это объяснить, но думаю, что вы понимаете. На понятийном уровне мы все способны это чувствовать. Вот, из-за атмосферы только смотришь. Ровно так же я часто пересматриваю «Властелина колец» и особенно «Хоббита». Не потому, что Но то, здесь и сюжет тоже потрясающий. Великая книга великого, великого человека, великого ученого. Но из-за атмосферы. Вот погрузиться в эту сказочность, которая настолько круто передана. Мы же не ругаем это все. Мы, молодняк, вот, ну, по-вашему, вот эти вот протестанты, это другие, протестующие против всего, против устоя, разрушающие устои, тем более, что мы уже сами превращаемся в вас потихонечку. Но мы же не ругаем вашу вот эту действительность. Что же вы так ненавидите это все, что с нашей действительностью связано? Ну, почему такая агрессия? Говорю я, при этом мы сейчас мы понимаем, как мы относимся к тому, чем увлекается наша молодежь, наши дети, да? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро, Рома.
0: Доброе.
1: Рома, сейчас по поводу бензина скажу пару слов. Я ехал сейчас по Варшавке в сторону области.
0: Да.
1: На Роснефти, засек сколько метров.
0: Ну, да.
1: Полкилометра.
0: Да.
1: Вчера заправлял маленькую.
0: Вы если по Варшавке в область едете, у вас есть там заправка без очереди на МКАДе у Варшавки прям. Там по 119 второй и по 120 чем-то пятый. Свободно.
1: Не хотелось бы, конечно.
0: Надо. Ну надо, надо заставлять себе иногда, надо.
1: Да?
0: А в очереди нет. Стоять хотелось бы 2.5 часа?
1: У меня машинка старенькая, Mazda CX-7.
0: А, вы имеете в виду, что можно залить туда что-то нехорошего?
1: Она зальет очень много, по 120 рублей дороговато заливать.
0: Ну да, да, на каршеринге надо ездить тогда.
1: На каршеринге? Да не, я на большой, в принципе, мне это без разницы.
0: А, понял,
1: я
0: понял.
1: Я на газу. У нас есть.
0: Так.
1: А вчера заправлялся на «Газпроме» 40 минут. Ну, даю сколько угодно, я даже...
0: Вот. Пропадает связь. Но я понял, что, в общем, нормально, нормально. Все время в каждой подобной ситуации, в кризисной, мне кажется, самый ключевой вопрос, самый ключевой вопрос доколе. На самом деле это ключевой вопрос нашей с вами современности, нашей с вами истории, нашего с вами будущего. Это вопрос доколе. Вот, понятно, ну, то есть, сколько это еще будет продолжаться? А этот ответ на этот вопрос зависит от ответа на еще один вопрос, куда более фундаментальный, и немногие себе его задают. Мы уже на дне или еще нет? Потому что если нет, тогда, значит, еще долго будет продолжаться. А если вот это и есть дно, то есть все, мы уже почувствовали твердую почву под ногами, все, мы уже опустились, хуже уже не будет. Да ладно, тогда мы еще потерпим немножко. А если это не днище, нет, днище этого автомобиля, если это не дно еще, тогда заправляйте свой автомобиль, я вас научу сейчас, заправляйте автомобиль и паркуйте его аккуратненько, прежде убедившись, что система вашего топливного бака, горловина, такая, что она не позволит просто так слить бензин у вас. Или там, не знаю, заваривайте этот крышечку, лючок. Он пластиковый, его не заваришь. Ну, в общем, что это делаете? И оставляйте автомобиль на потом. Как вот этот умирающий еврей. Помните? Вот это, что он унюхал жареную рыбу любимую свою, послал внука узнать, что это бабушка готовит рыбу, фиш. А он уже все, на последнем издыхании уже все. Внук говорит, так и да, дедушка, бабушка готовит рыбу, фиш, но она сказала это на потом. Пара-бара-пам. Пиу. Вот вы на потом оставляете этот бензин. А сами как-то вот уже на общественном, на всем, на вот этом, надо как-то предпринимать уже какие-то такие шаги. Только что проехал заправку Шилл. Шилл? А есть такие? На МКАДе, перед Щелковским шоссе. Бензин 92-й по 140 рублей. По-моему, очередь машин 50. Вот, видите, я уже говорю, что цена перестала иметь значение. Все, цена — это не фактор принятия решений по бензину. Теперь наличие. А Николай II был кровавым. Может быть, Николай II был кровавым. А что? Ну, в смысле, что он кровью умылся, да? Ясно у меня, когда половина, заезжаю по пути, либо начинаю искать при четверти бак 40 литров, Игорь Гуд и не сообщает бак 40 литров. Это что у вас? Нива-легенда, получается? 73 литра бак Audi, дизель, я кайфую, пишет Николай. Кровавый. Николай дизельный, пишет, видите? Но когда на заправке дед заливает 30 литров, говорит, что ему нужно до полного куба. А он водный куб зарыл в земле на своем участке. А, видите, тоже дедушка в клювике носит туда и немножко собирает. А потом продавать будет по 500 рублей этот бензин соседям. На дачу люди, которые приехали. Вот, и... Ну, или им на газонокосилку нужно. Вы же знаете, что то, что продается на граммы, стоит всегда значительно дороже того, что продается килограммами. Или уж тем более тоннами. Поэтому, когда вы покупаете бензин для чего-то большого, много для автомобиля, это одно. А когда вам совсем чуть-чуть надо бензинчика, для газонокосилочки, там еще для чего-то, тут уже другая цена должна быть. И все, и он вот так вот куб заполнит и начнет продавать потом по 500 рублей за литр. Или по 700 рублей. Так, кстати говоря, и выходит. Если вы сейчас заказ, доставку бензина закажете, у вас литр будет выходить по 500 рублей. Мы же вчера это обсуждали. То есть двадцатку ты заливаешь, в общем, на 10 тысяч рублей.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 7:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин заявил о ликвидации 7 летевших на Москву беспилотников. БПЛА были нейтрализованы силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». Росавиация, прошедшей ночью, вводила ограничения в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково. Особый режим был установлен для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Премьер-министр Польши оправдал подрывы северных потоков. По словам Дональда Туска, Германия не должна преследовать в судебном порядке подозреваемых по этому делу. Винить следует тех, кто занимался прокладкой этого газопровода. «Я не изменю своего мнения и считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто вывел его из строя», — сказал глава Кабмина. Накануне Генпрокуратура ФРГ сообщила, что в Хорватии был задержан гражданин Украины, который предположительно участвовал в подрыве северных потоков. СМИ сообщили о введении властями США экстренных мер для снижения цен на бензин. Агентство по охране окружающей среды объявило о том, что с 1 сентября смягчили экологические требования к автомобильному топливу. Это необходимо для того, чтобы нарастить поставки бензина на внутренний рынок, сообщил портал Breitbart News. По его данным, особый режим будет действовать до 15 сентября, когда летние экостандарты к испаряемости бензина автоматически сменятся более мягкими сезонными нормативами. В США умерла вдова бывшего госсекретаря Генри Киссинджера. Его супруге Нэнси было 92 года. Она скончалась в своем доме в поселке Саут-Кент в штате Коннектикут. Данные опубликовала газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на родственников. Генри Киссинджер, занимавший должности госсекретаря и советника по национальной безопасности в администрациях президентов Ричарда Никсона и Джеральда Форда, умер в ноябре 2023 года в возрасте 100 лет. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, пасмурно, ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают 20-22, вечером малооблачно плюс 17-19. Ночью без осадков 13-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
4: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
5: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
6: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
7: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Новая русская эмиграция. Какая она?» В эфире журналист Ольга Бобровская. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
0: Моторы. В этом году побывал на их концерте в Челябинске. На их — это на кино. В Челябинске. Восторг. Мурашки по коже. И даже в какой-то мере экстаз. Вот Ресуриус пишет. Я понимаю. Ради шутки спросил у Дипсика, почему у меня чешется пятка. Так он мне выкатил кучу заболеваний. Одно из них даже смертельное. Так смертельное заболевание, самое главное, называется жизнь. Вы что? У нее стопроцентная смертность. Не, ну, это, конечно, да. Вот здесь нужно знать меру в этих запросах. У нас есть такая поговорка, которую тоже нам советская культура, литература, а потом кинематограф подарили. Она называется... это же песня была. А ну-ка, песня нам пропоет. Кто весел, тот смеется, кто смелый, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Та-да-да-дам. Кто ищет, тот всегда найдет. Вот это ключевой момент, поэтому ищите супружескую неверность, найдете. Найдете. Может быть, найдете, потому что что-то покажется подозрительным, и это будет интерпретировано как неверность. Где-то найдете что-то, что вы думаете, что это неверность, а на самом деле оно таким не было. Где-то ваше поведение поисковое спровоцирует эту неверность, потому что, в конце концов, ваш партнер уже подумает: елки, но если уж ты так выпрашиваешь эту неверность, ну на, найди уже ее, вот, или только отвяжись от меня. Так что... Кто ищет, тот всегда найдет. И именно поэтому не надо искать того, чего не хотите найти. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Но нет, ну подождите, это не касается здоровья. Надо проходить диспансеризацию периодически, потому что тут чем раньше найдешь, тем лучше. Я должен был это сказать. Я слушаю вас. Здравствуйте.
10: Доброе утро, Роман.
0: Доброе.
10: Доброе утро.
0: Доброе.
10: А вы знаете, тоже вот меня эта тема-то посетила еще в первую волну, когда все там за канистрами резались, да, покупать и наливать.
0: Угу.
10: Вот. А ведь сейчас начнут люди творить бензин. И по квартирам, по гаражам там возгорания могут начаться, возить в машинах. Так что аккуратнее все, аккуратнее.
0: Держитесь от автомобилей подальше.
10: И, да, и еще вот насчет... Вот звонил человек с Mitsubishi, с Outlander,
0: да,
10: с Mitsubishi. У меня у друга тоже такой же старенький, там ему где-то уже за 15-20 годам, 2.4 на механике.
0: Угу.
10: Вот он его любит, не продает, хотя человек не бедный, и все ездит на нем.
0: Угу.
10: Он ему нравится, пробег небольшой, там за сотку всего перевалил, вот угу. Он ему нравится. А насчет бензина, да, человек спрашивал, какой там, 92-й, 95-й, да?
0: Да.
10: Я для себя уже давно, степень сжатия, посмотрите вашего мотора, это вообще ко всем, вот, на все споры, разговоры под рюмочку, какую я лью там бензин, да,
0: угу.
10: Степень сжатия выше 10, 95, ниже 10, 92 можно. Все.
0: Спасибо, спасибо. Докладчик, закончился доклад. Как бы вам сказать, тут еще очень зависит от периодичности нарушения. Если вы туда, куда нужно, 95-й, льете все время 92-й, это одна история. Если это даже не эпизод, как говорил Бендер, так, джентльмен в поисках трешки. Если другого выхода нет, и перспектива такая, он сейчас просто заглохнет вообще, ваш автомобиль, потому что ничего нет, там никакой бензина. Или же плеснуть в него 92-го, можно плеснуть 92-го. Время от времени. Ну, не полный бак, конечно. Ну, так, ну, литров 10-20 залил. 20 плюс 15. Все, потом доехал до 95-го, залил 95-го. Немножко дизеля чуть-чуть. Разбавить. Федоров мой хороший, мой дружочек и коллегушка, и соведущий по проекту «Выбор есть», любит такое делать. Заливать то в бензиновый дизель, то в дизельный бензин. Периодически что-то такое. Да. Вчера заняла очередь и выехала с заправки. Потрачено 35 минут рядом с метро Кунцевская. Софья сообщает. Что значит заняла? Я вот занял очередь вчера в 2.30. Ну, в 3 часа. В 2.30 я проснулся и вышел. В 3 часа я занял очередь. Ну, как поставил автомобиль, но не у колонки, а так, чтобы... Ну, просто ну, что колонкам нельзя. Нельзя ставить автомобиль. Ну, чтобы он там стоял. Если, тем более, если он не работает. А вот рядышком поставил. Поэтому у вас, может, возникают вопросы, а что это за тачки стоят? Вы едете, и видно, что заправка все по нолям, у нее ничего не продается, топлива нет. А стоят какие-то автомобили. Может быть, даже какой-то у колонки стоит. Так это вот хитрые люди. Они приезжают, занимают так место себе. Чтобы потом, когда приедет бензовоз, у его автомобиль стоял первым. Я так занял место, но на территории заправки до колонок. Ну, так, чтобы вклиниться. И послал туда старшего сына, чтобы он там сидел, ждал. И он первым и заправился. Да, да, вчера прям приехал бензовоз, все. Так что здесь нужно... Другое дело, что нужно понимать, когда он приедет, бензовоз. Потому что ты так можешь поставить автомобиль, а бензовоз приедет в октябре. И это тоже, как бы, в свою очередь, не очень хорошо. 95-й плюс 92-й разделить на 2, получается 93,5. Так тоже можно. Поэтому можно еще 92-й, а потом сотым полирнуть. И тогда тоже получится среднее арифметическое, любопытное. Я вас слушаю внимательно. Здравствуйте, доброе утро. Доброе. Говорите, ну.
11: Доброе.
0: Да, доброе, доброе.
11: У вас вот такой спор идет... Там 92-й бензин, 95-й.
0: Ну, не спор, мы обсуждаем. Мы вообще стараемся не спорить здесь. Мы так обсуждаем.
11: Не, я вам хотел одну не историю, а из жизни. У меня как-то был опыт перевозки не самого бензина, там 92-го, 95-го, а присадки, так называемый бензин. И для тех вот там постоянно заливают они, не постоянно, 92-й, 95-й. У каждого сейчас... бензина, так называемого вот этой октанового числа, и как они живут. Вот. Те, кто заливает полный бак 95-го и проходит присадки осаживаются,
0: угу.
11: и через 2 недели в этом баке уже 92-й в лучшем случае, а угу. может быть уже и 80-й.
0: Угу. Да, ну вообще, честно говоря, я бы такими вот этими вещами не злоупотреблял, присадками всякими, что-то исправителями, вот повышателями.
11: Вот буквально там 5 лет назад это начало пресекаться,
0: угу.
11: это такая, называется, присадки ММА групп, это угу. ракетные системы, там топливо, оно увеличивает,
0: угу.
11: объем, октановое число, на этом зарабатывали. Потом уже начали строить полноценные вышки, где 95-й полноценно производится, их так не так много,
0: угу.
11: оказывается, они вот за последние 8 лет выросли, заводы там...
0: Да вот, собственно, с этим-то и связано то, что сейчас понижается, потому что по ним-то и били, и у нас вот как раз да, производством...
11: Да, именно по вот этим самоварам-то их и разбили, а да. вот эти вот тамбовские заводы, волгоградские, которые производят, у них как раз увеличилось угу. производство присадок и продажа.
0: То есть да.
11: с разрешением топлива
0: более низкого качества.
11: Поэтому вот сейчас, кто заправляет 95-й, это он покупает ценник 95-го, а потом посмотреть через неделю, там у него в лучшем случае 92-й. И все вот эти вот, в плане компрессии, турбированный, нетурбированный. Я в свое время, когда работал на бензовозе, я всегда заправлял на 1000 рублей, потому что это полноценное октановое число, там поршень я был, угу. его можно выкатать и опять залить на следующий день свежий 95-й или 100-й.
0: Понятно. То есть вот... так вот что, спасибо вам большое, вот доливальщики еще делают. Они просто доливают по чуть-чуть, чтобы выкатывать быстрее, чтобы оно не плескалось у тебя долго в баке. Понятно вам? Вот человек из сферы. А что касается улучшайзинга топлива, во всяком случае, до нынешнего положения, это можно было делать совершенно легально. Вы просто покупали топливо, которое там с префиксом каким-то. Экто, ультра, про, еще что-то. 95-й про, ультра, драйв, суперсоник. Это означает, что там уже в нем что-то такое, что будет полезнее вашему двигателю. Или нет. Или не будет.
7: Моторы.
0: Так а что, пилюля-то была, спрашивает Егор. Где? Где пилюля? Вот так вот он. Так и вот. Где она? Она была только что. Мама, мы все тяжело больны. У нас Виктор Цой здесь выступал. Вы что, не заметили? Потому что приходить нужно вовремя. Так, я хотел вам рассказать о динамике. О динамичной динамике, но в данном случае уже об автомобильной. Потому что что-то мы за топливом забыли, для чего оно, в принципе, нам нужно. Для чего вам топливо, если не для автомобилей? Вот я сейчас в ящике у себя в строке поиска пишу «Джиленд». Потому что накануне снова получил от них письмо, и это вот «Теннет» еще... И Джиленд. Но Теннет — это отдельная история, с ним будем разбираться дальше. Но я имею в виду, что эти два бренда, они входят в холдинг АГР. И как-то постоянно, как стробоскоп, новости от них появляются. И я Джиленд. И вот нашел письмо, когда, в принципе, мой почтовый ящик впервые столкнулся с Джилендом. 30 июня у меня здесь написано. 30 июня? А потом что-то 18 июня. А как это связано? Может, это полученное, отправленное? Нет. Значит, Джилен только во входящих. Так, а можно мне Джилен во входящих только поискать? Как это сделать? Отметить как прочитанные. Ну ладно, неважно, потому что что-то по датам. Но вот 18 июня. Здесь у них пошли новости про G7. Это я к тому, что динамику. Просто когда люди работают и когда люди вкладываются в достижение результата, какова динамика? 18 июня. 18 июня же раньше, чем 30 июня. 18 июня. Кроссовер Джиленд G7. Новый кроссовер для тех, кто выбирает уверенность на любой дороге. Российский бренд «Джиленд», расширение модельного ряда. Вторая модель марки GLN G7. Все, получил узнаваемый классический силуэт. Интерьер, технологии очень крутые, экраны, все так, безопасность, система ADAS, адаптивный круиз, удержание в полосе, офигенно. Силовой агрегат 1.6, 7-ступенчатый роботизированный, в переднеприводном исполнении 150 лошадиных сил, в полноприводном исполнении 186 лошадиных сил. Я напомню, G7 это модель, которая в Бритовеликане весной, по-моему, это был март или апрель, вырывался на первую строчку по продажам. Был самым популярным автомобилем в Великобритании. В Британии. Зачем мне говорить в Великобритании? В Британии. Самый продаваемый, не китайский автомобиль самый продаваемый, а самый продаваемый автомобиль вообще на острове. Кстати, вчера новость о том, что три крупнейших покупателя китайских автомобилей мировых. Британия, Бельгия, страны на «Б», в общем, и Россия. Ну, только Россия первый в этом рейтинге. Ну, это не важно. То есть мы больше покупаем, чем они. Но они покупают тоже. То есть три лидеры. Лидеры по покупке китайских автомобилей. Это на вопрос о том, что никто в мире не пользуется. Пользуется. В Британии он стал самым популярным. Самым продаваемым. Но и не случайно. Потому что они смотрят на G7. Они видят что-то до боли напоминающее Range Rover. Evoque, Velar, ну, все вместе взяты. Что-то довольно напоминающее. Они смотрят на оснащение, видят в оснащении все, что нужно, включая системы ADAS, мультимедиа, ну, вообще все-все-все, панорамные крыши, круговые обзоры, автопарковки. Ну, что надо, то и видят. Видят полноприводность и видят ценник. Все. Видят ценник, который далеко не рейндж-роверовский. И, естественно, делают определенные выводы. Потом приезжают к дилеру, катают тачку, понимают, что да нормально все. И покупают автомобиль. Значит, это 18 июня. 30 июня. На фестивале представлен GLN C5. Потому что в технической основе что есть из себя представляет GLN? GLN — это то, что называлось JQ. Бренд, суббренд, входящий в семейство брендов, принадлежащих головной компании Cherry, которые распределяются по разным сегментам, разным эмоциональным портретам среднестатистического покупателя. И оказывается, что в G-Land, это мы уже узнали на заводе, когда были в Шушарах, там, где производят автомобили по полному циклу со сваркой, окраской, сборкой. Уже тогда были планы наладить производство двигателей для этих автомобилей. То есть это по-настоящему до 22-го года смысле слова, настоящее российское производство автомобилей. Так вот, уже тогда мы узнали, что линейка, точнее так, бренд, его модельный ряд будет состоять из двух линеек. G-Land линейка J, читай JQ, те модели, которые были JQ. И G-Land линейка C или C. А в нее уже попадают модели Амоды. То, что было Амодой, это будет G-Land C. И вот, ну, я C называю. C5, который, в свою очередь, вы знаете, какой Амодой был. Представлен был 30-го в Питере, потом в Москве. Потом, что у нас еще? Где у нас удивил гостей московского? Окей. А, посмотрите, есть еще 11 июня, есть еще пораньше. G-Land объявляет о старте продаж своей первой модели. Вот, я нашел новость. Вот это точка отсчета должна быть. 11 июня. G-Land объявляет о старте продаж первой модели кроссовера G6. Официальная презентация в рамках Петербургского международного форума. Доступен для покупки в трех комплектациях по цене от 2,3 от 2 300 000. 1,5 литра, 147 сил, 6-ступенчатая роботизированная трансмиссия, передний привод, 480 литров багажник, груз и так далее, 4 цвета, все. И это первая модель, которая стала на конвейер. И первая модель, которая вышла с конвейера серийно в продажу. Я имею в виду GLN G6. Окей, и дальше я бы уже прослеживал, конечно, эволюцию именно G6. Сейчас, секундочку, G6. Я в этом в ящике просто ограничу себе поиск, чтобы не отвлекаться, а вот мы тогда сосредоточимся на G6. Кроссовер 30-е... Нет, полный привод. 28 июля вошел старт продаж. 1 июля. То есть, помним, да, 11 июня, начало производства. GLN сообщает о расширении финансовых инструментов, приобретании с 26 июня 26-го компактный включен в государственную программу льготного лизинга. Решение открывает новые перспективы для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Действие программы распространяется на все кроссоверы G6 в комплектациях с передним приводом. Окей. Вошел в лизинг. Это, значит, государственная программа. Какое? 28 июля. G6 полным приводом. То есть, казалось бы, уже все такое, вот, ну, такие, ну, ладно, окей, хорошо, молодцы. Стали производить, программу включили. И здесь тебе новое потрясение. В Шушарах, на заводе, освоено производство, причем полный привод. Это исключительно российская тема, потому что там у себя на родине технический партнер, а это партнерство через Дефиту, дистрибьютора китайского, который занимается развитием и распространением китайского автомобильного бизнеса и производства за рубежом, за границами Китая, на других рынках. Это Дефиту, то есть с китайской стороны даже не Джейку и не Черри, а именно дистрибьютор. А здесь с этой стороны АГР. И там он у себя не имеет полноприводной версии. И эта полноприводная версия исключительно российская спецификация. Все. Конструкция на основе изначально рассчитанной эксплуатации в условиях российских дорог. Вот, пожалуйста. Ровно потому, что это для России, в общем-то, полный привод и сделан. Долговечность, защита кузова. Днище, скрытые полости проходят обработку воском, а также наносятся дополнительные слои антикоррозийных материалов, включая антигравийную, антишумную защиту. Расширенный зимний пакет, обогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок, стеклоомывателя. В видео, которое я тогда снимал на производстве, я показывал степень оцинкованности кузова. Оцинковано практически все, кроме внутренних силовых элементов, которые находятся внутри, даже внутри салона. Это внутренние балки жесткости, ребра жесткости, какие-то элементы скрепляющие. Это очень просто увидеть, потому что оцинкованная сталь, она светлая, а то, что не оцинкованная, темная. И степень оцинковки была видна, можно покопаться. Вы в поиске, в телеге, Щукина, и все, забейте, GLN G6. И там в одном из видео можно найти это. А можно просто поверить, что вот эта антикоррозийка дополнительная, это именно дополнительная антикоррозийка, а не заменяющая то, что у него какой-то своей коррозийной стойкости не очень много. Очень много. Потому что он, ну, внешние панели практически все оцинкованы. Что по мотору для полноприводной версии? 1.6 силовой агрегат 150, 275 ньютон-метров момента в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом с двумя сцеплениями. Ну и полный привод. Вчера, кстати говоря, или позавчера, в этой «Чьи птички яички» есть такая у нас угадайка, рубрика там же в телеге. Я вам загадал автомобиль. Это, ну, это немножко ответвление небольшое в сторону. К вопросу о дизайне современном, о дизайнерской школе и об уникальности внешнего вида. Потому что раньше по одной линии Hofmeier там, какого-нибудь в BMW или по, ну, не знаю, по решетке радиатора, почему угодно, можно было сразу узнать модель, вот что перед тобой. По одному элементу, по задней фаре, там еще где-то. А сейчас, вот смотрите, вот кроссовер стоит. Я просто удалил шильдик у него, стер. С решетки радиатора и со ступиц колесных дисков вот здесь удалил тоже надпись Nissan. Два человека из 40 или из 50 сказали, что это Nissan. Все. Дальше перечисление всех брендов. Dacia, Renault, Mitsubishi, Volkswagen, еще какая-то фигня. Вот о самобытности дизайна, к слову сказать. Я вам сейчас в стриме показываю этот автомобиль. Это Nissan на самом деле. Nissan Kicks для американского рынка. Ну, американский рынок ключевой для многих брендов, а для этой модели прям самый ключевой. И это самый доступный полноприводный автомобиль в Соединенных Штатах Америки. Цена полноприводной версии от 2 миллионов 770 тысяч рублей в пересчете на рубли, потому что он стоит 30 385 долларов. Самый, не автомобиль, кроссовер SUV. Самый доступный кроссовер в Америке, это к рассказам о том, что как там все, копейки стоят дешево. Стоит 2 миллиона 770 тысяч в пересчете на рубли от 2 миллионов 770 тысяч. 770 тысяч. 141 лошадиная сила, двухлитровый бензиновый атмосферник на 190 ньютон-метров момента, понятно? То есть это абсолютная дохлятина, это ну как Кашкай с маленьким мотором. На вариаторе, на том самом вариаторе, X-Tronic CVT, вариаторе, которому сколько лет, по-моему, 60 в этом году исполняется, или 70, я не помню, стоит 2,8. Просто, ну, просто к вопросу. Во-первых, о стоимости. Во-вторых, о технических параметрах. Этот 150 сил, но турбо 275 ньютон-метров. 1,6, семиступенчатый робот расторопанный, не вариатор. А стоит те же 2,8, забегая вперед, говоря о полноприводной версии G6.
7: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Дании сообщили о переносе старта выпуска топлива для украинских ракет «Фламинго». Его производство на заводе компании «Firepond» отложили до конца 2027 года. Данные привело издание «Евроактив» со ссылкой на техдиректора фирмы Ирину Терех. Датское министерство бизнеса и промышленности сообщало о начале строительства завода по производству твердого ракетного топлива в декабре 2025-го. По данным российского посла в королевстве Владимира Барбина, Копенгаген намерен разместить на территории страны производство 4-5 компаний военно-промышленного комплекса Украины. На Ближний Восток прибыл авианосец Джордж Вашингтон. Он возглавляет группу американских кораблей, заявили в Центральном командовании вооруженных сил страны. Там пояснили, что ударная группа перебазирована в рамках планового развертывания сил Соединенных Штатов в этом регионе. Телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что авианосец Авраам Линкольн, принимавший участие в военной операции против Ирана, начал возвращение на базу в Калифорнию. Его экипаж, 5000 человек, на боевом дежурстве находится уже 9 месяцев. Депутат Госдумы предупредил о создании мошенниками фальшивых чатов соседей. Злоумышленники имитируют общение и активную переписку на бытовые темы, пояснил член Комитета по информационной политике Антон Немкин. Когда внимание участников уже завоевано, один из соседей предлагает перейти по ссылке, подтвердить участие в голосовании или выполнить другое действие, для которого необходимо сообщить код из СМС. Остальные участники чата, которые также подконтрольны мошенникам, активно поддерживают эту инициативу, сообщил парламентарий. По словам Немкина, получив код подтверждения, неизвестные могут использовать его для получения доступа к личным аккаунтам пользователя, в том числе в банковских приложениях. Минздрав обновил правила ведения карты учета при диспансеризации. С 1 сентября врачи будут обязаны вносить в нее информацию о липидном профиле пациента, уточняется в документах ведомства. Медики также станут анализировать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца, передает ТАСС. После прохождения второго этапа диспансеризации в карте пациента будет отражен результат осмотра дерматовенеролога, а также прикреплено УЗИ брюшной аорты. Завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 41 копейка, доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей и 73 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 20-22, вечером малооблачно 17-19 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
7: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
12: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы – Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Имена. Поверх времен.
8: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
13: «Имена. Поверх времен».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Время начинать движение.
14: Мотор, мотор. Мотор.
8: Так говорит Москва.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 21 августа на календаре, и от этого факта невозможно отмахнуться. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа обо всем важном, животрепещущем, интересном, болезненном. Ну а что? Нужно говорить. Ну, понимаешь, если не будешь говорить о том, что тревожит, так оно ж тревожит не перестанет, только усугубится же ведь. Денис, доброе утро, Таймыр. пишет, что вы знатоки фиговы. Но только не фиговы, конечно, вы же понимаете. А хоть раз кто-то заправлялся бензином B91/115? Вы про такое не знаете? Пишет Таймыр. Да. А вы заправлялись бензином G24/56834-2? А, Таймыр? Вы тоже про такое не знаете? Никто про него не знает вообще. Да, но все равно спасибо за неравнодушие. Потому что когда неравнодушие, это всегда очень хорошо. Вот равнодушие, это всегда плохо. Видите, душа болит у человека. Знатоки вы фиговы. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
16: Доброе утро, Роман. Как-то с месяц назад вы цитировали какого-то депутата, я уже не помню его имени, он заявил, что, ребята, вот это в воде вся с бензином, готовьтесь, это все надолго. Ну, я как думаю, что депутат-то побольше нас с вами знает. Вот. Бензин это все-таки не хлеб, но тоже социально значимый продукт, и мне кажется, это сейчас инфляцию подразгонит. Даже здесь дело не в цене бензина, а в его отсутствии. То есть, когда у вас таксист 2 часа работает, а потом 5 часов занимается...
0: Да не, ну понятно, что все логистические вопросы, это... связанные с развозом, доставкой, вот,

0: что вообще, конечно, ситуация надолго. Но все, опять же, зависит от точки зрения. Вот, к примеру, противостояние с Карфагеном. Сколько оно длилось для Рима? Или пунические войны? Вот тогда, в тот момент, это было очень надолго. А сейчас ты это, к примеру, в книге в какой-нибудь, ты прочитываешь это за 2 минуты. Ну, что там происходило? Ну, за 5 минут, если кто-то подробнее описывает это. И все. Вот тебе и все надолго. Все вместилось. Вся столетняя война, если совсем подробно, вмещается в подкаст какого-нибудь историка в один. Вся столетняя война. Вся. Между Англией и Францией. Вообще. Со всеми битвами ключевыми. А там жителям, конечно, это вечность продолжалась. Тогда в тех поколениях это длилось, длилось, длилось и длилось из поколения в поколение. А потом смотришь, как бы, да и ничего вроде бы. Вот. Отчаяние тоже не вариант. Вот я слышу среди своих каких-то там знакомых, иногда даже близких каких-то людей, там что... Вот бы, конечно, какое-то... Вот где-то же сейчас спокойно там может быть. Такие мечтательные эти. И со взглядом в потолок такие размышления. Вот бы оказаться где... А где спокойно-то сейчас? Где? С 57-го года, когда Советский Союз во знаменование своих величайших инженерных и технических открытий при руководстве... генерального конструктора Сергея Павловича Королева запустил ракету Р-7. Сейчас меня знатоки поправят, что это не Р-7 было. С первым искусственным спутником Земли. Планета превратилась в такое место, где спокойно нигде не будет. Вообще-то. Потому что был продемонстрирован, во-первых, пикающий шар, пиканье которого... всем людям на планете, американцам, которые тут же начали рыть убежище, показало, что все, на Земле больше мест, куда не долетит носитель, не существует. Он долетит куда угодно. Поэтому какие места сейчас спокойные? Где оно сейчас спокойное? Непонятно. А фундаментальные, как мы уже здесь с вами говоря об айсберге и откалывание от него кусочка, как Запад раскалывал Советский Союз, и что в результате приводит к неизбежному изменению центра масс, сил и баланс равновесия будет в совершенно другой позиции для айсберга находиться. И он будет переворачиваться до тех пор, пока этот баланс не возникнет. И будет новое положение. А у нас планета. Айсберг долго переворачивается и ищет этот баланс. А тут планета вся, геополитическая... Вся геополитическая конструкция сейчас переворачивается, и не сейчас, а последние 30 лет. И с новыми вводными, которые изменяются постоянно. В этом смысле, конечно, это надолго. И даже если бы не было бензинового кризиса, это все равно было бы надолго. Другие всякие будут. Потому что они не мы, к сожалению. Вот если бы они все были мы, нами были, на планете был бы мир, конечно, но они, к сожалению, не мы. Они говноеды, а мы хорошие. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Я слушаю.
1: Доброе утро, Роман, это Андрей, Москва.
0: Да, Андрей, приветствую. Вам всем приветствую.
1: Слушателям. Вот мое размышление такое. Давайте вспомним действительно, как мы жили, там, не знаю, 30-50 даже лет назад. Наверное, пора заводить свои автобусы и пересаживаться на общественный транспорт. Машины пусть останутся, да? У тех, кто ездит на дачу, знаете, да. Хранит там в гараже или на балконе канистру 20-литровую, туда-сюда съездит на выходные, и все. Наверное, так.
0: Да. Да и на дачу даже, понимаете, в чем дело? Вот я сейчас, и на дачу тоже, зачем оно вам все это нужно? Но если далеко дача, конечно, да. Если дача далеко, тогда, как далеко? В пределах там 200 километров. Электромобили покупаем. Если дача недалеко, так, чтобы одного бака топливного хватило туда-обратно, бензинового, каршеринг берем на двое суток. Вы что, не можете взять, что ли, на пару суток автомобиль, сгонять на дачу? Чего вы прям вот это? У меня дача, поэтому у меня

только нужен только свой автомобиль. Вот, надолго. Я выбираю каршеринг, надолго. Неделя. А если не неделя? А если, допустим, 6 месяцев здесь? 1 месяц, 3 месяца? А, надолго это считается 30 дней плюс. Ладно, ненадолго. Я хотел бы, чтобы ненадолго, а чтобы способы оплаты заправить любимый репутация зоны. Баланс, надолго, бизнес, автотрейд. Каршеринг, полезная страховка. Еще. Как мне узнать, вот чтобы на сутки взять? На несколько суток. Здесь почему-то только надолго. Есть Москва, Краснодар, Екатеринбург. Можно выкупить потом. Вот неделя 13 тысяч. Kia Rio X-Line, X-Comfort. То есть вы можете вообще поехать в отпуск на каршеринге. А вот интересно, заправлять будут там, когда вы поедете? Или бензин, когда надолго берешь, это твоя зона ответственности. Так, GAC GS3. Фикс, часы. Вот, часы и дни. Я нашел, где взять. 2 дня. 3 дня. Сколько вам? 3 дня надо на поездку. Какой каршеринг выдержит загружаемое мужем? Дарья Абакумова спрашивает. Ха, Дарья, послушали бы, что муж ваш скажет про вас, что вы там загружаете. 3 дня. Ну, надо брать тачку просто такую большую. Вот, смотрите. GAC GS3. 5906 рублей. Сразу. А, и еще 21 рубль за километр. За километр. 10 километров 210. 100 километров 2100 и в обратную сторону 100 километров 4200, да, 6, 10 тысяч. 10 тысяч на 3 дня. Ну, с учетом того, что мне вчера бензин предлагали купить 20 литров за 10 тысяч, так оно, может, оно и недорого. Вот, только интересно, бензин они компенсируют? Стоимость тарифа спишется, когда закончится бесплатное бронирование. Тогда же начнется отчет времени по тарифу. Пробег не включен в стоимость, тарифицируется отдельно. При завершении аренды оставшиеся минуты сгорают на ваших глазах. Если нужно покинуть авто на время, закройте дверь через приложение. Сервис сбор не входит в тариф, стоимость аренды, скидки включена. Сервис, если у вас есть активный промокод, то ниже будет указана цена с учетом. Если время по тарифу закончится, а вы еще не завершите аренду, перейдете на поминутный. 17 рублей минута. Парковка 7 рублей минута. Передача 7 рублей минута. Вот такая история. Про бензин ничего не написано. Кто заправляет при такой истории? На дни. Вот по дням, к примеру. Ну вот, 200 километров и тачка на 3 дня 10 тысяч. Пересчитайте, сколько вы тратите на автомобиль при нынешнем бензине. Включите туда страховку. Включить туда переобувку, техническое обслуживание, покупку этого автомобиля. Покупку его включить. Потерю стоимости его через 3 года, там 2 года. Вот это все перемножьте, и получится, что нафиг оно надо. На дачу бери каршеринг в долгую. И все. Вот на 3 дня взял, и, пожалуйста, поезжай. А приехал в город, а по городу гоняешь на общественном транспорте. Летом самокаты. Я вот вчера или когда я запустил это все, я уже забыл, в телегу. Попробовал сервис проката электроскутера. Вот, потому что мне один из коллег написал, что прикольная штука, любопытно тебе. Я говорю, что мне все любопытно, все, что ездит, это прикольно. Прокат такой же шеринг, только скутеры, ну, мопеды, мопедик. Но электрический. Но такой мопедик, для которого уже нужны права, водительское удостоверение, ну, легкового автомобиля, а вместе с категорией Б открывается у тебя еще и вот эта категория для мопедов. Все, тоже нашел, стоит мопедик, кофр, в кофре 2 шлема лежат, подшлемнички чистые, жилет светоотражающий, если в темное время ездить, чтобы заметнее быть. Поворотнички, сигнал, зеркала, 50 километров скорость максимальная, 90 запас хода. Все, ищешь, нашел в городе там с этим запасом.
сел по городу, поехал себе спокойно. Страшно, конечно. Аккуратненько все вот это. Но как вариант. То есть вариантов сейчас масса. Велосипеды электрические бери, самокаты бери, мопед есть, автомобиль есть, общественный транспорт есть, дача, каршеринг взял, сгонял на дачу. Все. То есть закрываешь все потребности. Комфорт, конечно. Привычка, конечно же, к своему автомобилю, вот степень свободы, свой автомобиль, само ощущение своего автомобиля. Здесь, безусловно, синдром отмены появится. Здесь, безусловно, будет тяжело какое-то время. Да, но ведь мы же говорим о том, что вы же говорите, не я же говорю же, вы же говорите, я же соглашаюсь с вами, что сейчас тяжело и, вероятно, дальше будет не проще, как минимум. В глобальном, стратегическом смысле слова. Поэтому чем раньше ты начнешь отвыкать от хорошего, тем легче тебе будет потом, когда хорошее по-настоящему закончится. А оно, как мы видим, постепенно заканчивается.

Ну, чё вы придуриваетесь, товарищ SG? Видишь, самокат и скутер в дождь — это прекрасный выбор. Ну, у вас же мозг есть или нет? Если вы видите, что дождь, ну, конечно, вы не берете в прокат самокат или скутер, а берете автомобиль. Или берете электробус, или берете метрополитен, или берете обычный автобус, или берете трамвай, или трамвай автономный, который может ездить без подключения к сети. Выбирайте другой вариант, они же у вас есть. Вот если вы живете в каком-нибудь Сакраменто-городке в Соединенных Штатах Америки, у вас выбора нет. Только тачка, на худой конец мотоцикл, и все. Другого ничего не предоставлено. В Москве, когда вы живете, у вас выбора просто хоть огромной ложкой жуй этот выбор. Вот дурачиться начинается. А с другой стороны, пятница. Почему бы не подурачиться?

0: рулит. Металл рулит. Привет из Германии. Наш агент Viva Calabres продолжает колесить по Европе и гадить им там. В этих Европах. По-хорошему, по-нашему. А вы в какой Германии? Восточной или в западной? От этого нужно объем этого самого, что вы там им оставляете, должен зависеть. Потому что восточный еще ничего. Вот западные, конечно, самые отвязные говноеды. А Моторхед? Моторхед. А как-то вы узнали, Евгений? Голос, говорит, похож. Да, да, да, это все коллаба, видите, с Металликой. Так, давайте же я дочитаю письма по G6, потому что сегодня мы обсуждали в моторах, ну и теперь продолжаем обсуждать в моторах, динамику развития компании автопрома тогда, когда задача развиваться. Не вообще что-нибудь, а развиваться. Динамика вот какая. Начиная с начала, со старта июня, открытие в апреле, апрель-май открытие завода, июнь запуск первой модели, конец июня выход модели уже в серию в продажу, начало июля поступление модели в субсидированную госпрограмму по лизингу. Дальше это какое? 30.07. Кроссовер GLN G6 включен. Да, перед этим анонсирование полноприводной версии, начало производства полноприводной версии. Анонс выпуска, что он начнет выпускаться, GLN G7. И тогда же анонс завершения формирования ключевого ядра модельного ряда GLN модели G8 большого кроссовера. Значит, 30.07, 30 июля. Кроссовер G6 включен в перечень автомобилей для такси и доступен для покупки на особых условиях. С учетом глубочайшей локализации и глубокого российского производства, автомобиль набирает достаточно баллов, чтобы попасть в такси. Перечень средств, допущенных для использования в качестве легкового такси. Кроме того, модель участвует в государственной программе льготного лизинга. Это мы уже обсуждали. Такси может использоваться в тарифе «Комфорт» Москва, Санкт-Петербург, Сочи. В остальных городах России в тарифе «Комфорт плюс». Понятно? Что москвичу «Комфорт», то не москвичу «Комфорт плюс». Вот такая вот история. Дальше. Что тут еще? Кроссовер G6 с полным приводом. Это я уже сказал. Где-то здесь полноприводная версия, стоимость. Вот, наконец, стоимость. Это какое число? 10.08. 10.08, 10 августа. Цена. Просто, ну, продена. В рамках лета, только одного лета, три модели от анонса выпуска до фактического выхода на рынок, поступления в продажу с включением в списки по лизингу, по кредитованию льготному, с включением в список по такси в рамках одного лета. Итак, G6, полный привод, комплектация «Престиж» на первом этапе клиентам в топовой модификации, расширенный список оснащения, стоимость 2 899 6 режимов движения по бездорожью, 1.6 двигатель, 150, 7-ступенчатый робот. Комплектация «Престиж», панорама, остекление многослойное, атмосферная подсветка, вентиляция передних, подогрев всех, разумеется, подогрев стекла, круговой обзор, 8-ядерный процессор. Ядерный процессор. Эксплуатация в условиях российских. Ну, дополнительная антикоррозийка, дополнительная шумоизоляция, весь оцинкован. Ну и все такое. Вот, пожалуйста, это про динамику. И это не последнее письмо. Там есть еще новости от GLN. Я напомню, это российский бренд с производством полного цикла в Шушарах. Появилась также информация и по большой модели, по G8, но об этом уже после новостей.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва.
2: 4,8. В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об уничтожении 325 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Российские средства ПВО перехватили БПЛА противника в период с 8 вечера 20 августа до 8 утра 21 числа, уточнили в ведомстве. Украинские беспилотники самолетного типа были нейтрализованы над территориями 16 субъектов, в том числе над московским регионом. Кроме того, оба ПЛА были ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 7 дронов, летевших к столице. Союзники не уверены в способности США защитить их в случае необходимости. Такие опасения появились еще с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента. Беспокойство обострилось, когда военная операция против Ирана истощила американские арсеналы, говорится в статье газеты Wall Street Journal. Чиновники других государств отметили промышленный упадок, стратегическую непоследовательность и политическую дисфункцию в Соединенных Штатах. Они задаются вопросом, ослаблена ли страна до такой степени, что она не способна будет играть решающую роль в случае распространения конфликта на несколько фронтов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Президент США подписал меморандум об увеличении количества космических полетов. К 2030-му ежегодно планируется не менее 1000 запусков и возвращения аппаратов. Как сообщил Белый дом, согласно документу, который был одобрен Дональдом Трампом, предполагается построение надежного, доступного и современного доступа к космическим перевозкам, в том числе в координации с частным сектором. Глава НАСА должен содействовать развитию перевозок на Луну и со спутника, обеспечить коммерческий доступ на Марс с использованием роботизированных аппаратов. Меморандум был подписан на фоне данных, что госдолг Соединенных Штатов превысил психологическую отметку в 40 триллионов долларов. Роспотребнадзор заблокировал более 600 миллионов продаж молочной продукции с мая 2024 года. С помощью цифровых инструментов пресекается реализация несоответствующих стандартам товаров еще на этапе расчета с покупателем, пояснили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что за январь-июль 2026-го рынок молочной продукции увеличился почти на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля отечественной продукции составила 93%. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают 20-22, вечером малооблачно 17-19 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
4: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
5: Это когда папа маме дадет цветы не только на 8 марта, но и всегда.
6: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Новая русская эмиграция. Какая она?» В эфире журналист Ольга Бобровская. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
10: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
13: Oh my goodness!
12: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
13: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
14: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
0: Моторы. 8:37:38. Говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. Нашел дизельный Kia. Пишет Владимир. Народ, подскажите, дизель-то есть, Москва, Ейск? Да, дизель-то есть. Вы другое нам подскажите, Владимир. Вы где нашли-то его? Там нет больше ничего там дизельного. Hyundai там, к примеру, BMW, может, дизельный какой-то. Еще что-то дизельное. Не? Только Kia один был дизельный. Значит, жизнь скоротечная, не знаешь, когда конец, пишет Вячеслав. Да, да, человек смертен. И самое главное, что порой смертен внезапно. Что-то еще было здесь про жену, которая... Во, видел ролик, жена решила порадовать BMW-ста и залила в бак дизеля. Ну, предполагается, вероятно, что BMW бензиновым был. Больше роликов от нее не встречал. Мне в этой связи вспоминается тоже история одна. Ну, вы, конечно, знаете, помните ее, она тоже замемилась, эта история, прямо из новостей.
15: Падает на придомовую дорогу, из салона автомобиля выходит женщина. Видимых травм у нее нет, только ссадины и царапины. Очевидцы немедленно вызывают скорую помощь.
0: Бригада тачка в хлам, вся разбитая. Пострадавшую
15: в тысячекоечную больницу на обследование.
16: А как она себя чувствует? Вы звонили?
17: Да ничего, говорит, нормально.
0: Жена, муж?
17: Ну, в тысячекоечной больнице.
16: Переломов нет?
17: Да пока нету.
0: Переломов да пока нет, говорит. Тысячекоечная. Это название такой больницы, прикиньте. Тысячекоечная. Это вот назвали классно. Да нормально. Переломов да пока нет. И такой кепочку поправляет на себе. Да, простите. Это вообще не смешно. Мы, конечно, не относимся к этому серьезно и, безусловно, бытовое насилие — это недопустимо. Ну, на всякий случай. Впрочем, как и брать автомобиль мужа и превращать его в кучу хлама, тоже недопустимо. Встретил ли я жену, помыл ли я автомобиль? Жену не встретил, жена прилетает, докладываю. Доклад из-под каблука. Вот это рубрика такая специальная. Жену не встретил, жену будет вести специальный человек, потому что в Qatar Airlines они предоставляют автомобиль, если ты летишь бизнесом. А она летит бизнесом оттуда. И ей и туда полагается Мерседес, и оттуда полагается Мерседес. Простите, но мы с вами не учились в университетах. Мы не получали юридическое образование, мы не сдавали сложнейший экзамен на адвоката, не становились успешным адвокатом, и у нас с вами нет клиентов в Эмиратах, и мы не летаем катарами. Вот. Поэтому встречать я ее и не поеду. Она приедет сама. Автомобиль не помыл, но, глядя на погоду, думаю, что, может, и не надо, может, прокатит. Может, не заметит, что он не мытый. Сначала стулья, потом деньги. Подскажу, где нашел дизельный Kia. Да ладно, я знаю, где найти всякие Kia и не Kia тоже. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да, говорите. А, не получилось, проверочка была. Все, у нас, видите, работает телефон, работает. Я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. А что, не слышно, что ли? Говорите, ну! Барыш, а что? У нас, кажется, сломался телефон. Я слушаю вас. Не, вот тут есть связь уже.
18: Добрый
0: да.
18: день.
0: Добрый, добрый.
18: Дорогие ведущие и слушатели.
0: Да.
18: Если кому-то нужен 92-й бензин, можно мне ремарочку? Мичуринский проспект, перед Лобачевского, 5 машин на очередь, 92-й бензин.
0: Все. Да. Это по направлению в область, правильно? Ну, как вниз как ехать?
18: В область.
0: В область. Вниз как ехать, перед азбукой вкуса. На Мичуринской, перед азбукой, от метро... это не Мичуринский, от метро Рамин. От метро Мичуринский или Рамин? От метро Рамин. Короче, по Мичурье в область, если ехать в сторону Лобачевского вниз, там с правой стороны маленькая заправочка «Лукойл». Сейчас вот есть второй и пять автомобилей всего там в очереди. Все, давайте набрасывайтесь на нее. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
19: Доброе утро.
0: Да.
19: По бензину хотел сказать, что бензин есть Кунцевской, «Лукойл», 95-й, 92-й дизель.
0: Кунцевская, а где там конкретно в Кунцево? Это где Татнефть, которая?
19: Молодогвардейская.
0: Ага, понял, хорошо. Видите, у нас, где бензин? Вот мы можем такую рубрику ввести с вами. Где бензин? И, пожалуйста, ну, правда, здесь не проверишь, потому что, как я предположил, что... Нет, она называлась «Нежное лето». «Нежное лето». «Нежное». Где? Где же это? Где? Ну ладно, неважно. «Где бензин?» Рубрика такая. И вот вы рассказываете. Но я предположил, что могут появиться специальные люди, которые будут говорить, что топливо есть на те заправки, на которых нет, наоборот, топлива, чтобы вы туда ехали и не ехали туда, где топливо есть на самом деле. А про те заправки, где оно есть, они будут говорить, что здесь, наоборот, нет топлива, чтобы вы туда не ехали. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
20: Алло, Роман, доброе утро.
0: Доброе, доброе.
20: Я хочу предупредить, в туннеле под Ленинским проспектом в сторону Павелецкого средний ряд стоит на заправку, которая находится на Коровьем
0: Валу. Это Садовое кольцо на Садовом, после Крымского моста, правильно?
20: Кольцо, да, чтобы водители были повнимательны, потому что там да. уже начинается коллапс с перестроениями.
0: Слушай, там же разгоняешься, а там поворот в туннеле налево, и не видно нифига, что там стоят машины.
20: Ну, в принципе, да, вот когда в туннеле въезжаешь, средний ряд уже начинает вставать, они правый ряд пропускают направо, левый прямо, а средний ряд стоит.
0: Понятно.
20: На заправку.
0: Понял, спасибо большое. Да, там на Садовом заправка при съезде с Ленинского, если с Ленинского съезжать на Садовое, то вы ее проезжаете, Лукольчик. Вот, и там получается так, что ты едешь вниз, и туннель делает затяжной поворот налево, и ты не видишь ситуацию, пока не въедешь в нее. А скорости высокие могут быть. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, от Крымского моста, во-первых, сразу левее держитесь, потому что правый ряд стоит на заправку. Во-вторых, просто поспокойнее. А вот это замечательная идея, где бензин. Сразу предупредите, что Врунов заблокируете. Я не буду блокировать Врунов. Врунов просто поразит молния сразу. Как только ты врешь своему брату своему автомобилисту про бензин, мотоциклисту можно, если что, на всякий случай. Вот, а автомобилисту нельзя. Потому что мотоциклисты, они в раны район сам приедет. Проехал бы мимо всех, быстренько залил, пока все там выпрыгивают из автомобилей, чтобы наброситься на него, он уже уехал. Все. И уехал. Поэтому мотоциклистам можно врать, а вот автомобилистам нельзя. И тебя тут же поразит молния, сразу же. Разверзнутся небеса, и голос небес скажет: «Ах, ты ж гад!» И такой... И все. И только пепел от тебя остался. Я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Здравствуйте, друзья. Это «Лимузин». Ну, про мотоцикл скажу так. Ну, очень стыдно мне лезть без очереди. Вот ехал с дачи.
0: Но ничего не могу с собой поделать. Это очень стыдно.
2: Нет, в Волоколамске ехал, бензина не было, значит. Ну, а две заправки, где был бензин, но был, конечно, лютый ужас. Пытался я что-то так заехать. Думаю, ну, может быть, сейчас кто-то под другой бак не встанет, значит, и, может быть, я так нырну туда. Mm-hmm. Ну, нет, заправки такие, где все распределяются под свой бак нормально. Mm-hmm. Поэтому на таких заправках лезть без очереди не могу. Чуть со сдыхания сгорел, уехал, короче. Так до дома и доехал на парах последних.
0: Понятно.
2: Поэтому, ну, не сильно мотоциклисты такие.
0: Ничего в жизни хорошего не случается с такими людьми. Ничего, только плохое. Надо заставлять себя быть гадом иногда. Надо.
2: Бывает, наверное, ну, не знаю, не могу.
0: Ничего, все мимо пройдет. Мимо рота носят чачу, мимо носа алычу. Или как там? Все. Вот скромный, все, ничего. Заехал и кричишь всем автомобилистам, тем, которые у колонки: «Братцы, там гаденыш пытается без очереди протащить своего, они влезают, драка, бегите, помогайте им, братцы, спасай!» И все туда кинулись, а ты такой залил себе полный бак и уехал. Сейчас я вас научу жизни. Простите. Так, что там с G8? Да, с G8. Не путать с G7. А этот G7, который G-Land, не путать с G7, которая семерка политическая. G8 — это модель такая. Я, ну, раз уж анонсировал, я донесу тогда этот снаряд, ладно? И тогда мы уже можем легко пойти дальше после этого. Автомобильная часть сегодняшней программы, не топливная, не путать с топливной, автомобильная, посвящена была динамике развития одного, на самом деле нескольких брендов, но по факту одного бренда с двумя линейками, которые раньше вы знали как JQ, и автомобили, исключительно завозимые оттуда. А сейчас мы знаем его как G-Land, и автомобили, исключительно производимые здесь. В Питере Шушары, завод полного цикла, где сварка, окраска, сборка, все делается, и поступательно все углубляется, локализация. И вот за лето, просто за лето сформировался весь модельный ряд, больше того, комплектации по G6, передний привод, потом полный привод, G7 тоже выходит, передний привод, полный привод. И вот, наконец, на днях буквально, одна из самых свежих новостей, 19 августа, российский бренд G-Land представил широкой публике прототип нового флагмана G8. Ну, прототип — это так называется, потому что в глубинном смысле слова прототип это то, что уже будет серийным, но пока еще не серийное. Но мы прекрасно понимаем, что это означает. Просто показали G8. Вы знали его как G8. JQ. Большой, полноприводный, комфортный. Честно говоря, выбирая между 9-м Тигой и тогдашним JQ G8, G8 мне заходил гораздо, гораздо сильнее по разным параметрам, начиная от эргономики и организации пространства в салоне, то есть архитектуры салона, материалов, всего. И заканчивая движением, заканчивая дифференциалом хитрым, полуспортивным задним, распределением вектора тяги, да всем. Ну, в общем, классная, прикольная тачка, в которую даже там, ближайшая семья наших друзей пересела. Она, он продолжает ездить на Land Rover'ах, Range Rover'ах, а она пересела на JQ G8, ну, JQ, правда. И абсолютно счастлива, абсолютно довольна. 2 литра, 240, там, то ли 9, то ли 5, 249, по-моему, сил. Правда, робот? Вот кто-то скажет, ну, у ТИГ девятого автомата, а здесь робот. Но сейчас с роботами, я не знаю, у вас проблемы с роботизированными трансмиссиями возникают? Сейчас, с новыми, современными трансмиссиями? Нет. Ну, поэтому как бы, эта проблема осталась на уровне воспоминаний. Большущий багажник. Это, кстати, еще одно отличие от девятого ТИГа. Потому что ТИГа трехрядный. И, ну, как-то можно перевозить 7 человек, но, как показывает статистика, даже владея 7-местными автомобилями, только 20 с небольшим процентов в принципе пользуются этими креслами, и то раз или несколько раз в месяц, статистически. То есть, как правило, трехрядные автомобили крайне редко используют свою трехрядность. Это всегда автомобили, у которых третий ряд свернут. А это означает, что у тебя есть третий ряд, и он занимает дополнительные 150-200 литров багажника, которые могли бы быть у тебя. Ты возишь с собой дополнительный вес этого дивана, двух кресел задних. И зачем оно тебе нужно, если тебе нужен просто большой просторный багажник, и у тебя никогда не бывает 7 человек в салоне. Соответственно, J8 пятиместный с большущим багажником на 1349 литров полного объема за вторым рядом, за вторым. При сложенных сиденьях второго ряда. А, при сложенных. Объем багажника. А как мне подвинуть объем багажника, чтобы увидеть? Сейчас, секундочку. А, объем багажного отделения при сложенных сиденьях. Вот что значит в сложенных сиденьях? Я думаю, что это если спинки, ну, в обычном положении, чтобы сидели люди, и сзади еще 1349, но это по потолок. Все, пока что он только заявлен, это, еще раз, 19 августа, сегодня 21. Он заявлен, J8. Что касается его стоимости, это следующий этап. Сейчас заявлен, потом появятся комплектации, но, опять же, с учетом динамики, что вот за два с небольшим месяца произошло все это с брендом. Просто произошло рождение, развитие, формирование всего модельного ряда с выходом в продажу уже двух моделей G6, G7 и полноприводного G6. Соответственно, G8, я думаю, завтра, послезавтра, через неделю будет информация. Ну, то есть это происходит очень динамично и очень быстро. Вот. А что касается цен, я только что приводил вам пример Nissan Kicks, который в Штатах самый доступный SUV с полным приводом. При цене в 31 тысячу долларов или 2 миллиона 800 тысяч рублей от этой суммы. Этот 150-сильный на вариаторе ниссановском кроссовер, дохлый, не едущий, 190 ньютон-метров. У J6 275 ньютон-метров. На секундочку просто. В общем, он стоит там 2,8 в пересчете на рубли. Вы все рассказываете про ультрадешевые американские автомобили. А 2,8, 2,890, ну что-то такое, стоит J6 полноприводный. Уже. Робот лучше вариатора, поверьте. Робот лучше вариатора. А из аналогов, вот я сейчас открыл Жулион, который до этого момента был самым якобы популярным полноприводным автомобилем, кроссовером в России и вообще кроссовером самым популярным. Сейчас там Тена Т7 пошел его бодать. Тоже российской сборки по полному циклу и тоже работающий в такси. Так вот, у этого Жулиона при максимальной комплектации, которая все равно не ультра богатая, там, к примеру, по-моему, даже в максималке нет электропривода, крышки багажника, нет панорамы, если я ничего не путаю, ну еще чего-то там нет. Максимальный Жулион сейчас полноприводный стоит 2 миллиона 949 тысяч. 2 миллиона 950, мы округлим. При этом J6, который ни в чем не уступает, а во многом превосходит, 2 890. Ну, то есть сразу на 60 тысяч дешевле. Насчет каких-то программ этих бонусных, которые бы снизили чуть-чуть цену, я, честно говоря, не знаю. Про робота Элис Мытища сообщает. Обладая корейцем с роботом, неоднократно давал прокатиться особым ценителям гидротрансформатора, не говоря, что это робот. Они не смогли понять, что это на роботе. Робота можно не бояться. Да, ну мы-то боимся его не за то, что он работает не так, как автомат. В основном его боятся из-за детской травмы, которая была получена несколько десятилетий назад с массовым внедрением компании Volkswagen ДСГ в производство. И первые итерации ДСГ, конечно, мы все помним, если вы не 2003 года рождения. Мы все помним, что это были, конечно, вещи так себе. Но на самом деле все началось даже не с этого, а все началось с того, что первые роботы, которые односцепленчатые были, это как было, они даже назывались механическая коробка передач с автоматическим сцеплением. Это был мрак. И даже по эксплуатационным качествам. Просто мрак. Потом появился с двумя сцеплениями, но сухими, ДСГ, и это был мрак уже по эксплуатационным качествам, по надежности, по выходу из строя мехатроника и всего остального. И вот эта травма осталась, но нужно же учесть, что промышленность развивалась, и уже даже ДСГ роботы беспроблемные сейчас. Что уж говорить о китайских высокотехнологичных роботах. Уж точно эта трансмиссия работает лучше, и она надежнее вариатора. Ну, я так думаю. В общем, мы продолжаем следить за этим, за этой лавиной, за этим взрывообразным стремительным развитием отдельно взятого бренда, ну и всего направления. Того направления, которое сейчас продвигается холдингом АГР, с китайской стороны Defitu, а мы видим это все как бренд под названием GLAM.
3: Моторы. Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Эксперты составили пятерку отраслей, представители которых быстрее всех могут накопить на квартиру в Москве. Топ-5 возглавила добыча полезных ископаемых, выяснили в агентстве Metrium. Чтобы накопить на стандартную однокомнатную квартиру площадью 45 квадратных метров в старой Москве, работнику этой отрасли пришлось бы откладывать весь свой годовой доход более 7 лет. На втором месте финансы и страхование. Тут придется копить 8 лет. На третьем IT-сектор. Нужно откладывать всю зарплату 8,5 лет. На четвертой позиции строители, на пятом ученые, юристы и консультанты. Доступность жилья в Москве для большинства профессий остается крайне ограниченной, резюмировали составители рейтинга. Решить вопрос с дефицитом сотрудников в сфере ЖКХ можно за счет предоставления им служебного жилья, выкупая его для этих целей у застройщиков. С таким предложением выступила депутат Светлана Разворотнева, пишет «Российская газета». По ее мнению, на создание фонда служебного жилья можно было бы предусмотреть средства в нацпроекте «Инфраструктура для жизни». Кадровый дефицит в сфере ЖКХ в 2026 году превысил 21%. В первую очередь он связан с низкими зарплатами. Сейчас средний возраст сотрудников сферы составляет около 49 лет. Квалифицированных работников с профильным образованием среди них лишь 42%, уточняется в заметке. РЖД в четвертый раз выставили на торги Рижский вокзал в Москве. Начальная цена лота – 4 миллиарда рублей. Предыдущие три аукциона по продаже этого актива не состоялись из-за отсутствия заявок. Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году по проекту петербургского архитектора Станислава Бржазовского. На рынке недвижимости покупатели всегда хотят купить квартиру как можно дешевле, а продавцы – продать свое имущество как можно дороже. Мы спросили у экспертов московского агентства «Простор недвижимость», как это противоречие решается на практике, и получили вот такие рекомендации. Если вы собираетесь покупать квартиру, и у вас есть возможности использовать для покупки государственные льготы, такие как семейная ипотека под 6% или IT-ипотеку, то однозначно смотрите в сторону новостроек. Новостройки подойдут еще и тем, кому нужно подкопить на новую квартиру, там предусмотрены программы долгосрочной рассрочки с минимальной переплатой. Это дешевле, чем классические ипотечные программы. Более того, есть также варианты новостроек вообще без первоначального взноса по ипотеке. А если вы продаете квартиру и стоит задача сделать это быстро и выгодно, то однозначно используйте авторскую запатентованную технологию агентства «Простор» — система скоростных продаж квартир. Эта технология позволяет продать квартиру по полной рыночной стоимости на 40% быстрее, чем, скорее всего, сделают это ваши соседи. То есть квартира продается и быстро, и без потери в цене и качестве обслуживания. Для выбора самого лучшего решения лучше обсудить свою ситуацию со специалистами заранее. Запишите телефон, звоните, консультируйтесь абсолютно бесплатно. Телефон горячей линии 921-4901, код 495, консультации бесплатны. 921-4901.
3: Все о недвижимости. Перезагрузка.
22: Внимание, внимание, говорит Москва.
4: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. 8 человек арестованы за попытку атаки FPV-дронами на предприятие в Подмосковье. Киев из-за неудачных дальних ударов по столичному региону идет на атаки малыми БПЛА, заявили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. По данным ведомства, через подконтрольные Украине мошеннические колл-центры убеждают граждан, что для возврата потерянных денежных средств необходимо принять участие в спецоперациях российских правоохранителей. Гражданам дается задание по подбору мест установки беспилотников, замеру уровня сигнала сотовой связи и проверке наличия мобильного интернета. Далее они должны приобретать дроны на маркетплейсах или забирать из оборудованных тайников взрывные устройства. В Латвии заявили об обучении школьников правилам управления дронами. Центр молодежной охраны республики организовал для этого 12-летних смен, где старшеклассники осваивают принципы управления БПЛА и стандарты НАТО. Площадки предназначены для учеников 10-12 классов государственной средней школы или первых-третьих курсов технических училищ. У каждой из смен своя специфика, в том числе одна из них была организована для обучения 80 детей украинскими военнослужащими. J.D. Vance заявил о намерениях обеспечить подъем экономики быстрее роста госдолга. План реализует глава Минфина Скотт Бессент, пояснил вице-президент США. Бессент – потрясающий министр. У него есть очень благоразумный план, который, безусловно, поддерживает президент Соединенных Штатов, сказал Vance в интервью телеканалу Newsmax. Вице-президент не раскрыл детали проекта, но добавил, что Белый дом занимается этой проблемой каждый день. Накануне стало известно, что госдолг Соединенных Штатов превысил рекордные 40 триллионов долларов. Синоптик рассказал о потеплении в московском регионе в выходные. Среднесуточная температура будет выше климатической нормы на 3-4 градуса. В субботу в Москве максимальная температура 23-25 градусов, в воскресенье 22-24, уточнила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В комментарии ТАСС она добавила, что днем в выходные прогнозируется переменная облачность, есть вероятность кратковременных дождей. Предстоящей ночью в столичном регионе будет 12-14 градусов, а в ночь субботы на воскресенье 17-19. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 41 копейка, доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей и 73 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 20-22 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
5: Москва. 94.8 FM.
22: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
23: Oh my goodness!
22: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
23: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it! That's the goal!
14: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением.
6: Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва.
6: Время начинать движение.
9: Мотор, мотор.
6: Так говорит Москва.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, слава богу, 21 августа. Я приветствую вас, доброе утро. Здравствуйте, очень хорошо, что вы здесь. Хотя, наверное, кому-то уже добрый день, можно говорить. Потому что уже даже добрый вечер, он отходит ко сну, ибо ночная смена, безопасность и вот это вот все. В любом случае, рад всем и каждому, где бы вы ни находились, даже если вы человек за океаном, и у вас там сейчас все еще вчера, 20 августа, и... вечереет. Максим Ж. Требует, чтобы его поздравили. У меня родился Леонид, говорит он. Кстати, он седьмой. В смысле, седьмой из Леонидов? Леонид седьмой? Или вообще седьмой? И при чем здесь вы? Надо Леонида поздравлять, правильно? Вы-то здесь, Максим, при чем? Леонид же родился. Леонид, будь здоров. Вообще, чтобы просто вот к тому моменту, когда начнешь принимать участие активно в жизни, чтобы эпоха перемен уже закончилась, и все уже переменилось обратно, правильно все стало. Некоторые Ситроены до сих пор на роботе с одним сцеплением, или смытище сообщает. Да, это, кстати, про Опель Николай тут пишет. Изитроник, да, спасибо, Изитроник, это хорошее воспоминание. На «Опеле». Вот это было эпилепсия. Эпилепсия на «Опеле». Согласен. Я как-то пробовал «Мерива», тогда, по-моему, называлась. Такая, скворечник такой маленький «Опель». После чего я решил, что... Потом «Фьюжн» пробовал, после чего я понял, что у меня первый автомобиль, мой осознанный, который сам себе куплю, будет на механике. Нафиг. На автоматическое что-то не хватало. Денег. Надо же это простое было брать. И поэтому был приобретен автомобиль, первый мой Ford Fusion на механике за 380 тысяч рублей. По-моему, что-то такое. Да, 380. По-моему, он стоил. Да, 380 тысяч рублей. Новый, под заказ. Я его ждал. Ничего я так в мире не ждал, как что свой первый автомобиль. Свой, собственный, мой личный. Да, было это, конечно, 300 лет тому назад. Всех моих друзей, причастных с Днем офицера, Андрей Лавса.

Вот это. Ну, знаете, как вам сказать, грустная дата. В том виде, в который привели Советский Союз стараниями людей, не до конца преданных своей стране, своему народу, а более преданных уже идеалам каким-то западной философии жизни. И чем-то они обижены были, вот что-то их обидело. Понимаете? Вот кто-то говорит, что Хрущев начал вести страну туда, куда он ее вел, безобразно совершенно, из-за глубочайшей психологической травмы и обиды на Сталина, который считал его таким вот петрушкой такой при себе. И благодаря этому якобы Хрущев, в общем-то, и остался жив во время всяких чисток там и всего такого, что, дескать, забавлял он вождя. Ну и там, конечно, всякие шутки, над ним розыгрыши и все остальное. Вот. И это сделало его таким злым, как собака. И в частности, это как будто бы было причиной тех решений, которые легли в основу того, что сейчас, в большей мере легли в основу того, что сейчас происходит у нас с Украиной. Некоторые его решения по передаче территории там по всему. Вот. Поэтому сколько тут фактора человеческого, это отдельный вопрос. Но то, что распад Советского Союза не стал чем-то таким, что вот крепкий, здоровый организм, вот все хорошо у него, он живет, он функционирует, он полон планов, энергии, все. И, как это часто бывает, скоропостижно, какой-то тромб оторвался, там еще что-то непонятно. Как здоровый человек просто взял и помер без причин. Такое бывает. Нет, это в некрологе Советского Союза должно быть написано не скоропостижно, а после продолжительной и мучительной болезни. Вот. И поэтому то, что случился распад, как бы это так вот сказать вам, вы бы хотели, чтобы он в том виде продолжал жить, долго и мучительно болея? Нет. Это было предопределено, причем решениями, которые принимались не в год распада, не за 2 года, не за 3 года, не за 5 лет до этого. Это была целенаправленная работа. Сейчас, вскрывая какие-то архивы, какие-то личные переписки, записки, еще что-то, становится понятно, что и в Центральном комитете работали люди, которые ненавидели страну и фактически занимались подрывной деятельностью. Принято у нас там ругать Сталина за какие-то чистки, еще за что-то. При этом совершенно не не отдавая себе отчет, что заметная часть из того, что происходило, это действительно происходило ради того, чтобы не развалили враги страну. Действительно. Действительно. Ну, а когда уж лес рубят, так щепки, конечно, летят. Тут что уж тут сделаешь. Вот. И поэтому такое. Было бы классно, если бы он, конечно, жил, и все, и мы в Советском Союзе, и держава великая, и мы неуклонно и настойчиво диктовали бы свою волю всему западному миру, и все, и с нами считается, до сих пор нас боятся. Не надо нас любить, надо нас бояться. Ибо Макиавелли еще говорил о том, что между любовью и страхом правитель должен выбирать страх. Пусть боятся. И вот такой Советский Союз, чтобы дальше жил. Классно. Классно, классно, конечно. А вот этот, как в стране вечно живых, помните у Гулливера путешествие? Это адаптированная наша детская версия путешествия Гулливера, где он был только у лилипутов и у великанов. А так-то вообще на самом деле он посетил множество удивительных миров. Один из них был вечно живых людей. Вот. И вместо того, чтобы, ну, так как бы, развенчивая миф о вечной жизни. Это классно, когда ты перестаешь стареть в 30 лет. И вечно живой 30-летний.
Только на самом деле там все, ну, не так радужно. Ты стареешь.

0: превращаешься в дряхлую развалину, немощную абсолютно, и вот в таком виде продолжаешь вечную жизнь, влачить свое вечное жалкое существование. Такой Советский Союз нужен был? Да не, ну его бы расклевали бы и разодрали бы соседи по частям, конечно же. И исход такой жизни был, вот здесь вообще не очевидно, что бы тогда в принципе было с тем, что сегодня называется Российская Федерация. Вот что бы осталось тогда. Поэтому не знаю. Тогда, когда случился развал, он был уже, да, вы правы, неизбежен. И больше того, это могло быть, это могло быть спасением. Спасением. Чтобы не погибло все, там, я не знаю, я не садовод, но я так думаю. Там, ну или как с ногами, там, с гангреной. Да? Чтобы не умер весь человек, надо отрезать ему ножки. Потому что если не отрезать ножки, то дальше сепсис, заражение всего организма, и умрет весь. Весь умрет. Поэтому чтобы не погибло все окончательно, а по сторонам этой огромной территории, которая называлась Советский Союз, потому что вы только собирались, все эти нервёники, ждали, что оно сейчас присядет на заднюю лапу, а лучше на две. И тут-то мы его и разделаем. Не разделали, не получилось. Но пытаются до сих пор, как видим. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
1: Доброе утро, Роман. Знаете, такая просьба. Вы очень много интересного и вкусно рассказываете, а вот концовка как-то связается, какое-то прищепетывание, может быть, там да. Оператор что-то поправит, если можно, спасибо.
0: Спасибо большое. Я специально прищепетливаю. Что это такое прищепетливать вообще? Есть такое слово? Прищепет. Ничего не нашли. Нет такого слова, товарищ. Вы придумываете слово, которое не существует. На самом деле все слова придуманные, это мы знаем. Но такого слова пришепетливать вообще нет. Придумайте другое. Я тоже помню точную цифру, за сколько покупал свой первый автомобиль. Opel Astra на автомате. За 650 тысяч рублей. Да, Astra тогда у меня входила тоже. Ford Focus, Astra, Nissan Note, енот, Ford Kuga. Входили в список автомобилей, из которых я выбирал. Выбирал свой первый, настоящий свой личный, персональный, мое ядро, пристегнутое к ноге, кредитное ядро мое. И выбрал Fusion по той причине, что он был как взрослый, выглядел как кроссоверчик. Ну, вы помните Fusion, да? Такая скорлупочка, скворечник на базе Фиесты. Но уже в кузове не хэтчбека, а скорее универсала, похожего на кроссовер. Вот. А Ford Focus 467 тысяч мне пишет здесь XMR. Да, Focus я и не взял по той самой причине, что это было почти на 100 тысяч дороже. А при цене автомобиля 380 100 тысяч, это сейчас у тебя 100 тысяч, ты идешь в магазин и думаешь, куплю что-нибудь так, чтобы хоть меньше 100 тысяч было. И не можешь ничего купить. Все стоит 100 тысяч. Подходишь к развалу какому-то, на столе выложено всякое. Ты говоришь, а что это у вас? Они говорят, да это все по 100 у нас тысяч. Берите все по 100 тысяч. А раньше 100 тысяч, это, конечно, ну, была треть автомобиля всего. 100 тысяч. И поэтому для меня 100 тысяч это были деньги. По этой же причине отвалилось все. И Nissan Note, Ford Kuga, меня больше не Focus, меня Kuga тогда впечатлял. Ох, я даже готов был в кабалу кредитную большую влезть, ради, но его надо было ждать еще дольше. Он только-только появился, только был заявлен тогда, когда я уже принимал решение. Я понимаю, что это надо ждать, чтобы он вышел, а потом ждать, чтобы его привезли, потому что я Fusion свой 3 или 4 месяца ждал. Были времена, да, ты заказываешь автомобиль и ждешь потом его. Вот, и я не готов был уже ждать, потому что тачку хотелось. Просто вот сил нет, как хотелось. Зуд такой уже был, что вообще, ну, просто капец. Помню свое внутреннее ощущение спокойствия, уверенность в дне завтрашнем сменилась хаосом 90-х. Это про Советский Союз. Да, да, да, конечно. Не, у всех, конечно, было спокойствие, уверенность и вот это все в том, что ты понимаешь, что происходит сегодня. Понимаешь, что будет происходить завтра. А вот примерно то же, что происходит сегодня, будет происходить и завтра. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как вам вот версия, что ГКЧП это был театр? Нужно было от Горбачева передать власти Ельцину, ну, как-то, вот, и поэтому вот таким способом ее и передали.
0: А другим нельзя было способом передавать ее? Ну, я имею в виду, что, то есть, так бы за Ельцина не проголосовали бы. Это же уже президентство было, правильно? Ну, Горбачев, он же президент был тогда, когда его попытались арестовать в Фарусе. Не знаю, мне, ну, для ответа на этот вопрос нужно быть историком, наверное, сидеть, читать какие-то архивы, знать людей. Я не знаю, я могу только догадываться. Может быть и театр. Но если так, какие-то чертовы гении организовали такую передачу, потому что могло получиться все, что угодно. Вот, ну вот просто в какую угодно сторону все могло качнуться. И вот так, через танки, через... Ну, не знаю. Мне кажется, что когда у тебя есть... Ну, ты точно не знаешь, но у тебя есть возможность строить предположения. И шкала предположений такая. От самого простого, очевидного и эффективного к самому сложному, многоступенчатому, опасному и такому вот заковыристому способу, вероятнее всего, самый простой, логичный и понятный, он и будет верным. Вариант. Мне так кажется. А вот такая схема передачи, это прямо... А что Ельцин не передавал через такую же схему власть кому-то другому? Он бы понял, что это так эффективно работает. Надо просто вывести танки, надо устроить переворот, надо себя арестовать, задержать и тогда передать и, вот, и посадить здесь. Не знаю. Может быть. А Ельцин был президентом тогда РФСР. Да, ГКЧП были против нового союзного договора, подписание которого было назначено на 20 августа. Договор подразумевал союз плюс 6 независимых Прибалтии. В результате путча договор все. В результате путча СНГ появилось, правильно? Союз независимых государств. Если я ничего не путаю, какие-то нормативные акты по СНГ работают, мне кажется, что до сих пор как-то что-то где-то. Хотя, по-моему, мы уже перешли на персональные взаимоотношения с каждой из бывших республик. Nissan Note супермашина, купил 8-й, внешность на любителя, но внутри больше, чем снаружи, до сих пор 18 лет, полет нормальный, чего только не перевозило, никогда не подводило, меняются только расходники. Татьяна Шамуранова сообщает, потому я его и хотел. Так, что-то у вас вот здесь по Советскому Союзу прям закусило. Давайте пойдем лучше по новостям. Новостей потрясающих дофига ли он. Значит, министр финансов США прокомментировал ситуацию с топливными ценами в России. А, нет, это он комментирует ситуацию с ростом топлива в Америке. Простите, я перепутал. Сегодня мы наблюдаем резкий скачок цен на нефть и топливо, который я, честно говоря, не понимаю, говорит он. Я, честно говоря, не понимаю этого скачка. Все, это просто потому, что... Просто потому, что ты министр финансов. Поэтому понятно, что ты не понимаешь. Это же так логично. Он не понимает. Многие вопросы лучше обсуждать в частной беседе. Так министр финансов ответил на вопрос репортера CNBC, включает ли экономическая кампания против Ирана Китай, который является основным экономическим партнером Ирана. Вот, пожалуйста, еще одно заявление. Это министр финансов отвечает у них на такие вопросы. Но круче всех, как всегда, ему положено по должности. Ему просто положено по статусу быть круче всех, и поэтому, конечно, круче всех выступает президент Соединенных Штатов Америки. Так, где тут у него его выступление, я специально его выделил для себя. Итак, Дональд Трамп, здесь каждое слово нужно, каждому слову нужно прислушиваться, потому что каждое слово заслуживает не просто отлития в граните, а каждое слово заслуживает своего отдельного гранита, и чтобы в этом отдельном граните его отливали. Дональд Трамп объяснил причину осложнения переговоров с Ираном. Подписание соглашения стало проблематично из-за гибели представителей руководства Исламской Республики, чтобы вы понимали. Понятно? То есть, в общем-то, давно можно было бы заключить мирное соглашение с Ираном, если бы мы не убили все руководство Исламской Республики, говорит он. Никогда еще президент не делал таких самокритичных заявлений США. Что-то с ним случилось. Похоже, что при перевозке его в продуктовой тележке в автомобиле кейтеринга из самолета в самолет в Турции, его подменили просто. И теперь за него делает эти заявления не он, а настоящий Дональд Трамп играет в гольф у себя в Мар-а-Лаго. Вот. Понятно? Ну, это прямо вот сказано, цитата. Отчасти проблема в том, что многие иранские лидеры погибли. Заключить сделку непросто, сказал Трамп в интервью радиостанции 77 WNABC. А, ABC, я думал, что NBC. Это WABC? А может, ABC говорил Говард Стерн в фильме, помните? Когда его учили, как говорить. Надо говорить WNBC. Нет, WNBC. Радиостанция. Возможно, это она, эта радиостанция. Короче, Маджтаба Хамини занял пост после гибели своего отца, Али Хамини, который был верховным лидером Ирана. Он погиб в первый день ударов США и Израиля по республике. Значит, основная проблема, конечно, открытия Ормузского пролива в том, что Ормузский пролив закрыт. Это основная, конечно, проблема. Наша цель, наша военная операция, в том числе, одна из ключевых целей, конечно же, разблокировать Ормузский пролив, который закрыт Ираном. Да, он был открыт до того, как мы начали бить по Ирану, но теперь-то он закрыт. Давайте не будем смотреть в прошлое. Почему вы все время, ваш взгляд направлен в прошлое? Давайте смотреть в будущее, а в будущем наша задача разблокировать его. Почему мы так долго не можем договориться с властями Ирана и заключить мировое соглашение, хотя я лично, это как с курением, да? Лично заключить договор и мирное соглашение с Ираном очень просто. Лично я делал это 39 раз, говорит Дональд Трамп, только в этом году. Только за 2026 год я 39 раз заключал с ними мир. Это очень просто. Соответственно, но сейчас сложно. Вот было просто, а сейчас сложно, потому что они погибли. Погибли все представители, понимаете, в чем дело. Бах-бах, мы их всех бах-бах, ракеты. Это удивительно, как было наблюдать за тем, как они делают. Они такие, так, готов. Помните, как он рассказывал, как запускали ракеты, он сидел. Они нажимают кнопки, они такие, полетели, такие бах-бах, и все. Все, никого нет, все, мы всех разбомбили, мы всех убили, мы победили. Это была первая победа из 39 побед Дональда Трампа над Ираном. Но сейчас оказывается, что ключевая проблема в том, что мы убили всех, и нам не с кем договариваться. И поэтому мир так трудно заключить. Это потрясающее признание. Здесь просто вот как бы особо и добавить-то нечего. А Зеленский присоединился к хору, санкционному хору Евросоюза и тоже ввел санкции. И вот здесь мне, конечно, нужны ваши комментарии, потому что здесь специалисты нам нужны. Зеленский ввел санкции против создателей мультфильма «Маша и Медведь».
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили о выведении из строя промпредприятия в Киевской области. Завод, расположенный в Броварах, использовался в интересах ВСУ. Удар по цехам нанесли расчеты войск беспилотных систем «Варяг», уточнили в ведомстве. Там добавили, что российские войска также поразили пункты временной дислокации механизированной бригады противника в населенном пункте Благодатная Харьковской области. Применялись 5 авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В МИДе России заявили об активной работе США по линии администрации и спецслужб. Контакты Москвы и Вашингтона продолжаются на системной основе, отметил замглавы ведомства Сергей Рябков. Различные каналы коммуникации остаются востребованными для поддержания необходимого уровня диалога, сказал он в интервью News.ru. Рябков объяснил, что такое взаимодействие необходимо для предотвращения неверных трактовок и решения задач, требующих профессионального и всестороннего анализа. Дипломат добавил, что Российская Федерация готова выслушать любые разумные предложения и идеи по урегулированию ситуации на Украине. ЦБ объяснили порядок пополнения кошельков с цифровыми рублями. Это возможно сделать через приложение любого крупнейшего банка, рассказала директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Все будет происходить ровно так же, как вы сейчас переводите деньги между своими счетами, пояснила она в комментарии РИА Новости. Бакина добавила, что регулятор в перспективе планирует предоставить гражданам возможность оплаты цифровыми рублями без интернета. Сейчас идет поиск технологического решения на рынке, и вместе с этим изучается опыт зарубежных стран. В Красноярском крае закрыли для посещения природный парк Ергаки из-за медведей. На территории появились агрессивные животные. Дирекция в целях безопасности посетителей закрывает часть хозяйственной зоны и всю рекреационно-туристическую зону с сегодняшнего дня, уточняется на странице парка в соцсети ВКонтакте. Ранее управление МЧС по Алтайскому краю сообщало, что в ночь со вторника на среду в районе поселка Артыбаш медведь вытащил из палатки и убил туристку из Новосибирской области. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 20-22. Вечером малооблачно 17-19 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите «милит».
6: Я его что?
5: Мне «милит».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения – дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты.
6: Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
10: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
11: Включите ваши приемники на полную мощность.
12: Каждое воскресенье после 8 вечера.
13: Всего вам доброго и слушайте рок.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Говорит Москва.
0: Моторы. 9.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас. Это очень-очень хорошо, что вы здесь, у нас пятница. Время всякого, ну, в смысле, время всякого, которое мы можем себе позволить. Ну, к примеру, построение планов, я уже поделился своим видением того, что происходит с человеком, который решил остаться дома тогда, когда планы были поехать на курорт, на автомобиле, отправиться в отпуск. Но потом он такой думает: да не, останусь дома, дома тоже можно неплохо провести
16: то
0: отпуск.
16: То сон, то не сон, то сон. То сон, то не сон, то спишь, то не спишь. То сон, то встал, походил, то.
0: А еще телек добавить. То телек посмотрел, то сериал посмотрел, то сон, то не сон, то походил, то еще что-то. А что, у вас на даче не так, что ли? Ну, сам-то я не знаю, у меня дачи нет. Но... дача — это добровольное рабство. Что, какая дача? «Ланцер-10» у меня первая, тоже ждал, заказывал на максималках, салон вхожий. Так, это про «Ланцеры» про какие-то. Тут кто-то спрашивает, что у меня первый автомобиль новым был. Да, представляете, первый автомобиль. Дмитрий вот пишет. Неужели первым новый был? Я так ни разу в жизни не покупал новый автомобиль. Вам надо как-то попробовать, Дмитрий. Это совершенно иные ощущения. Ты приезжаешь, и ты понимаешь, что ты у него первый. Ты забираешь его у дилера. И он все такой красивый, такой чистый. Всегда хотелось авто лучше. К примеру, выбирал БУ Audi A4 вместо новой Skoda Rapid или Polo. Есть слабое место в вашей стратегии, Дмитрий. Я вам сейчас его укажу на него, но только вы не обижайтесь. Я одну умную вещь вам скажу. Если бы вы выбирали авто лучше, то вам бы хотелось не Audi A4, а Audi A6 или A5. Ну, A5, может, тогда не было еще. A6. Хотя нет, если A4 был уже, значит, A5 тоже был. А если бы вам захотелось Audi A5, к примеру, вы бы хотели фастбэк себе, все вот это, то вы бы захотели Audi A7. А если A6 вы захотели, тогда Audi A8 нужно захотеть. Ну, как-то лучше. A4 не лучше A6. Поэтому тут такое. Вам хотелось лучше относительно того, что вы могли себе позволить новое, и вот это хотелось получше. Ну, наверное. Ну, тут вопрос. Вопрос. С другой стороны, я вовсе никого не обвиняю. Это, ну, каждый выбирает для себя то, что считает правильным. И опять же, тут ситуация как с вегетарианцами. Потому что мы, к примеру, мясоеды, в мясоедении никого не воцерковляем. Мы не бегаем по улице, мы во время застолья никому не представляем. Ешь мясо! Ты почему не ешь мясо? Мясо — это ты что? Это же мясо, понимаешь? Белок, мясо. Наши предки не для того уничтожали неандертальцев, чтобы мы сейчас превращались в травоедов. Нет! Мы должны быть мясоедами, мы хищники, мы вершины эволюции. Нет. Мы же просто спокойно. Даже не возникает идеи обсудить, надо есть мясо или не надо. При этом каждый раз, если за столом будет вегетарианец, он всех вокруг будет охмурять своим вегетарианством и вегетарианцей. Нет, я мясо не ем. Вы же знаете, мясо — это убийство животных. И вообще, оно же не переваривается, наш организм не предрасположен. Даже посмотрите на павианов и на всех. Хотя павианы вполне себе едят мясо. Причем даже убитых своих этих врагов. Посмотрите на на гориллы, самые большие, мощные обезьяны, они все траву едят, ведь мы должны траву есть, мы вот это все. И всех будет смущать вот этим. И каждому рядом с ним уже будет как-то неудобно, так ты так, как-то так вот уже мясо есть. Как-то так. Значит, знаете, я рыбу, наверное. Он говорит, вы что, рыбу тоже нельзя, ведь рыба же это. Вот это примерно такая история. Это я к чему? Это к тому, что предпочитающие покупать новые автомобили никогда не будут воцерковлять никого в новые автомобили. Это как бы само собой разумеющееся. Но всегда любитель... Я не про вас, Дмитрий, вы другой. Я про других людей говорю. Но всегда любитель приобретать вторичку будет зафукивать каждого, кто покупает новый автомобиль. Фу, как ты можешь это покупать? Я за эти деньги пригоню себе вот это, у меня вот это и вот это будет. Как, зачем? Это такое безумие покупать новые... И вот так происходит. Почему-то, не знаю почему, санкционную сковороду не позволили ввести в Россию гражданки Финляндии и эстонские таможенники, пишет мне Сергей. Я не видел этой новости. Инцидент произошел на КПП Нарва, сообщает Дельфи. Дельфи, это что-то греческое? Дельфийские. Сотрудники таможни проверили 39-летнюю финку, которая ехала в Россию. Ее багаже обнаружили... новую алюминиевую сковороду. Это ошибка, надо было ввести старую. Вывоз которой запрещен санкциями. Понятно? Женщине назначили штраф в 560 евро. И отправили с кухонной утварью обратно в Эстонию. А что, не конфисковали? Должны были конфисковать, мне кажется, запрещенку-то. И переехать ее трактором. Нужно было. Танком. А у Эстонии нет танков. Тогда трактором. Повозкой гужевой. Что-то такое нужно было сделать. Понимаете, вот вам новость. Они чувствуют свою неправоту и поэтому всегда ищут оправдание себе. XMR пишет мне про кого? Про вегетарианцев и любителей покупать вторичные автомобили, которые не Дмитрий. Дмитрий, еще раз, мы не про вас, мы про других любителей покупать вторичные автомобили. Наверное. Или же срабатывает стратегия «лучший способ защиты — нападение». И поэтому, как бы подозревая, предвидя, что ты такой вот весь нестандартный, и на тебя будут косо смотреть, ты начинаешь как бы защищаться таким образом. Не, у них есть два танка с половиной, еще второй. Да. Но один какой-то же они утопили там, по-моему, кто-то, я не помню. Ну, кто-то из Прибалтов, я их не различаю. Кто там эти? Мы просто называем Прибалты. То есть кто-то утопил танк, и еще один брали в аренду для учений, потому что НАТО не могло устраивать учения в стране, у которой нет танка. И они взяли танк в аренду у кого-то, чтобы просто попасть в эти учения. И его же, по-моему, утопили, этот танк. И поэтому что-то там, какие-то проблемы с танками. И у флота тоже какая-то такая похожая ситуация в Прибалтике. Там флот вот этот и танк. Купила себе сковородочку, подумала женщина. А могли расстрелять таможенники эстонские. Понятно? Вот это говорит о гуманности. Их всего лишь оштрафовали на 600 евро. Вышла сковородочка. Да, потому что она везла, разумеется, она везла ее для того, чтобы мы здесь из нее ракет понастроили из этой алюминиевой сковородки. Ракет, самолетов, беспилотников, бронеавтомобилей, всего. Всего просто, чтобы... Потому что, как известно, одной... алюминиевой сковородки хватает на... Да, так что же с Машей и Медведем? Что вы знаете, в чем претензии европейских политиков, европейских регуляторов, а теперь и Зеленского, главаря Шайтана Зеленского, в чем причина претензий к Маше и к Медведю? Вы лично знаете? Скажите, кивните, да или нет? А теперь напишите, вы кивнули или нет? Вот лично вы. Потому что лично я нет до недавнего времени. Потому что сейчас я поговорил со своим умным нейропомощником, и он описал мне. Нет. Я, конечно же, слышал все эти фразы, расхожие о мягкой силе российской, там, о популяризации чего-то там, о милитаризации. Но что конкретно мягкая сила? Ведь это же не единственное, что мы производим, Маша и Медведь. Почему ей-то досталось? Безобидная девчонка. Еще, ну, на самом деле, отвязная довольно. У меня лично, я отец двоих, и Я прошел через Смешариков, потрясающих. Мне кажется, Смешарики просто обязан каждый взрослый человек посмотреть без ребенка и понять суть вообще. И Машу, и Мишу, конечно же. Я через это прошел. И, честно говоря, меня Маша немножечко беспокоила своим отвязным поведением. Она на самом деле в большей степени прообраз европейского ребенка, чем хотелось бы мне. Потому что это действительно культурно, вызывает культурный родительский шок, когда ты в Европах видишь, как родители относятся к детям, коммуникацию родителей и детей. А именно, ее полное отсутствие и полнейшее отсутствие каких-то рамок, установок, то есть как ребенок должен понять определенные нормы этики, нормы культуры поведения. Если ему с детства вкладывается не они, не вот эти паттерны поведенческие, а вкладывается напротив противостояние его родителю с окружающими, отвяньте от моего ребенка, он должен быть самостоятельным, он должен сам делать, чего он хочет, и поэтому, если он хочет сейчас лежать на полу и бить ногами и требовать еще что-то, он имеет на это полное право, он независимая личность. И все. А этого хотят все дети. Валяться в истериках, биться головой о стену. Но они этого хотят не потому, что таким образом проявляется независимость их личности. Таким образом проявляется незрелость личности. Психологическая незрелость. Это рефлекторная реакция на раздражители, когда тебе что-то не нравится, и ты не обладаешь еще интеллектуальным эмоциональным интеллектом, то базовая реакция, это вот такая агрессия с истерикой. Это базовая реакция. Так ведут себя и взрослые люди, многие, не обладающие эмоциональным интеллектом, который у них не выработан, не передан, не привит родителями. И эти дети потом вырастают в то, что мы сейчас видим, это европейское младопоколение транссексуалов, гомиков, запрещенное ЛГБТ-сообщество на территории Российской Федерации. Эти дети потом ведут Европу, мы сейчас видим новое поколение каких-то молодежи. Вот из них вырастает, из вот этого ощущения, не ощущения, точнее, а подхода такого родительского, что он независим, он, вот он хочет сейчас голеньким пойти на улицу, он должен голеньким пойти зимой на улицу, потому что он принял такое решение. Блин, он принял такое решение, чтобы тебе досадить, потому что ты достал его уже, и ему хочется сделать тебе, в пику тебе сделать хоть что-нибудь, чтобы ты понял, что он ребенок и нуждается в твоей опеке, защите, поддержке, воспитании, направлении куда-то. Хоть в чем-то. Ну, хоть в чем-нибудь. Нет, он не хочет есть. Так он у вас уже сознание теряет, посмотрите. Ну, он когда захочет есть, он сам поест. Он же понимает, когда он хочет. И вот это вот все. В этой связи, конечно, Маша немножечко меня, как родителя, чуть-чуть подрастраивала. Потому что она в этом смысле больше походила на европейского ребенка. А Миша больше походил на европейского родителя. Потому что она очевиднейшим образом вьет из него веревки. Она очевиднейшим образом бьется в припадках всегда, когда что-то не по ее воле происходит. Не по ее желанию. Или ее желание не осуществляется сразу же. А медведь все это сносит. Медведь все это прощает. Медведь относится к этому с пониманием, с лояльненько. И в этой связи, мне кажется, они напротив должны поддерживать были эти европейцы Машу и медведя, потому что это же их модель взаимоотношения взрослых с детенышем. Доброе утро. Слушаю, здравствуйте.
17: Доброе утро, Игорь. Я вот тоже не могу понять, а как же так получилось, что про Машиных родителей вообще не слышно? Ну, живет она там в поросенком, собака там.
0: Может, он их съел, и поэтому, чувствуя вину, он так и ухаживает за ней?
17: Не, ну там про это тоже не говорит. А потом опять, смотрите, Простоквашино тоже. Дядя Федор с этой вот сестренкой уехали, значит, в деревню, живут с котом и собакой. А мама по скайпу сообщается так. Вот вы бы своих отправили так в деревню, вот как вы думаете?
0: А мама вообще какая-то такая, я должна все платья сносить на курорте, все должны меня увидеть. Ну, такая.
17: Вот какие-то фильмы такие, они очень захватывают. У меня вот внучок, он смотрит вот это Простоквашино. Вот Маша что-то ему не очень нравится. А Простоквашино вот он как-то любит.
0: Ты должен выбрать. Выбирай. Либо я, либо кот. Ну, С тобой я давно знаком. Аргумент мужа ее, помните? С тобой я давно знаком. А этого кота я впервые вижу. Конечно, я тебя выбираю. Аргументация уровень бог у этого, у папы дяди Федора.
18: Тут бабочка не пролетала?
0: Вот эта серия стала триггером для европейцев, а теперь, наверное, еще и для Зеленского. Они сажают. Заяц говорит, морковку надо посадить. Заяц медведю говорит, медведь читает газету. Нет, воображает, что он вырастет супер-морковь огромную, получит рис. И принимает решение совместное сажать морковку. Но целеполагание разное было у зайца и у медведя. Потому что заяц хотел просто жрать ее сразу. Вот. Он вот показывает, она уже выросла, давай есть. А медведь хотел бы вырастить самую рекордную, огромную морковку. И вот морковь подросла. Заяц такой, о, класс, давай жрать. Смотри, какая большая, показывает. Медведь, вот такая должна быть, и показывает метр зайцу. И заяц понимает, что перспективы его плачевны. И он начинает втихаря вырывать морковку. Медведь вырвал зайца за уши вместе с морковкой и говорит, на, поливай, ухаживать надо. А заяц говорит, нет. И медведь выставил зайца за ворота. Хотя тоже, честно говоря, не очень верно, потому что они же вдвоем это делали. Поэтому как минимум половина моркови должна быть зайца. Они вдвоем сели, вдвоем ухаживали, вдвоем поливали. Но тут медведь присваивает себе морковь. И вот ему снится сон, что он ходит среди гигантских морковок. И тут гигантский заяц начинает их все выдирать. Он просыпается. А заяц ночью жрет морковь. Достает ее, вырывает и жрет ее сейчас. И тут медведь выбегает на улицу. Ах ты гад! И заяц убегает. Он такой, что ж ты наделал? Половину морковки сожрал, сволочь ты. А я тебе такого дам. И обратно уходит в дом. О, а заяц обратно к огороду. Нет, медведь обернулся, заяц выскочил. Короче, ну понимаете, да? Есть некий ресурс, на который покушается кто-то, а есть... заяц грабли подложил к двери. Медведь выскочил, грабли его жахнули. Он упал. И начинает сторожить. Начинает сторожить огород этот, вот охранять его ходит. Я это все показываю вам мультфильм. Мы смотрим его сейчас в трансляции. Но если вы присоединитесь к трансляции ВКонтакте или в Рутубе, вы тоже сможете это смотреть. Ну, как бы весь мульт. Вот. А кто не смотрит, я вам пересказываю. Короче, граница. Начинается дозор. Медведь дозором обходит владения свои. И вот он уснул. И тут приходит Маша к нему. И он говорит, заяц, показывает ему, морковку ворует. А ты должна охранять ее.
18: Это что? Не охранять, что ли?
0: Он говорит, да, да, показывает ей. Да, пожалуйста.
18: Нет, я лучше бабочку поймаю.
0: Ну, как нормальный ребенок. Она говорит, иди ты. Он ее говорит, так, послушай. А я тебе за это, вот, фуражку.
18: Я такая боевая.
0: И вот это уже все. Вот тут уже пригорело. Потому что Маша, медведь, дает ей фуражку, которая по образу напоминает пограничную фуражку советского пограничника. Она со звездой. Видите? Вот. И здесь вот военная символика. Британские парламентарии детально разобрали образы Маши. Они нашли улики в том, что она носит в одной из серий танковый шлем. Потом буденовку. Это были такие серии, я помню. И похожую на головной убор пограничника КГБ фуражку. Это расценили как попытку нормализовать советскую военную символику в глазах детей. Па-да-ба-да-пам. Пиу. То есть понятно, да? Дальше. Искажение образа России. Даже добрый и положительный образ медведя, а также уютная жизнь в лесу, были истолкованы как желание показать Россию не темной и жестокой, а теплой и дружелюбной, что противоречит западному нарративу. То есть, все, кто вы смотрели «Машу», там действительно у медведя очень уютный дом, у него так классно все, эти шкафчики, там кастрюльки, все вот это вот, двор уютненький, дверь такая, вот это все. Это такое нельзя показывать на Западе. То есть такой мультфильм не может выходить. должно быть одище, дерьмище, чернотище, упадок, тлен, разложение, упыри, зомби, вурдалаки, орки какие-то должны ходить. Небо всегда затянуто дымом и пеплом, пепел оседает везде. Вот только такое должно быть показано. Другое нельзя показывать. Другое показывать нельзя, утверждают политики на территории в политическом образовании, где, по их мнению, свобода волеизъявления, так называемые демократические идеалы, толерантность, отношение с пониманием ко всяким извращениям, это поставлено во главу социального угла. Во главу — это один из краеугольных камней построения современного общества на этой территории. И там просто веселая в ярких цветах атмосфера в стране, в соседней, расценивается как угроза. Вы что показываете там яркое? Морковка оранжевая у вас, там солнце светит. Понимаете, какая история? Маша и Медведь — мягкая сила Кремля. Основной аргумент, особенно в Великобритании и на Украине, кстати, мультфильм якобы служит для создания позитивного имиджа России за рубежом, что в условиях конфликта воспринимается как угроза. Все. Вы что-то понимаете в этом? Я не знаю. Ну, кроме как в очередной раз развести руками и сказать, ну, шизоиды. Ну, как-то больше и ничего, и нечего сказать. Просто Зеленский сейчас высказался. И мы почему вообще? Алло. Это не новая тема про Машу. Просто теперь уже и до Зелика дошла. Я слушаю, да, здравствуйте, доброе утро.
19: А, Роман, доброе утро. Спасибо за эфир, как всегда, очень
0: да,
19: приятно.
0: Спасибо.
19: Хотел как раз сказать по поводу вот этого мультфильма. А вы знаете, если так посудить, все эти разногласия, дискуссии, споры на Западе по поводу этого мультфильма, это значит, все-таки интересуются этим вариантом, правильно, так?
0: Конечно.
19: Смотрят.
0: Конечно.
19: Не как бы не против они, значит, смотрят, значит, интересно.
0: Нет, конечно, вот. Конечно. Это, с одной стороны, это признание популярности. С другой стороны, это популяризация, потому что, ну, как минимум, любопытство ради, даже те, кто вообще ничего не знали про этот мультфильм, когда затеивается дискуссия в обществе, ну, всегда любопытно посмотреть, да? Умерла какая-то... Кто там? Жена президента, да, умерла сейчас? Как-то бывшего, да? Ой, кого?
4: Киссинджера.
0: Да. А, это Генри Киссинджер, да. Который... Все, Генри Киссинджера, померла жена. Понятия о ней вы не знали, правильно? Но когда померла, уже захотелось посмотреть, как эта морщинистая изюминка выглядела. Да? Да. Помирает какой-то музыкант, о котором вы ничего не знали. Но новость есть. Уже хочется глянуть. А что это за музыкант такой? Так же и здесь. Восстали против мультфильма власти. А что за мультфильм-то такой? Надо глянуть. И многие-то и останутся с ним тоже. Так что это хорошо. В данном случае это популяризация, запретный плод, сладок. Всегда это мы все понимаем прекрасно. Дело-то в другом. Дело в том, что вот если рассматривать не контекст и сопутствующие последствия, а рассматривать по факту вот само отношение вот этих людей. То есть даже демонстрация в детском мультфильме чего-то позитивного, связанного с Россией. В детском мультфильме там не Москва, не Кремль, лес. Морковка, лес, медведь, заяц, волки злые. Даже такая демонстрация уже вызывает разрыв этого самого аорты у них, понимаете? Вот. Это к вопросу о том, что даже в моем окружении есть несколько людей, которые говорят, ну, надо было бы договариваться, еще не поздно, надо договариваться. С кем? С этими? О чем? Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы.
20: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Белгородской области при атаках ВСУ пострадали 4 человека за сутки. Одна женщина госпитализирована. Остальные раненые проходят лечение амбулаторно, сообщил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что всего за 24 часа противник 142 раза атаковал территорию региона. Украинские формирования совершили 5 артиллерийских обстрелов приграничных районов, а также 8 раз произвели сбросы взрывных устройств с БПЛА. Дежурные силы ПВО нейтрализовали 152 дрона, добавил Шуваев. Кабмин выделил более 3,5 миллиардов рублей энергокомплексу Курской и Брянской областей. Средства необходимы для обеспечения стабильной работы объектов региона. Распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Кабинета министров. Речь идет в том числе о строительстве линии от подстанции «Обаянь» в Курской области до подстанции «Рудник» в Белгородской области. Это создаст условия для бесперебойной подачи электроэнергии в дома и квартиры граждан, а также в школы, детские сады, больницы и поликлиники двух приграничных регионов, подчеркнули в правительстве. Financial Times сообщила о бурном росте экономики Северной Кореи. Особенно выделяется столица страны Пхеньян. Американские эксперты рассказали в комментарии журналистам, что в столице КНДР появляются новые высотные здания, культурные и рекреационные объекты. Кроме того, стало заметно больше автомобилей. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что северокорейская экономика в последние годы растет невиданными темпами. Страна демонстрирует самую удивительную историю экономического успеха в мире. Росстат зафиксировал рост стоимости гречки. В середине августа цена крупы составила 85 рублей 60 копеек за 1 килограмм, увеличившись за год на 11,2%. В статье «Коммерсанта» отмечается, что рост цен на гречку ускоряется. В середине июля зарегистрировали подорожание на 4,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2025-го, а в июне Росстат сообщал о росте цен на 2,8%. В Минсельхозе подчеркнули, что Россия сохраняет высокий уровень самообеспеченности гречневой крупой. Перерабатывающие предприятия в полном объеме обеспечены необходимым сырьем. В министерстве рассчитывают, что цены будут корректироваться по мере поступления нового урожая. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 41 копейка, доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей и 73 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 20-22 градуса. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
20: Внимание! «Говорит Москва».
1: 94,8.
21: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». «Радио говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
21: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе, солнечное, теплое, прекрасное московское утро. Ну, хотя, конечно, не очень оно солнечное, но я думаю, что наша встреча это всегда навевает именно такие настроения. На волнах радиостанции «Говорит Москва» 94.8, особенно на передаче «Револьвер». Доброе утро еще раз. Говорим про Соединенные Штаты Америки. Но, к сожалению, характер российско-американских отношений не навевает такие солнечные, радужные мысли. Но, тем не менее, будем считать, что мы на перспективу с вами все-таки работаем, потому что отношения между нашими странами коренным образом влияют на ситуацию в мире, конечно же, на ситуацию в Соединенных Штатах, но для нас гораздо важнее рассматривать все-таки, как это влияет на ситуацию и положение дел в нашей стране. Что мы с вами будем вместе делать? Наша передача — это передача «Диалог». Всегда рад услышать ваше мнение, критику, вопросы, добрые пожелания. Хватает и того, и другого. Я очень рад, что вы после передачи контактируете со мной по другим соцсетям, ВКонтакте, в частности, Рафаэль Ардуханян. Я всегда стараюсь отвечать на ваши вопросы по этому поводу. Спасибо вам большое за информацию, которую вы предоставляете. Не забывайте о моей страничке «Америка Лайт». Там я с вами делюсь теми материалами, которые я нахожу на просторах информационного пространства в Соединенных Штатах. Особенно я там стараюсь давать информацию о том, что происходит внутри Соединенных Штатов, потому что мне кажется, ну, собственно говоря, это в очень большой степени для Соединенных Штатов, как ни для одной другой страны, с моей точки зрения, ситуация внутри, она коренным образом влияет на характер и на вектор внешней политики. Поэтому пытаемся с вами разбираться, и как всегда, стараюсь давать вам альтернативную информацию, информацию, на которую мало обращают внимание мои коллеги из мейнстрима, ни в коей мере не в качестве какого-то упрека, у них совершенно другие задачи, но у нас есть возможность, и я благодарен радиостанции «Говорит Москва», что мы можем с вами немножечко в другом ракурсе рассматривать то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах, и в целом на характер, каким образом сейчас страна и ее политика внутренняя и внешняя влияют в целом на ситуацию в мире. Мы очень часто говорим с вами о коренных изменениях, которые происходят в нашей стране, в Европе, в частности, на Ближнем Востоке, конечно же, на Украине. А внутри Соединенных Штатов происходят такие же тектонические сдвиги, потому что Америка постепенно приучает себя жить в многополярном мире. Хотят они того или не хотят, но тем не менее характер той информации, которую вот я, по крайней мере, пытаюсь анализировать, он как раз именно и говорит об этом. Это очень болезненный процесс для Соединенных Штатов. Когда они кричат «равняйсь смирно», а в ответ тишина, или же недоуменные вопросы. Что, простите? Что вы сказали? И вот так вот, собственно говоря, происходит сейчас в очень большой степени и внутри Соединенных Штатов, и во внешней политике. Хочу сразу перенести нас в Калифорнию, потому что там происходят очень любопытные события. Я очень часто, и в частности на моей страничке в телеграм-канале «Америка Лайт», я публикую информацию о характере праймерис, это партийные выборы, которые происходят в самых разнообразных штатах. Сейчас вот идет битва за Калифорнию, можно так сказать. Что здесь для нас интересно? Там, посмотрите, я публикую материалы из штата Висконсин, из Южной Каролины. Ну, кому интересно, конечно, мне-то приходится в это погружаться. И, естественно, как любой человек, который занимается этим уже, ну, почти 45 лет, если не больше уже. А первая моя статья появилась в 1973 году, вы не поверите, в газете «Пионерская правда». Так что 50 с лишним лет, можно сказать, трудовой стаж. без занесения в трудовую книжку. Но, тем не менее, что происходит в Калифорнии? Что здесь для нас интересно? Значит, праймерис, так называемый, выиграла очень любопытный персонаж. Я думаю, мы о ней услышим еще, потому что это уникальный случай такой, с моей точки зрения. Аиша Вахаб. Ну, я думаю, что вы по фамилии уже догадались. Что она выиграла? Она выиграла праймерис от Демократической партии на пост в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Это не значит, что она будет там. Безусловно, будут республиканцы там сейчас решают, что делать. Но это очень такой одиозный все-таки, я думаю, политический деятель. Во-первых, она сама родом из Афганистана. То есть она родилась в Америке в конце

Нижняя палата, законодательная часть Конгресса Соединенных Штатов, она, так сказать, скорее всего, перейдет к демократам. Вот здесь я бы, как говорится, сказал бы, как говорят мои американские друзья, not so fast, не так быстро. Дело в том, что действительно последние опросы, во-первых, падение рейтинга Трампа в очень большой степени, конечно же, рейтинг самой республиканской партии, которая грызется между собой уже постоянно, откол мага повестки, конечно же, отставка Мэджори Тейлор Грин, активная критика, которая сейчас против республиканцев развернула и Джо Роган, и Меган Келли, и Такер Карсон, конечно, даже уже Марк Левин и Майкл Сэвидж, ну, такие апологеты, гетто, скажем так, неоконсерватизма, неоконов, и они тоже уже критикуют республиканцев. Это не прибавляет республиканцев очков, как вы понимаете. Но вот эти вот прогрессисты-социалисты, так называемые, они входят вот в ту самую реку забвения, с моей точки зрения, в которой американцы, где выиграть в Америке, ну, практически невозможно. Да, конечно, never say never, никогда не говори никогда, но, тем не менее, дух вот антикоммунизма, антисоветизма, он настолько силен, еще с времен маккартизма конца 40-х годов прошлого века, что вряд ли на этой повестке, вот на социалистической повестке в Америке можно выиграть. В Европе, да, там левые традиции сильны. После Второй мировой войны мы с вами знаем, что были достаточно серьезные сдвиги в политической палитре Европы, в частности, в Италии, во Франции. Там чуть было не пришли к власти коммунисты, и всегда там были достаточно, так сказать, мощные очень эти партии, которые реально претендовали уж на муниципальном, на таком региональном уровне, они достаточно влиятельны были. Не в Америке. Не в Америке. И я думаю, что вот оседлав эту повестку и фактически демократы, ну, сдавшись, по крайней мере, информационно сдавшись вот этой леворадикальной такой, скажем так, группе людей во главе с Алессандро Кортес, конечно, Бенни Сандерсом, конечно же, Мамдани в Нью-Йорке, с Саедом из Мичигана. То есть, и вот сейчас, собственно говоря, Аиша Вахап, что называется, их полку прибыло. И я думаю, что это может сыграть злую шутку с демократами. Я думаю, что... Ну, что мне удивительно, республиканцы не используют на 100% вот эту, с моей точки зрения, достаточно очевидную политтехнологию. Коммунисты, там, обобщение, колхозы, там, они же раньше кричали об этом еще во времена Рейгана, я помню, это было все. Но сейчас не используют на всю катушку. Они, наверное, сами, может быть, еще пока не ожидали, не осознали, что происходит. Но это, безусловно, совершенно, ну, просто само собой разумеющаяся, напрашивающаяся политтехнология, которую республиканцы могут использовать в своей борьбе, вот, по крайней мере, на промежуточных выборах. Вот в этом контексте. Как ни странно, я сейчас говорю об этом, но, как ни странно, тот человек, который осознал вот важность этого, это Джей Ди Венс. Джей Ди Венс уже сейчас, он не разменивается, молодец, кстати, хороший у него, с моей точки зрения, конечно, и советники, он не разменивается на внутрипартийные склоки, он ни в коей мере не противопоставляет себя, допустим, каким-то решениям Трампа, ну, это не дай бог, но он не вступает в конфликты, допустим, с группой Неокона во главе с Марко Рубио, хотя это понятно совершенно всем уже, по-моему, что Марко Рубио и Джей Ди Венс это, безусловно, конкуренты на следующих президентских выборах 2028 года. Он абсолютно конкретно работает по повестке. Вот это очень важно. И это, кстати, отличает, с моей точки зрения, серьезного политического лидера от дилетанта. Он не работает по персонам. Это... И он не работает на негативе. Типа того сам дурак. Нет, он говорит о своей позиции. И Джей Ди Венс говорит о том, что он не приемлет эту леворадикальную позицию. Он указывает на это. И в очень большой степени достаточно, знаете, так аккуратно, системно, вот это очень важно, выстраивает свою политику сейчас. И почему это делается? Вот я убежден, что через два года, когда, скорее всего, Джей Ди Венс, ну, если там ничего не случится, вы же знаете, там у нас в Америке пиф-паф — это только дайм. Вот. Я думаю, что он будет как раз и апеллировать, и говорить, что смотрите, я еще тогда говорил, вот когда еще вот Аиша Вахап в Калифорнии победила на праймерис, я вас уже предупреждал, что опять коммунизм идет, так сказать, там... Все, что это было связано, можно прочитать вот эти заготовки еще в эпохе маккартизма, и мы с вами увидим, в принципе, ту же самую антикоммунистическую, антисоветскую повестку. Это вот к вопросу о том, что для нас сейчас в Америке, выбор между чем и чем. Это абсолютно, как говорится, антисоветизм, антироссия. Безусловно, Джей Ди Венс будет эксплуатировать и эту тему, но это не будет русофобия.
Вы представляете, до какой степени, куда мы опустились в нашем политическом анализе, в нашей дискуссии сейчас с Западом, что я сейчас говорю комплиментарно, как

0: же хорошо, что победит там, допустим, или делает верные шаги антироссийский, антикоммунистический там настроенный человек. У них это, вы знаете, они особо не разбираются в этом, и у них это ассоциативно моментально. От антикоммунизма, от антисоветизма они моментально перепрыгивают на антироссийскую позицию, потому что они считают, что это все диктатуры, там диктатура, здесь диктатура, только у них не диктатура. Ну, вот так вот они, собственно говоря, и живут. Так, Артур Гурьев, здравствуйте. РФ, дайте знак Казахстана. Привет, Казахстану, спасибо. Так, Уна Бабенко пишет. Доброе утро, Рафаэль. Даже если бы мне было 80, как Трампа, я бы тоже взял в помощь Наталью Харп. Особенно, если Мелани не... Уна Бабенко, давайте с сексуальными фантазиями повременим. Игорь Гуд. Как найти вашу трансляцию? Да, мы, собственно говоря, мы везде. Вы знаете, мы в Ютубе даже. Телеграм-канал наш, заходите, если есть возможность. СМС-портал 925-888-8-94-8. В Дзене вы можете нас найти. Радиостанция «Говорит Москва». Мы в Максе, в ВКонтакте. У нас трансляции идут повсеместно. Если говорить о моем телеграм-канале, я вам сказал, заходите. Я там публикую, как всегда, вы знаете, исходники, то есть, так сказать, оригиналы материалов стараюсь. Там есть переводные, которые я очень достаточно быстро делаю. Ну, потому что, чтобы дать просто представление, я не пытаюсь придать моему телеграм-каналу какой-то аналитический характер и не утруждая длинными какими-то текстами, но я просто в целом вам даю картину, палитру, а в частности, там очень много карикатур, которые я беру из англоязычной прессы. Они иногда, знаете, карикатуры достаточно очевидны, явно и, может быть, даже гораздо лучше, чем текст, передают общее настроение, что происходит. Беру я это из первоисточников. Ну, какие я не буду говорить, это же, как говорится, мое, но тем не менее. Так, 91-60. Здравствуйте, Рафаэль. Как вы относитесь к передаче «Жизнь, свобода и Левин» в персоне Марка Левина? Спасибо за вопрос. Я встречался с Марком Левиным. Я встречался с ним, когда он вел передачу вместе с Шоном Хеннеди на «Средних волнах», кстати, в Нью-Йорке. Это человек, который представляет, безусловно, еврейскую общину, израильское лобби, человек, который ярый апологет Израиля, абсолютно, это человек-сионист по своим убеждениям. Когда мы встречались, он был на такой антироссийской позиции. Я думаю, что Марк Левин, он балансирует между антироссией и русофобией в очень большой степени, хотя он вот в разговоре, который был, он признает, понимает, что Холокост — это, да, конечно же, советская армия, это он понимает, что это Красная армия, в его роду, ну, естественно, он еврей по происхождению, у него были люди, которые были спасены там, вот, как раз во время этого, то есть он как бы отдавая должное, но это вот птенец гнезда Раша Лимба, вот чтобы вы себе представляли в очень большой степени, Марк Левин, Шон Хеннеди, это люди, которые вышли вот именно из этого. Раша Лимба очень интересный персонаж был, безусловно, это вот такой столб консервативной прессы, участник вот этой консервативной революции, которая в свое время привела Джорджа Буша-младшего в 2000 году к власти, после такого вакханалии Билла Клинтона там, вот, так что отношусь я к этому человеку скорее отрицательно, потому что сейчас он безусловно, уже явно, с определенной даже истерикой, как он это умеет делать, является сторонником и проводником, конечно же, израильской политики, нежели интересов Соединенных Штатов Америки. Хотя клянется в любви Соединенным Штатам каждый раз и говорит об этом, но дела его говорят о совершенно другом. Человек немножечко, конечно, вот такой, знаете, фанатичного склада. Так что у меня скорее все-таки со знаком минус. Рафаэль Йо пишет. Рафаэль, пресс-секретарь Левит уходит, и там уже кто-то есть на смену. Ну, думают они пока. Думают, что надумают. Я думаю, что святое место просто не бывает. Причина, почему Каролина ушла, мы с вами тоже знаем. Ну, тут сейчас выясняются у нас некоторые другие еще данные по поводу Натальи Харр, помощницы Дональда Трампа. Ну, как говорится, оказывается, вливают молодое вино в мехи старые, да, вот как это говорят. Так что здесь... Так что это вот так вот. Так, давайте не будем забывать у нас. Да, слушаю вас.
1: Да, Рафаэль, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я желаю дорогому радио «Говорит Москва» не путаться в названии передачи, то, что Америка Лайф идет вечером, а Револьвер утром, а у вас идет все наоборот. Здоровья вам!
0: Спасибо, спасибо. Не совсем понял, о чем вы говорите, но констатация, да, у нас утром идет «Револьвер», вечером идет «Америка Лайт». И в субботу у нас будет музыкальная страничка, я сегодня вечером подробно расскажу. Так что все как у нас обычно, так что всем. Павел, напомните всем, прямая трансляция есть в ВК-видео, это полезно, когда интернет заблокирован белым списком, как у меня в среднем периодически сайт не работает, YouTube, конечно, тоже, а вот ВК в белом списке, да, ну вот ВКонтакте наш, конечно, было бы идеально, чтобы и наш Макс, и ВКонтакте заработали на полную, что называется, катушку, потому что, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что есть, конечно, проблемы. Я вчера прилетел из командировки, был за рубежом. А, вот, и тоже, конечно, так сказать, вот определенные задержки, ну, по всем известным нам причинам, что делать. Будем надеяться, что все-таки это временные трудности. Так что давайте еще возьмем потом. Да, слушаю вас.
2: Алло, Рафаэль, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Беспокоит Юрий Тушина.
0: Да, Юрий.
2: Хотел у вас спросить, как дела обстоят с картошкой в Соединенных Штатах? Как формируется цена? И насколько она отличается от нашей отечественной цены на картошку.
0: Я понял, да.
2: И если есть у вас дача, сажаете ли вы картошку?
0: Спасибо. Картошку я не сажаю. Все, что касается состояния дел с картофельным бизнесом в Америке, я могу вам сказать, что наша картошка вкуснее, хотя Айдахо потейто, вот это биг потейто, то, что у нас в крошке картошки, приблизительно это очень вкусно тоже. В экономические какие-то выкладки я вам не могу дать по этому поводу, но особых проблем не было. Но если сравнивать по фастфуду, допустим, так называемую French fried картошечку, то наша безусловно даст фору, потому что мне, ну, особенно синеглазка наша тамбовская, даже сравнивать не приходится. Хотя и тоже, как говорится, нормально. Знаете, если другую не пробовал, то сравнивать-то особо нечего, да? Я пытался там объяснять американцам, рассыпчатая картошечка, говорю, селедочка. Не совсем понимают они эту прелесть, скажем так. Вареная картошка у них только в салатах используется, конечно. То есть там, допустим, взять подсолнечным маслом, лучком, перчиком сделать, это не проходит у них. Картошечка. Слушаю вас.
3: Алло, добрый день, Рафаэль.
0: Добрый день.
3: Алло.
0: Да, слушаю вас.
3: Алло, да, можно задать вопрос, да?
0: Конечно.
3: Вы знаете, значит, вот основоположники по марксизму-ленинизму утверждали, что материя определяет сознание, имея в виду, что материальные условия жизни людей определяют их, значит, поведение. Угу. Вот относительно Соединенных Штатов, я имею в виду цены на продукты первой необходимости, услуги, сейчас растут в Соединенных Штатах? Если да, то есть ли основание говорить о том, что Америка идет в гиперинфляции? Потому что от этого будут определяться политические предпочтения. Спасибо.
0: Да. Ну, по поводу первичности, это нельзя сказать, что классики марксизма-ленинизма были у истоков. До этого еще многие очень, так сказать, философы ставили, что называется, этот вопрос на повестку. Так что уходит этот... Мы сейчас с вами уйдем, так сказать, и в Вольтера, и в Камю, Альбера, там много будем. Давайте об этом пока я особо не буду распространяться. Вот по поводу термина марксизма-ленинизма, я бы все-таки различал это. Мы как-то в свое время соединили, там, мне кажется, это разные понятия. Марксизм и ленинизм по сути своей. Ну, я сейчас выключаю профессора-преподавателя университета, и давайте перейдем к конкретным все-таки делам, вот о том, что происходит и в какой форме все это сейчас развивается. Вопросы эти стоят, собственно говоря, перед нами. Как бы сами, я считаю, что это, конечно же, вопрос, ну так мягко сказать, открытый, и, конечно же, с учетом наших новых знаний, из того, что сейчас происходит во всем мире, я думаю, что это, конечно, узкое восприятие тех реалий, которые существуют между нами. Если бы так все было просто, если бы только материя определяла наше сознание. В очень большой степени, но я думаю, что сейчас уже с развитием технологии происходят процессы, которые, ну, трудно каким-то образом объяснить исключительно с такой, знаете, физической точки зрения. Сплошная метафизика, буквально, в буквальном смысле слова, по крайней мере, с моей точки зрения. Так, на тему эфира. Так, давайте мы будем двигаться дальше. Дональд Трамп дал очень любопытное интервью. Скорее, не то, что он дал это само интервью, а то, кому он его... Это Майкл Коэн, это тот самый человек, который обзывал Трампа еще совсем недавно расистом, жуликом, преступником, изменщиком, ну и так далее, и так далее. Вот как ни странно, Дональд Трамп пришел на его, он ведет достаточно популярный кандидат, популярную передачу на Нью-Йоркском радио, на ABC, кстати, то, что вот как раз Трамп и критиковал, и более того, всячески притеснял, как они утверждают. Тем не менее, Дональд Трамп пришел и вот дал ему это интервью. Откуда-то он, я не знаю, для себя Трамп вывел, что Майкл Коэн, он как бы пересмотрел свои взгляды на него, он считает, что это очень важно, хотя он ничего так особо и не пересматривал там. Но здесь дело в другом. Дело в том, что впервые я могу сказать, что вот интервью, которое давал Трамп, это было жалким зрелищем. И это не то, что там правильно, неправильно, говорил он там, допустим, о каких-то реальных вещах, или опять у него иллюзии какие-то. Просто Трамп выглядел жалко. Вот это, я себя ловлю сейчас на мысли об этом, это собственно говоря, ну, может быть, не впервые, может быть, были какие-то другие, что называется, предпосылки для этого. Но сейчас это выглядело все очень-очень жалко. И причина, по-моему, очевидна. Потому что, естественно, речь идет об Иране, естественно, речь идет о том, я сейчас потом поподробнее скажу, в связи с заявлениями Бессента, этого министра, как говорится, экономики его по поводу Ирана, о том, что Трамп у нас переходит теперь как бы от военного решения к экономическому давлению на Иран. Ну, Дональд Фредч, вы на Иран давите с 79-го года, прошлого века. Сказать, что там что-то у вас изменилось, нет. А что произошло-то? Почему жалко? А жалко, потому что жалкая, собственно говоря, позиция, жалкое положение сейчас в Соединенных Штатах, безусловно, это. Я, опять же, сейчас не хочу хоронить, поверьте, не собираюсь принижать значение военной мощи Соединенных Штатов, экономической, финансовой, информационной, ни в коем случае. Но это то, что, как говорят, у нас тенденция, однако, понимаете? И вот эти заявления Трампа о том, что я, так сказать, вот теперь буду переключаюсь, это, мол, мне это не надо, но это напоминает все-таки эзоповские леса и виноград, виноград зелен. Достать ты его не можешь, Дональд, вот в чем дело. И вот эти сейчас его метания, а по абсолютно разным источникам, он считает, что это, наверное, он очень круто поступил, я не знаю, кто ему порекомендовал, конечно, вот именно через этот ресурс заявлять, говорить о своей слабой позиции вот в этом контексте. Но это, конечно же, вот мы с вами, знаете, вы часто говорите, почему вы так вот хороните США, что вы там говорите, у них такая мощь, они же еще... Вот подобные шаги руководства Соединенных Штатов и президента, они как раз и говорят, что наш анализ был прав. Не будет, не могут США одержать военную победу над Ираном. Вот и все. Именно поэтому они сейчас переходят, а мы с вами знаем, что американцы дают назад только тогда, когда им по башке даже. Извините за такую, так сказать, фривольную, так сказать, интерпретацию, но по-другому не бывает. Вот сейчас это интервью, это, ну, еще раз извините, что ж ты фраер сдал назад. Это вот как раз то самое. Да не будем мы ничего, у нас такие авианосцы, там канализация немножко не работает. Еще там что-то, микроволновки взрываются, а так ерунда, у нас такая сила, что вообще, так сказать, это, но вообще-то мы ее не будем использовать. Вот такие вот мы гуманные люди, да, особенно вот в годовщину Хиросимы и Нагасаки. Да нет, ребята, виноград зелен, вот и все, вот и вся ваша, как говорится, философия. И вы готовы где угодно, как угодно, с кем угодно говорить о том, что вы какие-то сильные. Ну, говорите, господа, говорите. Сейчас время новостей, я приглашаю вас вместе со мной послушать их, а потом продолжим.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили о поражении хранилищ с вооружением ВСУ в порту Рени. Удары были нанесены беспилотниками. С помощью БПЛА также были ликвидированы военная техника и имущество украинских формирований, добавили в ведомстве. Там подчеркнули, что вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по инфраструктуре портов Украины, задействованных в интересах противника. СМИ сообщили о намерении Никола Пашиняна сменить посла в России. Премьер-министр планирует отправить в отставку Гургена Арсеняна. Пашинян недоволен работой посла. Решение окончательное. Оно принято на фоне напряженности в армяно-российских отношениях, сообщило издание «Жогувурд» со ссылкой на источники. По их словам, сейчас нет данных, кто заменит Арсеняна на этом посту. Он был назначен послом в августе 2024 года. До этого Арсенян был депутатом парламента от правящей фракции «Гражданский договор». Вице-президент США указал на отсутствие точных сроков экономического давления на Иран. Вашингтон не предполагает, как долго ему придется реализовывать объявленную президентом Дональдом Трампом кампанию. На Тегеран оказывается огромное давление, которое содействует достижению нашей цели не допустить появления у них ядерного оружия, сказал Джей Ди Венс в интервью телеканалу Newsmax. В среду Дональд Трамп объявил о начале экономической изоляции Ирана в беспрецедентных масштабах. Он предупредил, что страны, чьи финансовые учреждения, предприятия, аэропорты или госструктуры будут оказывать поддержку Тегерану, столкнутся с серьезными последствиями со стороны Вашингтона. В Подмосковье полиция задержала забравшегося на памятник Александру Пересвету. 36-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии, сообщили правоохранители. Там добавили, что нарушитель был неоднократно судим за различные преступления. Он пояснил, что залез на памятник в городе Пересвете на спор с подростками. Составлен протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве. Задержанному грозит арест до 15 суток или штраф. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают 20-22, вечером малооблачно, плюс 17-19 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: Говорит Москва. Реклама.
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
11: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
10: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
11: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
10: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
11: Включите ваши приемники на полную мощность.
10: Каждое воскресенье после 8 вечера.
11: Всего вам доброго и слушайте рок.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Право знать». Говорит Москва.
8: «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Говорим о Соединенных Штатах Америки, ну и не только, потому что, конечно же, приходится охватывать достаточно широкий спектр вопросов, проблем, событий, которые происходят сейчас, и которые в той или иной степени, ну, практически всегда связаны с характером российско-американских отношений или ситуации внутри США или в нашей стране. Так, 61.12, спасибо, я принимаю ваши слова как комплимент. Николай пишет, интересно, а на наших авианосцах все сортиры работают исправно? Николай, принимаю вашу иронию, есть только один нюанс, у нас нет авианосцев. У нас есть, по-моему, один авианесущий крейсер, адмирал Кузнецов, и то он непонятно, так сказать, чем сейчас занимается, и, насколько я понимаю, там его вопрос решается сейчас вообще, что с ним делать. Так что нам гораздо проще в этом плане. Знаете, это, как говорится, если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. Вот. Но, тем не менее, ирония принята, безусловно. Наталья Харп, блондинка, которая опять играет определенную роль в жизни Дональда Трампа. Надо сказать, что он достаточно последовательный, кроме Мелании. Наверное, первые две жены его были очаровательные блондинки, Иванка Трамп и Мелани Трамп, которая вторая его жена была. И вот сейчас опять блондинка Наталья Харп. Я не буду слишком особенно распространяться на эту тему, потому что ходят разные слухи. Я считаю, что они безосновательны, это совершенно точно. Хотя действительно Наталья Харп, она проявилась как очень лояльный, очень преданный человек. Здесь есть одна проблема. О ней сейчас пишет несколько изданий. Я бы хотел, чтобы вы тоже обратили внимание. Дело в том, что вот некоторые, скажем так, нарушения, которые иногда позволяют себе, я, кстати, сейчас говорю не только о американских политиках, я сейчас адресую это и нашему политическому бомонду, существуют определенные правила регулировки, законы, которые процессуальные, скажем так, которые в очень большой степени потом влияют на карьеру того или иного политического деятеля и в целом на ситуацию, когда по вроде бы какой-то незначительной причине приходится пересматривать очень многие аспекты политики, внутри или внешне. Вот Наталья Харп сейчас попала именно под такую, потому что, оказывается, выяснили сейчас, что Наталья Харп, которая работает помощницей и имеет доступ к суперсекретной информации, у нее, оказывается, даже не было сейчас доступа. MS Now Network, она вот как раз сейчас вчера опубликовала этот доклад, у нее не было допуска к этому. И тем не менее она обладала всем спектром, так сказать, вот информации, конечно, только кто его знает еще какого рода информации, но, безусловно, классифицированная для служебного пользования как минимум, а то, может быть, вот учитывая такой достаточно фривольный способ вести внешнюю и внутреннюю политику Дональда Трампа, то здесь, конечно, можно говорить о том, что здесь возможны варианты утечки информации. Конечно же, здесь это совершенно конкретно. И вот я хочу напомнить, что в свое время перед назначением на должность руководителя разведсообщества Тулси Габбард, она прошла сложнейшую процедуру, хотя она была конгрессменом до этого, она прошла сложнейшую процедуру допуска вот к этим как раз так называемым classified information, это секретная информация, которую, так сказать, ее и там утвердили, но это была процедура на несколько месяцев. Ее вызывали в Конгресс. А здесь вот у нас, вот видите, вот, такая вот такой вот молодой сотрудник, который, собственно говоря, непонятно кем, непонятно каким образом имел доступ к этой вот информации. Ну и, естественно, сейчас разыгрывается эта такая гендерная карта против Дональда Трампа. Посмотрим, чем это закончится. Но на самом деле это, конечно, достаточно сложно. Опять же говоря о ситуации в Соединенных Штатах, не хочется говорить что-то огульно каким-то образом, знаете, вот говорить там, что все плохо это, но тем не менее, в очень большой степени события, которые происходят в самых разнообразных сферах жизнедеятельности этого государства, оно говорит о том, а что же происходит внутри. Роберт Кеннеди у нас, недавно он засветился тем, что оказалось, что его сын у нас на стороне Бандеры нацистов воюет там, по крайней мере, воевал, вот такой вот у нас Кеннеди. А это он, значит, соответственно, внук Роберта Кеннеди, убиенного в Калифорнии в свое время, внучатый племянник Джона Кеннеди, тоже убитого. Ну вот этот, как говорится, человек нашел более, наверное, безопасное место, я так понимаю, чем просторы Соединенных Штатов. По крайней мере, судьба его деда и внучатого деда говорят об этом. Ну вот поехал туда. присылал фото такие, так сказать, омерзительные. Но, тем не менее, мы сейчас вспоминаем о Роберте Кеннеди-младшем, сыне Роберта Кеннеди-старшего, по другому вопросу. Дело в том, что сейчас разгорается скандал опять по поводу вакцины, но сейчас это вакцины против кори. Вы знаете, что Роберт Кеннеди-младший, он является министром здравоохранения. Сам факт обсуждения того, что внутри Соединенных Штатов сейчас обсуждается вопрос вакцинации детей от кори, но это само по себе уже нонсенс для меня. Потому что я сейчас не хочу... Мы сами все выросли, так сказать, на Доктор Хаус, да, там знаем, какие у нас там супер продвинутые есть технологии, и это, безусловно, я ни в коей мере не хочу умалять значение достижения здравоохранения сейчас. Компании, которые, безусловно, там влияют каким-то образом на политику, но это они действительно достаточно много очень нужных лекарств происходит. И я не, еще раз говорю, я не хочу сейчас умалять значение деятельности этих компаний в целом. Мы о них говорим только тогда, когда мы видим, ну, явное вмешательство в политический процесс, так называемый вот Big Pharma, который влияет, к сожалению, всегда почему-то вот, по странному стечению обстоятельств, на стороне либералов. И вот в данном случае, говоря об этом, это тоже показатель для нас, понимаете? Откуда я беру информацию, что достаточно серьезный системный кризис внутри Соединенных Штатов назревает? По многим аспектам абсолютно. И не только в политике, мы видим сами, вот даже в повседневной жизни, медицина это огромный кусок жизни всех американцев, своя очень сложная система страховок, так называемые ЧМО, значит, руководители госпиталей и больниц, которые там сейчас есть. И вот сейчас еще вот к этому обсуждается вопрос о недостаточности вакцины. Значит, Роберт Кеннеди выступает за минимизацию употребления вакцины, а ему говорят, что вакцины вообще недостаточно. И вот это вот происходит, вот этот политический футбол на фоне, я еще раз хочу повторить, специальной вакцины для детей. Вот когда такие вещи происходят, ты видишь, что просто у политиков, ну, простите, уже крыша просто едет. Потому что мы с вами понимаем, что в очень большой степени политика, политический процесс, это, конечно же, популизм, это, конечно же, постоянная гиперполизация проблем, это, конечно же, ну, вранье иногда откровенное, безусловно. Но когда это начинает происходить, и это не в американской традиции, когда начинает происходить спекуляция на вот детской теме, медицинской теме, ну, это уже, как говорится, опять же, повторю известное выражение, too much, и даже для Америки. И очень странно видеть во главе этого паровоза машиниста по фамилии Кеннеди, но, тем не менее, это все-таки, вот я обращаю внимание, что это достаточно все-таки, знаете, сложный процесс. Так, Александр пишет, на нашем... Николай, вот вам ответ. На нашем корабле гальюны работают в штатном режиме, так что все в порядке. Так... Спасибо, Николай. Понял тоже ваше, как говорится, замечание. Вот. Очень любопытно опять происходит сейчас информация. Сейчас поступает. Поступила она в нескольких изданиях. Естественно, у меня первоисточники здесь есть. По поводу того, судя по всему, уже... Вот мы с вами говорили, и вы часто спрашиваете, а что будет, если Нижняя палата Конгресса будет за демократами? Что они сделают? Конечно же, они сразу начнут процедуру в той или иной форме, процедуру импичмента Дональду Трампу. Помимо всего прочего, сейчас назревает новая тема, о которой говорят сейчас уже практически все издания пишут. Я ссылаюсь здесь на некоторые из них, и Нью-Йорк Таймс пишет. Вот. Меня заинтересовала как раз статья Маргарет Салливан. Она провела небольшое расследование. Это вот обозреватель тоже, она на несколько изданий работает. Сколько заработала семья Трампа за последние годы? Да? Как вы думаете, уважаемые радиослушатели, увеличилось благосостояние? Ну, не гадайте. 2,2 миллиарда. 2,2 миллиарда. Но corruption, но криминалити. Мы с вами прекрасно знаем, каким образом эти деньги делаются за счет скачков на бирже. Трамп, конечно, к этому никакого отношения не имеет. Он абсолютно просто, он говорит о своих прогнозах, мыслях на своей, так сказать, социальной сети Truth, подписка на которую стоит сотни тысяч долларов. Вот и все. Вот как-то вот так вот он все это делает. И когда он заявляет о том, что он наступает на Иран, он будет бомбить Иран или еще что-то, и если он, я уж не знаю, но он же не наивный все-таки человек, и если он думает, что вот на таких вбросах люди не делают деньги, в том числе и его партнеры в той или иной форме. Но это надо просто за идиотов, ну, всех абсолютно держать, в том числе и своих же избирателей. Это постепенно осознается внутри Соединенных Штатов. Вот эта вседозволенность Трампа, она дорого обойдется. Но это еще один, скажем так, камушек вот на эти весы, который в конечном итоге перевесит. И, конечно же, помимо всего прочего, помимо его действий в отношении нелегальной иммиграции, помимо его действий в отношении судейских органов, которые он прессует, помимо его... Ну, как считают, что он преследует своих политических оппонентов, помимо его совершенно абсурдной внешней политики, вот прибавится еще один абсолютно конкретный коррупционный скандал. И это достаточно серьезное обвинение. И, конечно же, это, может быть, будет еще гораздо серьезнее, чем его ляпы в области внутренней или внешней политики в целом. В данном случае. Так что он себе, ну, конечно же, набирает сейчас, что называется, черных шаров через край уже. И мы с вами уже прекрасно понимаем, что будет темой импичмента. Это очень серьезное обвинение будет. Я не знаю, каким образом он собирается противостоять этому, потому что если, конечно, это, по-моему, здесь особых доказательств даже уже и не нужно. Потому что Конгресс моментально создаст комиссию, и вот всех этих его игроков на бирже, в том числе, конечно же, семейство Кушнеров, они, безусловно, будут вызваны туда. И у Джошуа как раз спросят, сейчас выясняются обстоятельства покупки известного спортивного клуба баскетбольного Лос-Анджелес Лейкерс, где участвует, как вы знаете, младший брат Джареда Кушнера, Джошуа Кушнера. Ну, конечно же, они не связаны. Конечно, Трамп ничего не знал об этом. Откуда, я не знаю. Это брат там какой-то, я его, так сказать, не получится. Дональд не пройдет. Это, и, конечно, сейчас выясняется, что, оказывается, сейчас вот Лос-Анджелес Лейкерс, как раз этот клуб, в перспективе будет использоваться для отмывания денег просто. Потому что спортивная стезя – это часть, где можно, что называется, сохранить свои капиталы. Они не облагаются налогами. Считается, что это такая благотворительная деятельность. Но там есть одна заминка. Дело в том, что с клубом пока еще вопрос-то не решен. Несмотря на то, что они предложили круглую сумму – 12,5 миллиардов долларов. Это крупная сумма для... Полтора года назад этот клуб стоил 10 миллиардов, чтобы мы с вами представляли разницу в этом. Я уже говорил вам о том, что как раз с Марком Уолтером, у которого они купили этот клуб, чем они там занимались и каким образом прошла эта сделка. И что из себя представляет Марк Уолтер, этот человек, который должен получить эти деньги. Так что в любом случае у нас еще будет информация по этому поводу. Но опять же здесь, ну, такие, знаете, явные уши коррупционеров торчат. Ну, по-моему, даже... Тут особо и доказывать не нужно будет. Так, у нас полная линия, давайте мы возьмем. Да, слушаю вас.
12: Добрый день. Добрый Краснодарский день. Край, Станис Одинска, беспокоит.
0: Ой, здравствуйте.
12: Вопросик такой, вот как американисту всегда вот раздумывал, как бы, ну, если предположить, такой немножко небылица, если бы вдруг из Мексики вооруженные войска захватили часть Техаса на 8 месяцев, насиловали, убивали женщин, грабили... И все это затягивалось по аналогии Курской области. Как бы ответила Америка? Просто интересно. Вы же разбираетесь в этом.
0: Ну, спасибо за, как говорится, комплимент. Во-первых, сердечный привет моей родине Краснодарскому краю, где я давно-давно. Тихорецк, станица Фастовецкая. Привет вам всем, дорогие мои. Значит, что я могу сказать по поводу этого? Ну, в Мексике бы не было бы просто. Вот и все. Я уж не знаю, каким образом они бы это сделали, но атомным оружием, может быть, не атомным, но там бы уже, конечно, была бы такая пустыня. Это совершенно ясно. Мы с вами помним на примере, там, допустим, Гранады в свое время, когда там какой-то аэропорт, причем с испанцами, кубинцы и мы там, мы хотели построить это там. Моментально высадился десант, и вопрос был решен в течение секунды. Это отдельный вопрос по поводу действий нашей стороны, нашего политического руководства здесь. Я неоднократно высказывался, это мое личное мнение, я его никому не навязываю. Но, скажем так, у меня... Ну, стопроцентно, не стопроцентно, но я убежден, что американцы бы действовали принципиально по-другому в этой ситуации. Принципиально по-другому, особенно после атаки на Курскую область. Почему мы этого не сделали, это вопрос, что называется, не на мою зарплату. Не хочу сейчас, так сказать, глубокомысленно закатывать глаза, заламывать руки по этому поводу, но... То, что реакция была не совсем, так сказать, адекватная, с моей точки зрения, скажем, я имею в виду, что она была недостаточно жесткая, недостаточно решительная. А уж почему в связи с чем это было? Ну, это уже я не хочу, так сказать, дальше проходить, потому что просто у меня нет достаточной информации. Не хочется думать, что у нас не было для этого военного потенциала. Вот мне очень не хочется думать именно так. Тогда чего не хватало, если этого было достаточно? Тут либо политическая воля, либо военно-техническое обеспечение. Чего здесь, как говорится, у нас не хватало? Этот вопрос я не могу ответить, потому что я просто не знаю на него ответ. В силу определенных обстоятельств, конечно. Хути напоминают о себе. Вот я бы хотел, чтобы мы обратили внимание. Дело в том, что статус этой так называемой прокси Ирана, он сейчас меняется кардинальным образом. Дело в том, что после перекрытия Ормузского пролива, Бабак-Мальдевский пролив, это уже выход к Красному морю на Суэцкий канал, становится, ну, просто архиважным. И здесь как раз фактор Хутис, этих, так сказать, повстанцев с Йемена, он определяющим становится. Тем более, учитывая, что там сомалийские пираты у нас тут неожиданно активировались, а хути имеют прямые связи как раз с этими группировками, то мы с вами можем говорить, что они сейчас начинают играть все более весомую роль вот в этом ближневосточном конфликте. Они являются раздражающим фактором для Саудовской Аравии, вне всякого сомнения. И я не думаю, что, как еще совсем недавно, Иран имеет такое, знаете, стопроцентное влияние на них. Нет. Они становятся независимой политической единицей. Политической и военно-технической единицы. Об этом пишут сейчас вот «Нью-Йорк Таймс». Я почему сейчас эту тему затронул? Потому что я, ну, так догадывался, следил. И вот сейчас я, когда увидел, так сказать, эту статью, где, в принципе, с другой, как бы, стороны американцы начинают тоже беспокоиться по этому поводу, это уже действительно определенный фактор. И я думаю, что они теперь вырастают, ну, не в такую же силу, как Иран, но учитывая то, что сейчас позиции Хамаса, Хезболлы в Ливане, в секторе Газа они, скажем так, пошатнулись в очень большой степени. Но вот это тоже тот самый случай, это дало возможность, дает возможность хути сейчас, вот, собственно говоря, выступать и заявлять о себе как о отдельной такой достаточно весомой политической силе здесь. Будем следить и смотреть, но у них, я не знаю, понимаете, ну, нет у них недостатка в ракетах. У них, как говорится, всего хватает, понимаете? Вот всего хватает, и они, так сказать, достаточно решительно, безапелляционно действуют в отношении Объединенной коалиции Израиля и Америки. Сейчас и в какой-то степени они вот сейчас диктуют это. Конечно же, для нас это достаточно позитивный фактор, и нам надо работать с этим. Еще раз я говорю, что мы не должны ни в коей мере игнорировать и учитывать возрастающую роль этих организаций. Как, собственно говоря, и многих-многих других. Я уже неоднократно говорил. Алигер ком алигер, на войне как на войне. Мы, безусловно, должны действовать сейчас в отношении, пересмотреть свои позиции в отношении группировок в Квебеке, в Канаде, которые ратуют за отделение Квебека от Канады. Надо, конечно, аккуратно действовать. Безусловно, мы должны поддержать шотландских патриотов и Уэльса, и Северной Ирландии, как это и было, кстати, давно. Мы тоже должны это обязательно сделать. Мы должны, конечно же, действовать в интересах жителей Каталонии, которые стонут буквально под имперским игом Испании. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, подвигать вперед это. Это тоже наше. Чем больше мы сделаем там, тем меньше будет потерь на конкретных совершенно театрах военных боевых действий во всем мире. Мы должны это с вами учитывать. Это, по крайней мере, против нас действует именно таким образом. Мы это с вами прекрасно знаем. Так, Китай приговорил коррупционера к пожизненному заключению. Хью Кайян возглавлял фонд, обрушил рынок недвижимости. Смертную казнь, ему говорили, заменили пожизненное заключение. Я это говорю к тому, что у нас сейчас происходит, тоже достаточно много делается, наш Следственный комитет против коррупционеров из Министерства обороны. Уже, по-моему, четверо у нас уже, по-моему, или трое заместителей сели. Но я просто здесь вот недавно узнал, у нас есть такой заместитель министра обороны генерал Попов, которому 19 лет дали. А сейчас узнаем, что ему, оказывается, скостил апелляционный суд до 10 лет. Какой у нас гуманный суд апелляционный, а? Ну, какая же это прелесть, а? Гуманный человек. Пожалел бедненького. Да, всего лишь зарабатывал на парке «Патриот». Ну, всего лишь. Во время войны. Ну, так, господи, ничего. Генерал. Ну, ладно, что ж тут такое. Кавалер всех орденов, мыслимых, немыслимых. С 19 до 10 лет. Браво, апелляционный суд. Молодец. Социальная справедливость. Молодцы. Прокуроры, которые зарабатывали на игорном бизнесе, тоже они у нас все такие, все у нас тоже. Неизвестно где, по-моему, никто не сел. Там был какой-то один бородатый, так сказать, бегал из Польши и обратно туда-обратно. Так, по-моему, его там за сроком давности так и не посадили. Который в обнимку с криминалом там фотографировался. Даже не стеснялся. Прокуроры. Заместители. Я вот не могу понять, неужели не могут объяснить, вот что такое и каким образом созревает вот социальное напряжение внутри общества? Кто-нибудь вообще вот работает над этой темой? Ну как можно это делать? Что такое 10 лет? 10 лет, это мы сами прекрасно понимаем, через 5 лет этот человек уже выйдет. Ой, Господи. Доиграемся мы когда-нибудь, господа. Доиграетесь. Честное слово, доиграетесь. Позорище. Ой, ладно, мы с вами как раз 2-2 заработали, добавили к 10 и клуб купили. Евгений Фоменко, конечно, арифметика моментально сработала. 10 миллиардов строил Лос-Анджелес, 2,2 заработали, 12,5, как 300 миллионов, да, еще добавили. Так что есть. Владимир, придурки президента, ненависть на Америке. Владимир, будем ненавидеть грех, а не грешников, да? Америка разная бывает, но то, что касается Бомонда, действительно, мне тоже уже надоели. Мне уже не смешно даже, вот. Павел, про Хуситов. Отлично, Павел, вот спасибо. Про Хуситов. Минус Бабульмандепский пролив, плюс Севморпуть. До резону подкинут пацанам. Конечно же, подкинут, господа. И, конечно же, у нас произошло, я вот хочу сказать, это немножко в стороне, но тем не менее. Конечно же, флаг в руки. Севморпуть, наши полярники, кто работал над этим, молодцы. Первые две корабли из Китая прошли по Северному морскому пути. Он первый вообще вот корабль. Он сейчас прошел туда, так сказать, в Европу. Минуя эти беспокойные воды Ближнего Востока, где Бог знает, что творится. Стабильно, хорошо. Как говорится, корабли провожают со слезами на глазах наши полярные медведи, умочки, машут лапками им, так сказать, летите, ребята, с почином вас, молодцы, правильно. А хуситам правильно, вот как Павел пишет, надо гранаты ракеток подбросить. Подбросим, правильно, ничего здесь такого нет. Так что, как говорится, как они там, так и мы к ним. Слушаю вас.
13: Алло.
0: Да-да, пожалуйста.
13: Добрый день, Рафаэль.
0: Добрый день.
13: Вы знаете, возможно, я немножко перебила не формат. Вот я хочу вернуться к Попову и чувствую, что вы владеете этой темой. А я где-то читала, что якобы он хотел пойти в СВО на фронт, а ему почему-то запретили. И зная, что вы все-таки гуру, скажите, а вы владеете вот этой информацией, почему ему отказали?
0: Я спасибо, понял. Рафаэль. Я не владею этой информацией. Вы знаете, признаться, я не верю в эти крокодиловые слезы. Отправьте меня на СВО, отправьте меня на это. Ну, вы знаете, это... Ты был заместителем министра обороны. Ты закончил академии, какие-то штабы, там штабные какие-то, бог знает что. Тебе доверили такое направление. Работай на своем месте. Не надо сейчас шашкой махать на СВО. Ты, ему там лет 70 уже, по-моему, или под 70. Что ты там на СВО-то будешь? Геройски. Твоя работа была, и твой подвиг, так называемый, подвиг был. Это вот выполнять дело, обеспечивать наших ребят всем необходимым. А не ремонтировать свое жилье за счет государства там или что-то там делал. То, что доказано в суде было уже это. Так что давайте мы, уважаемые братья, нам есть о ком беспокоиться, нам есть о ком говорить. А кто там воюет, мы с вами прекрасно знаем. И, как говорится, все наши симпатии, наши молитвы нашим ребятам, которые там на передовой. Иногда вопреки некоторым командирам, так называемым, должностным, вопреки, выгрызают, выбивают эту великую победу, которую мы, безусловно, добьемся. Продолжим наш разговор, уважаемые радиослушатели, сегодня вечером в 20:00 я вас приглашаю. На следующей неделе Грег Вайнер обещал приехать. Обязательно Грега пригласим, попытаем его здесь. До вечера. Всего самого доброго.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
5: В Москве 11 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Крыму сообщили о точечных отключениях электроснабжения. Меры приняты для профилактики перегрузки сети. Некоторые населенные пункты обесточены, заявили в Крымэнерго. В телеграм-канале компании отмечается, что отключения будут производиться точечно и по необходимости. Севастополь-Энерго также заявили об ограничениях в электроснабжении. По данным компании, причиной стал ремонт на объектах за пределами города. Особый режим действует с 7 утра до 10 вечера по местному времени. Власти Беларуси решили закрыть посольство в Финляндии. Оно прекращает работу с 1 сентября, говорится в постановлении правительства республики. Документ подписал премьер-министр Александр Турчин. В середине лета на странице дипмиссии республики в этой европейской стране была опубликована информация о приостановке работы представительства. Причина не указывалась. СКР открыл уголовное дело по факту аварии Ан-3 на Сахалине. Следствие рассматривает две основные версии жесткой посадки самолета. Это техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования, сообщили пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте. По данным прокуратуры, сегодня Ан-3 произвел жесткую посадку в 2 километрах от населенного пункта Зональное. Это произошло из-за технической неисправности двигателя. По уточненным данным, на борту находились 8 человек. Все смогли самостоятельно эвакуироваться. Полет выполнялся в рамках госконтракта между агентством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области и компанией «Добролет». На Алтае закрыли для туристов поселок, недалеко от которого медведь убил женщину. В населенном пункте Яй-Лю заметили хищников, заявили в Алтайском заповеднике. Там подчеркнули, что запрещено посещение района всем, кроме местных жителей. О ЧП в районе поселка Артыбаш накануне сообщали в региональном управлении МЧС. Сотрудники заповедника рассказали РИА Новости, что медведи находятся в поселке Яйлю, который расположен на берегу Телецкого озера, как и Артыбаш. В Турачакском районе, где все произошло, ввели комендантский час и выдали дополнительные лицензии на отстрел животных. Завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 41 копейка, доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей и 73 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до 22, вечером малооблачно, плюс 17-19. Марина Толкачева, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8 FM.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Плисича.
16: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова
14: «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
19: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
18: для пользы больного, будучи далек от всякого
20: намеренного, неправедного и пагубного.
14: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Имена. Поверх времен.
22: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
21: «Имена. Поверх времен».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
23: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
24: А мы свободны для всех. И даже для министра.
25: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
26: Мы с вами на одной волне.
27: Hello! Общежитие слушает.
24: И мы вас слушаем.
28: Галочка, ты сейчас умрешь.
24: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
14: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 11 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Герман Бабаян.
29: И Макс Челноков.
1: Сегодня пятница, 21 августа. Прекрасного вам дня. Хорошо, что вы провели эту неделю вместе с нами. С радиостанцией «Говорит Москва». Правда? Нам же хорошо от этого.
29: Нам просто прекрасно.
1: Тебе кинули в лицо сценарий. Александр, наш плохой звукорежиссер.
29: Наш самый лучший звукорежиссер.
1: Да, конечно. Так, что нас ждет в ближайшие три часа? В этом часе, друзья, мы с вами поговорим о том, что каждый третий гражданин России оценивает коллег по его обеду на работе. Вот ты видел, как обедает звукорежиссер Александр?
29: Ну, всегда очень сытно и аппетитно.
1: У него всегда есть хлеб, майонез, да, много сметаны, он все это куда-то бодяжит. Вот, короче, теперь мы понимаем, да? Вот он то толстеет, то худеет.
29: Мы оцениваем его по его обеду.
1: Ну, как-то на какой-то...
29: Ну, тогда
1: да,
29: он
1: да.
29: крутой, классный.
1: Вот, так, значит, Дмитрий Песков высказал такую фразу. «Помилуйте, это не наша тематика, мы же не Москонцерт, это администрация президента». Это по поводу встречи Путина и Канье Уэста. Не дает покоя этот гражданин вообще России уже целую неделю. Только 18% граждан России заявили, что готовы идти на любые финансовые риски ради потенциальной выгоды. Тоже обсудим. Кстати, в эти выходные день жареной картошки. К нам присоединится шеф-повар.
29: С двумя N или с одной?
1: А, кто? Жареной?
29: Или жареной?
1: Жареной. С двумя N.
29: Зависит от того, в какой момент грибы добавлять.
1: Но это вот ты расскажешь нашему шеф-повару, в какой момент он нам расскажет, когда и будет две N, когда одна. В 12.05 мы поговорим о том, почему людей тянет к разрушениям. Вандализму. А, все в курсе вчерашней истории. Девочка на детской площадке нарисовала на горке, на домике смешарика. Так ее призвали чуть ли там уже не наказать. Сказали, она вандализмом занимается, она вандал. Вот почему мы девочку не осуждаем. Ребенок, он и есть ребенок, он и в Африке ребенок. Пусть рисует что угодно, где
29: учитывая
1: угодно.
29: Учитывая то, что он весьма неплохо, симпатично.
1: Кстати, да.
29: Смешариков.
1: Но есть такие люди, которые, вот я был свидетелем, он идет, и вдруг он берет
2: берет и пинает клумбу. Такая, знаете, на узкой ножке и вот такая вот чаша стоит. Угу. В ней какие-то цветики-семицветики. И мужчина ее пинает, и она раскалывается, из нее эти цветы вываливаются, земля. Я так прохожу мимо, говорю, она вам мешала? Импульсивно, с экспрессивными словами, типа, да, понаставили тут, ходить невозможно. Ну, аллея была 1.4 метра в ширину, и вот эта клумба, чтобы машины не проезжали. Почему это происходит, обсудим в 12.15. В 12.35 к нам заглянут художница, а также руководитель творческой мастерской. Мы поговорим о том, что такое досуг и хобби в Москве. Но это не до московской долголетия. А кто ходит? Вот у тебя есть хобби досуг в Москве?
29: Прям вот на которое надо куда-то ходить?
2: Да, ну ты интеллектуальными играми занимаешься.
29: Ну я, да, периодически на квизы хожу, рассчитываю в относительно ближайшее время восстановить свою футбольную карьеру, ходить в футбол.
2: Прекрасно, вот у тебя твой досуг и хобби.
29: Да, и Москва отлично мне в этом во всем помогает.

0: Вот.
1: А, в Телеграме, но и в Максе.
0: Это вот такой же бот есть и в Максе, совершенно верно. Вы можете звонить нам в прямой эфир, Макс обязательно поднимет трубочку. По номеру 8495-7373-94-8 вы можете нас еще смотреть. Сделать это вы можете на нашем YouTube-канале, на нашем Рутюб-канале, в нашей группе ВКонтакте, в трансляции Макс и Герман. И, конечно же, не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал «Радио говорит МСК». А еще говорят, что на нас можно подписаться в Дзене.
1: Шикарно, все работает, будьте в курсе всего. Ну, немножечко о праздниках скажем. 21 августа, во-первых, сегодня день гладиолуса.
0: Почему?
1: Потому что гладиолус. Понял? Мем. Вспомнили. Ежевика, день ежевики сегодня. Также в этот день начинали собирать дикие травы. Вот, друзья, если кто хочет, идите собирайте дикие травы. А сегодня по всему миру отмечается день без косметики и макияжа. Ты без макияжа?
0: Да, сегодня без
1: Я него. Тоже косметику не нанес.
0: Даже нюдового нет никакого.
1: Твою косметичку отдать? Да ее выбросил. С ума сошел. Нас сейчас закроют. Будешь шуточки такие шутить. Так, сегодня еще день ораторского искусства, и 32 года назад на свет появился первый QR-код.
0: 32 года назад?
1: Прикинь, он младше меня, но старше тебя.
0: Да.
1: Да?
0: Ну, как Марина.
1: Он как вспомнил. Вспомнила бабка, как девка, как Марина. Вот, я еще знаю, что сегодня праздник старых бурдюков. Ты, наверное, не знаешь, что такое бурдюк.
0: Нет, тогда я тебе сходу не скажу.
1: Это как фляжка.
0: А,
1: только
0: у меня
1: она
0: было,
1: из,
0: было в голове.
1: Из сосуд. Кожи, да, из, кишо, да. Из кишок, из желудка, да, животных. Но это как фляжка. Друзья, и самое главное, сегодня день офицера России. Всех офицеров. Папа, я поздравляю тебя с праздником. Ты лучший офицер, который встречался в моей жизни. Есть у меня еще племянник. Включите меня. Зачем показываете, да, когда я говорю в камеру папе слова, а вы показываете Германа. Вот. Еще есть у меня племянник Иван. Я его тоже поздравляю. Он тоже офицер, полковник. Свои там меньше 40 лет, годы, он уже стал полковником. Mm. Вот. Я поздравляю всех офицеров России с их профессиональным праздником. Аллилуйя, давай им аплодисменты.
0: Да, можно
1: аплодисменты. Песни мы ставить не будем.
0: Ну, все знаем, что их сердце под прицелом.
1: Да, да. И на рано одинокие. Ладно, не буду врать. Все, поехали дальше.

0: Так, смотри, какая новость прилетела. Мы где-то в Польше, да? Новость. Лентяи чаще становятся начальниками. Они не любят тратить лишние силы, пытаются облегчить рабочие задачи, распределять ресурсы или вообще автоматизировать процесс. Эти качества как нельзя, кстати, подходят для эффективных боссов.
1: Цитата психолога. Со стороны это иногда выглядит как лень, хотя на самом деле речь может идти об умении экономить силы, действовать эффективно и не делать лишнего. Психолог также добавила, что хороший начальник — это не тот, кто пашет больше всех. Главное для него — видеть общую картину и правильно расставлять приоритеты.
0: Интересно, правда? Добавила, что хороший начальник — не тот, кто пашет больше всех. Главное для него — видеть общую картину и правильно расставить авторитет. А я приоритет. Я вот, если честно, не знаю, как ты, но я никогда в жизни не хотел быть начальником. Я никогда не хотел...
1: Прям никогда в жизни?
0: Вообще. Угу. Мне всегда казалось, что это настолько... ответственно, это настолько тяжело, это надо быть там в курсе, что человек делает. Мне по жизни там давали и каких-то практикантов, и приходили молоденькие какие-то мальчики, девочки, меня просили, а расскажи, что такое телевидение, научи их всему, что тут есть. Я им все рассказывал, показывал, но когда доходило дело до заданий, я им задание даю, потом сам я все переделываю.
1: Микроменеджментом занимаюсь.
0: Потому что то, что они делали, это было настолько неправильно. Угу. Вот. И мне проще было переделать самому, чем объяснять им и говорить, что вы сделали неправильно. Конечно, это, скажем так, медвежья услуга этим студентам, но как по-другому вот не получалось. И руководитель.

0: есть, но не знаю. Но есть же люди, которые хотят руководить, а есть люди, которые не хотят.
1: Есть, безусловно. Я, на самом деле, хорошо тебя понимаю. Я тоже не то, чтобы прям вот хотел бы быть каким-то начальником, потому что, ну, правда, когда ты главный, из тебя спросу больше.
0: То есть, ну, конечно.
1: Есть такая тоже присказка, что режиссер не несет ничего, кроме ответственности.
0: Это правда.
1: Вот какой-нибудь условный оператор накосячил, а прилетит все равно режиссеру.
0: Поднимает.
1: А прилетит все равно режиссеру, поэтому не для всех. Тема эта.
0: Конечно.
1: Быть начальником это не
0: Господа,
1: для всех.
0: Господа, вы хотели, не хотели стать начальниками? Или, может,
1: с другой стороны,
0: начальники?
1: Возможно. Самыми лучшими начальниками становятся еще те, кто начальниками быть не хочет.
0: Тоже может быть. Алло. Да.
2: Алло.
0: Говорите.
2: Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Герман.
1: Здравствуйте.
2: Юрий Тушина.
1: Здравствуйте, Юрий.
2: Вот, все-таки хотел вас побеспокоить таким вопросом. А куда делась Марина? Вот, и когда у Германа будет своя программа? Где он будет начальником?
1: Начальником над кем?
0: Спасибо, спасибо.
1: Спасибо.
0: У Германа своя программа. Когда у тебя будет своя программа?
1: Не знаю, как звезды лягут.
0: Проанонсируем? Раскроем тайну или
1: нет? Не надо пока.
0: Пока не будем.
1: Да.
0: Все, тогда не будем пока говорить, но скоро будет. А где Марина? Да черт ее знает где. Она шастает везде в отпуске своем.
1: Отдыхает.
0: Вчера Марина была там, сегодня там, а завтра будет еще в каком-то месте. Мы не трогаем ее, мы даем нашей девочке хорошо отдохнуть. Пусть вот сиди без нас. И если она сейчас слушает, то я хочу сказать, выключи нас, выключи. Да, здравствуйте. Алло, а, ну вы же уже не первый раз звоните, ну что же вы радио-то...
3: Добрый день, что-то нам катит, связь подтупливает.
0: Давайте.
1: Здравствуйте.
3: Добрый день, Максим, добрый день, Герман.
1: Добрый.
3: Ну, начальником маленьким я, так сказать, побывал, что понял из этого. 27 лет сделали старшим смены, больше половины были милоцы годятся по возрасту, мужики, ну, на складе. И надо было примерно 5 человек из 12 уволить, что я, естественно, не сделал. Я пытался, знаете, так, альтруист такой был. Думал, что добром можно победить. Но нет, надо было, как сказать, если ты берешься за какое-то дело, надо все, как сказать, паршивых всех овец надо гнать. И делать, и да, и жестким, то есть добрым начальником быть невозможно, так сказать, со всеми. Есть цель, и все, как бы сказать.
0: Нет, есть просто и хорошая фраза.
3: Да,
0: есть хорошая фраза, всем не угодишь. Знаете, всем
3: да,
0: не угодишь.
3: Да, то есть, вот, и чем лучше к людям, я заметил, есть люди, которые это понимают, но большинство людей это воспринимает как должное и начинают этим, так сказать, пользоваться. Вот тоже такая есть тенденция.
0: Сядут, и, да, на
3: правило,
0: шею, да, ножки свешают. Да,
3: да, и, как свесят. Правило, сами себе все портили. То есть, там были всякие нюансы, можно было там после работы отметить. Дня рождения, там, выпить что-то туда-сюда. Ну, сами же себе все это убрали. Начали это все гадить, так сказать. То есть,
0: понятно.
3: Вот, надо быть жестким. Не получится быть хорошим. И как бы, ну, надо быть адекватным.
0: Добрых, есть, хороших начальников не бывает.
3: Все разжевывал, реально разжевывал.
0: А получается, Рушан, скажите, а получается,
3: все,
0: Путин тут...
3: Все разжевывал. Не просто тупо говорил там, вот ты туда-сюда. А именно, ну...
0: Понятно. Рушан, скажите, а получается, Путин тоже жестокий, что ли?
1: Ты что,
0: ну как, ну Рураколь, нельзя быть.
3: Я не вижу, я сейчас еду по МКАДу, я не вижу головы, где головы, вот столб стоит пустой, туда пару голов бы повесить, было бы хорошо.
0: Ну, вы прям кровожадные, явно вы эти доисторические времена возглавляли какую-нибудь эту братву. Братву, ну, спасибо большое, спасибо.
1: Спасибо. Но есть в этом смысл, да, начальник должен себя отделять от своих работников, ставить себя выше них, а когда ты стоишь выше них, то иногда надо принимать тяжелые решения, в том числе увольнять людей.
0: Ты говоришь прям прописные истины.
1: Ну, видишь,
0: что это вдруг?
1: Я хрестомать.
0: Ты хрестомать?
1: Mm-hmm.
0: Что это такое хрестомать?
1: Хрестоматия.
0: А, хрестоматия?
1: Да.
0: Ну, я хрестомать. Что за новое слово?
1: Нет, пока нет.
0: Алло, здравствуйте.
4: Доброе утро, Максим, Герман.
1: Здравствуйте.
4: Сергей, Москва. Идею хочу подать. Прекрасная, мне кажется, была передача «Гудошников все», например, там, или что-то в этом роде, потому что Щукин уже там задыхается реветь, надо ему помочь. Он голос сорвет в одиночестве. Так что я думаю, такой прогноз, как бы, что, наверное, это время заполнится.
0: Знаете, обязательно запишем. Если бы я был начальником, я заказал бы вам, знаете что? Знаете, какой бы я вам ответ? Вас забыли спросить. Да я шучу.
4: Точно, абсолютно. Максим, про вас, вы проницательны, как всегда.
0: Я шучу, конечно. Будем иметь в виду, скоро у Ромы появится кто-нибудь, кто будет ему помогать не срывать голос.
4: Ну, надо, но ему тяжело там это гонять.
0: Конечно, конечно, безусловно. Его-то с его, да. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Режиссеру ничего не прилетит, потому что оператор не накосячил, а он так видит. Это художественный взгляд, тонкая и ранимая душа. Да, есть такие моменты, а вы знаете, я так вижу.
1: Но над режиссером есть еще один человек, который может ему сказать, ты так видишь, но ты уволен.
0: Продюсер или директор?
1: Продюсер.
0: Не, ну режиссера уже на переправе коней не меняют, как говорят. Здесь очень редко, когда меняется режиссер во время фильма, а актеров могут.
1: Поменять можно все равно.
0: Можно, но достаточно редко это бывает. Так, давай идем дальше.

0: Так, что еще у нас интересного прилетело за эти, значит, сутки? Смотри, дофаминовый цвет для цифрового рубля выбрали в Центробанке.
1: Дофаминовый цвет?
0: Да, седьмая.
1: Такой зеленый?
0: Нет. Логотип цифрового рубля в приложениях банков будет ярко-красного цвета.
1: Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки готовы к его широкому внедрению с 1 сентября.
0: Да. Кстати, Wildberries и компания Ozon, я это помню, не найду где. А вот с 1 сентября начнут принимать оплату только цифровыми рублями.
1: Реально?
0: Ну вот написано, 5 страниц. Маркетплейсы запускают особый способ расчета. В приложениях появится кнопка для открытия цифрового кошелька, а на самих площадках можно будет оплачивать покупки цифровым рублем онлайн. Нет. Будет и обычный рубль, и цифровой, короче, присутствовать.
1: В Ozon уточнили, что для начала функцию включат в тестовом режиме.
0: Ну, вот, видишь?
1: А затем распространят на всех клиентов. А Wildberries подтвердили, что подключается к системе согласно требованиям Банка России.
0: Крупные торговые сети с годовой выручкой больше 120 миллионов рублей обязаны подключить оплату цифровых рублей уже с сентября. Позже это коснется и более мелких продавцов. Я не понимаю, а в чем разница? Онлайн на перевод, вот я перевожу там в кошелек, и цифровой рубль, это что? Это какой-то, это типа рубль, который нельзя снять или что? Потому что онлайн-то я могу снять, да?
1: Я бы тебе, знаешь, что на это ответил?
0: Хазину.
1: Вот в понедельник, входим. Да, у нас Хазину. В 10 утра есть программа, да, вот туда
0: или
1: напиши.
0: К Екатерине Астаховой.
1: Как нашей. Вариант, да. Потому что цифровой рубль — это, как я понял, главная задача.
0: Короче, это не твой вопрос.
1: Ну, не совсем моя специальность. Я знаю, что это вот очень так жестко отслеживаемая, контролируемая Центробанком валюта, то есть все ее перемещения все время фиксируются конкретно Центробанком, то есть... Но чем она отличается от обычных онлайн-переводов, честно, не скажу тебе.
0: Угу. Давай попробуем сейчас набрать Екатерину Астахову, это финансовый аналитик. Она работает вместе с Мариной в программе про финансы. Все-таки мне интересно понять, чем цифровой рубль отличается от тех же самых этих
1: СБП,
0: переводов.
1: СБП, переводы, да.
0: Переводы по номеру телефона. Потому что у Wildberries, как я знаю, сейчас вот с карты не списывают. Для того, чтобы оплатить покупку, надо положить в банк, в копилку, да, деньги в банк Wildberries, и потом только снимаются эти деньги за покупку. Что? У тебя с карты уже не списывают Wildberries, в Ламоде и так далее.
1: Серьезно?
0: Да, ты должен теперь положить в банк этих маркетплейсов деньги перевести.
1: Почему?
0: Ну, такие правила. Екатерин, привет!
2: Да, привет.
0: Макс, добрый день. Герман, да, в студии. Екатерина Астахова, финансовый аналитик, у нас на связи. Кать, мы тут прочитали следующую информацию, что с 1 сентября начнут принимать оплату Wildberries и Ozon цифровыми рублями. А можно нам объяснить, кто такой цифровой рубль? Что он делает и чем он отличается от переводов СБП, там, не знаю, кошельков всяких, которые есть на этих маркетплейсах?
2: Здрасте, здрасте. Но это отдельная история. Это отдельный вид цифрового актива. То есть он не считается наличным или фиатным, он считается цифровым активом, который защищен так же, как и наши обычные деньги. И так как ЦБ сейчас разгоняет очень сильно эту историю для того, чтобы этим начать пользоваться, то в том числе крупные маркетплейсы пошли в эту историю для того, чтобы...
0: Да их заставили, господи, их заставили. Че ходить-то около даря? А где, откуда они берутся?
2: Ну, наверное, да.
0: Кать, а откуда они берутся, цифровые рубли? Я куда-то должен перевести, там, например, зарплату, чтобы у меня были цифровые рубли.
1: Конвертация, да?
0: Да, конвертация. Или я покупаю их, или откуда они берут? Или это звездочки за покупку...
1: Эмиссия как происходит.
0: Да, или это звездочки за покупку в магазине «Чижик».
2: Это, грубо говоря, для того, чтобы никого не путать, это новая форма нашего рубля, только цифровая. Грубо говоря, цифровой код, единички и нолики. Есть у нас наличные деньги, есть у нас безналичные деньги, а еще у нас есть цифровые деньги.
0: Но откуда берутся наличные, мы понимаем. Откуда безналичные, нам главный бухгалтер переводит.
1: А это получается, это криптовалюта, просто рубль?
2: Да,
1: ну, можно так сказать?
2: Это вот, да, токен.
0: А я должен что, его купить, этот цифровой рубль?
2: Вы можете его конвертировать через свои обычные деньги.
0: Ну, короче, я вот получаю там зарплату, например, 20-30 тысяч рублей, я на них покупаю цифровой рубль. И где-то... Да. А в чем прикол-то его? Он на него покупать дешевле, что ли, будет?
2: Нет, он просто существует на специальной платформе, хотя, я думаю, для того, чтобы более активно внедрить эту историю, то, может быть, будут какие-то акции, скидочки 100%. 100%. То есть, грубо говоря, это криптовалюта, у нее должен быть отдельный кошелек, отдельный счет для хранения, которые будут открыты на специальной платформе Банка России. Вот. Если вот сейчас вы немножко знакомы с криптовалютой, то у вас должен быть кошелек.
0: Да,
2: того, чтобы проводить. Вот здесь вот то же самое.
0: Они...
2: Самое главное, что они обеспечены золотовалютными резервами нашими.
0: Даже так. А и у него тоже будет меняться курс в зависимости от доллара или все-таки от золота?
2: Все то же самое, что и обычный рубль. Просто форма сама цифрового рубля, она, как сказать, код, написанный программистами. Он считается более прозрачным, он считается более надежным, потому что уникальный, написанный криптографическим способом.
0: Угу, все понятно.
2: И поэтому считается более защищенным.
0: Не, все-таки правильно, что программу с вами ведет Маринка, потому что я ни черта не понимаю. Но да ладно, зато Екатерина Астахова все поняла и все нам рассказала. Финансовый аналитик была у нас в эфире. Кать, спасибо, хорошего дня и выходных.
2: Да, спасибо.
0: Пока-пока. Финансовый аналитик, у нас сейчас новости на «Говорит Москва», после продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Брянской области при атаках беспилотников ВСУ пострадали два мирных жителя. Противник нанес удары дронами «Камикадзе» по селам Воронок и Понуровка Стародубского района, сообщил исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что раненым оперативно оказана медицинская помощь. За прошедшие сутки на территории региона уничтожены 124 БПЛА самолетного типа. Киев разрабатывал план операции с ударами по аэропортам Москвы. Проект составлялся в первой половине 2026 года. Его главным идеологом был министр обороны Украины Михаил Федоров. В статье американского журнала «Атлантик» говорится, что противник планировал атаковать авиагавани с помощью сотен беспилотников с системами наведения на базе искусственного интеллекта. Целью было вынудить международные авиакомпании прекратить полеты в российскую столицу, сообщили журналисты со ссылкой на источники. Отмечается, что подготовку к операции в итоге остановили. Это произошло в июле, после того, как Владимир Зеленский уволил Федорова с поста министра обороны. ФАСа зафиксировала снижение цен на сахар в ряде регионов в среднем на 7%. Наценки на этот товар в 12 субъектах снизились почти на 7,5%. В том числе это касается Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Орловской, Ивановской области, а также Карелии и Крыма, сообщили Федеральной антимонопольной службе. Там подчеркнули, что снижение цен на отдельные позиции сахара произошло благодаря соглашениям между региональными властями и участниками рынка. В ведомстве добавили, что большая часть документов касается 24 категорий социально значимых продовольственных товаров, среди которых хлеб, молоко, сливочное и подсолнечное масло, куриные яйца, мясо птицы, свинина, говядина, гречневая крупа и другие. Соцсеть ВКонтакте подала иск в арбитражный суд Москвы против Apple. Российский холдинг сообщил, что потребовал от американской корпорации вернуть приложение в App Store, а также восстановить возможность получать уведомления. Заявление значится в картотеке дел. Дело рассматривается в суде первой инстанции. При службе суда уточнили, что ВКонтакте требует взыскать с Apple 58 миллионов рублей в день в случае неисполнения будущего решения о восстановлении трех приложений. Американская корпорация удалила приложение ВК в конце июня. В свое решение объяснили соблюдением санкционных правил. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 22, вечером малооблачно 17-19, ночью без осадков до плюс 13-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». Реклама. Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
7: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
10: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
11: А мы свободны для всех и даже для министра.
12: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
13: Мы с вами на одной волне.
14: Hello! Общежитие слушает.
11: И мы вас слушаем.
15: Галочка, ты сейчас умрешь.
11: Нет. Лучше жить, общаться и слушать.
7: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
0: 11:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Герман Бабаян
1: и Макс Челноков.
0: Продолжаем наш эфир. Сегодня пятница, 21 августа. За окном плюс 21 градус. Сегодня ожидается плюс 23 до 23. Вообще погода комфортная.
1: Жара.
0: Да, достаточно комфортная. Там и ветерочек, и солнце, и облачка. Но как-то по-летнему так. Осень еще, вот я осень не чувствую. Вот знаешь, наступает какой-то момент, когда вот раз подует, листья по дорожке побежат, Побегут, побежат, господи, русский мой родной же.
1: Помахают.
0: Помахают, да. Побегут, помахают мне своими лепесточками, побегут, и тогда вот этот вот теплый воздух уходит, и приходит вот этот осенний.
1: Ну, осенью сухой не лист. Пахнет еще,
0: не, да, пахнет, не пахнет, не пахнет. Да, я не спрашиваю.
1: Почему она каждый раз не знает, где ты находишься? Ты же все время в одном и том же месте.
0: Моя Алиса ничего постоянно не знает. Так, проценты на цифровые вклады не идут. Пишет 985-й, это к теме о цифровом рубле. Максим что-то неправильно понял. Озон и ВБ по-прежнему можно оплатить с любой карты, любого нашего банка. Но можно завести карту банка Озон, и тебе будет несколько выгоднее совершать покупки. Товар стоит 1000 рублей, а при оплате карты через банк Озон 850. Но это я знаю. Но, например, у меня привязана была в ВБ карта моего банка,
1: да.
0: И мне сказали, вы знаете, мы не будем списывать с вашего банка, а сделайте, переведите деньги в кошелек. В кошелек.
1: Продавец какой-то тебе
0: попал. Банк-кошелек.
1: Попался.
0: Ну, наверное, может, правда меня разводит. Ну, правда, цена дешевле.
1: Марина, Дамир, в отпуске, Дамир. В отпуске отдыхает. Никит пишет, цифровой рубль существует параллельно обычному рублю, как параллельная валюта. Вот я тоже об этом подумал. Вот есть же USD,
0: да.
1: United States Dollar,
0: угу.
1: А есть USDT, United States Dollar Token. Это цифровой доллар.
0: Обалдеть, нам все понятно.
1: А это, ну, просто это разные валюты. С одним и тем же названием. Одно — это криптовалюта, а второе — это бумажка.
0: Ну, бог с ним.
1: Бумажка может еще превращаться в циферку в вашем банковском приложении. А криптовалюта немножко по-другому работает. Но я думаю, что обычного обывателя это не сильно заденет.
0: Главное, что рубль. У цифрового рубля теперь дофаминовый цвет, ярко-красный. Перекрестим его и перейдем к следующей теме. Сыночки-корзиночки появляются из-за...
1: Сыночки, корзиночка, там рифма должна быть.
0: Ну ладно, да. Сыночки, корзиночки появляются из-за поздних родов, сказали в РПЦ. По словам иерея Валерия Сосковца, женщины, которые рожают первого ребенка ближе к 40 годам, могут слишком сильно его опекать, как бы залюбить, так как женщина в этом возрасте уже должна становиться бабушкой. Он что, во времена Достоевского живет? Господин Валерий Сосковец, а?
1: Ну, в 40 лет Ири. Бабушкой, да, это...
0: Да.
1: Хотя, если в 20 родить...
0: Не, ну, понятное потом... дело, ну, а что, обязательно ребенок должен уже тоже в свои 20 стать отцом или матерью?
1: Ну, а если родители твои стали, почему ты не станешь?
0: Нет, я не... Мои... хотя мои стали, кстати. Mm-hmm. Ну, мама в 43 стала бабушкой, папа чуть постарше. Но это не говорит о том, что и все остальные должны так. И женщина в 40, это совершенно не бабушка. Это молодая, полная энергии.
1: Бабушка никогда не противоречит молодости человека.
0: Но это даже не бабушка по виду своему.
1: Ну,
0: где
1: раз,
0: вот эта грань, где девушка, молодости. Женщина и бабушка появляется?
1: Количество детей и внуков.
0: Да какая вот разница, она может быть 5 раз за бабушкой. Нет, со внуками,
1: бабушка,
0: но по жизни она не бабушка.
1: У ребенка, который есть ребенок. Это определение слова бабушка.
0: У бабушка которой есть не... внуки.
1: Да, это не старый ребят. Человек. Это человек, у которого есть внук. Вне зависимости от того, в каком возрасте.
0: Хорошо, ладно. Но я как-то не знаю. Ты согласен с господином Валерием Сосковцом?
1: Ну,
0: да?
1: Если мы вернемся к тому, что он говорил про сыночек-корзиночек. Нет, я не знаю, откуда, почему, из-за чего берутся сыночки-корзиночки. Может, он прав. Может, он не прав.
0: Ребенка можно заласкать, зацеловать, затискать и в 20...
1: В любом возрасте.
0: В 25 лет, да.
1: Безусловно. Знаешь, конечно. Зависимости... Сыночки-корзиночки могут и у молодых.
0: Если там отец, какая обстановка, если бабушка, дедушка. У меня мама меня, например, родила ближе к 40. У меня просто старших 2 брата с разницей большой. Вот у нас с ними. Меня родила ближе к 40.
1: Угу.
0: Я самый последний, поздний ребенок. И еще в те годы, еще УЗИ не было. Еще не знали, кто родится-то. И никакого вот этого тискания, никакого сыночки-корзиночки из меня не выросло. Если надо, то мне и туда попадало ладошкой по попе. И словцо я ловил, и так далее. Поэтому здесь как бы невозможно, нельзя это сказать. Что это наверняка именно так.
1: Ну, согласен? Наверное, я с тобой согласен, конечно. Но мне кажется, что протоиерей имел в виду семьи с одним ребенком. что вот когда твой единственный ребенок рождается, тогда, когда вот
0: ну, ты понимаешь, когда я родился,
1: да.
0: И когда я уже был более-менее осознанный,
1: да.
0: Мои братья уже вышли из семьи.
1: Но, тем не менее, родители
0: и
1: твои
0: я
1: уже
0: один воспитывался.
1: Получили опыт воспитания, уже знали, как
0: ну,
1: можно, как нельзя. И вот этот опыт на тебе вполне применили. Вот
0: знаешь, на меня даже иногда не замечали. Людей. Я рассказывал уже историю, как я пошел на 1 сентября.
1: В блузке.
0: В маминой блузке. Она мне сказала, возьми, на стуле висит рубашка белая. Ну, я и взял, надел. А там жабо, фонарики. Ну, я все заправил в брючки. Вот. И мама на меня обратила внимание только уже на подходе к школе. А оставалось до линейки 5 минут. Бежать домой, переодеваться уже бестолку. Ну, а Нарюша заправила внутрь, воланчики как-то тоже спрятала. Вот сказала, а у меня были в руках гладиолусы, размером в метр. Она сказала, держи перед собою, чтобы никто вообще не видел. Она воротник куда-то спрятала. И потому что эти, в женской этой блузке, есть фотография, где я стою в женской блузке, вот так с гладиолусами, и между ними
1: и
0: вот
1: двумя
0: так
1: бантиками.
0: Пол моего лица. Нет, ну до такого не дошло. Но она мне сказала, надень рубашку, она висит на стуле. Я и надел.
1: А там висела где-то
0: с другой стороны. А это висела ее рубашка, а моя, да, на другом стуле. Ну и так далее. Ладно, смотри, еще какая интересная тема.
1: Так.
0: Граждане России будут получать зарплату в 273 тысячи рублей, необходимую для счастья, но к 2045 году. Понимаешь? Ждем счастья, нам придет буквально через 19 лет.
1: Еще чуть-чуть, чуть-чуть
0: да.
1: Осталось.
0: Это случится, если зарплаты будут расти на 5% в год, но при росте цен на 6% ежегодно. Сегодняшние 273 тысячи через 10 лет увеличится до 489 тысяч. Какие странные подсчеты.
1: Для это сохранения... при сохранении той же покупательной способности.
0: Да. Господи,
1: для
0: да.
1: компенсации инфляции вот так вот будет выглядеть эта сумма через 10 лет. Ну да,
0: это,
1: да, нормально.
0: Знаешь, мы тут собирались компанией
1: да.
0: В выходные на праздник, на день рождения, я рассказывал, вот, когда там все стали взрослые люди поливаться из шланга водой
1: да.
0: В прохладе, дети в восторге, а эти банкиры, бизнесмены, руководители компаний бегали и обливали друг друга, я стоял и думал, боже мой, что это такое, блин? По 40-50 лет, а все туда же. Ну да ладно. И вот мы говорим, а вы рассчитываете на пенсию? Вы готовы жить на пенсию вот у вас в будущем? И никто не, ну, никто не верит, что они будут жить на пенсию. Кто-то делает, откладывает деньги, кто-то покупает специально квартиру, пытается приобрести дополнительную. А кто-то говорит, вы знаешь, я куплю квартиру на 20 лет, мне будет там типа 75, но и я к тому времени выплачу ипотеку. А, но зато я буду ее сдавать, и хотя бы там 50 тысяч дополнительных к моему заработку будут
1: ну,
0: не
1: правильно.
0: Лишними.
1: Это правильный подход.
0: Ну, короче, все вот эти вот расчеты, 273 тысячи рублей к 45-му году, ну, дай бог, будем верить. Поехали дальше.
1: Поехали.

0: Так, друзья, в эти выходные наше любимое, классическое, любимое многими блюдо, которое может быть как самостоятельным, так и отличным гарниром, отмечается...
1: Как с одной «Н», так и с двумя «Н».
0: Как с одной, так и с двумя «Н», да, отмечает свой праздник. Есть, оказывается, праздник даже у жареной картошки. Она хрустит снаружи, мягкая внутри, с корочкой, значит, бывает рельефная, бывает жирненькая, бывает совершенно сухонькая. Вот если честно, у меня, как я люблю, какую картошку, никогда не удается пожарить. Мне потом объяснил один шеф-повар, сказал: Макс, да ты напихиваешь сковородку, накладываешь в сковородку слишком много картофеля. Mm-hmm. Ее надо жарить маленькими порциями, чтобы она прожарилась и не намокла, да, чтобы она не развалилась потом. А этот шеф-повар и прекрасный же человек был историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Нет, я еще пока вполне есть. Спасибо.
0: Но был, я имею в виду, добрый тогда, день, когда он мне рассказывал, про как правильно жарить картошку. Антон, правда...
2: Макс, и повторю это еще раз, потому что это, на самом деле, один из двух таких базовых путей к успеху. Картошку надо класть там 2, максимум 3 слоя. А класть ее взгоркой, мы ее запариваем, а не жарим.
0: Да.
2: А потом ее придется часто ворочить, чтобы хоть как-то слои пожарились. И все просто-напросто поломаем. Лучше уж сразу пюре, чтобы не мучиться.
0: Угу. Начнем вот с чего. Вообще, жареный картофель, это можно сказать, что это русское блюдо? Или присутствует в кухнях других стран?
2: Ну, конечно, я спрашиваю.
0: Картофель фри, да, конечно, я как-то глупый
1: картошка
0: вопрос.
1: Картошка когда к нам приехала?
0: Да.
2: Ну, картошка к нам приехала ближе к концу 18 века. Петр Алексеевич тут вообще ни при чем, он про нее, может, даже слышал, конечно, но шансы на это невелики. То есть картофель, как массовый феномен, это вообще 19 век, даже были картофельные бунты, связанные, правда, не с картошкой, а с предельно адекватными, в кавычках, мерами властей по ее внедрению. Вот. Но, тем не менее, это было с этим связано, потому что картошка оказалась прекрасной пищевой культурой, которая помогала справиться с проблемой голода более чем реально. И крестьяне ее хорошо распробовали, готовили, запекали, в том числе жарили, конечно.
0: Угу. Так, понятно. Давайте начнем с выбора картофеля. Насколько я вижу, в магазинах есть, в сетках продаются специально картофель с надписью «Для жарки».
2: Да, это специальные низкокрахмалистые сорта, которые хорошо сохраняют форму, не разваливаются. Кстати, варить их не очень хорошо, поверьте.
0: Так.
2: Они будут такие немножечко плотноватые, не разварятся, поэтому для жарки они подходят идеально, они сохранят форму, хорошо будут держать корочку. Но и при этом, конечно, прекрасно разойдутся в процессе приготовления, в конце уже будут такие мягенькие и нежные. То есть картошку надо почистить, нарезать как нам угодно и замочить. Дело в том, что это очень важно, смыть крахмал с поверхности брусочков.
0: Mm-hmm.
2: Если у нас нет возможности полоскать картофель в течение там, получаса-часа, периодически меняя воду хотя бы 2-3 раза, то просто необходимо жизненно для качественной картошки жареной эти брусочки все-таки промыть под проточной водой, а потом обсушить салфеткой, потому что если мы положим на сковородку мокрый картофель, он начнет шкварчать, брызгаться. Это не сильно, кстати, повлияет на финальный результат, но сильно повлияет на окружающее пространство. Мыть потом будет дольше.
0: Это правда. А вот такие, я знаю, что есть такие сорта, типа Романа, Ред Скарлет, Снегири, Ривьера. Это правда? Это вот тот картофель, который подходит для жарки?
2: Да, совершенно верно. Но, к сожалению, в магазине на полке вряд ли будет указан сортовой состав картофеля. Поэтому ориентируемся на этикетку, где будет написано «картофель для жарки».
1: А какой оптимальный размер брусочков, кусочков картошки? Как лучше всего нарезать для жарки?
2: Можно нарезать на пайль. То есть это очень тонкая нарезка вот такими полосочками. Можно
0: как
2: нарезать
0: соломка.
2: Кружочками. Да. Можно нарезать волнистыми слайсами. На самом деле для жареной картошки подходит любой размер бруска. Вот на ваше усмотрение. Тут нет ни идеала, ни какой-то отправной точки. То есть вот делайте, как вам приятно и удобно, потому что тут важнее соблюдение технологии. А именно картошка жарится на раскаленной, ну, по крайней мере, хорошо прогретой сковородке. Не надо, чтобы она стекала расплавленным металлом на плиту. Идеальный вариант – это толстостенная чугунная посуда, которая хорошо и равномерно распределяет тепло. Конечно, можно пожарить и на обычной тефлоновой сковородочке, но просто чугун сделает это лучше.
0: А маслица?
2: Да, и масло должно быть хорошо. То есть вот плевочек вообще не подойдет, потому что картошка должна в масле жариться, а масло должно обеспечивать полноценное соприкосновение с поверхностью картофеля. И масло тоже должно быть хорошо разогретым. В идеале оно должно слегка дымиться. Именно поэтому для жарки картофеля лучше всего используются рафинированные виды масла. Подсолнечное, рафинированное, оливковое. Смалец, кстати, прекрасно подойдет. Подойдет топленое масло. Просто там уже нечему гореть. Если брать обычное сливочное, у него достаточно низкая температура горения. Здесь начинаются нюансы. Чуть его перегреешь, и уже появляется неприятный привкус.
0: Не, ну если ты жаришь на рафинированном каком-нибудь растительном, да, то в конце жарки может добавить сливочное. Оно сделает картошку уже немножко такой более нежной.
2: И нежной, и вкус станет округлее и четче. Это тоже так.
0: Так, а теперь давайте про технологию жарки. Что там говорили вы вначале про 2-3 слоя? В итоге мы как жарим, всеми слоями или все-таки послойно как-то?
2: Нет, мы засыпаем картошку так, чтобы она не вываливалась за пределы сковородки. Ну, то есть, вот покрывала поверхность сковородки, может, чуть сверху, но не сильно больше. Отходим от плиты. Не трогаем картофель в течение как минимум 3-5 минут. Угу. Нам нужно, чтобы он пожарился, чтобы появилась корочка. Как только у нас она появилась, мы картофель один раз переворачиваем и снова ждем, пока появится корочка с другой стороны. То есть в среднем во время жарки, а процесс занимает 20-25 минут, в зависимости от толщины бруска, картофель надо стараться ворочить не более 4-5 раз. А вот стоять и все время его там мешать, это приведет к тому, что вы брусочки немножечко помнете, разорвете, и будет не очень хорошо. При этом крышкой мы ничего не накрываем, картофель должен жариться, он не должен отпотевать в процессе жарки, и мы его не солим, чтобы из картошки не выделялась вода, и тоже у нас не начала тушиться вместо жарения. И вот когда уже конец виден, то есть у нас брусочки мягкие, поджаристые, мы картошку солим, и вот можно закрыть крышкой, дать ей немножко вот в этот момент пропариться, но тут, опять же, корочка станет чуть менее хрустящей. А можно обойтись и без закрытия крышкой, просто пробуем на готовность.
1: А как это? Можно как-то, не пробуя, на вид определить, готова она или нет? Или обязательно надо
0: горячую
1: половину картошки съесть, да, в ожидании ее приготовления?
2: Не, ну можно просто вилочкой просто аккуратненько нажать, разломить какой-нибудь случайный брусок. Если он ломается, ну, как бы мы не чувствуем сопротивления, то, соответственно, он готов. Ну, вот, опять же, дать в конце чуть отпариться, это хороший лайфхак, который вот используют практически все хозяйки, картошка станет только нижней. Но вот именно в конце.
0: Mm-hmm. Антон, а мы сговорили в начале программы с Герой именно о том, в какой момент грибы добавляются. Или сначала грибы жарятся, или вообще все отдельно жарится?
2: Все жарится отдельно, потом, когда мы приготовили картофель. Еще раз?
0: Это сколько посуды-то надо?
2: Потом, ну, на самом деле, две сковородки, так точно. Дело в том, что если мы хотим не пережарить ни лук, ни грибы, и приготовить картофель, потому что 20 минут для лука – это много. 20 uh-huh. минут для грибов – это тоже более чем достаточно. То есть мы просто пережарим. Поэтому проще собрать грибную основу отдельно, а потом просто все смешать и буквально 2-3 минутки вместе доготовить, чтобы просто ароматы пропитались, и все.
0: Uh-huh. Что еще? Бекон добавляем, да, сальца, к ней селедка хорошо подойдет, соленый огурчик.
1: Специи какие лучше всего подойдут?
0: У нас прям 10 секунд.
1: Помимо соли.
2: Специи, ну, кто-то добавляет карри, кто-то добавляет тимьян, кто-то добавляет зиру, но в идеале соль, перец.
0: Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, рассказал нам все прелести жареной картошки.
1: Спасибо.
0: Антон, спасибо, хорошего выходных, до встречи. Аппетита. Да, пока-пока. У нас сейчас проект «Русские женщины», далее новости, а потом продолжим.
3: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
4: Звездой на небе просвещения назвали татарскую меценатку и просветительницу Фатиху Аитову. Она сделала большой вклад в развитие женского образования и основала первую татарскую женскую гимназию. Фатиха Аитова родилась в Троицке, на территории нынешней Челябинской области, в семье купца первой гильдии Абдулвали Яушева. Дата ее рождения – 5 января 1869 года. По воспоминаниям сына татарской просветительницы, она училась у жены Мулы и едва умела читать и писать. Однако есть сведения, что меценатка окончила Троицкую женскую гимназию. В семье девушки было особое отношение к просвещению. Ее отец с братьями жертвовали огромные средства на реформирование системы мусульманского образования на Южном Урале и в Северном Казахстане. Фатиха не отставала от родственников и также приложила руку к меценатству. Даже свое приданное – 200 тысяч рублей – Аитова потратила на открытие в Казани бесплатной начальной школы для девочек из бедных семей. Учебное заведение просуществовало всего 3 года, но просветительница осознавала необходимость в качественном образовании для детей и продолжила свое дело. Уже после смерти отца, получив крупное наследство, меценатка открыла начальную 4-классную школу для девочек. Позже в планах Фатихи появилась идея продлить обучение до 8 лет. Аитова готова была щедро вкладывать в образование казанских детей собственные средства. Однако перед ней стояла непростая задача. В частности, договориться о создании школы с властями. В начале 20 века в Казанской губернии существовали конфессиональные школы. Образовательный процесс вел мулла и его жена. Они обучали детей грамоте, правилам шариата, но в программу не входили светские предметы. Аитовой, как рассказывал ее сын, предстояло создать женскую школу по типу русских гимназий со средним образованием на родном языке. За 8 лет существования учреждения пришлось преодолеть много трудностей. Оно открылось, что называется, на пустом месте. Не было подготовленного преподавательского персонала для средних и старших классов с татарским языком. Не было учебников по естественным наукам и другим предметам. Не было научной терминологии на татарском языке, отмечал Ибрагим Аитов. Меценатке приходилось самостоятельно находить преподавателей и составлять программу. В первоначальном виде школе Аитовой было суждено просуществовать до 1918 года, то есть 8 лет. В ней получили образование сотни девушек, среди выдающихся учащихся – композитор Сара Садыкова. Позже советская власть реформировала систему народного образования, и на базе гимназии была создана татарская школа второй ступени. Как пишет сын Фатихи, школа вошла в общую сеть Татнаркомпроса как первая и единственная школа с преподаванием на татарском языке. В старости Аитова осталась на попечении сына Якуба в Москве. Пенсии ей не было назначено. Во времена Великой Отечественной войны семью эвакуировали. Якуб не смог взять с собой мать. Ее опекала жена другого сына, Юсуфа. В 1941 году Аитова вернулась в Казань. Известно, что в течение нескольких месяцев она тяжело болела и лежала на постели на обычном сундуке. Она умерла в 1942 году, похоронена на кладбище возле Новотатарской слободы в Казани.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Украина добивается использования БПЛА системы Starlink для удара вглубь России. Эту идею не поддержал президент США Дональд Трамп. Для реализации плана необходимо согласие Илона Маска, у которого постоянно меняется позиция в отношении Киева, сообщила газета Financial Times. В статье говорится, что еще одним препятствием может стать уход в отставку в июле бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который поддерживал прямую связь с американским миллиардером. Кабмин принял решение использовать золотую акцию в управлении аэропортом Шереметьево. Правительство утвердило распоряжение в рамках исполнения указа президента. Владимир Путин исключил авиагавань из перечня стратегических предприятий и разрешил его приватизацию. Использование золотой акции позволит исключить риски, связанные с защитой интересов государства, и не допустить перехода ценных бумаг аэропорта в собственность иностранцев и подконтрольных им организаций. Цены на газ в Европе превысили $800 за 1000 кубометров. За последние сутки зафиксировали прирост показателей на 1.5%, следует из данных лондонской биржи. Аналитики подчеркнули, что подобные котировки регистрировались последний раз 19 марта. Эксперты напомнили, что значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке. По итогам июля расчетные цены на топливо увеличились почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем $637 за 1000 кубометров. Большинство приложений Озон вновь появились в магазине Google Play. Они стали доступны для скачивания после подачи апелляции. Озон Селект и два приложения пока на модерации, но скоро также должны появиться в доступе, сообщила компания в телеграм-канале. Ее сервисы пропали из Google Play 14 августа. За два дня до этого оттуда также был удален Озон Банк. Он вместе с еще 93 российскими финансовыми организациями попал в 21-й пакет санкций Евросоюза. Компании поясняли, что клиенты могут воспользоваться веб-приложением и в любой момент войти в личный кабинет через браузер. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 41 копейка, доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей и 73 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 17-19, ночью без осадков до плюс 13-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Внимание! «Говорит Москва». 94,8.
6: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 95 Москва
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех и даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12:06 в Москве. Еще раз добрый день, друзья. В студии Герман Бабаян.
9: И Макс Челноков.
8: Пятница, 21 августа. Надеемся, что вы проведете эти выходные в отличном настроении, в хорошей компании. Будет неплохая погода. Надо идти гулять, надо идти...
9: На Человека-паука.
8: Что ты рекламируешь? На Колобка идите. Уж лучше тогда его.
9: На Колобка тоже можно. Говорят, кстати, что фильм вполне себе смотрибельный.
8: Какой из?
9: Колобок.
8: А, и тот, и другой. Mm-hmm. Но дело в том, что на Человека-паука какое-то сумасшествие происходит. Во время показа зрители в зале устраивают какие-то мизансцены.
9: Да?
8: Вот, да, какие-то перформансы. В конце, вот в одном из кинотеатров я читал, несколько молодых людей устроили акробатический этюд на сцене в стиле Человека-паука. Он там летал якобы, какие-то гимнасты. Но это что-то похожее на Майкла, на фильм «Майкл»,
9: когда
8: в конце все танцевали.
9: Седьмые «Звездные войны» вышли, люди устраивали бои на световых мечах в залах кинотеатра. Я тоже помню, по-моему, со световым мечом пошел в кино в день премьеры. У меня был такой игрушечный класс.
8: Совсем с ума сошел?
9: Да почему? Классно. Я был частью сообщества.
8: Ну, хотя, с другой стороны... Вот я как-то никогда не был вот в этом, вот в каком-то сообществе. Там квадроберы, не знаю.
9: Квадроберы у меня тоже
8: старые,
9: не
8: вот эти вот всякие «Звездные войны» или что-то еще. Может, я как-то пропустил что-то в этой жизни? Может быть, я какой-то пробел?
9: Ты когда-то хотел быть частью подобного сообщества?
8: Ты?
9: Нет, ты.
8: Да. Ты понимаешь, в моей юности, в моем детстве таких сообществ... Такое было сообщество одно — пионеры. Вот, это сообщество, оно как бы охватывало все. Мы там были и пёсиками,
9: и кисами,
8: рокерами.
9: Ну, какие-нибудь, да.
8: Ну, появилась стена этого, Цоя. Виктора Цоя.
9: Да.
8: Появилось движение Цоя. Ну, и, простите, я сейчас на себя наведу какую-нибудь порчу со стороны слушателей.
9: Не фанат?
8: Я люблю его некоторые песни, но так, чтобы фанатеть по всему репертуару, такого нет. Mm-hmm. У меня есть там 4-5 песен, которые я могу слушать, и мы у костра пели, и до сих пор можем запеть где-нибудь на каком-нибудь банкете.
9: Я могу тебя спасти
8: посиделках.
9: От гнева слушателей. Мне вообще всего одна песня нравится у группы «Кино».
8: «Кукушка»?
9: Нет, «Кукушка» мне как раз очень не нравится у группы «Кино».
8: Ну, не знаю, мне нравится «Кукушка».
9: Да, потрясающий текст, исполнение такое себе, на мой взгляд.
8: Но он не столько певец, как он поэт,
9: да,
8: и музыкант.
9: Да, это вот, наверное, меня в свое время оттолкнуло от группы «Кино». «Алюминиевые огурцы» я люблю.
8: Я так и знал.
9: Великолепная
8: песня. По какой-то причине
9: песня.
8: Я так и думал, что вот тебе вот это вот, знаешь, что-то связанное с металлом, что-то связанное с каким-то огородом, вот это вот все.
9: «Алюминиевые огурцы». Абсурдизм в чистом виде.
8: Это правда.
9: Это потрясающая песня.
8: Господа, вы были в каких-то... не знаю, как
9: сообщество
8: это называется, сообщества.
9: Фанатских, может,
8: клубах,
9: в культуре какой-то себя
8: да.
9: относили.
8: А, ты знаешь, я тебе вру.
9: Ты год? Я так и знал.
8: Нет, я аниме эти, как они?
9: Ну, анимешник.
8: Анимешник, нет. Нет, я не год, конечно. Какой я год? По мне же видно, я год. У меня
9: Эмма.
8: Эмма? Тоже не мое. Вот, и не хэви-метал. У меня был период, когда мы очень сильно увлекались, ну, вот с моими одногруппниками в школе.
9: Mm-hmm.
8: Мы увлекались, я не знаю, как это называется сейчас, но тогда это были вкладыши. Вот, мы вкладыши, да, в жвачки.
9: Да.
8: И мы играли в них вот так. Надо было перевернуть, и я собирал эти вкладыши. У меня была какая-то безумно огромная коллекция. Мы их выменивали, меняли. Да, Турбо там какие-то. И, Дональд Дак, да, это Бабл Гам. Вот такие жвачки, которые тогда в России, в Советском Союзе-то и не было.
9: Mm-hmm.
8: Ну и вот и все, в принципе. Но вот в этом. А больше так.
9: Ну, нормально.
8: У меня всю юность и все детство был бассейн, балет, и все. Ну, и еще и во двор выбегал по выходным.
9: По гаражам прыгал?
8: Конечно. По стройкам, знаешь, как шастали? Нам звонят. 7373. Алло. 94.8.
1: Добрый день. Это Руслан, Красногорск. Ну, я вспоминаю свое интересное советское прошлое, когда я был юным учеником. И с 16 до 19 лет участвовал в неформальной группировке дворового типа, которая защищала свой район от такой же группировки из другого района. И это было сначала интересно, это в некоторые моменты ужасно страшно, и ты мог, получал привилегии, что тебя все боялись. Вот это мне нравилось тогда в том возрасте.
8: Понятно. Короче, такая силу надо было показать. И вот это вот стадное...
1: Да, не стадное, конец

0: Спасибо, спасибо большое. Хорошего дня, выходных. Я просто, знаешь, о чем вспомнил? Я когда пришел в университет, у меня волосы были по плечи. Вот, они у меня были кудрявые, я тогда убился, да. Мы с тобой мордастые такие, как мы тогда выжили вообще с такими щеками еще, но тогда я был похудее, чем нынче, вот ты тоже, я думаю. И в университете, и я безумно почему-то, я только приехал из-за границы, год вот этот в Китае прожил, и мы там, я накупил каких-то одежек, знаешь, что-то в растительном стиле. А какие-то кофты с изображением веточек, листочков, такие распашонки с капюшоном. И когда я пришел, мне позже уже сказали, что я... Все подумали, что я растаман.
1: Ну, я только хотел сказать, да, за растамана слышал.
0: Да, у меня... И я когда пришел в университет, это был 1996 год, а они все младше меня, я постарше. Я уже отслужил в армии, уже в театре отработал. И мне все дырявые джинсы, все ходили и смотрели на меня, как, знаешь, на какую-то диковинку, на витрину. Потому что за рубежом уже они продавались, я уже купил их себе. А в России еще этого не было. Еще, ну, они появлялись, но очень-очень редко, там, на подиуме. И я, когда шел по университету, вот в этой растаманской кофте с длинными волосами, и вот в этих драных джинсах и кроссовки, как сейчас носят вот Балансиаго, у меня были такие огромные кроссовки, я вызывал вот... И ко мне даже однажды подошла какая-то девушка и сказала: «Максим, здравствуйте, вы знаете, у нас клуб...» Как-то она назвала, ну, типа, растаманский вот такой клуб, вот тогда я и узнал. Говорит, мы там говорим о природе, мы говорим там о высоком.
1: Хиппи, ну, хиппарин, типа, да, я понял.
0: Дети, цветы, жизни и прочее-прочее. Мы хотим пригласить вас к нам на неформальную встречу, беседу. Я так смотрю, а я стоял со своей подружкой, я говорю...
1: Она прям так и говорила, да, вот как продюсер какой-то радиостанции. Мы хотим пригласить
0: так, конечно,
1: вас к нам.
0: Ну, не так, но типа того. И я говорю: ну хорошо, а где будет проходить встреча? Она такая: на Лужайке, в лесу, в Академгородке, вот под Новосибирск. Мы с Алкой так переглянулись, подумали, что ну что-то как-то стрёмно. На Лужайку, в лес переться, а в это, еще не дай бог, там ну что-нибудь произойдет. Короче, мы не пошли.
1: Ну, вот, такой и в клуб... ты, короче, был нон-конформист.
0: Да, в клуб растаманов я не вступил. Но я долго ходил в такой одежде, потом я как-то сменил ее на более такую...
1: Костюм-тройка?
0: Ну, нет, костюм-тройка, ты что? Там студенты, знаешь, которые стреляли у меня без... все, что только можно. Купи нам пирожок, дай там... сигаретку мы тогда еще баловались, или еще что-то. Конечно, нет, я такие себе... Я телефон-то мобильный скрывал, что он у меня есть, потому что там, ну, молодежь,
1: могли
0: дети.
1: Отжать?
0: Да нет, ну как, я там взрослый человек с мобильным телефоном, а тут сидят студенты, которым не хватает на доширак. Живут в общаге, а я в своей квартире. Знаешь, я как-то езжу на машине еще.
1: Здесь какого-то чувства солидарности.
0: Типа да? того, да. Я даже однажды попросился переночевать в общежитии, чтобы понять, как это, потому что я никогда не жил в общежитиях. Вот.
1: Понравилось?
0: И, ты знаешь, я не помню. Я не запомнил почему-то этого ощущения. А единственное, я помню, что почему-то все очень шумно было. Я еще тогда на утро спросил, как вы высыпаетесь? Вот. А? А в музыкальном так вообще. Это гуманитарное было общежитие. Вот нам пишут: Александр Владимирович вечером будет жарить картошку. У Андрея любимая песня группа «Крови на рукаве».
1: Значит... А Макс Федосимов комментирует твой рассказ словами «Real bad man».
0: Что, это я плохой, что ли? Реально плохой?
1: Bad man — это типа в контексте, знаешь, ну, ты
0: жук?
1: Плохиш.
0: Плохиш?
1: Такой, да. Это крутой.
0: Ну да, или вот: уважаемые Макс и Гера, пожалуйста, проследите, чтобы данный сюжет про картошку обязательно был бы в архиве «Радио говорит Москва», пишет Николай.
1: Возьмем Николай. Этот вопрос на карандаш, доведем этот сюжет до архива.
0: Но то, что будет материал в нашем телеграм-канале, обязательно мы это вы прочитаете.
1: За рецептами все туда.
0: Да. Кстати, Александр пишет: из картофеля можно приготовить все, кроме варенья. Ну, я согласен. Давай, слушателя. Алло.
2: Доброе утро, друзья мои.
1: Здравствуйте.
2: Вы знаете, вот по поводу картошки меня совершенно пленил вот этот рецепт. Если, Макс, вы помните, какими вот эти тонюсенькие слайсы, да? Значит, каким словом специально...

0: Алиса назвала это.
1: Ой, Гульен, еще раз, какие слайсы?
2: Тоненькие слайсы, я когда спросил у Антона.
0: Тоненькие слайсы называются.
1: Пай называется.
0: А, бай, да, первая буква.
1: Первая П, Петр.
0: Б. А, Петр.
1: Петр. Не бед, не бобер.
0: Еще раз,
1: Петр.
0: Пай.
1: Пай, да, это называется слайсы, называется
2: Петр
1: пай.
2: Александр Йога.
0: Это изумительный рецепт, когда туда еще добавляются сливки. И сверху засыпается пармезаном, в принципе, еще используют яичные желтки.
1: Это уже запеканка, но... Гурген, это уже запеканка.
0: Это запеканка, это по-французски называется гратен, что да, точно гратен. Можно перевести на русский, от, ну вот гратен мы говорим,
1: да.
0: В адаптированной версии. А как драники, реально, потому что гратен – это глагол, который значит натирать что-либо.
1: Да.
0: Там есть слишком своеобразное значение этого глагола, поймите меня правильно, там по первичным ассоциациям.
1: Давайте вот, не будем, останемся в значении кулинаром. Гурген, спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Да. Спасибо за звонок, за напоминание.
2: Спасибо.
1: Спасибо, да, идем дальше.
3: Макс, Марина и Герман. Лето на радио, говорит Москва.
1: Так, все знают эту историю. Девочка маленькая на детской площадке нарисовала на горке смешариков.
2: Смешариков, да.
1: Тут же...
2: Кроша и ежика.
1: Кроша и ежика, да. И Нюшу, да. Тут же все взбеленились, возбудились, побежали, стали говорить, боже мой, что это такое, это вандализм, только площадку поставили, а тут какая-то малютка ходит, маленькая гадинка, и все это пачкает, ну и так далее. Потом тут же руководство города сказало, да что вы нападаете на эту девочку?
2: Да.
1: Ей надо дать дорогу. Вот давайте...
2: Даже губернатор региона.
1: Да. Давайте устроим ее в художественное училище или школу. Пусть рисует. Вот это будет наш новый Бэнкси. Ну и так далее. Короче, вчера шуму было выше крыши. Мы сегодня не станем обсуждать поступок этой девочки. Мы просто поговорим о том, почему людей тянет к разрушениям, к вандализму. Они ее так назвали. Хотя мы с Германом, мы же не считаем, что она вандализмом занялась.
2: Нет. Художница, максимум.
1: К нам присоединяется психолог Екатерина Кольцова. Екатерина, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Екатерина, скажите, где грань вот это вот вандализм и то же самое, вот может быть вы с точки зрения психологии объясните, и искусство, например. Вот когда человек рисует что-то, граффити тот же.
4: Если это ваше имущество, рисуйте, пожалуйста, на здоровье это творчество.
1: Все
4: если
1: понятно.
4: Вы рисуете на чужом имуществе, да, все-таки мы будем с вами в рамках юрисдикции находиться, а не психологии.
1: Все ясно. Хорошо, детей мы не берем. Мы договорились, берем взрослых. Почему у людей возникает желание, особенно если это не твое, да, поломать лавку, я не знаю, разбить фонарь на улице, пройти мимо чего-то почтового ящика, сбить его и так далее. В чем, откуда эта агрессия?
4: Ну, чаще всего вы правильно заметили слово агрессия. Это агрессия, которую человек не может направить на реальный объект, которому он сейчас испытывает это чувство. Поэтому он направляет его на объект, который ему не может ответить, с которым у него не будет конфликта в данной ситуации. Очень часто еще наблюдаются вот такие жесты, как что-то пнуть, толкнуть, разбить, в тот момент, когда к агрессии присоединяется еще бессилие. То есть агрессия плюс бессилие, и как раз пойдут в сторону все разбитые предметы.
1: А, в смысле бессилие, это тоже такой триггер, и человек от бессилия хочет выплеснуть свои эмоции, показать, что он не бессильный, а он, наоборот, вот такой крутой, верно,
2: взять
1: я понимаю,
2: да? Контроль в свои руки.
4: Да. Ну, например, начальник, да, что-то сказал, человек, сотрудник, понимает, что он не может ему ответить полномерно, так как насколько он сейчас испытывает агрессию, и в связи с этим он испытывает еще бессилие. И именно поэтому он берет и, например, бьет какие-то предметы, бросает чашку в стену и так далее. И вот эта чашка становится символом того, что я влияю. Да? Вот я не могу повлиять на начальника, но я влияю на предметы, они больше не целостны.
1: Катя, а можно сказать, что иногда это крик о помощи, типа подросток или взрослый, там, не умея иначе как бы справиться со своей эмоцией, портит там имущество, портит там, я не знаю, какие-то предметы вокруг себя, что типа таким образом он кричит «помогите мне, помогите».
4: Да, безусловно, это можно воспринимать как крик о помощи, хотя с точки зрения психологии больше нужно обращать внимание, особенно на подростков, если они, наоборот, замыкаются и не делают ничего. Вот это опаснее, потому что у нас происходит заблокированная агрессия, которую человек не выражает, и лучше уж пусть он бьет. Единственное, что пусть он бьет, это в рамках закона. Например, в Москве есть различные специальные здания, квесты, в которых можно крушить мебель, крушить стены, бить тарелки. Это будет, в принципе, хорошим способом выпустить свою агрессию.
1: Угу. Это интересно, кстати. А вот эти квесты, они как раз... Мы тоже недавно рассказывали о таком мероприятии. Там тарелки, телевизоры какие-то бьют люди. Угу. А после того, как они вот туда сходят, с ними что происходит? У них что, меняется, не знаю, выброс адреналина, меняется какой-то... Они становятся благостными. Как это помогает? Вот я не могу понять вот этого. Вот когда я злюсь... Мне в голову не приходит там швырануть бокал, не знаю, какой-то предмет или что-то разбить, или что-то ударить. Потому что я понимаю, что это надо потом убирать осколки. Это первое. А второе, я на это тратил деньги. Какого черта я буду это ломать?
4: Вот,
1: я как-то
4: правильно.
1: У меня рацию вступает.
4: Это выступает. Называется саморегуляция. Угу. То, что вы описываете,
1: или тем более телевизор, да.
4: Да, то есть у взрослого человека, дети, к сожалению, этого пока не могут делать, это приобретается, ну, вот после подросткового периода, в период подростковый как раз. Взрослый человек, он между импульсом, да, например, вот возникла агрессия, сейчас я что-то скажу или что-то разобью, или кого-то ударю, между вот этим импульсом и между самим действием, когда я, например, ударяю, возникает механизм саморегуляции, когда человек себя тормозит. А вот те люди, которые вдруг все-таки проявляют эту агрессию и портят имущество, либо у них в этот момент слишком состояние аффекта большое, да, и они не смогли включить саморегуляцию, либо они тем самым пытаются привлечь внимание. Ну, бывают, конечно, и психиатрические отклонения, но мы сейчас все-таки говорим про здоровых. В целом, если человек периодически, раз в полгода способен кулаком в стену ударить, это не является, ну, прям отклонением. Скорее крик о помощи.
1: Все ясно, понятно.
2: А вот когда вот этот крик о помощи какое-то чувство общности обретает и формируется какая-то субкультура, там, по типу вот художников граффити тех же самых, или там, я не знаю...
1: Паркурщики какие-нибудь.
2: Да, это же тоже можно как-то это все
4: в эту же стезю отнести. Да, но здесь еще добавляется другое желание. Это желание не быть пойманным. Или подсознательное желание быть пойманным.
1: Адреналин, да?
4: Да. То есть не столько важно разрисовать, хотя, конечно, у них есть, как правило, понимание, что так будет лучше, но еще и чтобы их не поймали, да. То есть они как будто, знаете, такие как дети играют в какие-то шпионские игры. Поэтому здесь больше про то, что им скучно. Вот пытаются бороться со скукой.
1: А, Екатерина, еще есть ли влияние на такое деструктивное поведение людей и групп извне? Ну, типа, это не внутри человека, не он сам пришел к тому, что вот ему плохо, и он разобьет телевизор, а на него влияют, типа, вот перед девочкой там, вот сейчас я покажу, какой я сильный, и сейчас разобью фонарь уличный. Или там, не знаю, перед компанией пацанов или еще что-то такое.
4: Ну, это, конечно же, но опять же, если мы говорим сейчас не про взрослых людей уже, а про подростков.
1: Ну, подростки,
4: там,
1: да.
4: Там совершенно другой
1: зумеры.
4: Механизм. Да, они, конечно, пытаются выделиться, привлечь внимание совершенно разными путями и часто асоциальными. А взрослый же человек, ну, наверное, все-таки вот я как женщина, если какой-то мужчина попробует привлечь мое внимание тем, что он при мне разобьет лампу, я просто пойму, что следующей может быть моя голова, поэтому я с ним не буду взаимодействовать.
1: Чувство самосохранения проявляется.
4: Да. Ну, и есть понимание еще, конечно, если человек попадает в окружение, где такие действия являются нормой, или, например, человек, который не склонен к вандализму, но он приходит в помещение, где уже все разрушено. Здесь включается такая теория разбитых окон, которая давно уже известна, что если уже все разбито, если что-то испорчено, то, значит, за этим никто не смотрит, и я тоже так могу сделать. Ну, часто мы это можем наблюдать с вами в общественных туалетах. То есть если мы заходим в чистый, аккуратный, хороший общественный туалет, люди, как правило, воспитанные, достаточно хорошо себя ведут. Если там уже грязно, не убрано, то даже воспитанный человек может проявить то же самое неаккуратное действие.
1: Понятно. Непонимание последствий, что ему, как сказать, он не понимает, что ему за это будет. может ли стать причиной, триггером таким вандализма? Что он ну, просто не осознает, он низкий уровень культуры, он не знает законов, он не осознает, что его за это наругают, что он нарушает закон. Ну и вот он идет и громит. Типа такой да? Иванушка-дурачок.
4: Да, возможно, незнание законов, которые, да, как известно,
1: типа не освобождают. Типа внутреннего тормоза нету, вот о чем речь.
4: Вот именно, да. Но внутренний тормоз – это и есть механизм саморегуляции. То есть когда мы опираемся на наше воспитание, на те ценности, которые нам успели привить, на знание законов, на понимание, как нужно вести себя в социуме. Вот это все, ну, понимание последствий, что тоже важно, это и есть как раз саморегуляция, которая должна стоять между импульсом и действием.
1: А в психологическом аспекте можно ли сказать, что люди, которые не могут контролировать свою вот эту вот импульсивность, вот эти свои всплески ненависти, всплески желания что-то разрушить, что это заболевание?
4: Ну, опять же, я бы не сказала заболевание, но какое-то нарушение, торможение нервной системы, скорее всего, есть. Потому что у нас есть механизмы торможения нервной системы, и если они нарушаются, если это, там есть поломка, то мы можем наблюдать подобные действия. Но, опять же, надо смотреть ситуацию, потому что если только что, например, сотрудника, который хорошо работал, уволили, и он в связи с этим кинул чашку свою рабочую в стену, ну, у меня будет ноль претензий к нему, потому что у него есть агрессия, да, плюс бессилие. Он не понимает, почему так произошло. Если же человек демонстрирует подобное поведение при любой удобной ситуации, такое мы можем часто наблюдать, когда мужчина, например, да, вот как агрессивно себя начинает вести, и это работает на женщину, она начинает притихать. Но опять же, если у женщины высокий эмоциональный интеллект, она просто не будет взаимодействовать с этим мужчиной и уйдет. Потому что будет понимать, что в следующий раз будет она.
1: 20 секунд остается. А если, например, пара расходится, и девушка с балкона кидает любимую гитару молодого человека на асфальт, можно ее оправдать за это?
4: Здесь скорее бессилие. На месте молодого человека я бы поняла, что она настолько бессильная, что это ее крик о том, что она его все-таки любит.
1: Екатерина Кольцова, психолог, разбирались, почему людей тянет к разрушению, вандализму. Кать, спасибо, до встречи.
4: Спасибо. Спасибо большое.
1: Спасибо,
4: да, и вам тоже.
1: У нас сейчас новости, дальше продолжим.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об уничтожении 8477 украинских дронов за неделю. Российские средства ПВО также сбили 26 крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Силы противовоздушной обороны нейтрализовали за 7 дней 70 управляемых авиабомб, 17 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США. Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили за неделю 2 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. Также ликвидированы 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ. Поражены объекты инфраструктуры украинских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Ликвидированы цеха производства наземных робототехнических комплексов, места подготовки и запуска «Фламинго». Также за неделю вооруженные силы России нанесли массированный и 9 групповых ударов по территории Украины. В Энергодаре при атаке ВСУ пострадали 2 человека. Среди них сотрудник администрации города, сообщил мэр Максим Пухов. В результате удара дроном во дворе многоквартирного дома по улице Центральной осколками ранило 2 энергодарцев 97 и 98 года рождения. В том числе пострадал сотрудник администрации. 2 осколка в грудь и ногу, написал Пухов в своем канале в мессенджере «Макс». Украинцы оказались в лидерах по числу незаконных въездов в Германию. Об этом сообщили в федеральной полиции ФРГ. На сухопутных погранпунктах задержали 58 тысяч человек за незаконное пересечение границы или попытку нелегально проникнуть в страну. Среди них оказалось 7,5 тысяч граждан Украины, что соответствует 13% от общего числа задержаний, пишет немецкое издание «Бильд». Управление безопасности Стамбула провело операцию против банды карманников. Они обворовывали иностранцев в общественных местах. По подозрениям в совершении преступлений задержали 20 человек, пишет газета «Хюриет». По данным издания, члены преступной группировки причастны как минимум к 25 ограблениям. Общий ущерб, нанесенный туристам, превышает 100 тысяч долларов. Карманники орудовали группами по 3-5 человек в общественном транспорте в туристических районах Фатих, Биоглу, Бешикташ, Зейтинбурну и Эйюб-Султан. Они блокировали туристов на выходе или в проходе, отвлекали их внимание и похищали содержимое сумок и карманов. О погоде в завершении выпуска. Плюс 22 градуса сейчас в Москве, завтра в российской столице облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ночью 9-11 градусов тепла. Днем плюс 23-25, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
5: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Право знать. Говорит Москва.
14: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
15: А мы свободны для всех и даже для министра.
16: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
17: Мы с вами на одной волне.
18: Hello! Общежитие слушает.
15: И мы вас слушаем.
19: Галочка, ты сейчас умрешь.
15: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
20: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
1: 12 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Герман Бабаян.
2: И Макс Челноков.
1: Да, друзья, мы, как и обещали в начале часа, мы сегодня поговорим о том, что такое вообще досуг и хобби в Москве. Вот мы с тобой, ты любишь играть в игры.
2: В квизы. Да, участвую в квизах, играю в футбол.
1: Футбол. Я люблю какие-то настолки, знаешь, но настолки такие не слишком заумные, а что-нибудь такое.
2: Ты ходишь в клубы
1: настольных? Да ну, господи, никуда я не хожу. Конечно, это в кругу друзей, в кругу каких-то родственников, и то это очень нечасто. В большей степени досуг, конечно, у меня это книга или сериал. Я могу одновременно смотреть, например, хотя говорят, это психическое расстройство, 2-3 сериала там параллельно. Или читать 1-2 книги вот, параллельно. Давай все-таки выясним, чем занимаются сегодня люди в Москве, развлекаются, какого поколения. И у нас в гостях сегодня как раз представители, которые предоставляют москвичам возможность заняться тем или иным делом, занятием. Например, у нас в студии руководитель творческой мастерской «Берег ветров» Светлана Кирдешова. Светлана, здравствуйте.
11: Добрый день.
2: Добрый день.
1: А также у нас член Московского союза художников, художник авторской куклы Ольга Егупец. Ольга, добрый день.
21: Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, девушки, а что вы вдруг решили заняться вот каким-то таким... Как это правильно сформулировать-то? Ну, достаточно предоставлять людям... Ну вот, не, вот сейчас вот скажу.
2: Альтруистичное такое.
1: Нет, нет, вот помните фильм «Моя морячка»?
11: Да.
1: Там Гурченко играет ведущую всяких этих мероприятий
11: аниматор,
1: в парке.
11: Аниматор. Да, да, да.
1: Она хотела быть актрисой, и ей не удалось стать актрисой, и она свои какие-то амбиции вот в этом парке выплескивает на сцене. Говорит ли это о том, что вот вам чего-то не хватило, и вы решили вот заняться вот, не знаю, Ольга, например, не наигралась в детстве кукол.
21: Да, я
1: не
21: люблю
1: было,
21: играть в куклы, да.
1: Не было Барби, не было еще кого-то.
21: Нет, абсолютно не было.
1: А вот сейчас она делает... Ну, правда, куклы я покажу попозже в книге. Вот. Почему вдруг вот ваше хобби именно... Это хобби или это работа все-таки?
21: Это призвание, да, да, да, Герман, спасибо. Это призвание, но это моя жизнь. Ну да, я играла в детстве в куклы. Но их было крайне мало. Я даже помню, всего лишь пять
1: штучек.
21: Да.
11: Поименно,
21: к сожалению, не помню. Ну, да, я им шила наряды. Ну, это продолжение, но я не хотела бы связать данную деятельность свою.
1: Это не что-то из детства.
21: Нет,
1: то,
21: нет,
1: что
21: нет,
1: вы
21: нет, абсолютно
1: решили
21: нет.
1: Делать куклы такого необычного
2: не
1: вида.
2: Не компенсаторика.
1: Да. Значит, да.
21: Нет, нет, нет.
1: Не это, замена.
21: Нет, это не замена, нет. Абсолютно.
1: Светлана, а вы? Может быть, вас не водили в кружки? Или вас выгоняли с хора? Говорили, девочка, выйди, ты фальшивишь.
11: Мой незакрытый гештальт. Нет, я вообще кукол не люблю, если честно.
1: Не, я вас понял, да. Я, кстати, тоже. Но почему вы вдруг руководите творческой мастерской? Почему? Это что?
2: Как вы к этому пришли?
1: Да.
11: От разрушения к созиданию.
1: Нет, но на самом деле... психологическую нить.
11: Я сейчас, да, попробую объяснить.
1: Из-за чего?
11: Мастерская – это создание, то есть созидание, то, что ему как бы хочется делать руками, то, что хочется через как бы душу выдавать в предметы, в объекты, и, наверное, дать возможность выговориться через какие-то предметы современного искусства, рассказывая то, что накоплено внутри, выдавать, вот, собственно, как бы наружу, да, если так грубо говорить. Угу. Вот, поэтому... А сама мастерская, ну, это просто возможность действительно собрать интересных людей под, как бы, своим там, крылом, эгидой, и дать возможность просто людям вот высказаться то, что нельзя сделать, условно, в семье, например, да, когда не понимают какие-то личные интересные хобби и все остальное, да, там, когда нельзя публично и прилично читать несколько книг подряд, когда считают нас чуть-чуть, да, как бы... А здесь мастерская
1: нет,
11: как
1: нет,
11: раз дает возможность...
1: Я консультировался у психолога.
11: То есть это нормально.
1: Это совершенно нормально. Тебе,
11: конечно.
1: Просто когда ты смотришь изо дня в день один сериал, и если там сезонов 5-7, тебе просто это надоедает.
11: Да?
1: Чтобы переключиться, надо что-то на другое.
11: Вот и у нас получается мастерская, мы переключаемся с одного направления на другое, и это дает возможность просто развития в разных направлениях. То есть не стандартизация такая, как бы единого начала, а возможность именно разносторонне, ну, поддерживать себя, как бы свои интересы в разных форматах. Вот, наверное, поэтому мастерская, но организовать ее это уже было дело такое насущное современными тенденциями, потому что у людей есть интересы, это видно, это интересно, и как бы поддержать тренд, собственно, создать именно такую мастерскую, где можно было спокойно себя выражать, наверное, вот так.
1: Угу. А что люди делают? Чем увлекаются? На какие кружки ходят?
11: Ну вот не кружки, наверное, потому что кружки все. Ну да. Ну как бы. Да. Ну вот. Мы сейчас московское долголетие
1: пионеров.
11: Да, это были кружки, действительно. И была очень хорошая идея развивать детей. То есть это потрясающая идея. И, конечно, если такое сейчас у нас возможно в нашем государстве, то как бы мы двумя руками за. Потому что, конечно, детям нужно давать возможность самовыражаться. А сейчас получается, что период времени был достаточно тяжелый в стране, как бы, ну, в нашем подростковом детстве, не знаю, как это сказать, ну, в периоде времени. И, наверное, может быть, и нам как раз не хватило того, что есть сейчас, и то, что было как бы у более старшего поколения. И вот сейчас мы точно видим тенденцию разделения на молодое поколение, поколение более старшее. Как, в чем разница, да, какие интересы у этих людей разных поколений. То есть это настолько интересно, и это настолько живо, поэтому вот создавая разные направления в мастерской, мы как раз даем возможность людям разных поколений, разных
1: Светлана,
11: профессий. Да, вот
1: у нас сейчас время кончится.
11: Да.
1: Вы так много красиво говорите, а у нас программа закончена. Ну вот давай. Направление...
11: куклы.
1: Да, как это правильно? Авторская кукла. Это Ольга преподает, да?
11: Да.
1: Дальше что еще есть?
11: Фарфор.
1: Это что?
11: Это прям работа с фарфором, то есть
1: приходят
11: фарфоровые мастерские. Да,
1: у меня на слово фарфор почему-то
11: чашка,
1: блюдце и чашечка.
11: Чашка, да. Ну, это как бы
1: да,
11: аббревиатура, на самом деле нет. Исторически фарфор был в разных технологических использованиях, и в то же время фарфор – это одно из самых дорогих коллекционирований, и на сегодняшний день это остается. То есть это не только фарфор, фарфоровая посуда, как мы представляем, а это именно предметы декоративного прикладного искусства, это предметы искусства, и это кукла. Как, угу. Как это ни парадоксально, фарфоровая кукла сегодня является достаточно дорогим предметом искусства.
1: Ольга, у вас же они не из фарфора.
21: Нет.
1: А из чего?
21: У меня самозатвердевающий пластик.
11: Современные материалы, просто дерево.
21: Ну, вообще техника смешанная. То есть там огромное количество различных материалов. Но в основе...
1: Пластик форм текстиль, например. Да,
21: да, да, да, да, да.
2: Ну, какие красивые куклы. Макс показывает. Я показываю, да. Сейчас. А вот, допустим, на...
1: Сейчас, подожди, Гер. А фарфор еще что?
11: Металл. Мы занимаемся металлом, то есть да, резка металла, ковка
1: как
11: металла.
1: Как они называются?
2: Кузнецы.
1: Кузнецы?
11: Кузнецы – это немного другое, да, то есть это работа с огнем при горячих, высоких температурах. Это нам, к сожалению, технически пока
1: голенькие.
11: Невозможно.
1: Голенькие.
11: А, да-да-да, эротика, пошла эротика.
2: 16+, не забывай. 16,
11: да. Не, нормально, нормально. Как бы за это... Заштрихуемся.
2: Так, работа с огнем, работа с металлом.
11: Работа с деревом, работа со стеклом. У нас очень хорошая витражная мастерская.
1: Но все одним словом руками.
11: Руками, однозначно.
2: Так у вас ремесленничество получается.
11: Ремесленничество мы тоже как бы думали, да, можем ли мы себя отнести к ремесленникам. Наверное, нет, потому что ремесло – это повторяющийся изо дня в день процесс. У нас нет такого. То есть у нас... Каждый, условно, мастер-класс, каждая работа создаваемая, она уникальна и не повторяется.
2: Искусство.
11: Искусство,
2: да.
11: Ну, то есть более, да, как, так, если говорить.
1: А почему люди идут на вот это все, Ольга? Почему вот они ходят на ваши мастер-классы?
21: Ну,
1: вы спрашиваете их?
21: Естественно, да, конечно. Ну, видимо, потому что людям необходимо что-то делать своими руками. То есть,
1: когда я хочу что-то сделать своими руками, я начинаю... я рисую еще, кстати. Я люблю рисовать.
21: Да,
1: но
11: сколько мы раскрыли, да, за 10
1: обычно
11: минут.
1: Обычно я готовлю. Приготовлю какой-нибудь... Вот вчера я тушил жаркое. Вот я приготовил, потушил все.
11: Боже.
1: Еще не ел. Сегодня поел. Но идти делать кукол...
21: Ну,
1: как-то...
21: да, да, да. Ну, видимо, какое-то самовыражение необходимо людям. Потому что огромное количество людей, ну, я не скажу, что каждый второй, но каждый пятый мне говорит о том, что вот в детстве они ходили там в художественную школу, и родители им, ну, не разрешили, может быть, поступать в какие-то творческие вузы. И они чувствуют вот эту вот нехватку. Нехватку, потребность, да, что-то делать своими руками. Самовыражаться. Ну, мне кажется, это нормально.
1: Но вы когда смотрите, вот человек делает там куклу, да, или делает фарфоровую чашечку, вот Светлана, к вам тоже вопрос. И вот вы понимаете, что, боже мой, какое уродство.
2: Боже мой, это... Какой же бесталанный человек.
1: Видит ребенок, испугается этой куклы. Три ноги, пять рук.
11: У нас есть секретная фраза. Мы никогда так не говорим, мы говорим...
1: Слово всё... «стоп»?
11: Ну, практически, да, слово «стоп». Мы всегда говорим, как хорошо, но нужно переделать.
1: А, понятно.
21: Вот, как бы, чуть-чуть доработать.
11: Чуть-чуть доработать, да.
1: Ну, такое бывает?
21: Естественно, конечно, ну...
1: А но как, это что так? Говорит о чем, что человек...
21: Это ни о чем не говорит. Говорит, абсолютно,
1: нет,
21: потому
1: просто,
21: что...
1: может быть, человека, правда, надо как-то...
0: Психиатру, наверное, не говорит о том, что нет, с первого нет. раза не у всех все получается.
1: Не, ну я просто надо вспоминаю вот какие-то учить. Фильмы, где там дети начинают рисовать... нарисуйте свою семью.
11: Да.
1: И дети рисуют там черного папу, там избитую в синяках маму, собаку без уха. И учитель смотрит и говорит, боже мой, там Лилечка, а что ты нарисовала? Про семью. Ну и тут как бы подключаются психологи. Мы же в творчестве выплескиваем свое психическое что-то внутреннее.
11: Все верно.
1: Вы когда вот таких кукол делаете, они очень необычные. У них необычные и лица, у них необычная одежда, они в необычных позах. Это вычурно, это такое, скажем так...
0: На кукол вы можете посмотреть в нашей прямой трансляции.
1: Да, да, я показываю как раз сейчас. Или в книге, которая так и называется «История творчества длиной в 25 лет. Лучшие работы от Ольги Ягупец, художника». Вот такая вот книга. Вы же это тоже не просто так. Вы берете откуда-то образ изнутри, потому что я, глядя, когда я видел ваши куклы, я понял, что как-то... Вы в душе какая-то баронесса, какая-то вот такая изысканная дама, которой приходится жить вот в наше вот такое вот время, где баронессы...
0: Уловил в этих куклах готику.
1: Как-то. Да, вот что-то такое, вот какое-то не... как-то...
21: Несовременно?
1: Нет, не несовременно, наоборот, это очень современно. Что-то не из... Ой, господи, слово.
11: Не шаблонно.
1: Не шаблонное,
0: да. Не ортодоксальное. Не знаю, какое слово.
11: Ну, что-то отличается,
1: да. Что-то вы себе не сделали еще.
0: Реализованное.
1: Нереализованное, да.
21: Да вы что?
1: И вот вы какие-то свои мечты реализовываете в этих куклах.
21: Нет, Максим, вы ошибаетесь, потому что... Ну, давайте начнем с того, что я все-таки имею художественное образование. Я заканчивала Абрамсовский художественно-промышленный колледж. И это моя жизнь, это мое дело. То, что... Да, может быть, вы правы, что есть что-то нереализованное, да?
1: Но, типа в голове одно, вот, да.
21: Да, ну не знаю.
1: Ну ладно, рассказывайте.
21: Ладно, не важно. Вот, ну, я, ну как, я работаю, это моя жизнь, и, например, если в данный момент мне захочется сделать что-то такое, вот, то, что меня волнует на данный момент, то я это сделаю, и я, наверное, это реализую. Да, судя по всему.
1: Ну, наверное.
21: Вот, наверное, как бы я тоже так думаю.
1: Не знаю, но я когда вот... У меня, да что ж такое, желание что-то нарисовать, я или рисую, знаете, или срисовываю натуру, а если это из головы, то это всегда моя эмоциональная, да, эмоциональная составляющая в данный момент.
21: Вы все время переводите на какую-то... психологическое.
1: Ну, потому
21: да,
1: что
21: вот,
1: творчество
21: но...
1: это всегда психология.
21: Да, ну почему? Это же может быть профессией.
1: Одна певица совершенно... Да, может это быть профессией.
11: Тогда это принесло уже.
1: Вот одна известная певица как-то раз сказала, сидя в кресле, в котором вы сидите, говорит, вы знаете, без слез шедевр не напишешь.
21: Ну, может.
1: Без слез этого...
0: Художник должен быть голодным.
1: Да.
21: И с откушенным ухом, да.
1: Ну, или так, как угодно. Без слез, без страдания. А остальное это три притопа, три прихлопа.
21: Ну, естественно, эмоция — это самое важное, что есть в жизни. Мы не можем быть без эмоций.
1: Все ясно. Больше психологию не лезем.
0: К творческой мастерской возвращаюсь. А какая у вас аудитория? Есть какие-то вот...
11: По возрасту или...
0: По возрасту,
1: по полу, да.
11: Ну,
1: мужики ходят.
11: Вот, да, всегда вопрос, который волнует. Мужики ходят. Мужчины ходят.
1: Слава богу.
11: Да, слава богу, за них все спокойно.
0: И мужики, и мужчины.
11: Причем абсолютно разных профессий, разных возрастов, что очень интересно. Но мы заметили, что есть тенденция посещения определенных мастер-классов мужчинами. То есть это прям тоже четко разграничивается, и я скажу больше, ходят заниматься куклами. Куклами, да. То есть как это не странно звучит, да, это люди, которые имеют как бы нормальные семьи, то есть это как бы мы никуда там ни в какие темы не уходим. То есть интересен процесс создания. То есть вот, может быть, даже не конечный результат, как результат создания куклы, а именно процесс. То есть вот мужчина всегда интересует процесс. Вот досконально. Будет задавать больше каких-то вопросов по нюансам. Ну вот
1: Пытливый ум.
11: Пытливый ум, на самом деле,
0: одни
11: да.
0: Одни приходят или, может, с девушками, с женами, со своими?
11: Ну, как правило, нет. И на самом деле, даже спрашивали, почему, например, там жена, подруга или кто-то как бы увлечены или поддерживают вас, да? Ну, потому что, ну, мы же тоже разговариваем, это тоже интересно. Он говорит, нет, зачем? Там у жены вот свое хобби, а у меня свое. Там жена условно там в огородами чем-то занимается, да, а мне нравится вот это вот, попробовать, попробовать себя, да, потому что именно вот как бы мастер-классы, они дают возможность не получить профессию, как, то есть пройти этот вот цикл нужности или ненужности, когда действительно вот родители, правильно Ольга сказала, что не все мы, как бы родители дальше разрешали детям идти в творческие профессии, потому что понимали, что это достаточно тяжелый хлеб, который заработать сложно. То есть здесь, возможно, да, получали вот, да, азы образования какого-то в детстве, и хочется попробовать себя, да, уже в состоявшейся в жизни со взрослыми какими-то мыслями, идеями, попробовать себя и вскрыть вот тот, может быть, гештальт какой-то, действительно, вот что-то есть внутри, что хочется попробовать. А вот по возрасту я точно могу сказать, что сейчас мастер-классами интересуется больше старшее поколение, нежели молодежь, потому что есть разница в усидчивости. А старшее поколение, ну, это как бы мы там поколение советское.
1: Да молодежь, конечно, эти зумеры вон сидят, они вот им
11: быстро, да,
1: все клиповое, да. Надо быстро-быстро все прочитать.
11: На самом деле, вот, ну, как бы, да, Максим как бы идею понял, да?
1: 45-полтора часа они
11: жалко,
1: не могут просидеть.
11: Жалко время свое, жалко. Я тоже понимаю, что самое бесценное, как эмоция, это время, поэтому, ну, вот абсолютно разное. Конечно, все равно женщина, основная категория, это женщина. Мужчин, наверное, порядка 20%. Ну, все равно немало, да, согласитесь, как бы.
1: Конечно,
0: интересно. Но разрыв определенный.
1: Да, а девушки, а вот после того, как они сделают там свои фарфоровые чашечки, своих кукол, они же куда-то их несут.
11: Забирают домой. Себе, либо выставки проводятся.
1: Вот,
11: да, то есть,
1: мне
11: да,
1: интересно.
11: Мероприятия. Вот как бы что там плавно, там, да, так мы переходим.
1: Потому что тщеславие-то должно взыграть.
11: Да. На самом деле, да.
1: Похвастаться.
11: Но есть момент, опять же, вот как вы говорили, если прям совсем-совсем страшные работы, да, вот, ну, как бы, что там...
1: Уродство.
11: Конечно, ну, уродство,
1: ну,
11: на самом деле...
1: будет.
11: На самом деле... Ну, даже есть мастера, ведущие, да, которые идут мастер-классы, и невозможно сделать уродство в рамках вот...
1: Да вот у нас из окна видно одна работа.
11: А, это да.
1: Нет,
11: да.
1: Не это, туда, чуть-чуть левее,
0: да,
1: я
0: нормальный
1: потом покажу.
11: Ну, посмотрим, да, после эфира.
1: Не боятся его.
11: На самом деле, выставки, да, которые проходят в Москве, как бы если переходить к досугу московскому, да, то есть сейчас колоссальное количество выставок разного формата, в том числе декоративно-прикладного искусства, крафтовые выставки, специализированные
1: вот
11: выставки.
1: Никогда не могу понять, что такое крафтовое пиво, я понимаю, что такое крафтовая выставка.
11: Ну, это примерно как бы самопал и самодел, да,
1: а,
11: вот
1: все,
11: так. Да, ну, на самом
1: то
11: деле.
1: То же самое тогда.
11: Ну, то же самое. То есть это можно отнести просто к формату ярмарок на самом деле, да, сказать, что крафтовая выставка все-таки это ярмарка, где вы можете непосредственно приобрести то, что вам нравится, а выставка это все-таки чуть-чуть другой уровень. То есть это мероприятие, где практически невозможно купить работу вот так, то есть это как бы либо предварительно как-то, либо потом с мастерами договариваются. И вот Москва, она чем хороша? Сейчас колоссальное количество выставок. В разнообразии их такое, что в день, если вот мы тоже как бы мониторим, где участвовать, что делать, то есть мы реально понимаем, что в месяц можно участвовать там в 5-6 больших мероприятиях, именно больших мероприятиях. Но все равно для себя сделали такие вот приоритеты, остановились на определенных площадках, где нам комфортно.
1: Ольга, у вас что с выставками? Вы же не крафтовые делаете вещи.
21: А, с выставками все у меня прекрасно.
1: Так.
21: Будет скоро, скорее всего, скоро будет еще одна. Вы
1: ну,
21: вообще
1: когда...
21: в целом, я люблю персональные выставки. То есть я люблю делать проекты. Мне интересно развивать тему, ну как, используя много, ну, несколько работ. То есть глубже подойти к теме. Не просто делать одну работу, а именно тему развить. Для меня это важно.
1: Это Ахматова?
11: Да.
21: Это Ахматова,
11: это,
21: да.
11: Это, кстати, моя любимая Ольгина
0: похоже,
11: коллекция.
0: Да, узнается.
1: Амадео тут называется, правда, да. Кукла, но ну, я уже...
11: Что... И коллекция называется «Внеклассное чтение».
1: Да. А мотылёк это Цветаева?
11: Да.
21: Все верно.
1: Какая вы... А, слушайте, вы вкладываете не просто куклы, а это что, Никон?
21: Ну, я люблю, да, истории рассказывать людям.
1: Вот этих я не узнаю.
11: Никон не узнаете? Да ладно, посмотрите.
1: Пиросмани?
21: Ну, это Пиросмани, это про
1: миллион
21: алых роз.
1: А, все ясно.
11: практически квиз прошли, да?
1: А Золушку мне почему-то напоминает Фаину Раневскую.
21: Ни одному вам она напоминает.
1: Это она?
21: Нет, это не Фаина Раневская.
1: А кого вы тут?
21: Просто так получилось. Я не специально.
0: Мне интересно просто, чем вы вдохновляетесь, когда создаете своих кукол?
21: Головой.
0: Вот откуда пришел вам по порыв сделать куклу Анны Ахматовой, например?
21: Ну, мне нравятся люди, которые оставили след в истории. Я как бы читаю, изучаю, мне это интересно. Мне близко это их творчество, и поэтому для меня это важно. А так вообще... Куклу можно сделать из всего, из чего угодно. Я имею в виду не материалы, а...
11: Идеи.
21: Идеи, да-да-да. Когда меня спрашивают, вот как вы спросили, откуда берутся мои фантазии, да-да-да, там сентябрь, октябрь, то я могу сказать, дайте мне любой предмет, и я сделаю из него человека в образе... Ну, в смысле, из этого предмета сделаю
1: куклу.
21: Да, куклу в образе
1: очень
21: человека.
1: Очень интересные куклы, конечно. Это все не для детей, не для игрушек. Это коллекционные экземпляры. Друзья, если на выставку Ольги Ягубец не можете попасть, ищите книгу «История творчества длиной в 25 лет. Лучшие работы». Очень интересно, захватывающе. Вот такая книга продается?
21: У меня лично, да.
1: У Ольги лично. У нее свой магазин где-то есть книжный, там и продается. Что вы можете сказать о том, вот человек, когда он идет и занимается тем же фарфором, теми же куклами, он получает какой-то адреналин, я не знаю, он получает какой-то кусочек счастья. Что он получает? Что он находит в этом? Какую-то свою мечту, я не знаю, или это просто вот, ну... Как вот у меня была история, да, мне хотелось всю жизнь посмотреть Мону Лизу, Джоконду. И я вот всегда думал, вот я поеду, увижу ее. Это будет же вообще шикарный день, это шикарно. Я приехал, зашел в Лувр, я увидел ее над головами китайцев и японцев, благо они поменьше меня. Посмотрел, подумал, боже мой.
0: И
1: вот ради этого я много лет пытался приехать в Париж. И правда, я разочаровался и ушел. И даже не сфотографировал ее. Люди достигают вы даете им то, что они хотят?
21: Конечно.
11: Однозначно.
21: Однозначно.
11: И не то, что достигают.
1: У нас 30 секунд.
11: Прямо. Нам интересно, чтобы люди продолжали этим заниматься и приносили себе удовольствие. То есть наша цель, как бы, чтобы удовольствие длилось долго.
1: Но это полезно. Это полезно и для нервов,
11: да.
1: И для психики. Да. И мне кажется, это полезно для какой-то реализации, самореализации, верно?
11: Верно.
21: Верно.
1: Спасибо.
21: Спасибо огромное.
11: Приходите.
0: Спасибо.
1: Ольга Ягубец, спасибо. Член Московского союза художников, художник авторской куклы. Ищите книгу ее «История творчества длиной в 25 лет. Лучшие работы». А также Светлана Кирдишова, руководитель творческой мастерской «Берег ветров». Хотите делать фарфор? Идите к Светлане. Герман Бабаян.
0: И Макс Челноков.
1: Оставайтесь с радио, говорит Москва. Новости.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13 часов. В студии с новостями Руслан Точиев. Здравствуйте. Решение Украины начать войну с мультиками показало уродство киевского режима, заявил Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, мультфильм «Маша и медведь» покорил мир своей добротой, человечностью и, в хорошем смысле слова, пропагандой лучших человеческих качеств. На ежедневном брифинге Дмитрий Песков также прокомментировал взрывы на северных потоках и назвал их актом террористического саботажа против Евросоюза. Как отметил пресс-секретарь президента России, инвесторы из строительства двух линий газопровода вкладывали в энергетическое будущее ЕС и конкурентоспособность европейской экономики. Позиция Дональда Туска по отказу от преследования исполнителей теракта на Северных потоках может вызвать только изумление, подчеркнул официальный представитель Кремля. Кроме того, Песков сообщил, что Владимир Путин сегодня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Встреча пройдет в очном формате. Тему совещания глава государства обозначит сам, подчеркнул Песков. Два человека погибли и шесть получили ранения из-за атак ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. В частности, жертвами украинских ударов стали два жителя Приазовского округа и города Васильевка. Итальянский военно-промышленный концерн «Леонардо» открыл компанию на Украине. Там будут тестировать новую систему противовоздушной обороны. Испытания пройдут до конца этого года. ПВО получило название «Микеланджело Дом», то есть «Купол Микеланджело». Новое ПВО создается для защиты от различных воздушных угроз, включая массированные атаки беспилотников. Топ-менеджера литовских аэропортов уволили из-за обвинений в связи с Россией. Ранее несколько депутатов раскритиковали члена правления компании Александра Ланецкого за его комментарий, который он дал российским и белорусским журналистам. Кроме того, поводом для снятия с поста стала позиция топ-менеджера по теме российско-украинского конфликта, сообщает литовский телеканал ЛРТ. Ланецкий заявил, что не согласен с обвинениями, но не хочет быть ненужным бременем для компании и ее деятельности. Отмечу, литовский аэропорт – это государственный оператор, управляющий всеми тремя международными пассажирскими аэрогаванями Литвы. Курс валют: китайский юань стоит 12 рублей 41 копейку. Курс доллара, установленный ЦБ, 83 рубля 36 копеек. Курс евро в пятницу 96 рублей 73 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 22, завтра в столице облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 23-25, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
6: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
8: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Повтор лучшего.
22: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: 13 часов и 5 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
24: Здравствуйте.
23: Будем сегодня говорить о том, почему разрушаются серьезные отношения. Друзья, если у вас будут вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС +7 925 888 88 94 8. Телеграм «Говорит Москобот». Работает наша трансляция в Телеграме, в Ютубе, в ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь. И, кстати, еще ваши ваши вопросы можете задавать в сервисе «Макс». Лен, зачем мы вообще начинаем строить серьезные отношения, если все равно есть риск их потерять? Угу. Потому что вообще нет никаких гарантий, что эти отношения до конца жизни, что все может вдруг раз и закончиться.
7: Вот именно потому, что нет никаких гарантий, угу. И именно потому, что можно, в общем-то, любые отношения потерять. Вообще гарантия и отношения — это понятия, которые не синонимичны, мягко говоря, да, какие бы надежные люди ни были, какие бы прочные связи они ни строили, всегда есть риск потери отношений по тем или иным причинам. И именно из-за этого страха многие современные люди в молодом возрасте, они избегают этой темы создания серьезных отношений. Поэтому, значит, первый вопрос, вот это важно, я на него отвечу. Зачем мы вообще стремимся, если мы обладатели здоровой психики, да. Если мы обладатели позитивного образа будущего, если у нас все настроено внутри правильно, все наши идентификации, да, возрастные, значит, там всякие пороги мы прошли, и вообще мы стремимся к такому личностному развитию, зачем мы создаем серьезные отношения? Первое, это очень важно, быть любимыми и любить. Абсолютно все мы, люди, рожденные в человеческом обществе, мы все в той или иной степени нуждаемся в любви. Осознаем мы это, не осознаем, но нам очень сильно требуется, чтобы нас кто-то любил, и мы тоже проявляли чувство любви в отношении кого-то. Дальше, что мы ищем в отношениях? Мы ищем обязательно предсказуемость и безопасность. Отношения, в которые можно назвать несерьезными, либо отношения, в которых наличествует большое количество так называемых эмоциональных качелей. Все же, наверное, слушатели понимают, что такое эмоциональные качели. Да? Вот эти отношения, они не могут дать ощущение стабильности и предсказуемости. Если это потребность, а это наша потребность, если эта потребность не закрыта, соответственно, мы в отношениях счастливыми себя не чувствуем, они приносят нам в жизнь очень много напряжения. Угу. Дальше. Для чего еще серьезные отношения нужны? Для того, чтобы реализовывать совместные цели и ценности. Да? Цели могут быть такими, которые в одиночку достичь, например, очень сложно. То есть если цель когда-то завести детей, да, если цель, не знаю, что-то приобрести, построить и так далее, дерево, дом, сына, то, естественно, в одиночку это делать гораздо сложнее, чем когда мы находимся в серьезных поддерживающих отношениях. Мы обязательно вступаем в серьезные отношения. У нас есть эфир про отношения. Я там говорила, что они нас развивают. Мы, отношения — это такая область, это такое явление, которое нас очень сильно развивает, и одновременно мы об это очень сильно ранимся. Поэтому для того, чтобы мы развивались, для того, чтобы мы, скажем так, не угнетали какие-то свои личностные проявления, нам обязательно нужен в жизни хотя бы один раз формат серьезных отношений за всю жизнь, я имею в виду. Что мы еще делаем? Мы в них ресурсируемся, мы в них подпитываемся, да? Мы оказываем поддержку, мы получаем поддержку. Обращаю внимание, что все вот эти аппетиты, да, все эти факторы, они дуальны. То есть всегда мы что-то берем, мы что-то отдаем, да? Да. То есть если нам нужна поддержка, то, соответственно, мы нуждаемся и в том, чтобы эту поддержку оказывать.
23: Взаимовыгодное сотрудничество такое.
7: Серьезные отношения, они дают нам возможность формировать положительный образ будущего нашего, да? То есть тогда, когда мы понимаем, что мы с этим человеком можем простраивать, значит, что-то очень важное, очень ценностное для нас. А также мы хотим чувствовать принятие и принимать другого. Но вот здесь без фанатизма очень важно, что если мы думаем, что в серьезных отношениях нас должны принимать вообще любыми, вот прям вообще любыми, со всеми нашими, так сказать, вывернутыми теневыми сторонами, вот это ошибка, это большая ошибка, которая ведет очень часто к разрушению отношений, потому что, в общем-то, есть черта, да, до которой мы можем быть естественными, и есть черта, где мы должны саморегулироваться, сдерживаться и идти на компромиссы, ну, потому что, например, эти черты личности второму выдерживать очень трудно.
23: Да,
7: но так или иначе, да. Принятие, да, то есть до разумных пределов принятия, оно очень важно, и именно этого мы в серьезных отношениях и ищем.
23: А вот эта вот история с тем, что нет никаких гарантий, что эти серьезные отношения будут постоянными, что с этим делать?
7: Принимать эти риски на себя. То есть, когда человек приходит во взрослую жизнь, он приходит и в действительность, в которой иногда эта действительность диктует некоторые правила, и в этих правилах заложены риски. Да? То есть, тебе может повести, и у тебя все сложится очень благополучно, но тебе может не повести, и у тебя все сложится неблагополучно. Для чего мы проводим вот такие эфиры? Именно для того, чтобы везло гораздо чаще. Угу. Потому что, когда человек осознает, что происходит, когда человек не пытается, ну, скажем так, либо придумать, либо, знаете, мифологизировать, да, вот как бы судьба какая-то есть, есть какой-то фатализм. Очень часто в серьезных отношениях там не про судьбу, хотя нет, мы сегодня поговорим, при чем там судьба вообще, да, там очень часто не про миф, судьбу и, значит, там какое-то вмешательство вселенных, да, высших сил, а там очень часто про осознанность, про то, что мы действительно, отношения — это работа, и мы принимаем, скажем так, в этом участие, и мы эти отношения строим. Вот эта фраза «строить отношения», она абсолютно, вот эта, ну, как сказать, метафора, она абсолютно подходит к тому, что в отношениях происходит.
23: А как мы выбираем партнера для серьезных отношений? Как вообще этот процесс отличается от поиска легких отношений?
7: Значит, объясняю. Когда мы ищем... Вообще, на самом деле, если провести опрос, наверное, между людьми, то далеко не все люди признаются искренне, честно, что они в поиске серьезных отношений. Потому что слово «серьезное» у многих молодых людей... Ну, ладно... Да, молодых. Вот вы знаете, чем старше возраст будет, тем больше будет человек приходить к тому, что размениваться на большое количество легких отношений ему уже не хочется, не хочется тратить на это время. Поэтому будем говорить о молодых людях. А молодые люди у нас сегодня до 55 лет, да, как мы знаем.
23: Да, да, да.
7: Ну, как бы Всемирная организация здравоохранения сказала так. Будем принимать.

0: проводить время вместе. И вот это все может работать, вот, знаете, при благополучных стечениях обстоятельств до 3 лет. Почему я говорю сегодня про серьезные отношения? Что я имею в виду под серьезными отношениями? Да, отношения, которым полгода или год, при всем уважении, даже если люди серьезно к ним относились, вот к категории серьезных и длительных я отнести не могу. Почему? Потому что вот они как раз, скорее всего, держались на вот этой гормональной подпитке.
1: Угу.
0: Да, а что такое гормональная подпитка? Это идеализация партнера в чистом виде. То есть мы какие-то его части и какие-то части себя готовы отбрасывать. Почему? Потому что нас влечет. И вот до 3 лет, все, что происходит до 3 лет, очень часто только на этом влечении и держится. Но это база. Если этого не возникает, то есть могут ли возникнуть серьезные отношения, в которые вы вступаете долгую, без вот этой гормональной тяги. Гипотетически могут. Но они должны тогда стоять на какой-то выгоде. Мощнейшей выгоде, когда людей, например, там женят, кланы там женят между собой, и, в общем-то, нет там никакой тяги, но там, например, там как-то усиливают кланы друг друга, да, то есть там речь идет не о чувствах. Если мы говорим о стандартном выборе партнера, то это база, то есть если нет вот этого гормональной тяги, так называемой, да, такой животной, фактически животной реакции, ничего не получится. Но когда они переходят в разряд серьезных, то есть гормональная тяга, допустим, это проще всего, но нашел ты человека, который тебе нравится и темпераментно сексуально к тебе подходит. Что дальше делаем, да? Следующее. Мы смотрим, насколько нам с этим человеком удобно. Удобно во всех смыслах, в том числе и выгодно. Для нас это имеет значение. Хорошо, проходим этот этап. Мы понимаем, что нам с этим человеком удобно, что жизнь с ним, рядом с ним, нахождение рядом с ним лучше, чем без него. Как-то он нашу жизнь украшает, облегчает, чем-то наполняет и так далее, да? Дальше. Идет следующая ступень, да, следующий этап. Формируются общие ценности и общие планы. То есть тогда, когда люди начинают смотреть в одну сторону, и они не противоречат своих представлениям о том, как должно быть. Им вместе нравится думать о будущем. Дальше, спустя еще количество времени определенное, начинается развитие близости. Близость – это психоэмоциональный контакт. Я бы это назвала, это то, что потом... Когда отношения длятся долго, очень часто приходит на замену вот этой сексуальной страсти. Это привычка в хорошем смысле и партнерство. Привычка и партнерство. Вот это близость. Это тогда, когда тебе вот этот человек, он дорог, он твой, ты ему доверяешь больше, да, и ты, соответственно, готов быть доверителем для него, да, то есть вот ответственность, вот это она делится и воспринимается абсолютно легко. Когда мы понимаем, что мы с этим партнером, следующий этап, прошли какое-то количество препятствий и преодолений, то есть мы уже так долго вместе, что в нашей жизни уже случилось какое-то количество негативных событий у него, у меня или у нас вместе, и мы вместе с этим человеком их благополучно прошли. И это наши отношения не разрушило.
1: Наоборот,
0: вот
1: объединило
0: это,
1: нас.
0: Вот это очень-очень серьезный показатель, да, потому что в легких отношениях обычно там, ну, скажем так, любая волна недопонимания способна разрушить эти отношения. Любая ссора. Любая ссора. Серьезные отношения, любая ссора не разрушит никогда. Дальше. Как мы, когда эти отношения, когда мы можем говорить о том, что это серьезные отношения, когда они разрастаются на так называемых третьих лиц, то есть тогда, когда уже там родители с обеих сторон знают, что это пара, да, или будет образовываться семья, а когда если есть дети, например, если это взрослые люди, у них есть дети, эти дети уже знают, что существует партнер, да, то есть уже друзья, какие-то коллеги уже видят, то есть понимаете, есть уже третьи лица,
1: какой-то непонятный
0: которые,
1: там,
0: да, то есть это уже не секрет, это уже не секретный человек, который вроде бы есть, но про него никто не знает. То есть про этого человека уже знают, что это вы находитесь в отношениях с этим человеком. Да? Дальше, когда есть общее развитие, то есть тогда, когда один партнер развивается, другой не развивается, эти отношения, скорее всего, ну, первый кризис не пройдут совершенно точно. Обычно, когда есть общее развитие, когда один что-то преодолевает, другой что-то преодолевает, оба меняются, оба трансформируются. Вот это говорит, и отношения при этом не разваливаются, то есть люди сохраняют единство, да? А вот это говорит о серьезности отношений. И очень важный показатель. Несмотря на то, что люди долго вместе, им не скучно. То есть скука в их взаимодействии не приходит. Вот это очень важный маркер.
1: Вот эти все качества, которые вы перечислили, там удобство, близость, нескучно, общее развитие, да. Любая ссора не разрушает, это, как правило, и с той, и с другой стороны должно присутствовать.
0: Да,
1: да? То
0: конечно.
1: Есть не обязательно, да, должны быть похожие чувства и там. То есть если один испытывает, другой не испытывает, это уже...
0: Если один испытывает, другой не испытывает, то тогда...

0: эти отношения будет держаться, ну, например, на том, что один закрывает какие-то очень серьезные потребности другого. Угу. У одного есть деньги, много, а у другого вообще нет этих денег. И, соответственно, он тогда, выбирая эту потребность главной, на закрытие этой потребности, живет вместе. Счастлив ли он? Ну, таких я людей, которые на самом деле искренне с собой, честны с тобой, встречала мало. Которые говорят, что я живу только ради денег с этим человеком, и я при этом счастлив. Нет. То есть обычно все равно какие-то чувства, да, какое-то единение, какая-то осознанность должна приходить. Принятие этого человека. Принятие этого человека. И также я не встречала того человека, который говорит, со мной живут ради денег, и я счастлив. То есть человек может об этом не задумываться, это да. Но так, чтобы он осознанно говорил, я счастлив, потому что со мной живут ради денег, меня не за что любить, но вот как бы деньги есть, но поэтому
1: но
0: тогда
1: когда
0: со мной
1: мужчина живут. В 65, я сейчас не хочу никого обидеть, а ей, например, 20-25, да, и они заключают брак, и он считает, что она с ним по большой любви. Такое может быть?
0: Ну нет, конечно, если он считает, что она с ним по большой любви, он просто создает себе эту фантазию, да, mm-hmm. она эту фантазию всячески поддерживает, конечно, нет.
1: Понятно. А еще вот по поводу то, что может объединять, я для себя отметила, ну, это не качество какие-то, а внешние обстоятельства или факторы, например, когда есть общие дети. Да?
0: Общие дети.
1: Ипотеки, кредиты,
0: да,
1: обязательства.
0: Совместные какие-то общие дела.
1: Да.
0: Но, вот смотрите, здесь вот этот фактор, он может быть как объединяющим, так и mm-hmm. разрушающим. Объясню. Сейчас, когда я буду говорить о том, что же является причиной разрушения, что может являться причинами разрушения серьезных отношений, там будет такой момент, что есть некоторые причины, которые только объединяют. А есть такие кризисные, скажем так, моменты, которые могут легко разъединить. Ну, какое количество семей не выдерживала, например, долговой нагрузки, финансовой нагрузки и разваливалась. Какое количество семей, я вам 1000% говорю, психолог, который видит это фактически ежедневно, ребенок, который должен объединять пару,
1: да.
0: разваливается пара. Ребенок рождается, а партнер уходит, или партнерша охладевает, становится только матерью. Да? Разваливаются угу. отношения. Угу. Поэтому
1: да.
0: этот фактор, он может объединить, он может развалить.
1: Поговорим еще об этом чуть
0: да.
1: позже. А в чем отличие разрушения длительной связи для партнеров от не очень длительной связи?
0: В проживании, вот когда мы выходим из отношений, которые длились много лет, вот 3 плюс лет, вот я бы даже это говорила, 7 угу. лет, 8, 10, 15. Бывает такое, что люди по 20, по 30 лет вместе живут, а потом разводятся. То есть, ну, казалось бы, как можно уже развестись, прожив такое количество времени вместе, но тем не менее расходятся. И мы сейчас говорим об отношениях, которые могут быть оформлены как семья, которые могут быть не оформлены, то есть люди просто живут вместе, да, или у них любовнические длительные стабильные отношения, неважно, просто серьезные долгие отношения. Когда они заканчиваются, человек проживает фактически физическую боль. Почему? Потому что тот, который, он был на месте осознанно выбранного партнера, понимаете, мы с абы с кем серьезные отношения никогда не построим. И здесь ошибочно думать, что мы выбираем партнера только от головы. То есть только наш разум, мы оценили, сколько там зеленых флагов, сколько красных флагов, расчертили себе квадрат Декарта, и такие, значит, ну вот все, этот подходит.
1: Ох,
0: нет.
1: Да.
0: Дело в том, что основную роль, колоссальное значение имеет наше бессознательное. То есть мы выбираем партнера благодаря информационному посылу, информационному пласту, который идет у нас глубоко-глубоко изнутри. Осознавать мы это часто не можем.
1: А можно по взгляду понять? Что этот человек нам подходит для серьезных отношений.
0: По взгляду,
1: на человека, например.
0: По взгляду вы можете ошибиться, понимаете? Вот человек может просто красиво выглядеть, да, и вам нравится его внешность. Но познакомившись с ним поближе, да. вы понимаете, что нет, эта внешность не спасет. Он будет хорош для легких отношений, но он не будет подходить для серьезных. Когда человек выбирает кого-то для серьезных отношений, один уже назначил второго быть с собой надолго, понимаете? То есть он просто так не отдаст эту роль ему, вот этого партнера, который рядом со мной надолго. И получается, что серьезные отношения, в отличие от легких, у них есть своя иерархия, там есть свои роли, там есть структура развития, там есть кризисы, которые проходят вместе партнеры, да, потому что это в долгую. Там люди меняются, и там люди фактически иногда они, ну, настолько объединены, что они прорастают в друг друга психологически. Я сейчас говорю не про структуру слияния, да, никогда один слился с другим и сидит как голубь, да, нет. Они просто очень-очень-очень близки становятся, потому что очень много знают о партнере, например.
1: Угу.
0: И когда вдруг на месте отношения не спасли, да, развалились. На месте этого второго, когда пустота, эта пустота невероятно мучительна. Невероятно мучительно. И поэтому, когда человек получает вот такой разрыв после долгой связи, даже если уже мучительны были отношения, даже если они уже были не совсем здоровы, то он физически проживает горе, настоящее горевание. Это надо понимать, что вы столкнетесь или сталкивались уже с настоящей физической болью, и это скорее норма, чем не норма. И очень важно, легкие отношения, еще раз говорю, они могут разрушиться не из-за чего. Вот настроение изменилось у обоих партнеров. Кто-то там рядышком более интересный помелькал, или, не знаю, любая проблема, любое какое-то внешнее событие, обстоятельство, геополитическое, экономическое, с работы уволили, еще что-то. Все, идет ссора, люди разваливаются. В серьезных отношениях так не происходит никогда. Даже если кажется, что люди разошлись после какой-то одной ссоры, очень, ну, или какого-то одного поступка,
1: да, да,
0: на
1: да.
0: самом деле вот эти трещины, они идут годами. Потому что серьезные отношения, они достаточно крепки. Там есть клей. Этот клей — это страх. Страх потерять партнера. Вот у наших чувств, у них есть всегда эмоции, они нам для чего-то даны. У эмоций, вернее, у наших чувств есть эмоции, что сказала сама Дима. У наших эмоций есть две функции. Вот это я хотела сказать. Они могут нам помогать, они могут мешать. И вот в отношениях серьезных страх, он обладает охранительной функцией. Когда мы боимся потерять того, кто рядом, потерять все, что с ним связано, да, вот эту часть своей жизни, этот страх, он склеивает партнеров друг с другом. Он не дает нашим психологическим,
1: болтаться,
0: значит, там,
1: да?
0: штормам, да, бесконечно ухожу, прихожу, то типа,
1: качели
0: с тобой,
1: вот эти устраивать.
0: С тобой. Да, вот как бы этот страх, он держит людей, скажем так, в зоне контроля.
1: Uh-huh.
0: Здесь он
1: uh-huh.
0: очень важен. В легких отношениях, когда нет такого страха, ну, собственно, тут и чего.
1: То есть получается, когда люди встречаются, встречаются, встречаются, и потом кто-то из партнеров встречает кого-то более интересного, говорит, ты знаешь, я как-то вот что-то я не готов продолжать или не готова продолжать. Это,
0: вот,
1: скорее всего, говорит о легкости, да?
0: Да, вот в отношениях, которые короткие, да. Да, там, в общем-то, очень часто даже и не стоит анализировать, когда, если приходит ко мне человек с таким запросом, мы даже и не идем в анализ, что произошло, а почему, а сделали ли я что-то так, что-то не так. Когда mm-hmm. отношения короткие, это вообще не имеет смысла разбирать. Вам это, условно, это
1: копаться,
0: никому ничего
1: искать.
0: Не даст, абсолютно.
1: Да,
0: здесь
1: да.
0: надо, скажем так, ставить точку, идти дальше и сделать так, чтобы это не было травмой, да, а если вдруг это потравмировало, потому что вы не ожидали, mm-hmm. а, ну, один принял такое решение, а второй не ожидал, да, то есть несовместное решение, то тогда сделать так, чтобы эта травма не стала преградой для построения новых хороших отношений. Когда мы говорим о серьезных отношениях, там, естественно, будет этап, в которых вы обязаны, мы все обязаны будем проанализировать, если мы оказываемся в такой ситуации, а что произошло, а почему так произошло, что отношения не сохранились. Хотя они были долгими, то есть это монолит был, это бы очень долго мы вместе
1: и вроде
0: находились.
1: Вроде все было нормально, да?
0: Ну, там, может быть, было нормально, может быть, не было нормально. Понимаете, некоторые считают, что мерило хороших отношений — это когда нет ссор.
1: Да.
0: Какая чушь? Ссоры должны быть, люди должны выяснять отношения, двигать границы,
1: угу.
0: Значит, там, скажем так, идти на компромиссы, угу. сдерживать себя, в то же время принимать другого. Это серьезная работа. Поэтому нет ссор, это не тот показатель. Но вот когда нет эмоциональной включенности, вот в эмоционально фокусированной терапии там есть такой термин emotion responsibility. Его переводят как эмоциональная включенность. Но на самом деле дословный перевод — это эмоциональная ответственность. То есть, когда есть эмоциональная ответственность в отношениях, то есть ты отвечаешь эмоционально, в том числе, за то, что чувствует другой. Ты это видишь, ты на это реагируешь, ты свои чувства демонстрируешь правильно, ты их расшифровываешь, ты их не перевешиваешь, ты ими не давишь, да, ты их не закрываешь. Вот это все, это является базой все-таки для сохранения отношений. Когда этого нет, а во многих парах об этом не задумываются или не знают, как это делать, и, соответственно, вот это один из факторов, который может разрушить даже серьезные отношения.
1: А если изначально отношения начинаются с такой позиции, как ты знаешь, я сейчас не хочу серьезных отношений, и они вроде как начинаются вот с легких отношений.
0: Нормально,
1: да?
0: Если потом передоговорились, нормально.
1: А на каком этапе нормально передоговариваться или такую переконтрактовку проводить? Через какое время?
0: Если смотрите, вы вроде отношения, они все, они вот любые отношения и легкие пойдут этапом развития,
1: угу.
0: и серьезные, тем более, они пойдут этапами развития. В каждых отношениях, каждый этап развития — это будет кризис. Каждый этап развития будет охарактеризован тем, что роли в паре меняются. Сейчас объясню. Смотрите, вот, например, вы встречаетесь, и вы ни один, ни другой не задумываетесь о том, чтобы были легкие отношения. Ваши роли будут любовник-любовница или друг-подруга. Ну, там, кто это будет воспринимать. Да. Да? Вас это на какой-то момент будет устраивать. Потом проходит время, и вдруг вы почувствуете, что в той роли, в которой вы находитесь, вам находиться уже некомфортно. Идет обсуждение новое, да, идет более близкое. Например, давай мы будем уже теперь мужчина и женщина. Только ты, только я. Удаляемся со всех приложений знакомств, договариваемся о верности. Мы вместе, да, мы пара. Да? Потом это может быть роль муж-жена уже обсуждаться, да, или сожители. Ну, то есть люди, когда вместе съезжаются, да, они оформляют отношения, вместе живут, такой гражданский брак. Фактически тоже муж-жена, только не оформленные отношения. Да? То есть это другая новая роль. Потом может идти речь о появлении детей, да, или вовлечении детей в свою семью, потому что иногда у взрослых людей, когда они, это если не первые отношения, то у них уже есть дети. И эти дети включаются как третьи, да, участники в семью. И каждый из этих этапов — это всегда возможность разрушиться отношениям, либо пойти дальше. Если идут дальше, есть развитие. Если дальше не идут, то, собственно,
1: ну, понятно, что нужно разговаривать, но, то есть, нормально, да, если даже легкие отношения, задавать вопросы вот по поводу таких этапов, когда ты встречаешься, но хочешь чего-то большего.
0: Нормально это озвучивать сразу, но, опять же, если вы берете ответственность, если он говорит, а он или она, да, говорит, а я не готов сейчас или не готова к серьезным отношениям, а вы такой, ну, подстрою под себя, да, как-нибудь там. И вот это вот подстрою под себя, оно будет, скорее всего, элементом давления, потому что, когда мы говорим о взрослых отношениях, о зрелых, то там оба выбирают друг друга такими, какие они есть. Это вот подстрою, продавлю, да, подстрою, продавлю, чего-нибудь там сманипулирую как-нибудь, это будет уже элемент давления, который может тоже очень негативно сказаться.
1: Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы продолжим разговор про серьезные отношения.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 13:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В СКР сообщили о задержании осквернивших мемориал героям Сталинградской битвы. Следственный комитет будет ходатайствовать об аресте двоих мужчин, которые 24 июля бросили 5-тысячную купюру в водоем на территории Мамаева кургана в Волгограде. Уточняется, что фигуранты призывали посетителей мемориала достать банкноту. При этом один из мужчин, изображая случайного прохожего, прыгнул за деньгами в водоем. Свои действия они снимали на камеру смартфона, после чего разместили видео в одной из соцсетей. Как уточнили в ведомстве, подозреваемые находились на территории разных регионов России. Операцию по их задержанию проводили следователи, оперативные сотрудники УФСБ по Волгоградской области и Центра по противодействию экстремизму регионального МВД. Обоих фигурантов доставили в Волгоград, где с их участием проводятся следственные действия. Власти Ирана заявили о необходимости выработать план для преодоления санкций США. Об этом сообщил спикер парламента Исламской Республики и главный переговорщик в диалоге с Вашингтоном Мухаммад Багер Галибаф. Если обратите внимание на ресурсы и сырье мусульманских стран, то станет понятно, что наш враг пришел, чтобы украсть их. Поэтому в этих условиях необходимо выработать план преодоления несправедливых рестрикций, написал Галибаф в своем телеграм-канале после встречи с представителями бизнеса Ирана и Ирака в Багдаде. По словам спикера иранского парламента, США и Израиль поняли, что им не одолеть Иран и Ирак при помощи жесткой военной конфронтации. Поэтому они перешли к экономической войне, подчеркнул политик. В стамбульском районе Арнавуткёй к берегу Черного моря прибило беспилотник. Спасатели получили сигнал о находке от местных рыбаков. Они уведомили береговую охрану и вызвали саперов военно-морских сил Турции из-за возможного наличия взрывчатки в дроне. Военные обследовали БПЛА и сообщили, что подорвут его в качестве меры предосторожности. Напомню, в понедельник, 17 августа, в том же районе Стамбула был найден боеприпас, его принадлежность не установлена. В черноморских провинциях Турции в последнее время неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, в том числе со взрывчаткой. Как сообщает ТАСС, к берегу прибывал и беспилотный катер, который обезвредили саперы. В швейцарских Альпах начали строить бункеры для богатейших людей мира. Там планируют сохранить их ценности на случай любых катастроф, включая золото, деньги, произведения искусства и автомобили. А подземные хранилища будут расположены на глубине более 100 метров в массиве Брюник. Газета «Бильд» отмечает, что строительство бункеров началось в январе. Черновые работы в зоне повышенной безопасности завершены. В январе 27 года начнут возводить портал для складских помещений. Первые хранилища могут быть готовы в 28 году. О погоде. В Москве плюс 22, завтра в российской столице облачно, с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 23-25, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Дачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес, Джорди Алба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain have surely,
4: dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва, 94,8.
2: Повтор лучшего. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13 часов и 36 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Сегодня говорим о том, почему разрушаются серьезные отношения. Но прежде чем перейти к теме, Лен, давайте вы напомните ваш телеграм-канал, чтобы наши слушатели вас нашли, подписались и смотрели тоже наши эфиры, и читали
0: Псай, нижнее подчеркивание, Лав, нижнее подчеркивание, Йова. И его можно посмотреть в анонсе вот этого блока. Мы вас услышали, говорит Москва. Да.
1: Так что, друзья, присоединяйтесь и подписывайтесь на телеграм Лены. Что становится причиной разрушения серьезных отношений?
0: Вот смотрите, как я уже сказала, если легкий может разрушить все что угодно, да, отношения, да, как какое-нибудь возникновение бывшей или бывшего элементарно, да, то с серьезными так уже не работает. Это достаточно устойчивая структура с фундаментом, да, со своими этапами развития, с правилами, которые принимают, традиции создаются, да, привычка формируется, близость формируется, потребности закрываются. Их так просто не разрушишь. Еще раз говорю, никогда серьезные отношения не разрушаются из-за чего-то одного или кого-то одного. Это долгий длительный процесс, знаете, когда трещины идут, а потом небольшое, знаете, движение крыльев бабочки разрушает огромную
1: что-то
0: конструкцию.
1: Что-то происходит,
0: вот,
1: да.
0: Вот примерно это так работает. Поэтому первое, вот я уже сказала, в отношениях серьезных всегда есть роли. И освоение, и изменение этих ролей для партнеров всегда это очень-очень тяжелое событие. Ну, например, сначала вы просто встречались, а потом вы решили вместе жить. Сначала у вас был как бы у каждого свой отдельный бюджет, а тут вы решили, что у вас совместный бюджет, и кто-то за что-то отвечает. Сначала у вас не было никакой совместной собственности и обязательств, а тут вы решили вместе квартиру покупать или снимать. Сначала не было детей, а потом вы решили, что эти дети появятся. И каждая вот эта вот роль, она дается людям очень часто невероятно сложно. Люди не готовы, понимаете, от того, что у человека рождается ребенок, он от этого родителем в своей голове не становится. Ну, де юре, да. А де-факто, для того, чтобы принять, а что вообще произошло, что теперь жизнь меняется, да, что когда люди съезжаются, когда люди о чем-то передоговариваются, или, например, в паре работали оба, а один потом по какой-то причине перестает работать. Или сначала один много зарабатывал, потом время прошло, все изменилось, другой начал много зарабатывать, а этот меньше. И все вот эти вот иерархические посылы, это все тоже является кризисными моментами. Люди многие считают, что вроде как, а что такого? А каждый раз человеку, каждый раз личности может очень тяжело быть через это проходить. Многие пары не выдерживают испытания деньгами, многие пары не выдерживают испытания детьми, многие пары не выдерживают испытания просто рутиной, да, вот просто обязательством ответственности, да. Вот это все является очень-очень важным и неочевидным поводом. То есть каждый раз, если что-то в ваших отношениях меняется, вот этот этап, где друг друга пара должна поддерживать, где друг друга вот как можно больше соединяться в эти моменты, потому что как бы внешняя среда пытается разъединить. Вот идет трещина, да, которую можно не заметить, а она будет критической. Дальше. Второе и очень важное. Значит, в отношениях, еще раз говорю, огромное количество имеет так называемое наше бессознательное. Что это такое? Это тогда, когда все-таки нужно осознавать, что серьезные отношения – это часть наших родовых сценариев. Вот смотрите, все, что каждый из партнеров два человека, он и она, если мы говорим о традиционных отношениях, соответственно, у этого он и она были своя родственная семья, мама, папа, бабушки, дедушки, там тети, дяди, в которых ребенок воспитывался, а потом он стал взрослым. И так или иначе, все, что мы видели в наших отношениях, какие отношения были между родителями и вообще между мужчиной и женщиной, как происходило взаимодействие, как решались конфликты, кто там был главный, да, кто что кому доказывал, были измены, не было измен. Вот эта вся информация, она вся приносится в наши текущие отношения. Вот хоть мы заперерабатываемся у психолога, вот от головы, что нет, я как у родителей не буду, но это управлять не будет, я так не хочу.
1: Да.
0: Говорить можно все что угодно, но весь этот пласт, так скажем, родовых программ, вот все, что мы увидели, это все будет влиять. И это и есть работа бессознательного. А у наших родителей и у наших бабушек, дедушек и прочих родственников значимых мы подсмотрели как хорошее, так и плохое. И вот знаете, чтобы что-то проявилось хорошее в нашей жизни из бессознательного, иногда это еще нужно постараться и распаковать. А плохое, как травма, всегда стремится проявиться. Всегда стремится реализоваться и проползти дальше. Поэтому если вы чего-то подсмотрели деструктивного у своих родителей, а мы все подсмотрели
1: конечно,
0: что-то деструктивного
1: конечно.
0: У своих родителей, мы эту деструкцию, пока она не у нас в бессознательном, бессознательно и воспроизводим в текущих отношениях. Понимаете?
1: Да.
0: Соответственно, когда человек хочет, чтобы у него все было хорошо в отношениях, а ведет себя так, что становится плохо.
1: Провоцирует как
0: да?
1: будто, да?
0: Вот то, что мы имеем в отношениях, это, считай, действие наших вот этих вот странных, неосознанных желаний.
1: Угу.
0: Да? То есть мы хотим, чтобы отношения были спокойные, а они как поле боя. Мы хотим, чтобы партнер был верный, а он себя очень странно ведет, невозможно ему доверять, да? Или мы сами, мы хотим какой-то прозрачности, а с нами бесконечно врём в этих отношениях. Вот это и все и есть те программы, да, которые мы несем и которые мы будем реализовать, пока они нами управляют. Бессознательное очень сильно и управляет нами гораздо сильнее осознанного. И получается, что в какой-то момент, если что-то в серьезных отношениях идет не туда, нужно задуматься. Наша родственная семья — это наша родственная семья, да? А вот то, что мы создаем, это и есть те самые наши истинные отношения. И они, вполне возможно, должны быть отстроены. У нас в психологии есть понятие «отстройка» от сценария. То есть тогда, когда вы видели всегда одно и думаете, что одно, а представьте, там еще два сценария, у него и у нее, и они могут быть прямо противоположными, а могут быть настолько деструктивными, что они будут друг друга поддерживать, ну вот эти деструкции. И получается, что если от сценария не отстраиваться, то даже серьезные отношения, которые вы очень пытаетесь сберечь, могут рухнуть.
1: Отстраиваться от сценария нужно с помощью психолога?
0: Да, потому что работа с бессознательным самостоятельно не происходит. Оно на то и бессознательное, что в осознанное вы никогда это не выведете. Вы просто это не заметите. Понимаете, если ваша мама была контролирующей и пилила папу, какой бы вы ни пытались быть принимающей, вы будете контролировать и пилить в какой-то момент. Да, возможно, не в первые 3 года отношений, но потом случится какие-то события.
1: Проявится, да?
0: Да, это обязательно, еще раз говорю, все плохое будет пытаться проявиться. Да?
1: То есть,
0: если
1: да.
0: кто-то был очень обидчивым в семье, замолкал, игнорировал, уходил бесконечно куда-то, его надо было возвращать, в ваших отношениях тоже может начать это проявляться, и провокатором этого поведения в том числе будете и вы. Это работа бессознательного. То есть здесь для того, чтобы с этим справиться, нужен профессиональный человек, который вам подсветит, а что идет не так, да, почему вы именно это поддерживаете.
1: Нам всем, да, нужно пройти эту отстройку от сценария, потому что у всех какие-то сценарии неблагополучные.
0: Ну, понимаете, если вот повезло, и если благополучный сценарий был родительский и у него, и у нее, то тогда, возможно, и нет. Тогда, возможно, и нет. Тогда, возможно, это и не давит. А если вы понимаете, что родительская семья, мягко говоря, была не идеальной, не было там счастья в этой семье, да, и мама по какой-то причине там жила с папой и всю жизнь его терпела, или наоборот.
1: Или развод случился, да?
0: Ну, плохой развод, да, потому что, еще раз говорю, у нас в психологии есть понятие хороший и плохой развод. Или наоборот, надо было разводиться, а нет, мы в наших семьях не разводятся, в нашем роду не разводятся.
1: Будем
0: жить и имплицитно друг друга ненавидеть. То есть вот это все. Все, что вы подсмотрели, это работает у вас. Даже если вы этого не хотите.
1: Стоит ли спасать отношения?
0: А еще не договорила. Есть еще.
1: Да. Я не договорила.
0: Я не договорила, да.
1: Давайте.
0: Дальше. Значит, смотрите. Проблемы с сексуальными отношениями. Я уже говорила, что в какой-то момент вот этой вот страсти, да, бесконечного увлечения, это абсолютно нормально, когда это снижается. Но это не нормально, когда это исчезает вовсе, то есть тяга к партнеру исчезает вовсе. И очень часто таким критическим моментом, когда люди теряют вот эту связь сексуальную, да, и желание друг друга, оно происходит, когда появляются дети. Вот дети здесь очень часто могут быть источником именно разлада вместо объединения. Вот такая вот роль у ребенка. То есть либо мама, женщина становится исключительно мамой и погружается исключительно в материнскую роль, либо у мужчины что-то срабатывает, он меняет отношения, потому что это теперь не только его женщина и любовница, а это еще и целая мать ребенка, да, и вот все меняется. Либо ответственность очень сильно начинает давить на человека, и он это просто не выдерживает, потому что не может выдержать эту роль, не был готов к этой роли. Говорил готов или говорила готова, а по факту нет, да. И получается, что если сексуальная романтика, сексуальное влечение исчезает, вот это, конечно, тоже будет мощнейшей трещиной. Почему? Вселенная, есть у нас эфир про измены, Вселенная не терпит пустоты. Там, где образуется пустота, она обязательно будет кем-то или чем-то заполнена. Если не третьим человеком, имеется в виду каким-то другим, любовник-любовница, человеком, то каким-нибудь патологическим просмотром порно, например, да, и так далее, каким-то увлечением перверзивными. То есть фактически туда что-то, в эту сферу что-то придет или кто-то придет. Это нужно осознавать. То есть если вы осознанно этой сферой не занимаетесь и не развиваетесь, да, то не развиваете ее и не удерживаете, то, ну, наверное, есть, на чем ваши отношения стоят. А если это вы сейчас понимаете, что вы по какой-то причине просто обесценили это, то знайте, что всегда кто-то найдется, кто-то или что-то придет на это место. И ну, будет потом мучительно больно.
1: Нужно держать фокус и на ребенке, и на муже.
0: Обязательно.
1: Потому что происходят такие потом ситуации, если да, не, ты не держишь.
0: Обязательно. Угу. Но это мы, если говорим про женщинам, да. А мужчинам точно так же. То есть здесь тоже ни в коем случае нельзя быть только добытчиком, вечно уставшим, раздраженным, да, да. Или начинать избегать родительства, например, бесконечно сбегая в гараж к друзьям или куда-нибудь в бильярд к друзьям. То есть этого никогда нельзя делать, потому что, еще раз говорю, отношения живые, их смысл постоянно меняться и развиваться. И эти изменения, их нужно замечать, разрешать и подстраивать себя под эти изменения. Потому что, еще раз говорю, отношения — это как такой живой организм. Вы не можете их заморозить, вы не можете их стагнировать. Можете, конечно, но проблемы будут.
1: Надо разговаривать.
0: Обязательно.
1: Что еще
0: да.
1: у нас?
0: Неуважение. Вот здесь очень часто люди, которые живут долго вместе, они начинают страдать, они попадают в такую ловушку. Тот, который с тобой долго вместе, ну, как бы он же уже является такой константой, он или она, всегда рядом, куда денется-то? И происходит такое психологическое обесценивание вот этого человека. Казалось бы, он не особо и нужен. Вот только является источником раздражения, или только, значит, все время там что-нибудь недоделывает, все время мы его там поучаем, все время что-то надо там следить, контролировать, да, и так далее. То есть происходит огромное количество напряжения в сторону партнера, а ценности его, что он важен, нужен, и мы его когда-то выбрали своим главным и назначили его, и мы не просто так это сделали, и мы не головой это сделали, а какими-то другими нашими душевными, да, качествами, мы это упускаем. То есть мы попадаем в такую ловушку константы. Он будет всегда рядом или она всегда рядом, куда денется.
1: Поэтому можно что угодно
0: и
1: творить.
0: И происходит вот это обесценивание, оно может, да, приводить к тому, что мы начинаем проявлять неуважение по отношению к партнеру.
1: Попробуй еще сделать вот так. А вот как он отреагирует?
0: Излишние требования, излишние претензии, да, нарушение границ там, где это
1: слив
0: нельзя
1: негатива.
0: Делать. Слив негатива. Слив негатива, бесцеремонность такая, да, когда да, можно да, обозвать, да, когда мужчины и женщины начинают, мне всегда интересно, когда мужчины и женщины начинают не очень-то возрастные в семье называть друг друга мать-отец. Мать-отец, мать-отец. Ну, то есть это получается, вы себе эти роли-то взяли, мать-отец, а по имени, да, вот эти всякие мышки.
1: Моя-то.
0: Мишки, мышки, котики, угу, вот это все угу. куда делось-то, да? То есть это же, вы же в отношениях не только мать-отец.
1: Да.
0: Вы в отношениях, прежде всего, мужчины и женщины, и об этом нужно помнить. И получается, что когда происходит вот эта вот трансляция такого неуважения, нужно понимать, что каждая обидка, которая осталась в человеке, да, она может сразу-то ничего не разрушить.
1: То есть лучше...
0: Но это будет да. трещинка. Это будет, каждая обидка, это трещинка. То есть... Вот там, где вы поступили неправильно, вы причинили боль. А еще как проявляется, может быть, проявление неуважения и обесценивания. Люди постоянно начинают в отношениях, в зрелых, серьезных, давным-давно они вместе, они все время начинают конкурировать, доказывать, кто главный, кто главнее, кто сильнее, кто правее. Да? И давят, давят, давят на партнера.
1: Кто
0: тот в ответ давит, давит, давит. То есть такая, знаете, нездоровая какая-то вот конкуренция, какие-то требования постоянно.
1: А почему, кстати, эта конкуренция вдруг появляется в семьях?
0: Потому что, скорее всего, это видели в своих семьях, потому что они мы где-то это подсмотрели, и мы, может быть, и не хотели бы, но мы так чувствуем, потому что работа бессознательная, будь она неладна. Да?
1: В общем, нужно, чтобы я ее Шурочкой, а она меня Митюнюшкой.
0: Да, вот. И, да? Получается, что когда, и получается, что когда мы начинаем бесконечно друг друга вот двигать и пытаться продавить, понимаете, тот, кого мы продавливаем, он обижается, это трещина, да, он может немножко где-то пакостить потом в ответ этот
1: может
0: партнер.
1: Промолчать?
0: Мы начинаем, да, мы начинаем потом реагировать на эту пакость. Угу, и угу. это все со временем связывается в гигантский клубок, который тяжело потом распутать, потому что клубок из претензий, клубок из агрессии, клубок из напряжения. Возникает, через которое очень часто паре невозможно уже друг друга увидеть, невозможно пройти.
1: Да.
0: Да, вот это вот такие вот причины, которые бьют по серьезным отношениям. Несерьезные-то они вообще размажут.
1: Мы по них сейчас,
0: а
1: да,
0: по серьезным они серьезно. Угу. По серьезным они серьезно бьют.
1: Так стоит, получается, да, спасать отношения.
0: Вот смотрите, когда стоит спасать отношения?
1: Да.
0: Это хороший вопрос. Во-первых, мое мнение, что всегда серьезные отношения, они на то и серьезные, чтобы стоит давать им 1, 2, 3 и даже 10 шансов. Но есть но очень важно. Сейчас надо услышать это всем, кто, возможно, сейчас находится в ситуации, когда его отвергли. Спасти отношения. И есть смысл спасать отношения только когда два партнера оба начинают идти навстречу друг другу. Если один выходит из отношений, а второй просто готов, не готов был потерять, И он на своей травме начинает цепляться за этого партнера, да, там пытаться его уговорить, не уходи, пытаться быть рядом, замораживает свою жизнь и просто страдает, страдает, страдает. Соответственно, вот это абсолютно бессмысленно. Это не приведет ни к какому результату.
1: Ну, то есть человек живет в своих проекциях,
0: получается. Поэтому, да. Когда в своей боли, назовем это так, да. Поэтому, когда если два партнера, вот они запутались, все плохо у них, ну а разойтись они не могут, ну не могут они друг друга отпустить. Вот это хорошая почва для того, чтобы пойти к специалисту и эти отношения наладить. Делать эти шаги навстречу друг другу вместе, давать какие-то сигналы. Если один вышел и не хочет,
1: не
0: а
1: люблю
0: второй
1: я тебя.
0: Его пытается вернуть, это, ну, на какой-то, может быть, промежуток времени и вернете. Но, безусловно, потом это все равно разрушится, и нет смысла это время терять. Нет смысла терять. Вот это мое мнение.
1: А что делать, если разрыв все же случился, да, если говорить про серьезные отношения? Как это прожить?
0: Это очень тяжело проживается. Но при всем при этом у нас есть, у нашей психики есть механизмы проживания этого. Обращаю внимание, что я в начале программы сказала, мы будем испытывать горе, мы будем испытывать физическую боль. Как бы ни было там уже плохо, но так как отношения длились долго, этот человек был, вот какое бы ни было к нему отношение, он был важен и когда-то назначен главным для нас. Это очень важно. Поэтому то, что мы проживаем это болезненно, это нормально. Это нормально. И у стадии горевания есть этапы, их можно посмотреть в интернете. У нас был эфир про проживание горя, именно потери, а это мы воспринимаем разрыв и развод как физическую фактически потерю человека. И понятное дело, что все эти стадии необходимо психике дать прожить. То есть необходимо научиться выдерживать это горе, научиться не ретравматизировать себя. Что такое ретравматизация? Это бесконечное сталкинг, отслеживание в социальных сетях, попытки постоянно поговорить с человеком, а человек не идет на контакт. Да, найти любой благовидный предлог, любой для того, чтобы где-то пересечься. Понимаете, когда у пары нет детей, вот эта пара, например, ну, были в отношениях серьезных, но детей не завели, это проще. А когда есть дети совместные, да, или ребенок, который воспринимает уже отчима или мачеху как вот своего родителя, то здесь получается, что нельзя полностью исключить контакты. И это гораздо сложнее, да. И здесь мы, конечно, работаем всегда с людьми на том, чтобы эти контакты касались исключительно родительства, да, то есть и больше ничего, то есть никаких там флиртов, никаких переход границы и так далее. Дальше, психика, она почувствует этот этап как разрушение какой-то очень значимой части своей жизни, и нужно осознавать, что вот эта пустота рядом, она какое-то время будет. Эту пустоту самое плохое сразу пытаться занять каким-то другим партнером. Очень многие люди пытаются сразу, так сделать, сразу, вышибить клин клином. Некоторые психологи есть, они даже говорят, а и не нужен никакой период, не нужен никакой этап для того, чтобы отойти от одного партнера и перейти к другому. А зачем терпеть эту боль? Вы сразу, вот если есть возможность сразу, людей много, вы сразу за кого-то и цепляетесь. Можно. Боли действительно будет меньше. Это так. Но что произойдет? Скорее всего, так как не была проделана серьезная психоэмоциональная работа, внимание, над собой, да, вы не проанализировали, что происходило, что привело к такому результату.
1: Не прожили эмоции.
0: Не прожили, не отпустили, психологические отношения с тем бывшим партнером сохраняются, вы будете в новых отношениях проживать старые отношения. Ведь что такое разрыв отношений? Это же не физический уход. Собрал чемодан, ушел из квартиры. Нет! Если сохраняется психоэмоциональная связь, отношения живут. Да, вы не общаетесь, да, вы не видитесь, да, вы друг другу не пишете. Но если вы думаете, если вы рефлексируете эмоционально, если вам больно и вы подавляете эту боль, отношения продолжаются. Поэтому, когда мы говорим о том, а когда, что мы кладем на место этой пустоты? Мы на место этой пустоты кладем заботу о себе прежде всего и работу над собой, очень серьезную трансформационную работу над собой. Потому что если так получилось, что отношения разрушились, как минимум половина ответственности лежит конкретно на тебе. И эту ответственность на себя нужно взять. Потому что обычно люди как говорят, это он второй виноват. Вот если бы он там меня не давил, вот если бы он там меня не обесценивал, тот второй, да, ну, второй партнер.
1: Конечно, конечно.
0: А если бы, значит, он там был как-то повнимательнее, если бы вот он был там как-то того, то ничего бы не произошло. Нет, вот ровно 50% всей вот этой вот ерунды, которая произошла, это конкретно наша конкретно работа, да, и нужно это место, эту пустоту занять общением с собой. Это невероятно сложная задача, это только звучит тяжело. Это так больно, это так неприятно, это так сложно, но этот путь, он очень важен. Обычно вот этот вот период охлаждения, я его так называю, ну, может, кто-то еще так называет период охлаждения, неплохо, если бы он длился бы от 3 до 6 месяцев. Вот этот вот период, если вы действительно занимаетесь не бесконечным воспроизведением бывших отношений у себя в голове,
1: прокручиванием, да, этих ситуаций,
0: да, таким, знаете, руминации обычной, а именно вы работаете над собой, обычно этого достаточно для того, чтобы быть готовым вступить в новые отношения. Поэтому фактически сейчас нужно понимать, вот эта пустота, она обязательно будет заполнена кем-то, новый партнер обязательно придет, но придет, когда уйдет старый из головы. Если вы вышли из серьезных отношений и надолго, на годы зависли без отношений, это значит, что у вас вот этой пустоты не образовалось. Новый или новая партнерша не
1: приходит. Открытости нет к новым отношениям.
0: Да. Здесь мы обязательно людей учим тренировать свою проактивность. Почему? Так как очень больно становится людям. Очень многие, особенно женщины, говорят, что я после того, как лишилась своего вот этого серьезных отношений,
1: опоры,
0: своего партнера, да, я как опору потеряла, я даже не могу никуда выходить, я не могу никого видеть, я ни с кем не хочу разговаривать. То есть получается такое замыкание в себе, это все от боли, это все от переживаний. Но здесь мы как раз работаем от обратного. Чем больше взаимодействия, чем больше контактов, чем больше знакомств, тем лучше. Да? То есть вот именно этот период, он очень важен с точки зрения личностной трансформации. Мы лучше всего меняемся, когда нам больно. Когда мы очень хорошо, благополучно живем, когда нам прекрасно, когда вокруг нас все складывается, у нас не происходит развитие, мы никогда не меняемся. Даже если вы пойдете к самому сильному, опытному психологу, ничего он не сделает. А вот если вы пришли в точке боли, которую невозможно терпеть, вот здесь вы, скорее всего, вытащите себя из этого именно через изменения.
1: Один маленький короткий вопрос задам. Антонина спрашивает, что делать паре, которые друг без друга не могут жить, при этом совершенно разные по характеру, приводит к спорам, недопониманию, попыткам расстаться. Но расставаний хватает сутки максимум на двое.
0: Ну так идите к психотерапевту, решайте этот вопрос. Чего? Это ж, понимаете, велосипед уже давно изобретен, лечение есть. Идите.
1: Если хотите быть
0: соединяйтесь
1: вместе.
0: Соединяйтесь или расходитесь. Конечно. Там ничего не дано больше.
1: Да. Друзья, тема нашего эфира сегодня была о серьезных отношениях, почему они разрушаются. И разбирались в этом вместе с нашим психологом Еленой Соловьевой. Елена, большое вам спасибо, было
0: до
1: очень
0: свидания.
1: Интересно. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
8: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Решение Украины начать войну с мультиками показало уродство киевского режима, заявил Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, мультфильм «Маша и медведь» покорил мир своей добротой, человечностью и в хорошем смысле слова пропагандой лучших человеческих качеств. На ежедневном брифинге Дмитрий Песков также прокомментировал взрывы на северных потоках. Он назвал их актом террористического саботажа против Евросоюза. Как отметил пресс-секретарь президента, инвесторы строительства двух линий газопровода вкладывали в энергетическое будущее ЕС и конкурентоспособность европейской экономики. Позиция Дональда Туска по отказу от преследования исполнителей теракта на северных потоках может вызвать только изумление, подчеркнул официальный представитель Кремля. В Госдуме назвали вероятность мобилизации украинок шагом к самоуничтожению страны. Власти соседнего государства действительно могут реализовать такой сценарий, если успеют. Об этом заявил член Комитета по обороне Андрей Колесник. За женщин взялись уже, хотят и их в эту мясорубку войны бросать. Это они сейчас о тыловых должностях объявили, а когда человек подписывает контракт, он может оказаться в зоне боевых действий, отметил депутат в беседе с изданием «Лента.ру». Ранее бывший министр обороны Украины Алексей Резников выступил за мобилизацию женщин. До этого глава государства Владимир Зеленский призвал обеспечить человеческий подход при наборе новых кадров в ВСУ. Об этом он заявил во время назначения Евгения Хмары на должность министра обороны Украины. В СКР сообщили о задержании осквернивших мемориал героям Сталинградской битвы. Следственный комитет будет ходатайствовать об аресте двоих мужчин. 24 июля они бросили 5-тысячную купюру в водоем на территории Мамаева кургана в Волгограде. Уточняется, что фигуранты призывали посетителей мемориала достать банкноту. При этом один из мужчин решил изобразить случайного прохожего и прыгнул за деньгами в водоем. Свои действия они снимали на камеру смартфона, после чего разместили видео в одной из соцсетей. Как уточнили в ведомстве, Все подозреваемые находились на территории разных регионов России. Операцию по их задержанию проводили следователи, оперативные сотрудники УФСБ по Волгоградской области и Центра по противодействию экстремизму регионального МВД. Обоих фигурантов доставили в Волгоград. Там с их участием проводятся следственные действия. Six Seven возглавил рейтинг самых обсуждаемых мемов в соцсетях. С января по июль этого года было зафиксировано более 1 260 000 сообщений, связанных с этим феноменом. Выражение, которое сопровождается характерным жестом, обогнало по популярности такой тренд, как «черемша» и «советская эстетика». Речь идет о созданных при помощи нейросети роликах про Советский Союз с зайцем-львом. На третьем месте оказался мем «воздухан». Это символ излишне говорливых людей. Рейтинг подготовил компания «Медиалогия». Результаты исследований есть в распоряжении агентства ТАСС. Курс валют. Китайский юань стоит 12 рублей 41 копейку. Курс доллара, установленный ЦБ, 83 рубля 36 копеек. Курс евро в пятницу 96,73. Сейчас в Москве плюс 22, завтра в столице облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 23-25, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
8: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно.
10: «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: В Москве 14 часов и 7 минут. У микрофона Филипп Клеменов. Всем здравствуйте. Начинаем программу «Поток». Напомню, что написать смс вы можете нам по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Позвоните в прямой эфир по номеру 8 495 73 73 94 8. Наш телеграм-канал «Радио говорит МСК». Ну а трансляцию вы можете посмотреть в YouTube-канале, в Рутюбе и в ВК.
10: В движении.
11: Начнем час с ситуации на столичных дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, заторы в городе оцениваются в 3 балла. В 18-19 часов Яндекс прогнозирует загруженность до 5 баллов. Ну а сейчас основные заторы на третьем транспортном кольце на севере от примерно... Сущевский вал стоит в обе стороны. Основные заторы в районе Рижского вокзала и Мариной Рощи. Там... и внешняя, и внутренняя сторона, они прям красные-красные. Также есть небольшие заторы на Бульварном кольце в районе Сухаревской площади и около метро Красные Ворота.
8: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Поток. Новости этого дня.
11: И в первые полчаса обсудим две темы. Первая о том, что Россия сохранит открытость для диалога с США по украинскому урегулированию. Об этом сегодня заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. И вторая тема, что премьер Польши Дональд Туск призвал не преследовать участников подрыва северных потоков.
10: Поток. Успеем сказать главное.
11: Итак, Россия сохраняет открытость для диалога с США по украинскому урегулированию, но не намерена пересматривать свои принципиальные подходы. Об этом сегодня заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Он подчеркнул, что в Москве готовы рассматривать любые рациональные инициативы, которые соответствуют складывающейся на месте реальности. Также Вашингтон в целом настроен на конструктивный диалог по Украине и проявляет понимание российской позиции. Одновременно с этим кандидат на пост генсека ООН и бывший посол Эквадора в США и Франции Ивон Баки предложил договориться о неприсоединении Украины к НАТО в рамках урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. По ее словам, такой подход может, собственно, изменить ситуацию и, наконец-то, положить конец всему происходящему. И у нас на связи со студией Иван Пятибратов, политолог, доцент финансового университета. Иван Сергеевич, добрый день.
12: Здравствуйте.
11: Первый вопрос. Как вы сейчас можете оценить продолжающийся или не продолжающийся диалог между Россией и США? В каком он идет контексте?
12: Ну, в общем-то, активного диалога между Россией и Соединенными Штатами Америки на сегодняшний день нет. То есть мы поддерживаем контакты, да, у нас по этой линии работает, например, Кирилл Дмитриев довольно-таки активно. На уровне российского МИДа тоже контакты совершаются. Но при этом вот какого-то именно предметного разговора на текущий момент совершенно не прослеживается, к сожалению, в силу того, что понятное дело, что ключевое, что нам есть обсуждать, это конфликт, да, между Россией и Украиной, и там позиции, судя по всему, не сближаются.
11: А исходя из ситуации вот на земле, о которой Сергей Рябков говорит, то как, на ваш взгляд, можно выстраивать этот самый разговор с Соединенными Штатами? То есть есть ли какие-то, что называется, ну не то что карты в рукаве, да, но какие-то вот ситуации, из которых можно, и от которых отталкиваться?
12: Ну, глобально мы можем предложить Соединенным Штатам Америки несколько, да, довольно интересных им вещей. Во-первых, быть на стороне победителя и быть на стороне побеждающей. Ну, то есть на стороне Российской Федерации это потенциально должно льстить как минимум администрации Дональда Трампа. Да, с демократами бы такое не сработало. Во-вторых, мы таким образом предложить Соединенным Штатам Америки, среди прочего, ну, более прочное, скажем так, положение иметь в Европе, да, потому что, ну, очевидно, Европейский Союз, поддерживающий Украину, в случае победы России и выступления Соединенных Штатов Америки с миротворческими какими-то активностями, да, роль США, ну, вновь возрастет, при том, что там возникла уже серьезная усталость от Дональда Трампа, в частности, опять же, не сработает с демократами. Ну и, наконец, это просто вопросы бизнеса. Завершение конфликта открывает возможность для снятия с Российской Федерации санкций, что открывает возможности для американских инвестиций на территории, в общем-то, России. Но вот особенность, да, что все это работает только в контексте взаимодействия с республиканцами, причем именно при Трампе. А ему осталось править не так долго, поэтому окно возможностей очень невелико.
11: А на ваш взгляд, как вы считаете, вот, вот сегодня Рябков еще сказал о том, что Россия готова выслушать предложение, цитата, «разумные идеи по Украине». Вот что, как вы думаете, какие эти могут быть идеи со стороны США? То есть что они могут интересно предложить в свою очередь?
12: Ну, Соединенные Штаты Америки могли бы вновь попытаться оказать давление на Зеленского в части того, что он должен проводить выборы, да, про эту историю из-за Ирана в Штатах, в общем-то, подзабыли. Во-вторых, это, в общем-то, в принципе, более активное просто включение Соединенных Штатов Америки вот в этот переговорный процесс, потому что сейчас все равно перехватили все на себя европейцы, а европейцы при этом на контакт с нами не идут. То есть мы можем говорить вполне смело, что на текущий момент российско-украинских контактов даже через кого-то, ну, по сути, нету. Американцы могли бы все-таки, ну, хотя бы вновь включиться в этот процесс.

0: штатам, да, они не имеют полномочий, которые привели к тому, что каким-то образом политика, например, штатов поменялась бы. То есть они путешествуют, ну, чуть ли не как, да, частные лица. Мы понимаем, что они, конечно, напрямую связаны с Дональдом Трампом, но тем не менее. Поэтому, да, да, могут приехать. Другое дело, что результативности от этой встречи я бы не ожидал. Они по всему миру ездят, да, Ближний Восток, Украина, Россия, как бы собирают информацию, позволяют штатам держать руку на пульсе. Но при этом, в силу того, что полномочия их весьма ограничены, вот потенциал таких приездов, он, скорее, сугубо символический.
1: Угу. И сегодня еще вот кандидат на пост генсека ООН, бывший посол Эквадора в США и Франции Иван Баки, предложил договориться о неприсоединении Украины к НАТО в рамках урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Вот, по ее словам, это может стать такой отправной точкой для все-таки какого-то, видимо, выхода на мирный трек. Как вы считаете, вот может ли это самое предложение быть рассмотрено, что условно в США, там, что на самой Украине или в России, или в Европе? То есть есть ли какое-то будущее вот такой идеи, как вы думаете?
0: Ну, Российская Федерация такое решение, естественно, поддержала бы, потому что это важная наша позиция, не присоединение Украины к НАТО. В то же время есть проблема с тем, что Баки, да, как кандидат на пост руководителя ООН, вот этими своими заявлениями, заодно она там еще говорила, что очень любит российскую культуру и Россию, в принципе, всерьез, мне кажется, ослабила свой потенциал, да, в плане претендента на пост генерального секретаря ООН. Поэтому вот такого рода заявления, да, от фигуры, которая, скорее всего, не получит никаких полномочий, едва ли как-то всерьез повлияют на настроение. Да, в ООН или вообще на международной арене, во всяком случае, в части западных стран.
1: А как вот на эту идею могут отреагировать в Брюсселе и в Киеве?
0: Ну, в Киеве, естественно, это воспримут очень враждебно, будут говорить, что этот человек не имеет права на то, чтобы занимать пост там, миротворческой организации, такой, как он и прочее. Ну, вот эта вот вся патетика. В Брюсселе, я думаю, тоже от таких идей не сильно в восторге. То есть, с одной стороны, никто не испытывает иллюзий. Да? Все понимают, что Украина в НАТО не вступит. Но завтраками-то кормить Зеленского нужно. И если, соответственно, кто-то в Европе поддержит вот такого рода концепцию, вот на текущий момент, когда они еще не признают Украину в качестве проигрывающей стороны, то это будет как бы движением против, в общем-то, брюссельского политического мейнстрима, чего, конечно, никто, я думаю, из действующих представителей власти европейских стран крупных не хотел бы.
1: Понял вас. Спасибо огромное, Иван Сергеевич. У нас на связи был Иван Пятибратов, политолог, доцент финансового университета. Обсуждали сегодняшнее заявление Сергея Рябкова, замминистра иностранных дел, о том, что Россия открыта для диалога США по украинскому урегулированию и ждет внятной идеи от Вашингтона.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Так, сейчас немножечко почитаем ленту информагентств. РИА Новости сообщает, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы общего военно-политического характера. Также президент обсудил с Советом Безопасности обеспечение национальной безопасности России в Арктике и стратегию развития арктической зоны и обеспечение безопасности в ней. Вот об этом РИА Новости сообщает. Подробности, видимо, потом уже будут позднее. Так, следующая тема о том, что Дональд Туск, премьер Польши, призвал не преследовать участников подрыва северных потоков. Премьер, значит, заявил, что Германии следует отказаться от уголовного преследования виновных в подрыве. Цитата: «Я не изменю своего мнения на этот счет и считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто вывел его из строя», заявил Туск. 19 августа в Хорватии задержали гражданина Украины, которого Германия подозревает в причастности к подрыву северных потоков. По версии немецкой прокуратуры, профессиональный водолаз входил в группу, которая в сентябре 2022 года установила взрывные устройства на газопроводах у острова Борнхольм. В августе прошлого года в Италии задержали украинца Сергея Кузнецова, которого немецкая прокуратура обвинила в руководстве этой группы, причастной к подрыву. И у нас на связи Александр Камкин, доцент финансового университета. Александр Константинович, добрый день.
4: Да, здравствуйте.
1: Вот что означает это заявление Туска, которое он, собственно, сегодня сделал о северных потоках?
4: Ну, прежде всего, он недвусмысленно обвиняет Германию
3: в том, что она у тебя была участником консорциума по строительству.

0: «Северного потока» и одним из главных бенефициаров данного проекта. Ну и, конечно, Россию, которая также участвовала в строительстве данного трубопровода. Тем самым он пытается снять полную вину с подозреваемых. Хотя, конечно, эта история вызывает больше вопросов, чем ответов. Слишком уж больно это все выглядит опереточно. Яхта «Беда», водолазы-любители, погружающиеся на очень большую глубину. Поэтому в целом тут можно это рассматривать в контексте разногласий между Туском и Навросом. Навроский в последнее время часто критикует Зеленского за его труположество с перезахоронением бандитов из УПА, Коновальца, Мельника и других. Соответственно, плюс вопрос Волынской резни. А Туск, он на все эти годы был наиболее яростным защитником украинской хунты и апологетом безоговорочной поддержки Украины. Поэтому здесь это можно рассматривать в том числе и в контексте внутрипольских разногласий, внутри политического класса страны.
1: А можно ли рассматривать это заявление как попытку надавить на следствие в той же Германии?
0: В принципе, да. Отчасти это можно и так рассматривать, хотя в данном случае следствие находится в юрисдикции именно Германии, а не Польши. Из Польши, напомню, подозреваемого отпустили, одного первого из подозреваемых. Да-да-да. Поэтому в целом это, конечно, можно рассматривать и как попытку надавить на следствие, но мне кажется, здесь в большей степени именно вопрос германопольских отношений. Помню, что именно Туск был одним из инициаторов постановки вопроса о репарациях в Германии за Вторую мировую войну. Эта тема раскручивается в польском политическом классе еще как минимум 17-го года. Поэтому я думаю, здесь даже попытка надать наследство все-таки вторично, даже третично, может быть. Главным образом это именно, с одной стороны, внутрипольский политический дискурс, а с другой стороны, германо-польские отношения.
1: А как оно повлияет на, собственно, эти самые отношения Варшавы и Берлина? То есть может ли какой-то, если не раскол быть, но какое-то охлаждение, скажем так?
0: Отчасти это может быть дополнительной трещинкой в германо-польских отношениях, но нужно понимать, что позиция нынешней правящей верхушки в Германии, ХДС и ДПГ, что «Северный поток» был ошибкой, что Германии не нужно было этого строить. Поэтому в целом здесь по именно вопросу газопровода позиции Туска и правящей коалиции германской, они в целом похожи. То есть сильного лада по отношению двух стран вряд ли будет. Здесь корень проблемы, наверное, глубже. Польша заявляет о том, что собирается строить самую крупную сухопутную армию в Европе. И здесь она выступает прямым конкурентом Германии, которая также заявляет о том, что Бундесвер скоро будет самой мощной армией на европейском континенте. Поэтому здесь сюда подвертывается еще и определенное, пока что вербальное соперничество двух стран, именно кто же будет возглавлять военную машину Евросоюза.
1: А это заявление на отношения той же самой Варшавы с Киевом как-то может отразиться?
0: В целом Туск проукраинский, можно сказать, подобное заявление сделал. Он пытается отвести вину от непосредственно Украины и говорит, что это Германия такая плохая, а уж Россия тем более, которые устроили подобное строительство газопровода. Поэтому, опять же, повторюсь, здесь идет не конфликт, а противоречие Туска и Навроцкого. Навроцкий в большей степени критично относится к режиму Зеленского и поддержке Украины, а Туск, наоборот, как человек в большей степени завязанный на Брюссель, выступает с позиции полной поддержки киевского режима.
1: А нам как реагировать на подобные заявления Туска? То есть
0: продолжать СВО, продолжать выносить инфраструктуру Украины, в том числе поставки западного вооружения, в том числе польского производства.
1: А на ваш взгляд, как вы считаете, гипотетически представить, что тот же самый Брюссель как-то поспособствует все-таки тому, чтобы расследование в тех же самых странах северных, которые вроде как бы начали какие-то разбирательства, но в итоге они все поостанавливались, я имею в виду по поводу самих терактов на газопроводах. Может ли как-то Брюссель надавить на эти самые страны, в том числе, может быть, и Германия и так вроде бы какое-то расследование проводит, но на ту же самую Швецию, в части той, чтобы все-таки как-то какие-то детали в прямом смысле всплыли бы.
0: Проблема в том, что этот кейс находится не в юрисдикции Брюсселя. Это юрисдикция непосредственно стран-участниц консорциума, либо в территориальных водах, в которых это было применительно к Дании, либо же страны, участвующие в консорциуме. То есть это главным образом Германия. Ну, понятное дело, Россию сейчас отсекли от расследования, от какого-либо участия в данном разбирательстве, поэтому Германия главный пострадавший в данном случае именно в Европе. Соответственно, у Брюсселя здесь особо нет рычагов воздействия на конкретные страны, на ту же Швецию, потому что это, опять же, не общеевропейский был проект, а проект конкретных государств.
1: Угу. А на ваш взгляд, как вы считаете, есть ли будущее, вот, в принципе, у этого самого расследования, если там, ну, Россия, допустим, будет продолжать обращаться в международные инстанции, то есть может ли в теории в будущем быть проведено это самое расследование тщательно, подробно, детально, может быть, даже вот найдены совсем все подозреваемые и причастные к этому, то есть не только отдельные вот эти люди, которых просто как-то выловили и поймали?
0: Ну, в нынешних условиях Россию фактически отменили в международных инстанциях. Если брать за основу разоблачение Сеймура Хирша, который еще в 23-м году говорил, да, что это дело рук, скорее всего, либо американских, либо британских боевых флотов, именно у Норвегии, Великобритании, США есть спецподразделения, способные на проведение подобного операции. Соответственно, ну, здесь, в принципе, очевидно. На мой взгляд, различные объективные разбирательства данного случая возможно, только в случае, ну, какого-то потепления отношений между Россией и Европой, соответственно, Россией и Германией, как основной участницей данного консорциума. Но в обозримой перспективе пока что, на мой взгляд, маловероятно.
1: Угу. Понял вас. Спасибо огромное. У нас на связи был Александр Камкин, доцент финансового университета. Мы разговаривали о том, что премьер Польши Дональд Туск призвал не преследовать участников подрыва северных потоков. Он сегодня сказал, что Германии стоит отказаться от уголовного расследования по этому делу. Напомню еще раз цитату. Он сказал: «Я не изменю своего мнения на этот счет и считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто вывел его из строя», сказал премьер Польши. 19 августа в Хорватии задержали гражданина Украины, которого Германия подозревает в причастности к подрыву северных потоков. По версии немецкой прокуратуры, профессиональный водолаз входил в группу, которая в сентябре 22 года установила взрывные устройства на газопроводах у острова Борнхольм. В августе прошлого года в Италии задержали украинца Сергея Кузнецова, которого немецкая прокуратура обвинила в руководстве группой, причастной к подрыву северных потоков. Осенью его экстрадировали в Германию. По версии следствия, группа использовала яхту «Андромеда» для проведения диверсии. Кузнецов причастность отрицает. Ну а сам подрыв, напомню, произошел в сентябре 22 года. ФСБ России квалифицировал произошедшее как акт международного терроризма. Владимир Путин обвинил в подрыве англосаксов в июле этого года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что странам ЕС следует учитывать причастность Киева к подрыву газопроводов при обсуждении перспектив членства Украины в Евросоюзе. Ну а сегодня как раз в Кремле также ответили Туску на его сегодняшнее заявление. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что высказывания премьера Польши о северных потоках вызывают лишь недоумение. Цитата. «Конечно, если господин Туск выступает за подобные террористические саботажи, поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может», — сказал Песков на брифинге. Он также отметил, что участники строительства и запуска газопровода инвестировали в энергетическое будущее и конкурентоспособность европейской экономики, а также внесли реальный вклад в энергетическую безопасность континента. Так, Николай нам пишет, что Германия является главным бенефициаром подрыва северных потоков, и Германия на этом потеряла сотни миллиардов евро, поставила под угрозу конкурентоспособность собственной промышленности, так что кто-то, а Германия последняя, кто сможет получить хоть какие-то коврижки от прекращения работы газопроводов, пишет нам Николай. Я напомню, что написать в эфир вы нам можете по смс-порталу +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Позвонить вы можете в прямой эфир. Для этого на своих телефонах надо набрать комбинацию цифр 8 495 73 73 94 8. Наши новости вы можете прочитать в телеграм-канале «Радио говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Если вам мало радио, вы можете посмотреть трансляцию на Ютубе, Рутюбе, еще есть сервис ВКонтакте. Также у нас есть QR-код, на который можно навести камеру мобильного телефона, и вам откроется трансляция. Жанна нас спрашивает, какая ссылка на трансляцию. Вот я еще раз говорю, YouTube-канал, Рутюб, ВК. Можете у нас прямо на сайте нажать на соответствующие клавиши. Смотреть эфир, слушать эфир вы можете. Собственно, вот как-то так. Напомню, что мы сейчас говорили о том, что Дональд Туск призвал не преследовать участников подрыва северных потоков, и доцент финансового университета Александр Камкин заявил, что, скорее всего, таким образом Дональд Туск пытается вклинить свое мнение как-то между своим и мнением Навроцкого, который, в свою очередь, выступает против Украины. Дональд Туск больше поддерживает, соответственно, какие-то европейские позиции. Сейчас у нас будут новости, а через примерно 5 минут мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Встреча состоялась в Кремле в очном формате. Обсуждались стратегии развития арктической зоны России и обеспечения безопасности нашей страны в Арктике. Кроме того, президент поднял вопрос общего военно-политического характера. Для начала дискуссии глава государства передал слово вице-премьеру и своему полпреду на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. Также выступил помощник президента и глава морской коллегии Николай Патрушев. Отмечу, это уже третий подряд очень совещание Совета Безопасности с начала августа. Мирный житель погиб при атаке ВСУ на село Никольское под Белгородом. Мужчина получил тяжелое ранение в результате детонации беспилотника и скончался на месте. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области. В ведомстве выразили соболезнования его родным и близким. Отмечается, что в селе от ударов еще нескольких дронов повреждены 3 единицы техники. Власти Польши заявили о готовности закрыть все пограничные переходы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил министр национальной обороны и вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш. У нас уже есть для этого оборудование. Для этих целей у польских силовых структур уже есть склады, есть фортификации и укрепления, сообщил он журналистам. Польский министр уточнил, что все запасы накапливаются в рамках программы «Восточный щит». О запуске этого проекта Варшава сообщила в 2024 году. За 4 года планируется выделить 2,5 миллиарда долларов. Власти Польши намерены создать военную инфраструктуру на восточном фланге на границе с Россией и Белоруссией. Умер бывший басист рок-группы Queen Барри Митчелл. Музыканту было 76 лет. Митчелл стал вторым бас-гитаристом в истории коллектива, который выступал в составе группы с августа 70-го года по январь 71-го до прихода Джона Дикона. Всего музыкант сыграл в составе Queen 13 концертов. После ухода из группы он чуть меньше года играл на бас-гитаре в коллективе Crushed Butler. Он считался одной из прародительниц панк-рока в Великобритании. Курс валют. Китайский юань стоит 12 рублей 41 копейку. Курс доллара, установленный ЦБ, 83 рубля 36 копеек. Курс евро в пятницу 96 рублей 73 копейки. И о погоде. В Москве сейчас плюс 22. Завтра в российской столице облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ночью 9-11 градусов тепла. Днем плюс 23-25. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 747 миллиметров. Ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Реклама.
5: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
6: Я все знаю! Ты убил его!
5: Нет, Люк. Яд.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Нет!
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси!
11: О, мой бог!
10: Лейнел Месси делает это снова! Это суперхуман!
4: broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it. Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
12: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
13: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
12: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
15: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О. Неужели у меня инфлюенс?
12: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
12: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: В Москве 14:37. У микрофона Филипп Клеменов. Всем здравствуйте. Мы продолжаем программу «Поток». Напомню, что смс-портал, по которому вы можете написать нам сообщение в эфир, звучит так. +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Прямой эфир. Можете позвонить и высказать свое мнение и позицию по номеру 8 495 73 73 94 8. Наш телеграм-канал «Радио говорит МСК». Смотреть трансляцию вы можете на Ютубе, Рутюбе, ВК. Также можете на сайте нажать на соответствующие клавиши кнопки, навести камеру на QR-код, и вам будет доступна наша трансляция.
2: В движении.
1: Ну и по традиции обратимся к Яндексу с целью узнать ситуацию на столичных дорогах. Пробки сейчас в Москве оцениваются в 3 балла. По прогнозам Яндекса к 6 и к 7 часам будет 5 баллов. На магистралях сейчас основные затруднения на Сущевском валу, в обе стороны, там желто-красная просто какая-то картинка. Также есть затруднения на третьем транспортном на юге, в районе станции метро Тульская, Тут какая-то, судя по всему, то ли дорожная работа, то ли авария произошла. Ну и, естественно, как обычно, на шоссе-энтузиастов уже, видимо, пятничные пробки начинают собираться на выезде из города. Там тоже красно-желтая зона.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
18: Поток. Новости этого дня.
1: В оставшуюся 21 минуту мы обсудим две темы. Первая, Трамп рассказал, что ему мешает, вернее, не ему, а США мешает быстро заключить сделку с Ираном и, наконец-то, установить мир на Ближнем Востоке. И вторая тема о том, что в России стали больше обращаться по ремонту ОСАГО к, собственно, станциям техобслуживания. Начнем.
18: Поток. Успеем сказать главное.
1: Ну и начнем мы с ситуации на Ближнем Востоке. Итак, сегодня Дональд Трамп там дал интервью в США журналистам, в котором рассказал, что заключение сделки с Ираном осложняется неясностью, кто лидер в стране, так как, вот, по словам американского президента, гибель лидеров Ирана осложнила процесс заключения сделки, рассказал Трамп. По его словам, США до конца не понимают, кто руководит страной. В марте верховным лидером был избран Моджтаба Хаменеи, сын погибшего Аятоллы. Потери значительной части руководства Ирана затрудняют заключение сделки с США. С этой страной заявил Трамп в интервью Майклу Коэну в эфире радиостанции 77 WABC. И у нас на связи со студией Аббас Джума, журналист-международник, ведущий программы нашей радиостанции «Идем на восток», мой друг и хороший приятель. Аббас, приветствую, здравствуй.
19: Да, приветствую тебя, Филипп.
1: Значит, у нас такой вопрос первый. На твой взгляд, раз уж мы тогда на «ты» будем говорить, так ли уж совсем не с кем США вести диалог в Иране, и, собственно, почему США на этот самый диалог не идут?
19: Нет, есть с кем вести диалог в Исламской Республике Иран. Если бы не было, возник бы логичный вопрос, а с кем они все это время вели переговоры? Мне это напоминает известный мем, где Дональда Трампа врачи спрашивают, а вот эти иранцы, с которыми вы договариваетесь, они здесь, с нами, в этой комнате? Вот. Но это так, шутки-юмор. Если серьезно, то, безусловно, существуют и профессиональные дипломаты, есть министр иностранных дел Аракчи, есть спикер парламента Галибаф, есть, в конце концов, президент страны Пезешкиян, есть переговорщики, переговорная группа, есть четкая позиция. И это и есть, на самом деле, как бы это парадоксально ни звучало, причина, почему переговорный процесс не сдвинулся с мертвой точки, по сути дела, да, после меморандума исламабадского о взаимопонимании между США и Ираном, мало что изменилось. Дело в том, что Америку не устраивает сильная позиция Ирана, переговорная сильная позиция на поле боя, сильная позиция, заключающаяся в контроле над Ормузским проливом, отсутствие и внятной войны с внятной победой и переговоров с внятными какими-то результатами этих переговоров заставляет Трампа вот вести себя так, как он себя ведет, подобно такому писивому и истеричному одновременно подростку. Да, он делает разноправленные заявления, подчас противоречит самому себе. Да, то иранцы молодцы, крепкие ребята, держатся вообще вот такие духовитые. То, значит, он всех победил и снова всех утопил, там и ни флота, ни армии. То есть с кем вести переговоры, и они чуть ли не завтра завершатся триумфальными какими-то соглашениями. То вообще не с кем вести переговоры, а тогда с кем был подписан исламабадский, да, меморандум. Да. Вот в этом контексте больше непонятного, если, конечно, слушать Трампа, чем понятного. Поэтому я предлагаю Трампа не слушать, а смотреть на ситуацию на земле и на заявления, раздающиеся из Тегерана.
1: А почему Трамп все в том же интервью, вот он называет союзников в регионе полунейтральными? Это вот он что имеет в виду и почему он так говорит?
19: Трамп обижен на союзников в Европе, обижен на союзников в регионе, обижен за то, что они не пришли, как ему кажется, на подмогу, скажем так, не присоединились к этой антииранской коалиции, если прям упростить, то не стали воевать, как только Соединенные Штаты Америки напали на Иран. Я уж не знаю, на что он надеялся, но, по всей видимости, он надеялся на то, что НАТО поднимется, в частности, Испания, которая выразила протест, да,
1: Да-да.
19: Все направят свои...
1: Базы закрыли свои там,
19: да. Да, да, все направят свои усилия туда. Он надеялся, что и страны региона тоже. А столкнулся с тем, что страны региона, которые в наибольшей степени пострадали от всех этих безумств Дональда Трампа, просят его остановиться. Более того, они его с самого начала просили не начинать. И сегодня они готовы договариваться с Ираном. А кто-то даже договаривается, хоть там Эмираты и отрицают, но есть сведения, что они уже там разблокируют деньги, отправляют, пытаются откупиться. Ну и так далее. Не хотят они не то чтобы воевать за Трампа, они не хотят даже последствия эти разгребать как-то, да, им и так больно. Вот Трамп это бесит. В понимании Трампа вот они такие нахлебники, значит, как вот американцы помогите, так они первые, а как вот, значит, ведь общего врага, так они буксуют. Это по логике Дональда Трампа. Хотя. На самом деле, конечно, именно страны Персидского залива в регионе наиболее лояльны США. Они в США отправляют деньги и в частном порядке, и в коллективном. Дарят какие-то подарки безумные Дональду Трампу. Вспомните, как...
1: Да, Боинг это так, да-да.
19: Да-да-да. Так что тут о каком-то нахлебничестве, и то и о том, что арабские страны что-то должны, там лично Дональду Трампу речи не идет. Скорее наоборот. Это Америка должна была защитить, должна была не подставить, а получилось все с точностью да наоборот. И вопрос возникает у всех здравомыслящих людей, за что арабы платили такие безумные деньги.
1: Угу. А почему Трамп ранее грозил ударить по Оману, и какую роль эта страна играет во всей вот схеме переговорной?
19: Ну, на самом деле, Оман играет очень серьезную роль. Во-первых, это государство-посредник. Во-вторых, это... государство, которое вместе с Ираном, пусть и на вторых ролях, но тем не менее, будет участвовать в управлении Ормузом. А Ормузский пролив, как мы знаем, это территория США, если верить, опять же, безумным заявлениям Дональда Фредовича. Вот. На основании чего он эти заявления делает, не всегда понятно. Ну, наверное, на основании тех же причин, по которым он публикует в True Social фотографию инопланетян, да, вот я напомню.
1: Да. Или себя в образе Христа там, да-да.
19: И себя в образе Христа, да. Вот, видимо, вот находится под одними и теми же там веществами или, не знаю, в каком-то состоянии определенном, как, да, в контексте чего начинаются вот публикации все эти безумные. Вот тут надо сказать, что удивлять у него получается все меньше и меньше, если раньше на это все реагировало и пресса, и рынки, и так далее, очень бурно, то сейчас уже каждый новый выпад Трампа, но это мое мнение, основанное там, отчасти на ощущениях, отчасти на каких-то наблюдениях, в соцсетях, в частности, да, и так далее, все менее ярко это, да, все меньший вау-эффект это производит, вот, но тем не менее, возвращаясь к Оману, да, вот как так получается, две страны договариваются, а вообще-то Иран должен был лежать в руинах. Вообще-то мы их победили, а с такого-то это, да, они управляют Ормузским проливом, он должен быть нашим. Вот эта вот обида, на мой взгляд, от поражения, которого не должно было быть, да, по мнению Трампа, и, в общем-то, сподвигает его на подобные заявления, на эту агрессию словесную. Вот. Но я не думаю, что дальше слов дело зайдет, как минимум. Мне кажется, Оману не стоит бояться.
1: Да, и вот на этой неделе еще Трамп объявил об очередных экономических мерах в отношении Ирана. Но, правда, честно, странно, что еще они могут предложить. Вот на фоне того, что и так страна десятилетиями под санкциями находится, западными, вот, собственно, заявление Трампа и очередные угрозы санкциями, то есть вот что... Какие еще гайки может закрутить Соединенные Штаты?
19: Очень хороший вопрос, Филипп. На самом деле, там, правда, гайки закручены до предела. И да, можно объявить блокаду, не знаю, там, морская есть, сухопутная, какая угодно. Но мне вот это все больше напоминает откат к прежней модели поведения. Агрессия не получилась, силы взять не вышло. Ну, откатываемся и продолжаем политику максимального давления на Исламскую Республику Иран. Это то, с чего, в общем-то, Дональд Трамп начал свой первый президентский срок. Я напомню, да, он объявил об обнулении экспорта иранской нефти, о политике максимального давления экономического, что в Иране назвали не иначе, как экономическим терроризмом. Он убил Касыма Сулеймани, национального героя Ирана, генерала, вот, боровшегося с международным терроризмом в регионе. Он объявил Корпус Стражи Исламской Революции террористической организацией. И как бы вот сейчас мы видим, что поражение в войне заставляет его вернуться вот к уже испытанным и относительно безопасным мерам воздействия на Иран. Потому что, ну, следовать пунктам меморандума, о котором я сказал ранее, ну, это означает просто расписаться в собственном поражении, капитулировать, ну, вот мы все видели, да, даже подписал он это в Версале, да, что очень символично для нас, для европейцев, вот. То есть он не может пойти по пунктам, описанным в этом меморандуме, он не может сейчас позволить Ирану получить какие-то деньги, получить возможность собирать средства за проход судов по Ормузскому проливу. Это будет означать что? Что Иран не просто победил, но он еще и в кратчайшие сроки восстановится, да, он восстановит инфраструктуру, он накопит силы, и Трамп получит еще одну мощную региональную державу. Вот уже КНДР есть, с которой придется считаться. Вот с Кимом приходится считаться, приходится реверансы в его адрес делать. Хотя я подозреваю, что
1: очень учение сворачивает, да.
19: Учение сворачивает. То есть, ну, это как бы, это тоже поражение. То есть вот он смирился, у Кима есть бомба. Представьте, если сейчас у Ирана появится бомба, а Иран это куда серьезнее. И в географическом положении. И да, чисто вот даже с точки зрения масштабов территории, народонаселения, связи международных и так далее. Плюс ядерное оружие – это катастрофа. Это и так гегемония доллара трещит по швам.
1: Угу. Понял. Спасибо большое, Аббас. Спасибо. У нас на связи был Аббас Джума, журналист-международник, ведущий программы «Идем на восток» на радиостанции «Говорит Москва».
2: Москва.
18: 94.8 FM.
12: Поток. Успеем сказать главное.
1: Напомню, смс-портал для сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит и Москобот, латиница в одно слово. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Звоните, присоединяйтесь к эфиру, подключайтесь. И следующая тема о том, что в России начали на 10% чаще выдавать направление на ремонт автомобилей по ОСАГО в этом году, рассказали «Известиям» в Центробанке. На фоне дефицита запчастей и долгих сроков доставки деталей в 2022-м страховщики почти перестали ремонтировать машины по обязательной страховке. Вместо этого они компенсировали ущерб деньгами, которых часто не хватало для восстановления авто. Однако сейчас доля ремонта начала приближаться к досанкционному уровню. В июне она достигла 7,7%, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Что нужно сделать, чтобы россияне не доплачивали за самостоятельный ремонт, задается вопросом газеты «Известия». Ситуация с починкой машин по обязательной автогражданке начала выправляться, отмечает издание. И у нас на связи со студией Александр Казаченко, автоэксперт. Александр Евгеньевич, добрый день.
20: Добрый день.
1: С чем связана эта тенденция?
20: Ну, если считать от практического нуля, как у нас прошлый год был в том, что автосервисы очень мало работали со страховыми по направлениям, то рост, вот, который заявляют, ну, наверное, имеет место быть, хотя особо сильной нагрузки по ремонтам именно в сервисах не дилерского формата их нету.
1: А что сейчас происходит на рынке запчастей? Ну, то есть вот...
20: Знаете, а вот по проблем по наличию никаких нет. Если мы рассматриваем ОСАГО...
1: Александр Евгеньевич, пропали на секундочку. Алло. Так, у нас какая-то небольшая техническая неполадка. Видим, проблемы со связью, поэтому автоэксперт нас пропал, видимо, не знаю, может, едет где-то. Напомню, что мы обсуждаем тему, что в России начали на 10% чаще выдавать направление на ремонт по автомобилю по ОСАГО. Об этом сообщает Центробанк. Вот пишет, что на фоне дефицита запчастей и долгих сроков доставки деталей в 2022 году страховщики почти перестали ремонтировать машины по обязательной страховке. Вместо этого они компенсировали ущерб деньгами, которых часто не хватало для восстановления автомобилей. Однако сейчас доля ремонта начала приближаться к досанкционному уровню. Так, и мы восстановили связь с Александром Казаченко. Александр, да. Евгеньевич, добрый день еще раз, да. Вот да. Вопрос все тот же. Что происходит на рынке запчастей сейчас? Есть ли где-то какие-то дефициты?
20: Давайте. Значит, по наличию есть абсолютно все. Заказные позиции — это традиционно, ну, какие-то европейские производители или редкие запасные части, а вот именно отсутствие и невозможность что-либо поменять, ну, такого сейчас на рынке нет. Проблема, наверное, больше связана с вот, перепрошивкой ключей блоков на свежие европейские автомобили. Это действительно дорого, больно и долго по времени, а по остальным маркам вообще никаких проблем нет.
1: Ну, то есть можно свободно найти комплектующие для машин ушедших брендов?
20: Да.
1: Проблем нет с этим. А как обстоят дела с комплектующими деталями запасными для условно-китайских машин, которые вроде бы свежие, но китайцы-то, ну, насколько я слышал, там, условно, машина какая-нибудь там 22-го года выпуска, а в 23-м или там 24-м она уже, ее сняли с производства, и просто на складе уже запчастей нет, то есть для нее уже конвейеры перестроили и, допустим, не выпускают.
20: То есть для китайского, понял вопрос. Здесь как раз отсылка к китайскому рынку, что в Китае очень много действительно производителей. И если в Китае эта машина выпускалась и продавалась, рынок Китая, мы же с вами понимаем, что это не рынок России, это там 100 рынков России по количеству автомобилей. И количество выпущенных запчастей, оно в разы больше. То есть если брать оригинальные детали, да, их, ну, скорее всего, возможно, будет либо ограничено, либо мало. А производители не оригинала, пожалуйста, что угодно можно взять.
1: Понял вас. И еще один вопрос. А как не попасть на ремонт с контрафактными деталями?
20: А контрафактные детали мы с вами подразумеваем, это что?
1: Ну, то есть, условно, какие-то неоригинальные, не, ну, какие-то не настоящие.
20: Нет, ну, же не оригинал, это не контрафакт, это обычные заводы.
1: Ну, в смысле, да, то есть, ну, какие-то, да.
20: То есть можно попасться на производителя, который, ну, к примеру, там, будет поддельное масло, крыло, допустим, да. Оно не будет подходить, ну, по каким-то там, не знаю, там, по параметрам, там оно короче на сантиметр может быть. Такое, да, возможно, но, в принципе, все кузовные цеха и кузовное производство абсолютно нормально знают, как с этим бороться.
1: Угу. Понял вас. Хорошо. Спасибо огромное. У нас на связи был Александр Казаченко. Спасибо огромное, Александр Евгеньевич, еще раз. Это автоэксперт. Говорили о том, что в России начали на 10% чаще выдавать направление на ремонт автомобилей по ОСАГО. Сейчас у нас будет рубрика «Перезагрузка». После этого программа «Умные парни» в повторе. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. У микрофона был Филипп Клеменов.
0: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Эксперты составили пятерку отраслей, представители которых быстрее всех могут накопить на квартиру в Москве. Топ-5 возглавила добыча полезных ископаемых, выяснили в агентстве «Метриум». Чтобы накопить на стандартную однокомнатную квартиру площадью 45 квадратных метров в старой Москве, работнику этой отрасли пришлось бы откладывать весь свой годовой доход более 7 лет. На втором месте – финансы и страхование. Тут придется копить 8 лет. На третьем – IT-сектор. Нужно откладывать всю зарплату 8,5 лет. На четвертой позиции – строители. На пятом – ученые, юристы и консультанты. Доступность жилья в Москве для большинства профессий остается крайне ограниченной, резюмировали составители рейтинга. Решить вопрос с дефицитом сотрудников в сфере ЖКХ можно за счет предоставления им служебного жилья, выкупая его для этих целей у застройщиков. С таким предложением выступила депутат Светлана Разворотнева, пишет «Российская газета». По ее мнению, на создание фонда служебного жилья можно было бы предусмотреть средства в нацпроекте «Инфраструктура для жизни». Кадровый дефицит в сфере ЖКХ в 2026 году превысил 21%. В первую очередь он связан с низкими зарплатами. Сейчас средний возраст сотрудников сферы составляет около 49 лет. Квалифицированных работников с профильным образованием среди них лишь 42%, уточняется в заметке. РЖД в четвертый раз выставили на торги Рижский вокзал в Москве. Начальная цена лота – 4 миллиарда рублей. Предыдущие три аукциона по продаже этого актива не состоялись из-за отсутствия заявок. Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году по проекту петербургского архитектора Станислава Бржазовского. На рынке недвижимости покупатели всегда хотят купить квартиру как можно дешевле, а продавцы – продать свое имущество как можно дороже. Мы спросили у экспертов Московского агентства «Простор недвижимость», как это противоречие решается на практике, и получили вот такие рекомендации. Если вы собираетесь покупать квартиру, и у вас есть возможности использовать для покупки государственные льготы, такие как семейная ипотека под 6% или IT-ипотеку, то однозначно смотрите в сторону новостроек. Новостройки подойдут еще и тем, кому нужно подкопить на новую квартиру. Там предусмотрены программы долгосрочной рассрочки с минимальной переплатой. Это дешевле, чем классические ипотечные программы. Более того, есть также варианты новостроек вообще без первоначального взноса по ипотеке. А если вы продаете квартиру и стоит задача сделать это быстро и выгодно, то однозначно используйте авторскую запатентованную технологию агентства «Простор» — система скоростных продаж квартир. Эта технология позволяет продать квартиру по полной рыночной стоимости на 40% быстрее, чем, скорее всего, сделают это ваши соседи. То есть квартира продается и быстро, и без потери в цене и качестве обслуживания. Для выбора самого лучшего решения лучше обсудить свою ситуацию со специалистами заранее. Запишите телефон, звоните, консультируйтесь абсолютно бесплатно. Телефон горячей линии 921-4901, код 495, консультации бесплатны. 921-4901.
3: Все о недвижимости. Перезагрузка.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
22: В Москве 15 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Президент Ирана заявил о необходимости закончить войну с США уже сейчас. По словам Масуда Пезешкиана, Тегеран находится в сильной геополитической позиции. Есть возможность завершить конфликт на Ближнем Востоке на выгодных условиях. Война должна закончиться в определенный момент. Лучше всего закончить ее сегодня, когда мы находимся в сильной позиции, пользуемся уважением и когда весь мир признает нашу победу, подчеркивая, что США, вопреки правилам, нападают на наши школы, больницы и инфраструктуру, заявил Масуд Пезешкиан в интервью агентству «Этемад Онлайн». Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Встреча состоялась в Кремле в очном формате. Обсуждались стратегии развития арктической зоны России и обеспечения безопасности нашей страны в Арктике. Кроме того, президент поднял вопросы общего военно-политического характера. Для начала дискуссии глава государства передал слово вице-премьеру и своему полпреду на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. Также выступил помощник президента и глава морской коллегии Николай Патрушев. Отмечу, это уже третий подряд очное совещание Совета Безопасности России с начала августа. Франция направит солдат на строительство укреплений на восточной границе Польши. Это будут 80 человек из состава инженерных войск. Они присоединятся к команде Восточного щита, которая строит фортификации, систему укреплений и создает средства борьбы с дронами. Об этом журналистам рассказал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Ранее стало известно, что несколько десятков немецких саперов помогают польским солдатам строить укрепления в рамках реализации программы «Восточный щит» на границе с Калининградской областью. Жители Москвы стали чаще интересоваться падлом. В июле объем мобильного трафика на сайты падл-клубов и профильных ресурсов вырос в 4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики Мегафона. Как отмечают в компании, за первую неделю августа активность пользователей в районе падл-феста в Лужниках была на 68% выше среднего показателя июля. Больше всего этим видом спорта увлекаются москвичи 35-44 лет. На них приходится почти половина аудитории сайтов, посвященных этой спортивной дисциплине. При этом мужчины ищут информацию чаще женщин. 63% против 37%. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 22 градуса. Завтра в российской столице облачно. С прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью 9-11 градусов тепла. Днем плюс 23-25. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
5: Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
6: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
23: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
24: В эту субботу тема программы «Бессонница». В эфире кандидат медицинских наук Елена Баранова.
23: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Конфликтные ситуации. Кто виноват, кот или его хозяин?» В эфире филинолог Людмила Балденкова. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
25: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
26: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
25: В программе «Про фитнес».
24: В это воскресенье тема программы «Детский диабет и фитнес». В эфире кандидат биологических наук, физиолог Владимир Меркурьев. В это воскресенье после 19 часов. В программе Екатерины Родиной «Про фитнес».
25: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
27: Говорит Москва.
28: Повтор лучшего.
29: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плесе.
30: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
31: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
32: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
25: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
32: Умные парни.
2: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И к нам присоединяется, подключается Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Александр Изотович, как слышите? Здравствуйте.
33: Здравствуйте, всех приветствую. Слышу очень хорошо и даже вижу.
2: Отлично. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Еще телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И смотреть можно в Ютьюбе, в Рутьюбе и в нашей официальной группе ВК. Ну, давайте с пылу с жару. Компания ЕГЭ закончена. Сейчас уже доздают, по-моему, пересдачи, если кому-то они нужны. Ну и плюс вступительные кампании в вузы. Есть какие-то особенности текущей кампании ЕГЭ, которую вы для себя отметили?
33: Ну, мы с вами уже как-то говорили, кроме того, что ЕГЭ вошло в такую норму и вышло, я бы так сказал, на плато. Тут вот есть как бы рост, есть снижение, есть какие-то пики, а есть плато. Мне кажется, что ЕГЭ вышло на такую ровную линию, когда уже все факторы, количество стобальников, не сдавших, мини-скандалы, так скажем, да, все это вошло в норму, все это, так сказать, так ожидаемо. По закону больших чисел, если это какое-то масштабное явление, то у него со временем все это, как говорится, устаканивается. Поэтому сам по себе ЕГЭ, вот он, мне кажется, так сказать, устаканился, вышел на плато, но и, как эксперт, скажем, приближается к точке своей смены. Ну, может быть, мы об этом еще поговорим.
2: Конечно. Вы же неоднократно говорили как раз, что если ЕГЭ по форме действительно его как-то отрихтовали, подрихтовали, вот, и действительно Рособорнадзор в этом году сказал, что практически не было каких-то жалоб, скандалов и так далее с организацией ЕГЭ, но вот вопрос, вузы предъявляют, кстати, очень часто претензии в части того, что недостаточно готовы абитуриенты, то есть качество знаний не совсем школьное, то, что нужно. Кто-то, наоборот, говорит, что ЕГЭ слишком сложное, и как будто бы дети теряют 2 года тем, что они только дрессируются на этот экзамен, про все остальное забывают. И вот здесь есть какая-то конфликтная история, да?
33: Да, безусловно. Безусловно, здесь есть конфликтная история, она шире, она вот то, что вы назвали, это проявление этой конфликтной истории. А причины, они несколько глубже, потому что, ну, вообще, как бы мы рассматриваем образовательную политику, состояние образования в рамке образовательного кризиса. Образовательный кризис – метафора, так сказать, Ахиллес и черепаха, да, так сказать, обстоятельства меняются, жизни – соответственно, другие нужны подготовки к жизни нужны, да. А образование меняется очень медленно. Образование вообще по-хорошему консервативная система, консервативный институт. Он меняется и должен меняться очень медленно. В этом есть плюсы и минусы, но это так. А жизнь меняется гораздо быстрее. И поэтому пока образование изменится что-то, ну, например, введет другую систему экзаменов, ЕГЭ, ну, на минуточку уже почти 25 лет, то жизнь ушла вперед, а образование не может так быстро меняться. Ну, как бы Ахиллес и черепаха, да? Поэтому образовательный кризис – это такое глобальное, вечное, неприходящее явление. И мы все время стараемся его преодолеть. Так вот, в рамке преодоления образовательного кризиса уже почти очевидно, что система, когда всех проверяют по одной линейке, эта система в тех обстоятельствах жизни, которые наступают, она уже не совсем хорошо работает и для социализации человека, для того, чтобы он социализовался, принес пользу себе, людям, стране, максимально реализовав себя, а не подстроившись, так сказать, под какой-то общий шаблон. Вот эта система итоговой аттестации, она начинает устаревать. Не только у нас, во всем мире. Но да, во всем мире кто-то же этим управляет, и есть тенденция, так сказать, управлять эффективнее. То есть между простотой управления и требованиями жизни есть тот конфликт, о котором вы сказали.
2: Но сейчас основная проблема именно для российской системы образования, вот даже со школы прям начнем. Есть проблема в том, что мы не понимаем трендов, мы не умеем их как-то правильно адаптировать, или же у нас есть другая история, что мы признаем, что все было неправильно на протяжении 30 лет, и теперь мы возвращаемся к истокам, а истоками у нас считается советская система образования с очень мощной идеологической составляющей, соответственно, очень много всего, что надо там запоминать, тренировать и так далее. Вырастим хорошего, умного, патриотичного человека.
33: Ну, здесь тоже есть такая, знаете, две стороны медали. С одной стороны, все плохо не бывает. Не бывает так, что все было плохо. А с другой стороны, идеологическая составляющая может как бы влиять, может поддерживать, может по-разному. Мы видим, как в Китае сильнейшая идеологическая составляющая, сильнейшая, намного сильнее, чем, значит, у нас и в других странах. И тем не менее, значит, это как-то уживается с теми достижениями, которые там, безусловно, есть. Вот у меня сейчас магистрантка сделала работу по сопоставительным условиям Китая и России. И очевидно, что это такая специфика. Поэтому вы правы в том, что вы сказали ключевое слово «тренд». Угу. Тенденция. Куда ветер дует. И вот сейчас, раньше, 5 лет тому назад, была такая мода такая. Давайте спросим работодателя, что ему нужно. Вот что нужно работодателю, что нужно на рынке, того и будем готовить. Ну, во-первых, бедные работодатели так и не смогли сказать, что им нужно.
2: Они сами не знают.
33: Они сами не знают. Это, знаете, как в том анекдоте, значит, учил бы материальную часть, не испытывал бы такие пытки. Поэтому, значит, они сами не знают. А во-вторых, ситуация меняется настолько быстро, что нужно как бы предугадывать, что нужно. А опираясь на ту ситуацию, которая есть, которая очевидна, мы точно запаздываем. Это помните, как было с юристами и экономистами?

0: профессии, слишком большой акцент на профессиях, которых сейчас очевидно не хватает. Но то, что их сейчас очевидно не хватает, не гарантирует, что рынок не изменится, и ребят, которых туда, так сказать, направили, так или иначе, что они найдут себе место на рынке труда через 5-7 лет. Ну, пока они будут учиться, пока, значит, они на месте освоят работу и так далее, и так далее. И придется другую волну запускать. Так вот, профессионализм образовательной политики, он, собственно, и заключается в том, чтобы понять, какая слабая тенденция. Потому что это сигнал на минуточку, в чем, значит, специфика нашей страны, как и Китая, впрочем. Это миллионы людей. Это миллионы детей. Это почти миллион детей каждый год, ну, с учетом демографии, да, выпускается из школы. И вот направить, дать сигнал, а у нас такая культура, что мы прислушиваемся к сигналам, которые идут сверху. И вот дать этот правильный сигнал, это, собственно, и есть, так сказать, политика, образовательная политика. В этом смысле я, кстати говоря, готов согласиться с теми, кто считает, что ЕГЭ не должен быть сложным. Он и не должен быть сложным.
1: Так.
0: Потому что он же для всех. А у нас степень, так сказать, предрасположенных к учебе разная. И в этом смысле он экзамен, да, единый экзамен, он потому и единый, что он для всех. А вот дальше уже нужно разбираться персонализированно, индивидуализированно, кто к чему может пригодиться. И вот на смену ЕГЭ, вот слабая тенденция заключается в том, для многих это прозвучит, может, странно, экзотически, ну, потому что это слабая тенденция. Но я, как профессионал, должен именно это обсуждать. И спасибо, что вы даете такую возможность. Слабая тенденция заключается в том, чтобы понять каждому, к чему он более предрасположен, к какому виду деятельности, даже не какой профессии, а к какому виду деятельности.
1: Насколько я знаю, Александр Изотович, такие практики существуют где-то в Европе, по-моему, в Германии тоже профориентации, если я не ошибаюсь, в Швейцарии. И эти системы, ну, как предрасположенность, да, условно, там, гуманитарий, математик и так далее. И есть, ну, как говорят критики такой системы, она заключается в том, что человеку как будто бы не дают попробовать и то, и другое, пятое, десятое, и его там с 5 лет уже настраивают. Ты пойдешь в физмат, ты пойдешь в гуманитарии, там, а ты, не знаю, творческий.
0: Такой системы пока нет нигде. Это нет. Я могу сразу ответственно заявить. Такой системы, когда бы итоговая аттестация опиралась исключительно на твои... Да, конечно, есть уровень, который должен быть известен всем. Литература, история, прежде всего, да. История, литература, что-то в математике, что-то в физике. Это как бы общая история. Но чтобы акцент был и на том, что, к чему человек предрасположен, такого пока нет нигде. Более того, значит, все страны как раз страдают. Но есть другая там подушка безопасности. Во многих странах бакалавриат, то есть первая степень, менее ответственна. То есть ты можешь получить вот эту первую степень, но не обязательно вот именно по той профессии, по которой ты должен работать. Ты можешь получить, а потом уже стал взрослым. А я глубоко убежден, что ребенку в 17 лет очень сложно понять, кем он хочет быть. Поэтому, чтобы не терять время, все-таки получать образование, но в то же время не садиться в эту колею, вот эта первая ступень или степень, она менее ответственная. Такая история есть. Я, кстати, не верю в раннюю профориентацию тоже. Потому что, значит, ну да, все дети в 10 лет хотят быть пожарниками и так далее, да? Дворниками, пожарниками, космонавтами, теперь блогерами.
1: То есть картинки яркие, видишь, ассоциативный ряд. Пожарная машина красная там и так далее, поезда красивые.
0: Абсолютно. И в этом смысле это вечная история. Я думаю, что в Древнем Риме дети хотели быть гладиаторами.
1: Понятно.
0: И даже есть фильмы, которые, так сказать, это картинка, которая впечатляет. Но

0: найти в себе, так сказать, истинное призвание. Вот найди себя, найти себя. И под это будет подстраиваться итоговая система аттестации так или иначе. Это тот самый тренд, о котором вы сказали. Пока это слабое, но с развитием искусственного интеллекта, с развитием цифровых инструментов. Почему она слабая, вот эта тенденция? Потому что у меня в классе 30 человек. Я учитель физики, например. Мне не до поиска персональных предрасположенностей. У меня программа. У меня потом еще и экзамен. А если я учитель математики или русского, то это обязательный экзамен. Да? Мне надо их подготовить. И мне нужно, чтобы отметки были хорошие. А насчет персональных индивидуальных особенностей, меня так особо никто не спрашивает. И не ждут от меня этого. И родители не ждут.
1: А есть проблема, Александр Жорж, в современной школе, что она слишком сильно изолирована и как бы как вещь в себе находится, такое государство в государстве, потому что прослеживается ли у нас действительно единый вот этот трек? Детский сад, начальное образование, прям совсем дошкольное образование, все-таки образование, школа, потом университет, институты, колледжи, как угодно, и потом рынок труда. Потому что есть ощущение, что школы замкнулись, потому что там поощрение учителей привязано к и рейтинги, привязано к успеваемости детей. Логично, что, опять же, можно все это измерить линеечкой, выбрать для себя пару-тройку детей, которые помогут тебе в достижении твоих личных целей взрослого человека, который работает на этой работе, а все остальные сами по себе. И в итоге получается, что эти дети уже не при делах, потому что ими неинтересно заниматься, потому что они не приносят быстрого и четкого результата. И в этом есть проблема. А эти отличники уставшие, прошу прощения, уже к окончанию школы, потому что их выжили полностью, все соки из них, потому что они принесли школе рейтинги. Ну, вот так это выглядит, нет?
0: Вы совершенно правы. А если, знаете, утка, если она выглядит как утка и ходит как утка, так, может, это и утка. Вы совершенно правы. Чем сильнее показатель становится предметом административного влияния, тем сильнее он, во-первых, разрушает саму систему, а во-вторых, уводит от изначальных целей. В этом смысле дети становятся средством, инструментом достижения показателей. Не субъектом развития себя, а инструментом развития показателей. Вот к этому приводит стремление все измерить линеечкой, как вы сказали. Это очень точная метафора. Потому что то, чего нельзя измерить линеечкой, того как бы и нет в административном плане. Вот чего-то предлагается, а как можем это измерить? Ну, как мы можем измерить воодушевление, как мы можем измерить вовлеченность ребенка, как мы можем измерить самореализацию ребенка, как мы можем измерить желание ребенка учиться что-то сделать и так далее, как мы можем измерить климат в классе или в школе, как мы можем измерить комфортность пребывания ребенка в школе и так далее. И поскольку этого измерить нельзя, в рейтинг включить нельзя, например, да, то это и исчезает из поля, так сказать, действия. Это с одной стороны. А с другой стороны, закрытость школы – это защитная реакция. Ну вот посмотрите, вот вы новостник, да? Ну, дня не проходит, чтобы кто-то не предложил, депутаты, общественные деятели, просто неравнодушные граждане, да, чтобы кто-то не предложил какого-то изменения в школе.
1: Да, это, кстати, самые часто появляющиеся новости, если так статистики посмотреть. Самая экспериментоемкая сфера – это сфера образования.
0: Да, давайте сделаем так, давайте сделаем так, давайте сделаем так. Но, как говорилось в одном известном фильме, катафалк не резиновый. Поэтому, значит, вот и что, нам все это реагировать? Ну как, это же общество хочет, значит, школа должна... Поэтому школа закрывается. Это вполне естественная реакция. Очень мне иногда хочется сказать, да оставьте вы в покое школу. Объявите вы мораторий на изменения и дайте вздохнуть. Потому что, во-первых, дискредитируются изменения. Уже слово «реформа» стало неприличным. сами изменения, а школа не может не меняться, но она меняться должна изнутри, а не по поручению. Потому что если внутри образовательного сообщества не вызрело, вот скоро будет 40 лет педагогики сотрудничества, в середине 80-х внутри педагогического сообщества вызрело стремление к изменениям. И, к сожалению, государство в начале 90-х, так сказать, не поддержало это, отстранилось наоборот. А это, если бы соединилось стремление сообщества и поддержка государства, то система бы сильно изменилась. А сейчас мы совершенно справедливо сказали, не воодушевление к изменениям, а усталость.
1: Но
0: апатия.
1: С вашей точки зрения, если вводить какие-то, ну, условно, ведь объективно с давних-давних времен базовый набор знаний, он не изменился. Уметь читать, писать, считать, рассуждать. Ну, и понимать в пространстве, что происходит, какие страны существуют и так далее. Но получается, основная проблема, насколько мы понимаем, школьного образования в том, что вот это простое, благодаря чему стал известен там программа «Ликбеза Советского Союза на весь мир», потому что о сложном объяснили просто людям, которые не умели писать, читать, считать. А да, сейчас все это простое, очень сильно усложнилось. И получается, идет, ну, как бы, перевертыш какой-то. То есть, как будто бы уже дети какие-то не такие пошли, потому что они не усваивают. А оказывается, что это не дети какие-то не такие. Объясняется все как-то криво-косо.
0: Ну, я бы тут так сказал, значит, что, во-первых, дети точно не такие. Дети не такие. И в этом смысле, значит, ну, вы молодая девушка, вам, так сказать, только одно поколение у вас в руках, ваш ребенок, да? А у меня уже и мой ребенок, и мои дети, и мои внуки.
1: Так.
0: И у тех учителей, которые работают как бы много циклов, есть четкое представление, что дети другие. Вопрос, почему они другие? Да, вы правы. Есть какие-то базовые вещи, которые со времен Платона... У Платона было 4 мусических предмета. Угу. Это, на секундочку, 4-5 век до нашей эры. 4-5 век до нашей эры, можете себе представить. Значит, и с тех пор вот эта база, она как бы такая постоянная. Но дело не в этих материалах, а дело в отношениях с миром. Отношение ребенка и окружающего мира принципиально изменилось. Принципиально изменилось. Много лет, пока ребенка не научишь читать или писать, то он, как он будет общаться с миром, если он читать не умеет, да? Ну, вот сказки бабушки, да? А сейчас, смотрите, дети, мы их еще даже учить не начали. Ничему. Они уже общаются с миром, используя те, как психологи говорят, орудия, ну, гаджеты и так далее, которые есть. Как бы мы ни запрещали. Изменился тип отношений ребенка с миром. Он стал более автономным. И в этом смысле он к источнику своего развития, будет ли там образование, не будет, это еще вопрос, но к источнику своего развития он подключается помимо взрослого, без взрослого. Я не открою большого секрета и удивления, если скажу, что вот мои товарищи, друзья со званиями академическими, доктора наук и так далее, но когда они покупают новый телефон, то они к внукам идут. А помоги мне, значит, там что-то освоить и так далее. То есть этот разрыв, он очевиден. Дети действительно другие.
1: Но они другие в, как бы, в нейтральной коннотации. Потому что сейчас тоже один из трендов такой. Докажите, что ваш современный ребенок не деградировал из-за того, что он использует новые средства коммуникации раньше, чем научается ходить.
0: Если я измеряю развитие тем, как он умеет ходить, а он научился плавать, например,
1: так,
0: то я говорю, он же ходить не стал лучше. Мне говорят, так он плавать стал. Но меня это не интересует. Я мерю то, как он ходить стал. Понимаете, да? То есть шкалы разные. Те, кто говорят, что ребенок деградирует, надо ответить на вопрос, по какой шкале они это оценивают. Если по шкале запоминания дат, возможно. Возможно. Но если по шкале поиска нужной информации, то неизвестно, кто деградирует больше.
1: Давайте после новостей продолжим. Александр Адамский с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. «Единая Россия» выполнила обязательства по действующей народной программе, заявил Дмитрий Медведев. Партия одержала с ней победу на выборах в 2021 году. В основу предыдущей народной программы легли идеи и предложения миллионов людей. Несмотря на все трудности, с которыми за это время столкнулась Россия, мы свои обязательства выполнили, заявил председатель партии на совместном заседании Бюро Высшего Совета и Президиума Генсовета «Единой России». По его словам, предвыборную программу партии утвердят на втором этапе съезда. Работа над документом уже завершается. Медведев подчеркнул, что все обязательства, которые «Единая Россия» возьмет на себя в рамках новой народной программы, должны быть выполнены. Он сообщил, что всего поступило почти 3,5 миллиона предложений. Обновленная народная программа концентрирует возможности государства и устремлена в будущее, подчеркнул политик. В Госдуме назвали блефом готовность Киева к переговорам по урегулированию конфликта. Власти Украины хотят получить время для накопления оружия и энергоресурсов. Об этом заявил член Комитета по безопасности и депутат от Крыма Михаил Шеремет. Со стороны офиса Зеленского исходит очередной блеф и фальшь. Они заинтересованы не в мире, а в передышке, временном затишье, чтобы накопить оружие, беспилотники, топливо и энергоресурсы для прохождения осенне-зимнего периода. Узурпатор Зеленский показал свою необязательность и зависимость от западных покровителей, которые не заинтересованы в завершении конфликта, сказал Шеремет в интервью РИА Новости. Депутат отметил, что украинский лидер совершил много подлых поступков. Из-за этого российская сторона с осторожностью и недоверием относилась к исходящим от него инициативам о переговорах. Ранее первый замглавы офиса президента Украины Сергей Кислица заявил о готовности к переговорам Киева с Москвой по урегулированию конфликта. По его словам, прекращать дипломатическую работу было бы неправильно и опасно. Строящиеся авианосец США могут назвать в честь Дональда Трампа. Инициативу рассматривают в руководстве военно-морских сил страны. Изначально судну планировали дать имя в честь Дориса Миллера, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. Это первый темнокожий матрос, которого наградили военно-морским крестом. Он участвовал в отражении нападения на Перл-Харбор в 1941 году. Самый старый человек в мире, британка Этель Кейтерем, отпраздновала 117-летие. День рождения она отметила в кругу семьи и друзей в доме престарелых в графстве Суррей. Женщину признали старейшим человеком на планете в мае прошлого года, после того, как умерла 116-летняя жительница Бразилии. Ранее с Этель Кейтерем встречался британский король Карл III. Женщина призналась, что общение с монархом произвело на нее большое впечатление. О погоде в завершении выпуска. Плюс 22 градуса по-прежнему в Москве. Завтра в столице облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ночью 9-11 градусов тепла. Днем плюс 23-25. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
5: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
6: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
2: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира – рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы – предсказание климатических катастроф с помощью искусственного интеллекта. В эфире кандидат технических наук Михаил Криницкий. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Повтор лучшего.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
10: близ Киева. О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8.
7: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.36, у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Адамский с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Александр Изович, по поводу экспериментов и экспериментальной емкости школы, вот смотрите, тенденции ввода новых предметов, которые касаются воспитания, по сути, нового человека. У нас и там и про культурные ценности, и про патриотизм, меньше уроков естествознания, больше уроков истории. Что там еще? Вот это вот, как это волонтерская, ориентация на волонтерство, служение и так далее. Вот школа все это может аккумулировать так, чтобы это не в формальность какую-то навязанность превратилась, а все-таки, чтобы это было хорошим, полезным элементом воспитания и развития личности ребенка?
0: Это сложно очень.
1: Сложно.
0: Потому что, да, потому что, значит, как мы уже сказали, что не резиновое пространство школьное. И здесь, опять же, вот ключевое слово, вы как задали этот... это направление, тренд, да, ключевой тренд заключается в том, что мероприятийность такая заорганизованная, она редко дает положительный результат. Она, конечно, эта мероприятийность является традиционным ответом системы управления образованием на поручения, и там показатели довольно простые, да, охват, количество самих мероприятий, охват, по ним легко можно отчитаться. Но что касается, собственно, оценки результативности, то, во-первых, эта результативность так не заявлена, чтобы она отражала. Вот есть указ президента известный, да, на эту тему. Вот как спланировать деятельность, не мероприятие, а деятельность, чтобы у ребенка возникл мотив, чтобы ему было интересно, чтобы вовлекательность, вовлечение было высокое. В этом смысле я бы отметил, что как раз вот в системе просветительства движений разных, это деятельность на основе проектов, на основе инициатив разных. Вот есть... Я работаю в фонде президентских грантов, там поддерживаются разные инициативы. И вот я вижу, что дети, которые попадают к людям, к энтузиастам, к инициативным людям, которым и самим это интересно, не распоряжение, да, ведомства, не расписание дополнительного урока, а людям самим интересно проводить. Вот сейчас лагеря очень много проводят. Инициативные проекты поддержанные. И там дети вовлекаются. Угу. И вот в этом, в этой модели воспитательный эффект намного выше. И он виден. И можно исследование проводить, можно показать, что он виден. Что касается вот такого рода мероприятий, которые построены на старой, доброй, традиционной схеме дополнительных предметов и уроков по воспитанию, то это очень большой вызов для детей. Честно говоря, я сторонник старой доброй традиции о том, что учеба и воспитание неразрывно. В этом смысле я сторонник Макаренко, Сухомлинского и нашей традиционной советской педагогики, в которой учеба, вот я как учитель физики, я могу сказать, что физика воспитывает очень мощно, в том числе такие вещи, как эстетику, понимание красоты, а не только понимание процессов и явлений в природе, да? Ну, потому что некоторые... Нет ничего более увлекательного для меня, чем книжка Ньютона «Математические начала натуральной философии». Только эту увлекательность нужно как-то, так сказать, показать.
1: А есть... Да, в этом, простите, пожалуйста, в этом.
0: Но в этом как бы и ловушка. Потому что, значит, вещи, которые на самом деле важны, они линейкой не меряются, такой простой. Простыми инструментами меряются только простые эффекты. А сложные эффекты, а воспитание – это сложный процесс. Очень сложный. И его, так сказать, сводить к простым линейкам, ну, в какой-то степени, так сказать, не выполнять как раз те поручения, которые существуют.
1: Есть ли проблема в том, что сейчас декларируется, что дети другие, и в это вкладывается негативный смысл в плане, что они очень, не то что волевые, а своевольные, они больше вопросов задают, они не всегда соглашаются, у них, как это, не все для них авторитет просто по умолчанию, потому что кто-то старше. И, по сути, есть такая задача объявить, что это все неправильное, и это какие-то, значит, пережитки либеральных периодов, и надо детей больше, что называется, ну, фактически дрессировать для того, чтобы они стали понятными, удобными, правильными там, людьми. Вот этот, знаете как, то есть модели воспитания, дети другие, а модель воспитания какая-то вот она чуть-чуть как будто бы запаздывает.
0: Ну, мне в этом смысле сложно отвечать, потому что я эту ситуацию изучаю, как говорится, в ленте времени на протяжении всей культурной традиции воспитания. Поэтому такой плач, как у нас говорят, плач Ярославля, да, он вечен. Со времен, значит, Цицерона, и даже раньше, и так далее. Молодежь не слушается, молодежь стала другая, она не почитает старших. Это я цитирую Цицерона. Значит, и так далее. Это вечная история, и она... Я, конечно, извините меня за оценочное суждение, я это отношу к банальности. Ну, так это банальная история. Но в то же время это защитная реакция... Я это называю выученная воспитательная беспомощность. Но мы же не можем с ними справиться. Поэтому мы, так сказать, можем быть. И это вечная история. Поэтому всегда находятся яркие люди. Вот в России в начале 20 века была целая плеяда ярких педагогов. Шацкий, Блонский, Сорокоросинский. Помните фильм «Республика Шкид»? А до этого была «Путевка в жизнь» и так далее. То есть есть целый ряд, как бы, всегда находятся, которые показывают собой, не теоретически, а собой показывают. Ребята, это вы не способны. Дети-то, конечно, другие. А чего вы хотели? Мир меняется, а дети должны оставаться прежними? Конечно, мир меняется. Конечно, дети под влиянием этого изменения будут другими. И есть, и будут другие. Да так и вы должны как бы меняться. И в отечественной педагогической традиции всегда находились люди, которые, так сказать, собой показывали. Учителя, новаторы в 80-е годы, Шаталов, так сказать, известный, Шалва Александровича Монашвили, который собой показывал, как это делать. И в этом смысле сейчас, если не поддерживать тех энтузиастов, которые не теоретически, а собой показывают, что это можно, что можно понять изменения в детях, принять это как данность, с этим ничего не сделаешь, и искать новые материалы, новые способы вовлечения детей на Лев Семенович Выгодский, кстати говоря, в 30-х годах предупреждал, что развитие орудий, он так называл вот всякие механизмы, да, приведет к тому, что дети начнут общаться с миром через них в равной степени, как и через друг друга.
1: Что и произошло спустя 80 лет. Да.
0: Да. Да, но, значит, там разные были сигналы, их надо было услышать. Вот эти сигналы надо было услышать. Вот 80 лет назад надо было услышать Выгодского. Но так... ему вместо этого, так сказать,
1: да, придавали остракизму, придавали. А какие модели воспитания выглядят, с вашей точки зрения, наиболее приемлемыми именно в настоящее время? Потому что, вот опять же, отталкиваемся даже от рынка, самое простое, говорят. Да. Высшее образование, линейно полученное, уже не имеет такой ценности, потому что можно получить образование экономиста, стать дизайнером. Вот. Важно иметь критичность мышления, гибкость мышления и иметь способность обучаться постоянно чему-то новому, потому что никто 40 лет, уже 45 лет на заводе не работает. Но от детей... Парадоксально, то есть от взрослых это требуется, а от детей как будто детей требуется нет. Что-то другое.
0: Вы абсолютно правы, конечно, так сказать, вы сейчас для меня проходите аттестацию на должность образовательного политика. Безусловно, вот в этом как бы кроется, понимаете, тут для ребенка сейчас, вот я сначала отвечу на ваш вопрос, который вы вначале задали, да, значит, какая модель наиболее современная? Для меня сейчас наиболее современная модель воспитания – это педагогика сотрудничества. Вот манифест, который 40 лет назад был выпущен Семеном Львовичем Соловейчиком в «Учительской газете», он сейчас наиболее актуален. Почему? Потому что рынок труда для меня – это не место зарабатывания денег, а это место социализации человека. Ну а где нам социализоваться? Мы на рынке труда. Социализуемся, так мы себя проявляем и так далее. Так вот, базовая история сейчас, базовый дефицит – это отсутствие способности взаимодействовать друг с другом. Не по шкале начальник-подчиненный, а по шкале взаимодействия, сотрудничества действительно. Вот компетентность сотрудничества очень низкая. Система образования на это не настроена. Нет задач в школе, которые дети решают вместе. Ребенок учится сам, фактически. Но если это не практикуется, то в течение 10 лет он как бы и не научается сотрудничать. В этом смысле педагогика сотрудничества становится спустя 40 лет, в этом гениальное провидение Семена Львовича Соловейчика, на мой взгляд, еще тогда, на заре, еще рынка никакого не было. Но он уже тогда понял, что социалистический советский образ рынка труда, вернее, трудового пространства, меняется. И вместо успехов бригад коммунистического труда, помните бригады коммунистического труда?
1: Конечно.
0: И так далее, из стахановского движения возникает ситуация, когда человек имеет возможность самореализоваться, но человек не может самореализоваться в одиночку. Это иллюзия. Индивидуалистами индивидуальное воспитание не приводит к индивидуализму, потому что человек персонально может развиваться только во взаимодействии с другими людьми.
1: Это, знаете, что-то напоминает, помните, выражение, чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня, а чтобы человеку индивидуально реализоваться, нужен целый коллектив.
0: Абсолютно точно, абсолютно точно. И этот тезис в разные времена, ну, конечно, Антон Семенович Макаренко здесь классик, но не только отечественные классики. Книжка Хиллари Клинтон, довольно старая, я имею в виду старая книжка, не Хиллари, а старая книжка, она так и называется «Воспитывать все деревни».
1: Угу.
0: Воспитать можно только деревни, только в коллективе, в группе. И Лев Семенович Выгодский тоже об этом говорит. Социальные отношения воспитывают. Но социальные отношения в то же время и позволяют человеку самореализоваться.
1: То есть утверждение многих людей сейчас, что, например, индивидуальное образование в плане там, семейного, домашнего, лучше, чем общеобразовательная школа, просто потому что ребенок минует всякие там притирки, странные требования, это не совсем верно.
0: С моей точки зрения, я могу ошибаться, но как эксперт, у меня есть основания, я могу утверждать, что да, Маугли, модель Маугли не самая лучшая модель человеческого воспитания. Люди должны друг с другом общаться. И в этом смысле общение человека с человеком моделирует общение человека с миром, с природой, с культурой, со временем и так далее, так далее. Вне человеческого общения человек не становится человеком.
1: Угу.
0: Поэтому, но тут как бы есть вызов, что орудия претендуют на вытеснение человека. Претендуют. Вот это, мы сейчас находимся фактически в середине большой битвы воспитательной. Потому что это не битва за то, чтобы победить орудие. Не, чтобы не, победить искусственный интеллект невозможно так же, как невозможно было победить письменность.
1: Угу.
0: Сократ в V веке протестовал против письменности. Он резко выступал против письменности. Потому что он считал, что если будет не устное общение человека с человеком, когда видно, кому это говорится, кто это говорит, да, личностное знание формируется. А когда, значит, я написал, а кто-то неизвестно, кто прочитал, то таким образом, говорит Сократ, возникает мнимое знание, ну, псевдознание. Но победить эволюционную волну невозможно. Это фундаментальная вещь. Поэтому против мельниц, как говорится, с копьем, бесполезно. Но война не в том, чтобы победить, а война в том, чтобы научиться с этим взаимодействовать, сотрудничать.
1: Но...
0: Не отмахиваться, да, простите.
1: Здесь просто получается, смотрите, есть определенная фобия людей, современных родителей перед современными средствами коммуникации, орудиями, как вы сейчас сказали. Потому что дети отучаются, во-первых, взаимодействовать в социуме с глазу на глаз, потому что одно дело, ты в комментариях что-то обидное напишешь, дома сидя на диване условно, да, а другое дело, ты, в общем, это в лицо человеку скажешь, и вполне вероятно,
0: вот
1: что может что-то...
0: говорил. Вот
1: да.
0: Ровно это Сократ и говорил. Есть диалог Федора. Вот ровно про это вы просто сейчас повторяете Сократа.
1: То есть ничего не меняется. Но здесь есть еще другая история, что как будто бы телекоммуникационные орудия лишают человека очень важных физиологических способностей в виде письма, которые связаны с мозгом, с мозговой деятельностью, с мышлением, с, соответственно, фантазийностью и так далее. И как будто бы нельзя допустить, чтобы человек полностью погрузился в экран, потому что иначе у него атрофируют другие навыки, которые поколениями формировались. Вот о чем речь.
0: Вот это и есть война. Вот это и есть война. Это и есть война, где враг — это простота общения, минимум усилий и так далее. В этом смысле можно, так сказать, с этим воевать, а можно построить жизнь, ну, ребенка в частности. Ну, это и взрослых касается, да, значит, 45 минут ты посидел перед экраном, и вставай, и двигайся. А если ты вообще не двигаешься, то, так сказать, это плохо. Поэтому, ну, построить так жизнь ребенка, у которого есть природное влечение к лицом к лицу, к играм и так далее, у них есть это природное влечение. Но построить так, чтобы ему хотелось и то, и другое, причем хотелось, в этом талант педагога. И, к сожалению, к огромному, если педагог... Понимаете, мы можем выпустить любые постановления, призывы, там, так сказать, вот сейчас домашние задания отменить.
1: Для первого класса, да.
0: Для первого... Все что угодно сделать. Но они, эти постановления, сами по себе не работают. И у нас миллион учителей, как минимум. Я сейчас не хочу, так сказать, отрывать дошкольных работников, школьных, дополнительного образования. У нас больше миллиона воспитателей, учителей, простите, работников образования. От каждого из них зависит, как будет ребенок, с которым он имеет дело, от каждого. И в этом смысле простота, или я бы сказал, упрощенность административных сигналов не мотивирует. Вы представляете себе задачку замотивировать миллион людей?
1: Это сложно, конечно. Без этого?
0: Но это как бы задача, которая сейчас на повестке дня. И правоохранители миллион, и в армии миллион, и
1: врачей,
0: рабочих миллион.
1: Врачей много, да.
0: Врачей миллионы, да. Вот увлеченность вот этими административными форматами по простым линейкам, она снижает уровень мотивации огромного количества людей. А возникает это именно в школе.
1: Угу.
0: Потому что именно в школе этот самый миллион получает прививку деятельности, которая изнутри не мотивирует. Надо, ты должен.
1: Но вот интересно по поводу того, как все-таки меняется детство, и самое главное, успевают ли, например, как это, проявлять гибкость взрослые люди, которые работают в школе и, соответственно, проходят разные циклы, с разными, циклы образования с разных детей. Потому что даже сейчас говорят, например, сейчас вынуждены очень вовлеченные в детство родители, потому что бабушки, дедушки, да, либо они далеко, либо они в этом не участвуют. Урбанизация способствует изоляции определенной, плюс гаджеты, дети на улицу не выходят. И в итоге многие сталкиваются с тем, что детей очень сложно мотивировать на то, чтобы постоянно занимать себя. Они постоянно просят, чтобы их развлекали.
0: Детей сложно мотивировать в любое время, еще раз.
1: В любое
0: время. Здесь нужно убрать слово «теперь». Детей сложно мотивировать. Это факт. Потому что дети не живут в сценарии, в тех социальных связях, в которые живут и жили взрослые. Но это медицинский факт. Они живут в другой ткани социальных отношений.
1: Так.
0: В этой ткани социальных отношений важные вещи, мотивирующие вещи, другие. Тебе что, не интересно?
1: Как же тебе, может быть, не интересно, говорят? Как же мне же было это интересно, да? Вот говорят так.
0: Да, да. Но когда вечером ты подсаживаешься со сказкой, читая ребенку, ты видишь, что ему, может, не сказка интересна, но этот тип социальных отношений ему интересен и важен. Вот на этом как бы надо играть. Но вы очень хорошо сказали про вынужденное внимание родителей. Это очень важный момент. Вот если бы мы когда-то посвятили этому целую программу, это
1: сделаем,
0: было бы потрясающе.
1: Обязательно.
0: Потому что родители начинают играть большую роль в жизни ребенка, чем учитель. Вот это сейчас происходит. Вот по той причине, которую вы сейчас сказали. Потому что школа формализуется. И хотя школа по объему занимает огромное количество времени и сил, но по силе влияния она ослабевает из-за той шкалы линеек, которую вы назвали раньше. И родители начинают создающийся вакуум заполнять. Ну а кто еще? Ну а кто еще? И в этом смысле появился даже такой термин «сознательные родители», «осознанное родительство». И чем больше, тем лучше. И тогда их надо научать этому.
1: Главное, в невроз тут, правда, не впадать. А то есть, знаете, категория родителей, которые вступают в конкуренцию со школой. Я знаю лучше, да.
0: Поэтому сотрудничество сегодня, да. Вот родители, которые вступают в конкуренцию со школой, бесполезное занятие, могу предупредить сразу. Сразу. Но создать некоторый канал влияния, это вещь важнейшая, потому что это не конкуренция со школой, это заполнение дефицита, который ребенок ощущает. И не дай бог не поддержать ребенка. Это значит его потерять. Поэтому связь с ребенком, который, слава богу, он еще хочет этого, наступит подростковость, и он перестанет, так сказать, так уж стремиться к родителям. Поэтому сейчас как бы вот пока. И в этом смысле родители, которые не обладают компетентностью современного родительства, Они теряют детей, они теряют связь с детьми.
1: Александр Адамский был с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика. Александр Зодчич, спасибо. Ждем вас снова, тем более, что тема у нас с вами уже определена на будущий эфир.
0: Спасибо вам, очень важная программа.
1: Спасибо. Далее будет у нас информационный выпуск. Это была программа «Умные парни». И после информационного выпуска будет блок анонсов. Потом у нас будет, соответственно, потом у нас будет небольшой блок рекламы. И, соответственно, Юрий Будкин придет, программа «Поток» и «Своя правда». Я с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Семена Слепакова заочно приговорили к 400 часам обязательных работ. Мировой судья Ломоносовского района Москвы вынес решение по делу об уклонении комика от исполнения обязанностей иноагента. По данным следствия, Слепакова дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, которая выполняла функции иностранного агента. При этом, находясь за границей, он продолжил публиковать в соцсетях материалы без соответствующей плашки. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Комик заочно арестован в России и объявлен в розыск. Через своего адвоката он передал суду, что считает дело незаконным и подлежащим прекращению. Защита просила его оправдать. Добавлю, Семена Слепакова признали иноагентом в апреле 2023 года. Валерий Фальков сообщил о капремонте вузов к началу учебного года. К 1 сентября предстоит завершить работы на 411 объектах общей площади 700 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделяется образовательным пространствам и научно-исследовательским объектам. В 2026 году в программу капремонта Миноборнауки включены 83 учебных и учебно-лабораторных корпуса, сообщил министр. Всего до конца года инфраструктуру обновят почти в 300 вузах 76 регионов. На эти цели университет направят свыше 28,5 миллиардов рублей, из которых 21 миллиард из федерального бюджета. Желтый уровень опасности объявили в московском регионе из-за тумана. Он ожидается предстоящей ночью и утром в субботу. Как сообщили в гидрометцентре, предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях будет действовать с 22 часов пятницы до 8 часов субботы. В Роспатент поступили документы на регистрацию товарного знака «Kanye West». Заявка в ведомство поступила в августе. Патент, как следует из электронной базы, хочет оформить Масленников Роман Михайлович. Ранее он подавал заявку на регистрацию бренда «Дух Анкориджа». Под маркой «Kanye West» планируется продавать музыкальные файлы, аудиодиски, одежду и обувь, а также выпускать музыкальную продукцию и проводить концерты, сообщает РИА Новости. Ранее стало известно о планах «Kanye West» приехать в Россию. Американский рэп намерен дать 2 концерта на площадке «Газпром-арена» в Петербурге 10 и 11 октября. Добавлю, Уэст считается одним из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе. Он обладатель 24 премий Грэмми. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 22. Завтра в российской столице облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ночью 9-11 градусов тепла. Днем плюс 23-25. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
11: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
12: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
11: для пользы больного, будучи далек от всякого
13: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Бессонница». В эфире кандидат медицинских наук Елена Баранова. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как выбрать школу для ребенка». В эфире учитель математики, образовательный консультант Андрей Баталов. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: 16.08 в столице. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Нагорная. Здравствуйте. Это программа «Поток». И в ближайший час мы будем обсуждать очень-очень интересные новости. Так что можете подключаться. А чтобы вы это делали, я напомню координаты нашего эфира. СМСки +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит Москва Бот». Смотреть нас можно в Ютьюбе, Рутюбе и ВКонтакте.
2: В движении.
14: Ну и для начала познакомимся с ситуацией на дорогах. Посмотрим, едет или не едет Москва в эту пятницу. Скорее всего, она едет. Яндекс оценивает дорожную ситуацию в 4 балла. Сейчас я расскажу, где придется немножко постоять. Значит, на Рождественском бульваре. Помимо этого, на внешней, внутренней стороне Садового кольца в районе метро «Красные ворот». Помимо этого, стоит Мясницкая, а также Моросейка. Кроме того, сегодня Дептранс в своем телеграм-канале предупреждает, что вечерний разъезд сегодня в пятницу начнется раньше обычного, то есть уже начался с 16.00. По данным ЦОДД, вечером ожидается интенсивное движение на Садовом кольце, ТТК, также МКАДе и в центре города, особенно вот на этих участках. На внешней стороне МКАДа в районе Варшавского шоссе, на ТТК в районе улицы Сущевский вал в каждом направлении, на Садовом кольце в районе Садовой каретной улицы в каждом направлении и на Ленинском проспекте.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
14: Ну а теперь определяемся с нашим информационным вектором на ближайшие полчаса. Итак, обсуждаем снижение продаж туров по России этим летом на 7-19% и взыскание приставами с московских должников 2,5 миллиардов рублей в этом полугодии.
2: Поток. Успеем сказать главное.
14: Такая животрепещущая тема. И напоминаю, друзья, что сегодня у нас предпоследняя пятница лета. Поэтому давайте что-то подбивать, так сказать, сводить дебет с кредитом и смотреть на вещь предметно. Продажи туров по России этим летом снизились на 7-19%. А сократились также сроки поездок и глубина продаж. Об этом нам сообщают в Ассоциации туроператоров России. Интересно, что средняя глубина бронирования уменьшилась в 2,2 раза и теперь составляет около 5 недель. Туроператоры также отмечают рост спроса на поездки продолжительностью 2-4 дня, экскурсионные туры и отдых недалеко от дома. На продажи в первую очередь влияла ситуация с безопасностью южных регионов, транспортная доступность, экологическая ситуация, проблемы в работе аэропортов, перебои с доступностью топлива. Об этом нам сообщают туроператоры. Давайте погружаться в тему. С нами на связи Алексей Волков. Это президент Общенационального союза индустрии и гостеприимства. Алексей Витальевич, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Добрый день. Давайте погружаться в тему. Скажите, пожалуйста, вот нам, как обывателям, интересно, 7-19%, а 19 это почти 20, то есть 1/5. Насколько это снижение значительное? Если есть какие-то данные в цифрах, то сколько недосчиталась туристическая отрасль этим летом?
15: Я думаю, что сегодня эта цифра значительно выше. Она связана с тем, что это не только туроператоры, но еще это и индивидуальные туры. То есть, кроме пакетных предложений, которые почувствовали значительное снижение по спросу со стороны российских туристов, так это еще и индивидуальные. Сегодня падение в целом по Сочи где-то около 30-40% по планам по туристическому потоку. И, соответственно, у нас есть сложности сейчас с Крымом, который тоже терпит определенные логистические и прочие сложности, в том числе то, что вы назвали выше, проблемы с бензином и так далее. Поэтому здесь, наверное, ситуация измеряется миллиардами, десятками миллиардов общей сложности. И потери пляжного курортного сезона, они влекут за собой большие убытки для туристического бизнеса в целом, для экономики регионов южных, так как пляжный отдых занимает более 50% от всего туристического потока в течение года. Порядка 48-50 миллионов. 48-50 миллионов туристов, которые отдыхают пляжные, ну, едут на пляж, едут на юг, едут к морю и так далее. В этом году россияне предпочли либо иностранные направления, либо остаться дома, либо воспользоваться какой-то ближайшей возможностью, чтобы избежать дефицита или отсутствия бензина или сложностей с вылетами, перелетами.
14: Вот, кстати, хотела этот вопрос задать чуть позже в нашем диалоге, но вы сами упомянули. Давайте тогда вскользь или, может быть, подробнее, если есть, опять же, детали информации, коснемся зарубежных направлений. Сколько на себя, ну, опять оттянуло, да, я так понимаю, что Турция и Египет, мы говорим об этих, ну, флагманах, да, летних направлений, летнего пляжного отдыха в первую очередь.
15: Вы знаете, сегодня в целом учет количества индивидуальных туристов практически не ведется. Ассоциация туроператоров, как правило, ведет только по пакетным турам. Но увеличился спрос по турецкому направлению приблизительно 15-17%. И это при том, что там подорожание около 30-35% туристического продукта в Турции за счет их инфляции, за счет в целом индексации туристического продукта. И у нас... Тем не менее, россияне выбрали для себя Турцию. И, конечно же, Египет, конечно же, Объединенные Арабские Эмираты, Ближний Восток постепенно восстанавливается после ситуации, которая происходила раньше. И, конечно, там открылось прямое сообщение.

0: Нельзя называть эти цифры абсолютно точными, но, тем не менее, в значительной степени сегодня подорожала логистика. И, конечно, россияне выбирают для себя все равно поехать на море. Тот, кто решил поехать на море, он едет. Едет туда, где безопасно, едет туда, где понятна стоимость перелета и где понятна стоимость всего туристического продукта. И таким образом сегодня пляжный сезон фактически состоялся у россиян за рубежом в большей степени, чем в России. Поэтому падение однозначно подтверждаем и однозначно подтверждаем, что ситуация очень сложная сегодня для Сочи и очень сложная сегодня для Крыма. Для Крыма она критическая. Mm-hmm. Государство, со своей стороны, взялось сейчас поддерживать и предоставлять различные меры поддержки для крымского бизнеса. Тем не менее, все равно этого пока никак не компенсировать отсутствие туристов. И здесь, наверное, предстоит решать задачу более комплексно, в том числе с точки зрения безопасности.
1: Алексей Витальевич, вот, кстати, опираясь на цифры статистики, опять же, вот Интурист нам говорит, что снижение уровня продаж туров в Крым, о чем вы, кстати, говорили, они приводят цифры, это целых 67%. И на фоне падения, да, вот этого направления, ну, как раз-таки увеличиваются, да, запросы и сами путешествия именно в Анапу. То есть это, как правило, да, подтверждает статистику того, что, в общем-то, ну, Крым терпит серьезные убытки. И это говорит о том, что дороговизна отдыха в Сочи тоже фиксируется. То есть все как будто бы путешествующие по России выбрали Анапу этим летом.
0: Слушайте, да, критические убытки, я бы сказал, для Крыма, потому что такого плохого сезона, наверное, мы там вспомнить сложно. Он связан и с бензином, и с опасностями, и с логистикой, и с вопросами перекрытия там моста и с отсутствием возможности переехать на электромобиле или гибриде через мост, и отсутствие топлива и так далее. То есть огромное количество факторов, которые, конечно, там для туриста в случае принятия решения, конечно же, откладываются. Вопрос Анапы. Все, вот Анапа раньше принимала около 4-5 миллионов туристов за весь год. Понятно, что большая часть из них, около 3 миллионов там, с лишним, приходилось на летний сезон. Она сегодня все равно принимает меньше 3 миллионов. Загрузка отелей 70-80%. При этом, как правило, с хорошей инфраструктурой в сегменте 4-5 звезд, где есть все включено, внутри все включено, этим Анапа, слава богу, хорошо обеспечена. И Анапа все-таки еще постепенно восстанавливается от того времени, когда были закрыты все пляжи, нельзя было нормально отдыхать. Сейчас еще не все пляжи восстановлены, постепенно открывается Анапа, но не могу сказать, что это сегодня полноценно открытый и готовый к приему туристов курорт. Однако он стал главным, наверное, выгодоприобретателем, если это можно сказать, тех, кто не доехал до Крыма, и тех, кто в той или иной степени предпочел здесь остановиться где-то поближе и остался. Доехал на поезде там, или на машине до Анапы и остался здесь в Анапе. Анапа действительно в этом году принимает больше туристов, чем в прошлом году, раза в два, но при этом она все равно не забрала, например, объем там около 5 миллионов Крыма и около там приблизительно, наверное, 4 миллионов, ну хорошо, там за минусом, например, 2 миллионов точно Сочи, которые не доехали. Вот представьте себе цифру там в 5-7-8 миллионов туристов, которые просто не доехали до российского юга. И при этом перераспределение сегодня, например, в Дагестан или на Кавказ, да и даже в Абхазию или в Грузию сегодня в таком объеме все равно мы не видим. То есть не то, чтобы россияне выбрали какое-то ближайшее направление и поехали вместо Крыма и Сочи в количестве там 5-7 миллионов человек какое-то к морю, к другому месту. Нет, они поехали либо за границу, либо они поехали где-то рядом с домом, что безопасно и, в общем-то, не предвещает каких-то сложностей с топливом, например. Или выбрать для себя вообще вариант, чтобы никуда не ехать и остаться в этом году дома.
1: Да, да, был тоже такой вариант. Те, кто, в общем-то, не смогли себе что-то позволить и остались дома. Но вот, допустим, например, Владык Серега нам пишет, что он отчаянный. Сегодня в ночь еду с семьей в Крым из Москвы на машине. Так что вот, собственно, есть у нас турист, направляющийся в Крым. А еще далее зачитываю сообщение. В мае, пишет нам Григорий СПБ, я ездил в Турцию на 10 дней на двоих за 130 тысяч. Сейчас этот отель на начало октября на 7 дней уже 190 тысяч, хотя раньше по цене мая и октябрь были сопоставимы. Ну, в общем, такое, да, небольшое обозрение туристическое. И давайте, наверное, я задам еще один вопрос. Он касается

0: касается, знаете, не южного, да, направления, не южного пляжного туризма, а вот чего. Очень интересна мне лично эта статистика. Туроператоры фиксируют падение спроса на поездки в Санкт-Петербург и Москву. Ну, казалось бы, тут что, да, это вот крепкие такие направления внутреннего туризма всегда, наверное, были. Почему здесь вдруг люди решили, что они не будут гулять по Невскому или, например, на Красной площади? Как вы думаете, Алексей Витальевич?
1: Я сначала первую мысль поддержу как крымчанин родом оттуда, что сегодня Крым как был, так и остается территорией, куда ехали с мамой, с бабушкой, с папой с незапамятных времен. И это такое традиционное место отдыха, которое невозможно заменить, невозможно оставить. И таких людей, которые настоящие энтузиасты и настоящие патриоты Крыма, их огромное количество. Конечно, не миллионы, не десятки миллионов, но тем не менее все стараются все равно добраться и отдыхать в любимых местах, даже превозмогая все сложности. Я всем благодарен, кто нас слушает, кто любит Крым, кто едет в него отдыхать. И те, кто сегодня, например, хотели бы поехать в Сочи, всех призываю поехать в горный кластер, в котором ничего не происходит из того, что мы слышим в последнее время. Это там тоже безопасно и много развлечений, и, в общем-то, комфортно можно провести время. Кстати говоря, Москва и Санкт-Петербург действительно показали некий отскок по туристическому потоку. Он связан прежде всего с топливными вопросами и с отменой переносов рейсов. Их сотни, этих отмен переносов, в информационном поле в целом сохраняется негативный сценарий с точки зрения того, доеду, не доеду, доберусь, не доберусь. Те, кто пытались добираться, часами ждали свой рейс, или перелетали не тот аэропорт, или вообще не влетали, вообще были отмены рейсов. И, конечно, количество попыток, да, но, как правило, ну, первый раз можно вернуться, второй раз уже, наверное, никто не полетит. А второе, у нас 37% всех туристов автомобилисты. Угу. И раньше можно было из других регионов, из Ростова, Краснодарского края, других крупных регионов нашей страны, можно было спокойно приехать на лето, отдохнуть, пока москвичи и петербуржцы выехали к морю. Южные регионы Все ехали в столицу.
0: Ну, в общем, все сегодня взаимозаместилось. Да. Алексей Витальевич, большое вам спасибо. С нами на связи был Алексей Волков. Это президент Общенационального союза индустрии и гостеприимства. Быстренько, коротенечко зачитываю ваше сообщение, потому что тема интересная. Это действительно так. Значит, очень интересно. Люблю Крым, пишет нам Севен Алекс. Влад нам сообщает, что вернулся из Китая. 230 тысяч на четверых. Ханьяне. И также Григорий СПБ нам сообщает, что с понедельника он будет в отпуске, поедет в Карелию за грибами. Григорий, ну, это прекрасно, свежий воздух. Главное, комаров там не закормить. Напоминаю, что писать нам можно смски плюс 7-925-88-88-94-8. Также можно смотреть нас. Смотреть нас можно в Ютьюбе, в ВКонтакте и в Рутюбе.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Мы продолжаем, друзья. Это программа «Поток». У микрофона Евгения Нагорная. Здравствуйте. Переходим ко второй теме часа. Она звучит примерно так. Приставы за полгода взыскали с московских алименщиков, вдумайтесь в эту цифру, 2,5 миллиарда рублей. Это превысило показатели аналогичного периода 2025 года на 360 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Москве. Благодаря комплексным мерам принудительного исполнения на содержание несовершеннолетних детей взыскано 2,5 миллиарда рублей алиментов, что превысило показатели прошлого года. Ну, собственно, об этом мы уже говорили, и это нам, собственно, подтвердили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов. К нашей беседе, точнее, к обсуждению этих тем, этих цифр подключается Виктория Даниченко, это адвокат, специалист по семейному праву. Виктория Борисовна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Доброго у меня еще раз. Давайте сразу с места в карьер. Насколько это большая сумма? Вот 2,5 миллиарда рублей за полгода с московских должников по алиментам.
4: Ну, с моей точки зрения, это прям победа. Это большая сумма. И ну, же она насколько большая? Настолько большая, насколько они могли, собственно, судебные приставы, исполнители выполнить свою прямую обязанность. Я думаю, что они с ней достаточно удачно справились.
0: Угу. Тогда следующий вопрос. Если они справились, то, соответственно, какое-то число людей должно было перейти красные линии, чтобы к нему эти приставы все-таки пришли. Ну, объясните, как так происходит, что это уже такая мера, когда с тебя взимают деньги, и ты ничего сделать не можешь. То есть это какие-то, ну, какая-то общая сумма невыплаченных элементов, это сколько-то полученных от приставов писем. Как работает этот механизм? Давайте разберемся.
4: Ну, прежде всего, должно быть вынесено решение суда, либо это может быть соглашение о выплате алиментов, которое заключено в добровольном порядке, которое не исполняется. Да? Uh-huh. То есть соглашение тоже имеет силу исполнительного листа. После чего человек, в пользу которого должны быть выплачены алименты, или законный представитель, чаще всего там это мамы детей, да, они обращаются к судебному приставу исполнителю для реализации своих прав, чтобы с должника были взысканы денежные средства. Этот должник укрывается, прячется, рассказывает, как он тяжело живет, как у него нет денег. Это вот все самые неплательщики, о которых мы с вами говорим. Но потом на деле оказывается, что ездит он на Бентли и вообще живет как бы не так плохо. И сегодня у Института судебных приставов-исполнителей есть достаточно много возможностей, чтобы реализовывать вот те самые взыскания, о которых вы и задаете вопрос. То есть это могут быть, его можно остановить, вот этого хулигана так называемого.
0: Злостного неплательщика.
4: Забрать у него, например, машину.
0: Бентли, да?
4: Бентли, собственно, любая, я думаю, сойдет с точки зрения выплаты алиментов. У него могут быть красивые дорогие часы на руке, которые тоже можно чудесным образом
0: которые он по ошибке забыл снять, да?
4: Совершенно верно, да, бывает, как говорится, в этой жизни всякое. То есть если раньше судебные приставы исполнителя даже близко не могли, ну, собственно, апеллировать такими вещами, брать что-то там, часы или еще что-то, да, то есть все было как бы, мы вас оштрафовали, мы вас еще раз оштрафовали, мы вас третий раз оштрафовали, ах, какой кошмар, мы возбудили уголовное дело, что, кстати, бывает крайне редко, но сейчас тоже и с этим проблем как бы меньше. А если мы с вами чуть-чуть вспомним, вот несколько шагов, когда только-только входило в действие закрытие границ,
0: вот,
4: и
0: да.
4: Когда это было... Да, и когда это было очень популярно, да, когда у нас, собственно, денег на детей-то нету, но, собственно, отдохнуть-то почему бы и нет, вот, то очень большое количество вот этих неплательщиков были остановлены в аэропортах, и тогда их, собственно, не давали возможность улететь, пока не погасишь свою вот ту самую задолженность. И на самом деле, вот первично это тоже был такой достаточно серьезный, хороший механизм. Просто сегодняшний день у нас очень мало кто куда, ну, там, условно, улетает так, чтобы там, ну, мы сами понимаем.
0: Как ну да, ситуация. Реалии таковы, что особенно не полетаешь. Угу.
4: Да, тут не особо, да, разлетишься, как говорится. Вот, поэтому, собственно, вот те другие формы и методы взимания вот тех самых долгов, они, видите, на сегодняшний день тоже хорошо стали обращаться с точки зрения взыскания, вот как, если этот человек находится. Если он спрятался, и ты его не можешь найти, и так далее, ну, к сожалению, да, то тут с этим ты уже пока ничего не сделаешь.
0: А я думаю, знаете что, Виктория Борисовна, есть же на сайте Федеральной службы судебных приставов совершенно замечательный инструмент. Там есть реестр злостных неплательщиков. Так вот, я думаю, что как будто бы легко можно им воспользоваться. Что для этого? Мы просто вбиваем ФИО-регион, и выпадает, собственно, перечень нехороших людей.
4: Да, выпадает перечень нехороших людей, но давайте так, для кого, в общем, эта мера? Да, скорее, это мера для там работодателя, который принимает к себе какая-нибудь там служба безопасности, ну или сам он там такой очень, скажем так, щепетильный человек, который вот докапывается до того, что же, кого же он там принимает на работу.
0: девушка, например, тоже себе может подыскать там состоятельную или несостоятельную партию. Ну, то есть, как бы, а почему нет? Проверить человека можно по всем фронтам. Виктория Борисовна, благодарю вас за эту содержательную беседу. С нами на связи была Виктория Данильченко, это адвокат, специалист по семейному праву. Обсуждали мы взысканные с московских должников по алиментам за полгода целых 2,5 миллиарда рублей. Друзья, сейчас уходим на новости, вернемся через 5 минут.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Завершена откачка мазута из затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров. Ход работ по ликвидации последствий крушения «Волга-нефти-212» и «Волга-нефти-239» обсудили на правительственной комиссии. В ее работе приняли участие министр транспорта Андрей Никитин, а также представители МЧС, Росприроднадзора и Морспасслужбы. Как отметили на совещании, мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края и Крыма продолжается. Выбросов нефтепродуктов вдоль береговой линии из-за разлива мазута не зафиксировано. Напомню, танкеры «Волга-нефть» потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма. В море попало около 2,5 тысяч тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Кубани. Международный союз триатлона допустил россиян до соревнований с флагом и гимном. Решение принял исполком спортивной организации. Наши атлеты смогут выступать в национальной форме под флагом России, а в случае победы будет звучать российский гимн. Поздравляю Федерацию триатлона России и спортсменов с этим решением, написал министр спорта Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. Напомню, в июле Международный союз триатлона допустил россиян к участию в смешанных эстафетах. Еще ранее World Triathlon разрешил нашим атлетам юниорских возрастов выступать на турнирах под эгидой организации без ограничений. Взрослые спортсмены до текущего момента участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе. Семена Слепакова заочно приговорили к 400 часам обязательных работ. Мировой судья Ломоносовского района Москвы вынес решение по делу об уклонении комика от исполнения обязанностей иноагента. По данным следствия, Слепакова дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, которая выполняла функции иностранного агента. При этом, находясь за границей, он продолжил публиковать в соцсетях материалы без соответствующей плашки. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Комик заочно арестован в России и объявлен в розыск. Добавлю, Семена Слепакова признали иноагентом в апреле 2023 года. Власти Молдавии отказались зажечь вечный огонь в годовщину освобождения от фашизма. Церемония должна состояться 24 августа на мемориале «Шерпенский плацдарм». Организаторы получили отказ правящей партии «Действие и солидарность». Об этом сообщила председатель молдавской оппозиционной партии коммунистов Диана Караман. «Проблема не в отсутствии газа, не в отсутствии оборудования. Это политическое решение власти», написала депутат в своем телеграм-канале. Караман назвала подобные действия молдавских властей циничными. Она подчеркнула, что 24 августа тысячи людей приедут на Шерпенский плацдарм, чтобы зажечь свечи. Мемориальный комплекс был открыт 22 августа 2004 года. В августе 44-го там проходили основные бои Яско-Кишиневской операции. 24 августа Молдавия будет отмечать 82-ю годовщину освобождения республики от фашизма. Погода. Сейчас в Москве плюс 22, завтра облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 23-25. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Конфликтные ситуации. Кто виноват, кот или его хозяин?» В эфире филинолог Людмила Балденкова. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Право знать. Говорит Москва.
8: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 16:37 в российской столице. Микрофон на Евгения Нагорная. Это радиостанция «Говорит Москва». У нас программа «Поток». Напоминаю, что в эти полчаса мы обсуждаем не менее интересные темы, чем в предыдущие полчаса. У нас есть координаты для того, чтобы мы с вами были ближе. Это смски на номер +7 925 888 89 48. Телеграмма для сообщений «Говорит МСК Бот». Также, кстати, нам можно позвонить, есть и такая опция. 8-495-7373-948. Ну и, собственно говоря, можно нас видеть. Ну, это YouTube, Рутюб и ВКонтакте.
2: В движении.
0: Сейчас мы пристально смотрим на пятничное движение в Москве. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Собственно, за прошедшие полчаса ничего существенно не изменилось. Постоять придется, в принципе, на половине Бульварного кольца. Кроме того, есть затруднения на Садовом кольце в районе метро Сухаревская, также на Краснопролетарской улице, Долгоруковской, но там это традиционно. Ну и, собственно, постоять придется, конечно же, на Мясницкой улице.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Поток. Новости этого дня.
0: Сейчас тезисно по двум новостям этих 30 минут. Итак, кабинам выделено свыше 1 миллиарда рублей на обновление парка автомобилей скорой помощи. Также обсудим сокращение количества кофеен в Москве.
8: Поток. Успеем сказать главное.
0: Кабмин выделил более 1 миллиарда рублей на обновление парка автомобилей скорой помощи. Итак, соответствующее распоряжение уже подписано премьером Михаилом Мишустиным. Обновление парка во многих субъектах особенно повысит уровень, что особенно важно, своевременность оказания неотложной помощи на местах, сказал глава Кабмина. Известно, что запланировано закупить 196 автомобилей скорой помощи класса Б российского производства. Их получат 18 регионов, которые больше всего нуждаются в поддержке. Итак, в сообщении Кабмина отмечено, что это Алтай, Бурятия, Карелия, Мариэл, Хабаровский край, Иркутская, Калининградская, Костромская, Курская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Свердловская, Томская, Тюменская, Ярославская области, а также Еврейская автономная область. Давайте разбираться в ситуации, много это или мало, почему именно эти регионы обозначены в записке правительства. С нами на связи Леонид Звонков, это врач-терапевт, автор книги «Пока едет скорая». Андрей Леонидович, здравствуйте. Алло.
9: Добрый день.
0: Добрый, здравствуйте.
9: Здравствуйте, слышно меня?
0: Да, вас прекрасно слышно. Андрей Леонидович, мы на связи с вами. Давайте обсуждать тему. Если нам выделяют 1 миллиард рублей на обновление парка автомобилей, известно, что речь идет о 196 автомобилях скорой помощи класса Б. Сколько сейчас у нас автомобилей таких в целом по России? Каков автопарк? Вот в масштабах существующего автопарка это существенное дополнение? Это...
9: Я вам могу сказать, сколько их по Москве, порядка 5000
0: так,
9: вообще машин, бригад. Из них часть специализирована, но современный стандарт оснащения скорой помощи сейчас уже очень сильно отличается от еще того стандарта, с которым мне приходилось работать. То есть мы были, по сравнению с тем, что сейчас, это мы были бедные. Вот, у нас было 3 кардиографа на всю подстанцию, 1 дефибриллятор на реанимацию. Сейчас этот комплект входит в каждую машину, обязан быть на каждой бригаде, включая все реанимационные необходимые, так сказать, приборы, плюс хорошо оснащенная так называемая стенка, левая стенка автомобиля, где тоже установлены различные мониторы следящие. То есть машина фактически это маленькая палата реанимации. Так что сейчас это, конечно, уже небо и земля по сравнению с тем, что я работал еще в 80-е годы. 90-е, начало 90-е. Угу. Вот, поэтому так, с завистью смотрю, что у ребят сейчас есть, как они работают, и, в общем-то...
0: Ну, да, это закон прогресса.
9: Оснащение хорошее, да.
0: Да, то есть каждое последующее поколение, естественно, должно опережать предыдущее, поэтому мы, в общем-то, и движемся вперед. А мы движемся к нашему следующему вопросу.
9: Это нормально, да.
0: Это отлично. Вот смотрите, в условиях санкций, да, как мы знаем, и президент об этом неоднократно говорит, да, конечно, у нас возникают сложности с закупками техники, оборудования. Вы уже сказали, что, да, современные ребята, да, как вы их назвали, ваши коллеги, они ездят на более, ну, оснащенных автомобилях. Какая сейчас начинка, да, какие есть, ну, собственно, там устройства, аппараты? Российское ли это производство? Можем ли мы... Да, можем ли мы говорить, что мы импортозамещаемся здесь очень успешно?
9: Ну, во-первых, так сказать, все, что импортное, как правило, сейчас приходит у нас уже не из Европы, в основном, а из Китая, либо это лицензионное производство, то есть, ну, то есть европейская разработка, которая тоже выпускается сейчас в Китае, просто оттуда приходит, нам проще закупать. Там, естественно, там с санкциями проблем нет никаких.
0: Uh-huh.
9: Вот, поэтому очень много сейчас отечественного, так сказать, кардиографы, в основном, я знаю, сейчас наши, обычные, российские идут. Сейчас по сравнению с тем, что мне приходилось, я говорю, работать, когда аппарат весил там 15 килограмм, и постоянно рвались провода, и это был прибор довольно тяжелый, и ломался. Сейчас это легкая машинка, которая позволяет не просто, так сказать, снять кардиограмму, а связаться с центром, выйти на консультацию с врачом-кардиологом, как у нас был. У нас раньше были отдельные приборы, отдельные КП, который позволял связаться с кардиопультом и консультироваться с кардиологом отдельно. Кардиограф, врач должен сам был разбирать пленку и смотреть, так сказать, ставить диагноз. Теперь у него есть возможность такого микроконсилиума, если есть какие-то вопросы, что-то непонятно, он может просто передать ЭКГ на центр, там ему помогут разобраться, принять верное решение, соответственно, у нас есть возможность расширяется, это здорово.
0: Если, опять же, обращаться
9: вот.
0: К... Если опять же обращаться...
9: Ну, я просто думал, что... Да.
0: Я вас
9: следующий вопрос.
0: Переходим к следующему вопросу, отвечаю знатоки. Если, опять же, возвращаться к списку, да, который нам представил Кабмин, вот тех самых регионов, если его подробно читать, то можно обратить внимание, что новых регионов здесь нет, а из приграничных здесь только Курская область. Но, как мы знаем, да, мы все читаем новости и видим ситуацию, что ВСУ, они вот целенаправленно бьют по машинам, автомобилям скорой помощи, по автопаркам.
9: Понимаете?
0: Да.
9: Я думаю, что здесь связано с тем, что машины для новых регионов надо делать особые. То есть надо их определенным образом оборудовать, дорабатывать, линговать, может быть, даже где-то покрасить не так, как обычно, как мы привыкли, да, то есть беленькое с красненьким. И все это ярко, все это видно, потому что как раз, чтобы машина не привлекала внимания, может быть, так сказать, там какие-то обвесы есть сделать, защищающие ее от всяких камеров, дронов и прочего. То есть это уже специфика определенная. А здесь идет речь о том, чтобы просто переоснастить автопарк, уже имеющийся, убрать, так сказать, старые ржавые вот эти болты, ведра с болтами, на которых водители еще уже ездить, так сказать, не хотят, не могут, и постоянно их ремонтируют. Вот, вы же понимаете, что машина скорой помощи, которая фактически за 3 года приходит в негодность, ее надо менять. Вот, надо переоснащать. Это ходовая часть в основном, это двигатели, это проблема. А у нас, так сказать, дороги хорошие, как вы знаете, только, в принципе, в крупных городах, где за ними следят сетки местности, выезжаете там как после бомбежки ситуация. Иногда машина вообще нужна, полноприводная, потому что дороги, нет дорог, одни направления. Вот. И еще один очень важный факт. Дело в том, что у нас очень много небольших городков, где, в принципе, там может быть одна машина на весь городок. Там,
0: это
9: на
0: правда.
9: 5-6 тысяч населения. Вот. И можете себе представить, да, то есть сколько. Вот у нас стандарт для крупного мегаполиса, там, 15 минут доезда бригады. А здесь она физически просто может приехать в ту же деревню, там, минут через 40, не раньше.
0: Да.
9: То есть у нас должны быть какие-то адекватные, нужна, конечно, хорошая, проходимая, достаточно надежная машина, которая не сломается по пути, вот, и так далее. То есть, поэтому
0: Григорий...
9: всем надо, соответственно, следить и надо менять.
0: Григорий СПБ присоединяется к нашему общению, спрашивает у нас в сообщениях, судя по списку этих регионов, это будут УАЗики-буханки, неужели они стоят по 5 миллионов рублей, пишет нам слушатель.
9: Ну, судя по оснащению, да, потому что, несмотря на то, что это УАЗик-буханка, это же все-таки машина скорой помощи, не забывайте. Левая, я говорю, левая стенка, когда вы заходите в машину, это сплошное оборудование, это кислород, это дыхательная аппаратура, это мониторы. Это преобразователи напряжения, например, для некоторой аппаратуры требуется там питание 220 вольт, значит, надо поставить преобразователь. Это все стоит, конечно, немалых денег, поэтому там миллиона на два, может быть, только самого медицинского оборудования. Вот, не считая того, что это машина с усиленной подвеской, соответственно, со всех
0: для проходимости.
9: С радиостанциями, так сказать, со системой связи, хорошей, надежной системой связи. Понимаете, то есть все это непросто. И, конечно, эта машина специализированного значения, она, в общем-то, стоит, конечно, не как обычная буханка для охотников, там, какой-нибудь хантер, вот, который просто для того, чтобы съездить в тайгу, там, пострелять зверушек. Вот, это немножко другая машина, и другого качества, соответственно, и другая цена.
0: Владимир Путин в апреле заявил, что до 2030 года в России планируется создать около 99 модульных приемных отделений скорой помощи. Это вот как раз, наверное, то, о чем мы говорили чуть ранее. Расскажите, что вот это за структура? Вот эти модульные приемные отделения скорой помощи.
9: Ну, правильно. В принципе, это тот... Вы слышали про фельдшерско-акушерские пункты?
0: Конечно, да.
9: Да. А вы видели их?
0: Честно? Нет.
9: Вы в них бывали?
0: Не бывали.
9: Честно. А я вот периодически, когда езжу из дачи домой, с дома на дачу, проезжаю через ряд деревень. И я эти фельдшерско-акушерские пункты вижу. Я закрыты. То есть, когда лампочки не горят. То есть, чиновник отчитался, поставил эту бытовку, как говорится, на тысячу фельдшерско-акушерских пунктов, и все. Понимаете? То есть, конечно, модульные, так сказать, вот эти вот приемные для скорой помощи. Но это принцип тот же сельско-акушерский пункт. Это набор, небольшой набор медиков, там 2-3 человека, может быть врач, может быть, так сказать, пара фельдшеров и медсестра. Обязательно подготовленный человек для родовспоможения, потому что это помощь такая, ну, чтобы человек был опытный, в этом деле разбирался неплохо. Ну и, соответственно, так сказать, чтобы было все необходимое оборудование. То есть вообще идея создания таких вот небольших амбулаторий, для, может быть, даже вахтового, так сказать, типа, то есть периодически туда просто бригада заезжает, она там какое-то время находится, потом идет, она меняется, приезжает другая бригада, но постоянно есть какой-то набор медиков, который готов принимать людей. Соответственно, это одно из важнейших решений как раз вот для тех районов малонаселенных, где далеко ехать на машине, а лучше, так сказать, в доступном месте там, чтобы было близко доехать от любой деревни до этой точки, поставить эту, так сказать, микроамбулаторию, микроклинику, которая примет любого человека самотеком, то есть туда достаточно подвезти своим транспортом или послать машину за человеком. Во всяком случае, это уже будет достаточно близко. Не, как говорится, вот я просто на примере с вами знаю, вот тещина деревня, она в Рязанской области, скорая помощь едет из Спаска, Спасской реки, не меньше часа для того, чтобы доехать до ее Макеева родного, понимаете? Несмотря на то, что Выжевская есть больница, но нет скорой. Понимаете, вот больница есть, а скорой нет. А скорая едет из Спаска. То есть вот такие вот, к сожалению, вещи. И, естественно, надо как-то организовывать ситуацию, надо что-то делать.
0: Ну вот, собственно, и будем организовывать.
9: Я как пример привел, может быть, сейчас что-то изменилось. Да, то есть, ну, местная администрация, соответственно, местная медицина должна какие-то меры принимать и как-то решать эту проблему. Хотя село, в общем-то, развивается, ну, и умирается, развивается одновременно. То есть там люди покупают дома, сейчас строят коттеджи, как дачный поселок уже становится, уже не деревня, а дача.
0: Андрей Леонидович, вот. Давайте подытожим. Хочу задать, наверное, последний на сегодня вопрос от себя. А какие самые распространенные причины вызова скорой помощи? Ну вот условно топ-3 от вас, может по вашей статистике, знаете, ваших коллег статистике?
9: Я вам скажу, всегда, то есть мы никуда не денемся от этого, к сожалению, так сказать, это наша беда. У нас, мы приучили уже наше население, как говорится, потребительски относиться к медицинским услугам, как у нас предполагают, не к медицинской помощи, а к услугам. И основная, так сказать, основная нагрузка всегда лежит на неотложной помощи, на фельдшерских бригадах. Это в основном гипертоники, люди, страдающие повышенным давлением, забыл принять препараты, принял слишком поздно, принял не то, принял много и так далее. То есть это основной, так сказать, набор, это вот именно гипертоническая болезнь, которую, к сожалению, приходится вот так вот ездить и объяснять людям, так сказать, проводить их буквально так 15-20 минут для помощи. Иногда это бывают действительно серьезные ситуации, чаще не очень, которые можно решить, в принципе, и дома, самостоятельно, но людям проще выбрать скорую, как говорится, и поговорить спокойнее, понимаете? То есть это вот еще одна проблема, что мы приучили людей к тому, что они могут в любом ситуации, даже вот до абсурда доходит, так сказать, пульт упал, батарейки раскатились, найдите, соберите, потому что я вот лежачий пациент, а больше мне не к кому обратиться, да, соседи не приходят, а соцподдержка, так сказать, приходит раз в два дня. Вызывают скорую для того, чтобы такие проблемы решили. Такое тоже бывает.
0: Спасибо. С нами на связи сегодня был Андрей Леонидович Звонков. Это врач-терапевт, автор книги «Пока едет скорая». Я напомню, что Михаил Мурашко недавно нам рассказал, глава Минздрава, что скорая медицинская помощь в более чем 85% случаев приезжает к пациентам в течение 20 минут. Такова статистика, ну, судя по всему, по России.
2: Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Друзья, мы продолжаем. И в оставшееся время этой получасовки мы обсудим сокращение количества кофеин в Москве. Итак, столичный рынок кофеин в последнее время не досчитался около 15% за 12 месяцев. Ну, этот объем сократился на 2504 заведения. Таковы данные аналитиков 2GIS. При этом по данным сервиса, это самое сильное снижение среди российских городов-миллионников. Там указывают, что за год столица лишилась примерно 445 таких точек. Давайте будем обсуждать, много или мало. Я, кстати, предлагаю всем любителям кофе, но, кстати, и любителям чая тоже присоединяться к нашей беседе. Напомню, что смс-портал +7 925 88 88 94 и 8. Также можно писать нам в Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». работ. Но, собственно, можно звонить по телефону прямого эфира 8-495-7373-948. К нашей беседе присоединяется Дмитрий Алексеев. Это ресторанный критик, издатель путеводителя 50 лучших вкусов России. Дмитрий, здравствуйте.
10: Евгения, добрый день.
0: Добрый. Давайте обсуждать. Я вот как любитель кофе сразу вам скажу. Ну, мне такая тенденция кажется, ну, немножко грустной. Скажите, чем она вообще, в принципе, эта тенденция обусловлена, а именно снижение числа кофеин в Москве? Это какие-то внутренние проблемы конкретных заведений, то есть у них неудачная концепция, да, или, предположим, ошибка при выборе локации. Почему мы не досчитываемся? Где? Где мы потеряли?
10: Вы знаете, классический подход к кофейне. Кофейня – это действительно кофе, вот как вы говорите. Но в Москве кофейни стали что-то среднее между дорогим рестораном и кафе. То есть, грубо говоря, вовсе не заведение, которое специализируется на кофе и небольшом ассортименте десертов, там что-то соответствующее. Вот. А в Москве они стали формат совершенно новый, достаточно уникальный по всему миру. То есть что-то вроде премиум, вот такой какой-то клуб для встреч, а вовсе даже не ресторан. И совершенно часто с космическим ценником, то есть условно часто можно сходить в стейкхаус, которых сейчас очень много стало, достаточно бюджетных, у них море акций, в стейкхаус сходить намного дешевле, чем попить кофе с десертом, с чем-то еще. Вот я уже не говорю про блюда, то есть в кофейнях, в модных, не будем этого называть, а в Москве, да, это как бы ну, для очень состоятельного человека, либо для человека, кто обладает какой-то карточкой там от компании, да, ему это оплачивается. Вот, и поэтому многие кофейни, учитывая, что Москва очень богатый город, а заведомо здесь много крупных корпораций, представителей региональных, зарубежных компаний, вот, а многие кофейные компании открывали заведения с учетом вот этого беспрерывного роста, да, что Москва колоссальная, по сути, страна. Вот. И сейчас идет коррекция рынка, к сожалению, многие кофейни закрываются, то есть, условно, они не смогли и не могут предоставить какое-то конкурентоспособное соответствие с тем, что хочет человек сегодня какое-то предложение.
0: Угу. Но вот опять же, из этой статистики 2GIS, смотрите, какая интересная штука получается, что в 10 из 16 городов, которые вошли в выборку, количество кофеин, напротив, увеличилось. Вот, например, в Ростове-на-Дону рост составил почти 47%. Также в Воронеже все хорошо стало. И в Уфе, вот как будто бы, да, похоже на географическую переориентацию бизнеса. Может быть, они из Москвы ушли в какие-то более, ну, такие комфортные условия экономических регионов? Там проще, может быть, бизнес вести?
10: Мне кажется, что на практике рост, он иногда цифры статистики, да, условно открылось 20 стейкхаусов. Это замечательно. А в следующем году 14, ну, в небольшом городе. И уже, ух, какой огромный рост.
0: Да,
10: на
0: да,
10: самом
0: да.
10: деле просто, да, это новый формат, он интересный. Вот, и, конечно, многие города, не все, ориентируются на Москву в плане модели потребления, в плане стиля жизни. Вот, и условно прийти вот в кофейню, посидеть, поговорить, встретиться с друзьями, встретиться по бизнесу. Вот такой формат, который у нас был 3-5 лет назад, вот, он популярен во многих городах. Но, опять же, трудно гадать, что будет в Ростове, да, через год, через два, через три, будет ли коррекция рынка, либо кофейня, может быть, изменится в сторону какого-то адекватного предложения, как во многих зарубежных городах, прежде всего Европы. Где кофейни – это бюджетная история. То есть, грубо говоря, ты приходишь иногда просто ради кофе, а у нас иногда в кофейне там заплатить меньше 8 тысяч на человека, но я уберу там большую метицку, там какую-то вообще даже не знаю, кто эти люди.
0: Это получается, да, такой светский клуб, ну, то есть клуб абсолютно по интересам, точно, да, для богачей. Обсуждаем за тирамису.
10: Не платить.
0: Угу. Ну вот, кстати, слушатели к нашей беседе подключаются к оживленной. Я, кстати, прекрасно понимаю. Севен Алекс нам пишет: да нет денег у людей. Дешевле кофемашину купить, чем кофе по 500 рублей ежедневно. Вот, что говорит нам
10: мне
0: человек.
10: Мне кажется, это, да, Алекс просто не был на Большой Никитской кофейне, который, кстати, существует. Вы зайдите, посмотрите. То есть можно кофемашину купить на одно посещение такой кофейни.
0: Ну вот, собственно, вот. И Алексу вторит Владык Серега, который пишет нам, но уже теперь в Телеграме. Он пишет, что купил себе тоже кофемашину и забыл, что такое кофейня. Вот мужчины у нас сегодня так решили.
10: Да, абсолютно не соглашусь. Да, если я небольшой поклонник кофе, вот много пить кофе вредно, а, к сожалению, к этому привыкаешь, и дальше больше. Ну, вот приходишь, условно, где-то в Риме, в кофейне, да, вот какую-то историческую, которой там 250 или больше лет, вот, и покупаешь кофе, чашечку с каким-то, может быть, десертом, иногда без десерта, вот, и наслаждаешься этой атмосферой, и стоит это очень недорого. Да? Mm-hmm. А у нас почему-то нет, да, а у нас почему-то кофейня — это вот дополнительная нагрузка чека, да, раздутие чека. Вот, поэтому нашим кофейщикам, владельцам и руководителям кофейни надо становиться адекватным, да, становиться на ноги, смотреть, какая сегодня экономическая ситуация, в том числе у нас потребление, да, какое, вот как-то корректировать свои хотелки в плане заработка. И тогда кофейни перестанут закрываться.
0: Подытожим для кофеманов, чтобы мы все успокоились и поняли, что мы делаем все правильно. В прошлом году капучино стал самым популярным кофейным напитком в России. На него пришлось 36% покупок, что, в общем-то, сейчас, я думаю, наверное, сейчас ничего не изменилось. Также на втором месте располагался напиток под названием латте, а замкнул тройку лидеров — американо. Вот такая вкусная кофейная у нас сегодня, друзья, точка. Далее новости на «Говорит Москва» и программа «Своя правда» в повторе с Юрием Будкиным. Я прощаюсь со всеми. Пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17:00. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО уничтожили еще 6 летевших на Москву украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков дронов, написал глава города в своем канале в мессенджере «Макс». Всего с начала суток, по данным Собянина, нейтрализовали 13 дронов на подлете к Москве. В Курской области в результате ударов ВСУ 3 человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Ранена супружеская пара. У 65-летнего мужчины и 63-летней женщины закрыты черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, акубаротравма, осколочные ранения, написал глава Курской области в своем канале на платформе «Макс». Также Хинштейн рассказал, что в ходе ударов ВСУ пострадал 51-летний мужчина. У него осколочное ранение правого коленного сустава. Всех мирных жителей доставляют на лечение в Курскую областную больницу, добавил губернатор. ВСУ атаковали пассажирский микроавтобус в Донецкой Народной Республике. В результате удара по Амвросевскому округу на востоке ДНР погибли 2 человека. 4 пассажира получили ранения. Об этом сообщил ТАСС глава округа Игорь Лызов. Он отметил, что украинские военные атаковали пассажирский автобус минувшей ночью около 3 часов. Власти Германии планируют закрыть русский дом в Берлине. Дискуссии в правительстве активизировались после найденного беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. В запуске дрона руководство ФРГ подозревает Россию, пишет издание «Шпигель». Работа русского дома регулируется 2 соглашениями об использовании недвижимости и о деятельности культурно-информационных центров. Германия может инициировать расторжение 2 документа в одностороннем порядке каждые 5 лет. Ближайшая подходящая для этого дата – 7 июня 2027 года. Договоренности также регламентируют работу филиалов Гёте-института в Москве и Петербурге. Ранее российский посол в Берлине Сергей Нечаев предупреждал, что закрытие русского дома в столице ФРГ может привести к прекращению работы немецких центров. Шпигель отмечает, что в Германии ранее опасались ответных мер России, однако сейчас настроены на расторжение соглашений более решительно. Курс валют. Китайский юань стоит 12 рублей 41 копейку. Курс доллара, установленный ЦБ, 83 рубля 36 копеек. Курс евро в пятницу 96,73. Сейчас в Москве плюс 22, завтра в столице облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, ночью 9-11 градусов тепла. Днем плюс 23-25, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
11: 94,8. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Атеросклероз нижних конечностей». В эфире кандидат медицинских наук Надим Аль-Юсеф. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Иранский фактор азиатской геополитики». В эфире кандидаты исторических наук Сергей Засорин и Вячеслав Черемухин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Повтор лучшего.
13: А вы говорите, милит.
14: Я его
13: тоже
14: что?
13: Мне милит.
14: Рекламирую.
13: Да думайте о своей стране.
8: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения – дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 июня, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сегодня мы будем говорить о новых правилах установки ограничений скорости на дорогах. Говорят, вот новые рекомендации сейчас разрабатывают в Минтрансе. Вот какими должны быть эти рекомендации, поговорим. А что сейчас, собственно, голосование у нас как раз по этому поводу. Мы спрашиваем, часто ли вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вам кажется, что знак ограничения скорости на дороге установлен неоправданно? Вот мы заодно и посмотрим, что думают по этому поводу люди. Там варианты «да». Часто сталкиваюсь, и обычно знак занижает допустимую скорость. Тут можно соточку ехать, например, а знак стоит на 50. Второй вариант. Да, обычно знак завышает допустимую скорость. Да тут нельзя ехать больше, чем 20, а знак стоит на 50. Третий вариант. Нет, знак описывает реально необходимые ограничения. Четвертый вариант. Я вообще не думаю о том, правильно стоит знак или нет. Стоит знак, я, соответственно, выполняю. Принимаю знаки как должное. Запустили голосование. Посмотрим, что у нас получится в результате голосования через 50 минут. Напомню, голосуем мы сейчас как? Заходите в телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», в канал в Максе или на сайт радиостанции «Говорит Москва», находите ссылку на голосование. Собственно, вот первые десятки людей уже нашли эту ссылку, уже проголосовали, присоединяйтесь. Это все можно делать, это все вполне себе работает, и я думаю, что у вас тоже получится, если пока, да, кажется, это чуть сложнее, чем прежде. Зато более гарантированно. В смысле доступности. Это первое. Второе, значит, пробки на московских дорогах 4 балла. Нам обещали 4 балла. 4 балла и есть. В 5-6 вечера, по прогнозам, 4-бальные пробки. В 7 вечера 5-бальные пробки. Срочное сообщение. На некоторых немецких АЗС подскочили цены за день до окончания топливной скидки. Пишет, ссылаясь на одно из немецких изданий, агентство РИА Новости. Знаете, какая там цена на бензин? Было 1,6 2,8 евро стало 2,3, почти 4 сотых евро за литр. Ну, это про конкретную землю в конкретном округе. В общем, первоначальный рост цены составил до 30 евроцентов. У нас свои проблемы с бензином, с ценами тоже на самом деле. Но мы сегодня про скорости говорим. И вот еще что, я обязательно хотел об этом сказать, только что стало известно. Розовые фламинго начали терять розовый цвет, пишет агентство ТАСС. На самом деле розовые фламинго — это те фламинго, которые в Кении обитают в Великой Рифтовой долине. И вот там они начали терять яркость окраски, потому что условия в местных озерах, как пишут местные журналисты, поменялись. Повышается уровень воды в щелочных озерах, где фламинго обитают. Вода становится более пресной, цианобактерий все меньше. Это основной источник пищи, и они уже не такие розовые. В общем, чтобы вы знали, розовые фламинго уже не такие розовые. Во всяком случае, в Кении. Об этом пишет агентство ТАСС прямо сейчас. Теперь тема, которую мы обсуждаем. Значит, Кирилл Янков, член общественного совета при Минтрансе. Кирилл Владимирович, добрый вечер.
14: Добрый вечер.
15: Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Антон Владимирович, добрый вечер.
16: Да, приветствую.
15: Во-первых, давайте вот что. Раз уж я заговорил о ценах на бензин в Германии, скажите, вот то, что сейчас происходит с бензином в Российской Федерации, оно заставило вас как-то поменять свои, соответственно, поведение, что ли, там, меньше ездить, боитесь заправляться или еще что-то, Кирилл Янков?
14: Да, чтобы заправиться, я обычно сейчас езжу по ночам. В 2-3 часа ночи очереди минимальны, и можно заправиться достаточно быстро.
15: А не боитесь вот этой истории про Евро-5, Евро-3 и так далее?
14: Нет, нет, не боюсь, потому что ведь это же экологические нормы прежде всего, Евро-5, это же воздействие на окружающую среду.
15: Да, по автомобилю не ударит.
14: Нет, сильно не ударит.
15: Кирилл Янков, Антон Шапарин.
16: Я не менял свою манеру поведения. Сюда приехал на 5-литровой машине, которая уничтожает на 100 километров 20 литров.
15: А где вы его берете?
16: Я покупаю на АЗС, так же, как все остальные россияне. Просто...
15: Может быть, у вас рецепт нас, есть? Вот Кирилл Янков в 3 часа ночи ездит.
16: У нас, так как население возрастное, оно очень толерантно к очередям. Многие любят постоять в очередях. Многие собираются на одних и тех же заправках, чтобы вместе постоять в очередях.
15: Поболтать, обсудить последнее. Я
16: абсолютно
15: понимаю, но вы-то как?
16: А если взять и отъехать на заправку, которая находится не на МКАДе, а на какой-нибудь улочке рядом с МКАДом, то внезапно выясняется, что там нет такой очереди, где все вот стоят и ждут, и чтобы заправить... Вот я же социолог по первому образованию, я обращаю внимание, как люди себя ведут. Сколько заправили передо мной, сколько после. Вот позавчера передо мной 10 литров, после меня 7. Ну вот люди стоят специально, я специально жду же, чтобы больше данных собрать. Люди добивают до полного, им нравится стоять в пробке.
15: Просто в баке места нет больше,
16: они
15: чем на 7 литров?
16: Нет, они добивают до полного, конечно. Почему так происходит? Ну, люди, конечно, нервничают, с одной стороны, многие ведутся на информационную войну, а с другой стороны, вот если он стоит в пробке и сжигает там за час 2 литра бензина, а примерно столько сжигается на нормальном моторе, соответственно, а потом он заправляет 7, то я считаю, что справку о том, что он медицински проходит как водитель и может водить, справку ему выдали авансом.
15: Понятно. Ладно, теперь про Евро-5 и Евро-3. Не боитесь?
16: Так как я езжу летом на 5-литровом автомобиле из глубоких 80-х.
15: А, в этом смысле?
16: Если бы
15: автомобиль был не из глубоких?
16: Автомобиль не из глубоких 80-х, я подойду и в уголке потребителя посмотрю, какая партия топлива находится на данной конкретной заправке. Не заправлю автомобиль Евро-2, там современный
15: Евро-3.
16: Автомобиль. Евро-3 то же самое, потому что там...
15: И что тогда? Вы опять сядете на автомобиль 80-го года?
16: Я очень надеюсь на то, что ситуация до октября, когда я пересяду на современную машину, разрешится.
15: Хорошо. Теперь
16: антикризисное поведение. Ретро.
15: Поэтому и спрашиваю. Теперь вопрос, который мы сегодня обсуждаем. Значит, вопрос на голосовании. Напоминаю, часто ли вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вам кажется, что знак ограничения скорости неоправданно установили? Варианты. Он выше, чем можно, он ниже, чем можно, или нет. В общем, обычно нормально знаки стоят? Или вы просто, что видите, то и выполняете, Кирилл Янков?
14: Да, довольно часто я с этим сталкиваюсь, что знаки действительно неоправданно ограничивают, что последовательность знаков вот за последние 2 года в Московской области появилась массовая ситуация, когда знаки 70 и 50 стоят на расстоянии буквально 50 метров друг от друга. Да, и непонятно, какому знаку следовать. Да, я другой пример приведу. Несколько автомагистралей, ведущих из Москвы, бесплатных, все построены по нормативам скоростной магистрали первой категории Б. Ну вот пример. При этом на дороге М8 Холмогоры после МКАД разрешена скорость Ярославка 110. На автодороге М5 Урал, это Рязанское шоссе, скорость 90. На автодороге М7 Волга через Балашиху скорость 80.
17: Ну, вот так все там они... нет столько полос. Да
14: подождите, кажется, они все одной категории.
17: Это правда.
14: Они все 1Б. Они все, вообще-то говоря, рассчитаны на 110 или даже на 130. А вот почему на этих трех магистралях установлена такая разная скорость, такое разное ограничение, я не знаю. Я думаю, это какие-то субъективные вещи.
17: Возвращаясь, нет, значит, секунду, сейчас я дам вам слово. Еще раз, у нас 4 варианта ответа. Да, обычно знак занижает допустимую скорость. Да, часто сталкиваюсь, но обычно знак завышает допустимую скорость. Знак описывает реально необходимые ограничения, то есть не вижу такого.

0: В час
1: У нас вопрос. Часто ли вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вам кажется, что знак ограничения скорости неоправданно установлен?
0: Безусловно. И именно в связи с этим Национальный автомобильный союз обратился в правительство с просьбой проанализировать наши дороги. У государства есть весь массив информации о том, собственно, паспорт автодороги, показатели аварийности
1: смертности.
0: Вы думаете,
1: так это сейчас не работает?
0: Я закончу мысль. Паспорт дороги, показатели аварийности смертности и так далее. И, соответственно, с помощью нейросетки собрать эти данные, понять, где занижено. Да, то есть, вот как обычно происходит. Чиновник видит, что да, у нас вот тут очаг аварийности, здесь погибло X людей, ранено Y людей. Соответственно, у него есть несколько инструментов реагирования. Первый — изменить скоростной режим движения на данной дороге. Вот, например, самый мой любимый пример. На одной и той же дороге, шоссе в ближнем Подмосковье, в одну сторону, значит, через полосица 80, 50, потом 70, потом 50, дальше 80. Соответственно, с другой стороны, везде 70. И потом в конце, собственно, 60, где городской округ начинается. Нет вот этой через полосицы. Почему так произошло? Потому что кто-то там разбился на вот этой стороне, и паспорт дороги, вот он так сделан, да? У нас, к глубокому сожалению, есть несколько проблем. Первое. Исторически накопленный массив установленных знаков. Вот, например, в Дагестане многие знаки не меняли уже десятилетия. Я вот погружался в вопрос конкретно там. Десятилетия. А почему? А вот руки не дошли. С другой стороны, у нас есть граждане, которые чиновники, которые знают, что, оказывается, россияне добавляют 19 км в час. И эти 19 км в час от той скорости движения, которую они считают нормальной на этом участке, убирают.
1: В итоге, то есть даже так это работает?
0: Конечно. На востоке Москвы лично я своими подслеповатыми, но все еще рабочими глазами видел знак для автомобилей 10. 10 километров в час. Электросамокатом можно больше. Почему так произошло? Это около метро. Я не помню, какая там МЦД или что-то. Вот я в этом плохо разбираюсь.
1: Ну, то есть это не дворовая территория?
0: Это не дворовая территория. Дорога общего пользования. Я вот по ней еду и, соответственно, вижу этот знак. Глазам своим не верю, но он таки там есть. Вот, и мы, конечно, понимаем, что вот эта вот математика, когда вся страна добавляет 19 км в час, чиновники потом, но они же все равно поедут быстрее, мы убираем 19 км в час. Так и происходит на той же самой трассе Балашихи и так далее, просто потому что мы поедем быстрее.
2: Вот да, мы поедем быстрее, но на той же Ярославке, повторяю, стоят знаки 110, хотя обе дороги одной и той же технической категории, и обе были реконструированы в течение последних 10 лет под проектную скорость, кстати, везде 110.
1: Не, подождите, секундочку, это важная деталь, потому что вот и Михаил 396 пишет, по всей Московской области стоят знаки 50, которые подразумевают, что ехать надо 70. Кирилл Янков, вы в этом смысле поддерживаете то, что только что говорил Антон Шапарин, у нас так и расставляют теперь знаки?
2: Ну, конечно, с учетом этого нештрафуемого порога 20 км в час, ну, конечно, сейчас его учитывают, потому что попытки снизить нештрафуемый порог, они регулярно проваливаются. Он остается и остается, и поэтому теперь знаки, конечно, ставят с учетом этого нештрафуемого порога. В Москве же сейчас на многих второстепенных улицах в этом году появились знаки 30 км в час.
1: Так, насколько
2: заметьте.
1: Я помню, там как раз говорили о том, что это из соображений безопасности.
2: Ну да, это значит,
1: потому что много пешеходов.
2: Можно до 50 ехать. Вот что это значит.
0: Да. Вот и, так. Собственно, чиновники изначально говорили, что они так делают из-за нештрафуемого порога. Да, и на самом деле попыток его отменить, между нами говоря, не было. За последнее время, за последние годы были только словесные интервенции чиновников, которые такие решения не принимают.
2: Нет, но депутаты вносили. Вносили нет, депутаты, но надо, это не проходило.
1: И надо понимать тогда, что оно не проходит ровно потому, что понимают люди...
0: Люди
1: что
0: будут
1: если...
0: против?
1: Да.
0: Да.
1: То
0: конечно.
1: Есть это надо будет ехать просто на 20 километров медленнее.
0: Надо будет... У нас вообще странная ситуация сложилась. В правилах дорожного движения четко написано. Мы должны ехать с той скоростью, которая отображена на знаке.
1: Ну.
0: Про 19 никто ничего не говорит в правилах дорожного движения. То есть у нас есть норма, при этом отсутствует санкция за нарушение этой нормы до определенного порога. И поэтому, собственно, эта норма повисает в воздухе.
1: То есть, вы хотите сказать, что если бы вот не было этой проблемы, то это нормально, когда, скажем, по двухполосной трассе, ну, какая-нибудь подмосковная, которая проходит через деревню, да, по двухполосной трассе по населенному пункту едут машины со скоростью 70 км в час. Нынешняя все-таки 50.
0: Надо смотреть, есть ли там надземные или подземные пешеходные переходы. переходы, что там с инфраструктурой.
1: Нет, ну,

0: которые, если там разделители или нет, много где на самом деле что-то есть, если там светофор или нет, то есть если соблюдены, инфраструктурно соблюдены права жителей этого населенного пункта, то, конечно, здесь стоит вопрос о повышении скоростного лимита. Мы чего просим, правительство? Мы просим конкретно простую вещь. Если есть предпосылки к тому, чтобы повысить скоростной порог, нужно его повысить, потому что мы прекрасно понимаем простую вещь. То, что плюс 20 км в час нештрафуемый порог сохраняется, это вопрос все-таки временный. Он пройдет.
1: Так, Михаил 396 утверждает, что это Медведев ввел нештрафуемый порог, чтобы повысить среднюю скорость движения без замены знаков.
0: Я не помню такой формулировки.
1: Я тоже не помню такой формулировки,
0: поэтому переспрашиваю. Но это реликтовые времена, былинные практически. С тех пор воды утекло много, а ситуация вот такая, какая она есть.
1: Да.
0: Да, и я мысль закончу.
1: Да,
0: мы
1: конечно.
0: Поэтому просили правительство сейчас пересмотреть скоростной режим в сторону повышения преимущественно. Там, где можно, там, где нет погибших, пострадавших, там, где можно ездить безопасно, быстрее. Соответственно, понимая, что раньше или позже... Но к этой отмене 19 км в час придут все равно.
1: Хорошо. Еще вопрос. Михаил 396, который вот как раз про Медведева вспоминает, ему так кажется эта ситуация. Он говорит, вообще знаки установлены не столько с учетом безопасности, сколько с целью сбора штрафов. Это понятно, что идея не Михаила, это довольно распространенная идея, но что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, помните бородатый анекдот? Приходит сотрудник ГАИ к своему начальнику жаловаться, что денег нет, семью надо кормить. Начальник говорит, вот тебе знак 40 км в час на месяц. Да? Да, ну, наверное, когда-то было и так. Сейчас, я думаю, что такие случаи, ну, могут кое-где быть, там, где камеры вешают, например, потому что до сих пор еще
1: так
2: во многих субъектах федерации
1: секунду,
2: камеры
1: не для
2: частные.
1: Для безопасности, для сбора
0: штрафа. Вы ошибаетесь.
2: Частных камер что, нет уже?
0: Частные камеры есть, но вешают их исключительно по решению органа государственной власти. И не там, где захочется частнику, а там, где принимает решение госавтоинспекция. А на основании чего она принимает такое решение? Если в этом месте есть очаг аварийности с погибшими и пострадавшими. Если там не было трупов, если там не было раненых, камеру повесить чиновник не может ни при каких обстоятельствах. Хоть частную, хоть государственную, хоть межгалактическую. Мы поэтому просим там, где, вот одно из наших предложений, там, где есть 10 ДТП по железу, и понятно, что, ну, теория вероятности, раньше или позже погибнут или пострадают люди, нужно ставить в этих местах превентивно камеру. И стратегия безопасности дорожного движения слово «превентивно» наконец-то содержит.
1: Так, а теперь возвращаемся к новым рекомендациям, над которыми работает Минтранс. Теперь скоростной режим для каждого участка предлагают определять с учетом того, насколько дорога загружена, в каком она состоянии, какие объекты находятся рядом, жилые дома, школы, торговые центры. И вот говорят, это будет новый поток. Подход, который поможет сделать дороги безопаснее. У меня вопрос, а теперь не так разве это определяют?
2: Ну, кое-что так. Например, действительно, там, где школы, там, где учреждения образования, здравоохранения, там и сейчас часто снижены скорость, там и лежачие полицейские есть, безусловно. Но это все делается по решению местных органов, по комиссии по безопасности дорожного движения, которые возглавляют заместители губернаторов, заместители глав администраций, по согласованию с ГАИ. Если это будет написано в рекомендациях, да, это хорошо. Практически это и сейчас почти так. Мы с вами знаем, что когда, допустим, плохое дорожное покрытие, когда ямы образуются, часто ставят временный знак, ограничивающий скорость, чтобы там быстро не ехали. То есть это так. Но если это будет затверждено на уровне рекомендаций Минтранса, то вреда не будет точно, а будет польза.
1: Это Кирилл Янков, Антон Шапарин. Вот тут такие очевидные вещи написаны. То есть, а сейчас по-другому как-то?
0: Понимаете, мы с вами, Юрий, заложники. Заложники коллег-журналистов, которые обнаружили документ стратегии развития БДД.
1: Ну да.
0: И препарируют его построчно. Позавчера разбирались в том, что государство закажет у НАМИ исследовательскую работу про правый руль. Потом обнаружили следующую строчку, выпустили новость о том, что Минтранс установит рекомендации. Во-первых, рекомендации – это не норма, которая жестко поставит чиновников в необходимость ее соблюдать. Это рекомендации, которым можно следовать, можно не следовать. Например, когда у нас вот про камеры была ситуация, был рекомендательный порядок Минтранса. Они все регионы ему следовали. Вот Москва не следовала. Например, у нее свой путь особый. А кто-то следовал. Здесь ровно то же самое. К глубокому сожалению, когда Минтранс готовит документы рекомендательного уровня, это не способствует единообразию правоприменения на территории России.
1: Так, люди по-прежнему говорят, камеры в первую очередь для того, чтобы в бюджет больше денег собиралось, а не для того, чтобы безопасностью заниматься. А про частников, Григорий 859, сейчас много, видимо, придется опять рассказывать, как на самом деле, но люди-то думают иначе.
0: Будем просвещать.
1: А как передвижные камеры, пишет он? Разве они не частные?
0: Камеру...
1: Ну, понятно же, что не поставишь камеру в любом месте, чтобы выписывать штраф.
0: Естественно, нет. У нас есть несколько регионов, где камеры устанавливаются по концессионному соглашению. То есть там по-разному платят государство частникам. Но камеры ставит частник там, где государство ему пальцем ткнет, это первое. Второе, частник получает деньги за обслуживание этих камер. И третье, частник часто вкладывает деньги в установку этих камер. Это общепринятая, на самом деле, в мире история с контрактами жизненного цикла, частно-государственным партнерством, когда у государства денежков нет, а какие-то...
1: Ну, это исполнитель, просто исполнитель, который делает конкретную работу.
0: Да, задачки надо порешать, а денег нет в бюджете. Как сделать? Ну, вот привлекаем частника, ставим, потом долго с ним расплачиваемся.
1: А денег нет в бюджете, как сделать? Повесим больше камер.
0: Это нелинейная связь, потому что нельзя повесить больше камер, если нет погибших и очагов аварийности. В том-то соль. Чиновник не может взять и сказать, так будем сажать с частотой.
1: Частник не может, теперь чиновник тоже не может.
0: Чиновник может поставить камеру только там, где есть очаг аварийности. Точка. Больше нигде. То есть вот логика, мы поставим камеры через каждые 100 метров. Это значит, что через каждые 100 метров есть очаг аварийности.
1: Слушайте, Дмитрий 899 спрашивает, а вот можно где-то узнать, вот это, кстати, тоже, только вот у нашего человека может возникнуть такой вопрос, но он есть, а можно где-то узнать, законно поставлена камера или нет?
2: Можно.
1: Или про знак, кстати сказать, тоже, учитывая, что мы про знаки говорим.
2: Можно, потому что, естественно, каждая камера имеет паспорт, где есть обоснование, почему именно в этом месте она стоит. Другое дело, что обычный человек не достанет этот документ просто так.
0: Есть история получше. У меня же этот вопрос тоже возникал. У всех русских людей возникает раньше или позже.
1: Ну, логично.
0: Да, естественно, тоже очень разная практика у регионов. Вот, например, есть Московская область, где есть специальный сайт, где есть отмечены все камеры. Ты можешь ткнуть в камеру и понять, сколько здесь погибло, пострадало. Прям чутко написано.
1: Да, в общем, всё. Я как человек, который по Подмосковью передвигается, там буквально на каждом съезде обязательно. На этой дороге погибло столько-то человек.
0: Да, это в общем...
1: И цифра меняется,
0: да,
1: прям
0: видно. В общем и целом. А здесь вы можете каждую камеру посмотреть. Есть ли такие сайты у каждого региона? Нет, конечно, нет. И это, на самом деле, многие вот едут по Москве и видят, камеры натыканы повсеместно.
1: Вот, кстати, вам тот, который говорит, что это ради пополнения бюджета, пишет, есть шоссе в городе, где каждые 50-100 да. метров камеры, там что, везде очаги?
0: Так история в том, что есть камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД, а есть камеры наблюдения, безопасный город, есть камеры специальных структур всяких разных и так далее. Камеры не все выписывают штрафы, большинство камер служат для того, чтобы наблюдать за городом. Это абсолютно так. Вот, например, если ДТП происходит сейчас, то инспектор говорит, приезжайте к нам в отдел. Приезжаешь в отдел, он по камере смотрит, что там происходило, он никуда не едет, ему не надо. И, соответственно, это записывала камера фото-видеофиксации? Нет, это был безопасный город. Но надо сказать, что такое великолепное разнообразие камер есть
1: это
0: только в Москве.
1: Да. Да и в Москве, я так подозреваю, не на каждой дороге.
0: Мягко скажем.
1: Около каждого знака надо QR-код поставить, по которому каждый Леха сможет узнать, почему знак стоит, где его сделали.
0: Это правильно.
1: И так далее. Возможно, но это же тоже стоит денег.
0: Вопрос не QR-кода, вопрос хотя бы сайта.
1: Хорошо, да. Кирилл Янков, член общественного совета при Минтрансе, Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, и наше голосование. Часто ли вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вам кажется, что знак ограничения скорости на дороге установлен неоправданно? Заходите, голосуйте. Через несколько минут продолжим. Прямо сейчас новости, потом реклама.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17.30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Министерство юстиции расширило перечень иноагентов. В список включили интернет-издание «Медиазона» и проект «Первым рейсом». В реестр также вошли политолог и исследователь Всеволод Бедерсон, писательница Наталья Киселева, бизнесмен и специалист по информационной безопасности Александр Литреев, журналист Игорь Садреев и писатель, журналист и бывший главный редактор сайта «Кинопоиск» Милослав Чемоданов. Беспилотник ВСУ атаковал предприятие в приграничье Курской области. 40-летний мужчина получил черепно-мозговую травму в селе Вишнево Беловского района, рассказал губернатор Александр Хинштейн. Глава региона также сообщил, что у местного жителя осколочное ранение правой голени. Мужчине оказали первую помощь, пострадавшего доставят в Курск. Об этом Хинштейн написал в своем канале на платформе «Макс». Бросивших 5000 рублей в водоем на Мамаевом кургане блогеров отправили в СИЗО. Центральный районный суд Волгограда арестовал Андрея Ярошенко и Святослава Коваленко до 5 октября. Мужчин подозревают в осквернении комплекса героем Сталинградской битвы. Ранее в ходе допроса Коваленко признал вину. По данным следствия, 24 июля они бросили в водоем у скульптуры «Стоять насмерть» 5000-ую купюру, после чего скрыто снимали на камеру смартфона попытки прохожих достать банкноту. Один из мужчин, изображая случайно прохожего, спрыгнул в воду и вытащил купюру. Видео происходившего они опубликовали в одной из соцсетей. После этого подозреваемые покинули Волгоградскую область. Фигуранта в ходе операции задержали в разных регионах страны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об осквернении воинских захоронений и мемориального сооружения. Токаев назвал предстоящие выборы в парламент самыми интересными в истории Казахстана. Избирать депутатов в однопалатный Курултай граждане республики будут в воскресенье 23 августа. В ходе встреч с избирателями, агитации в средствах массовой информации, общенациональных теледебатов, дискуссий в социальных сетях партии аргументированно представили свои программы, сказал Касым Жомарт Токаев в обращении к народу страны перед выборами. Он отметил, что граждане получили возможность оценить взгляды политических партий на будущее страны, различные инициативы по дальнейшему развитию всех сфер жизни, от экономики до культуры. Также Токаев назвал предстоящие выборы новой вехой в истории Казахстана и точкой отсчета реформ. Президент подчеркнул, что они были анонсированы заранее, и все партии смогли к ним подготовиться. О погоде в завершении выпуска. Плюс 22 сейчас в Москве. Завтра в российской столице облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ночью 9-11 градусов тепла. Днем плюс 23-25. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
6: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
7: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
3: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
10: Повтор лучшего. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 июня, сейчас 17:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Они уже пятибалльные. Нам обещали, что 5 баллов будет только в 7 вечера. Видите, половина шестого, а уже пятибалльные пробки. То есть все это сегодня опережающими темпами, сильно опережающими. Много красного цвета на третьем транспортном кольце, в районе, к примеру, пересечения с Кутузовским проспектом. Особенные проблемы возникают у тех, кто едет по внутреннему кольцу. Есть проблемы на Садовом кольце, на юге традиционно между, соответственно, метро Октябрьское и метро Павелецкое, и в ту и в другую сторону большие проблемы на шоссе энтузиастов. Еще раз напомню, нам обещали по прогнозам, должно было быть 4 балла, еще в течение примерно часа уже 5-бальные пробки, как максимум обещали 5-бальные пробки к 7 вечера. Будем следить за развитием этой ситуации. Есть новости, Илон Маск вернул себе звание триллионера. Об этом пишет в эти минуты агентство РИА Новости. Курс доллара Центробанк установил на завтра 78.27. Режим чрезвычайной ситуации в Туапсинском округе, введенный из-за разлива нефтепродуктов, сняли. Это все из новостей, которые в эти минуты появляются. Следим за этим и возвращаемся к нашей теме. Минтранс готовит новые рекомендации, которые изменят правила установки ограничений скорости на дорогах. Об этом пишет российская газета, ссылаясь на сообщение из Минтранса. С нами сегодня член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Много сообщений от наших слушателей. Значит, вот, например, Андрей, 155-й, пишет: меньше 60 км в час на дорогах знаков быть не должно. Это как вы себе представляете, Андрей? Ну вот есть и такое. Алексей говорит, надо привязать технический скорость автомобиля, лимит скорости, к разрешенной скорости в навигаторе. А скорость навигатора привязать к погодным условиям и другим дорожным условиям, знаки оставить как рекомендуемую скорость. Это сильно упрощенно для понимания. Я так понимаю, Алексей описывает ситуацию, когда мы уже не будем рулить автомобилем.
0: Он хочет автономный транспорт, сейчас требует, топая ножками. Я его понимаю, я тоже хочу автономный транспорт, но до него нам еще пожить придется, хотя надо
1: Виталий
0: сказать...
1: говорит, вообще навигатор не везде работает, интернет не везде ловит, как вы тогда поедете?
2: И вообще надо ездить без навигатора, я не пользуюсь в Москве навигатором, я и так знаю город.
1: Слушайте, ну навигатор не для того, чтобы знать или не знать город, а для того, чтобы пробки объехать.
2: Конечно.
1: Разве не так?
2: Нет, пробки я смотрю, а маршрут я не строю.
1: Таки да.
2: Да, маршрут я не строю, я сам решаю, как ехать.
1: Так, значит, голосование. Продолжается голосование, присоединяйтесь, через 20 минут будем подводить итоги. Часто ли вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вам кажется, что знак ограничения скорости на дороге установлен неоправданно? Да. Часто и обычно знак занижает допустимую скорость. Да, часто и обычно знак завышает допустимую скорость. Нет, не часто знак описывает реально необходимое ограничение. Нет, не часто, не думаю об этом вообще, принимаю знаки как должное. Вот 4 варианта ответа. Присоединяйтесь к голосованию. Можно через телеграм-канал, можно через канал в Максе, можно, соответственно, через сайт зайти. Там на главной странице справа есть возможность пройти по, соответственно, пройти по ссылке. Присоединяйтесь по телефону к этому обсуждению. Значит, зачем нам сайт, где будет нанесен на карту каждый знак на дороге с толкованием, почему он там стоит? Страна большая, это мало того, что титанический труд по пояснению для каждого знака, так еще и не бесплатно, а за счет бюджета. Ради чего? Вот эта история, это очень часто мы это обсуждаем. С одной стороны, мы говорим, мы должны все это знать, с другой стороны, но мы ведь не будем пользоваться этой информацией. Антон Шапарин.
0: Вопрос в том, как это доносить до граждан. У нас, к глубокому моему сожалению, провалена работа по информированию населения, людей, автомобилистов, о том, почему принимаются какие-то решения, что там в стратегии БДД планируется. Вот планируют там праворульные автомобили по результатам исследования отменять, запрещать, или не планируют. Если планируют, то какие? Да, приходит вот ко мне дальневосточный телевизор, да, и спрашивает: Антон, чего будет дальше?
1: А как это приходит дальневосточный телевизор?
0: Ну, дальневосточный телеканал обращается ко мне,
1: смысле?
0: Да, да.
1: Я себе уже представил себе эту картину, как телевизор к вам идет.
0: Да, такое приходит, но редко. Короче, вот меня 2 дня мучают на эту тему. Потом сейчас 2 дня мучают про это. У меня сегодня бесконечные эфиры, работать не получается, потому что нужно же отвечать людям, они же ждут Нам же в мультике так велели.
1: Ну да.
0: Соответственно, сказал ли Минтранс хоть что-то? Ну нет. Сказали ли в госавтоинспекции в прошлый раз там про правый руль хоть что-то? Ну нет. А нужно ли людям объяснять, почему у нас так знаки устанавливаются? Или это должен делать в общественном режиме Антон Шапарин?
1: Нет, подождите, да? но обычно же ведь объясняют, почему, например, 20 километров и эти лежачие полицейские. Потому что рядом специальные социальные объекты. Почему 50? Потому что это, соответственно, населенный пункт, соответственно, больше вероятность того, что... Или еще как-то надо объяснять?
0: Нет, нужно людям какую-то логику принимаемых решений доносить. А не заползать, как у нас пресс-служба есть же во всех ведомствах. Только, честно, я не знаю, вот чем занята пресс-служба госавтоинспекции.
1: Ну вот сказала конкурсы проводят. Подождите, а объяснила пресс-служба, почему в такой-то деревне на такой-то дороге поставили такой-то знак? А я не слышал, я в этот момент был занят. И все, я не проинформирован.
0: Вы можете пользоваться источниками получения информации, да? Вы можете пользоваться интернетом, нейросетями, еще чем угодно на самом деле, и получать эту информацию,
1: могу,
0: и ответы получать.
1: Потому что есть ощущение, что люди больше жалуются.
0: Люди, безусловно, жалуются. Ум пытлив, и люди любопытные. Это нас, собственно, сделало из обезьян людьми, любопытство. Да, и стремление есть вкусно. Соответственно, мы эволюционировали и можем получать информацию.
1: Правило это все-таки не про любопытство.
0: Правила нужно разъяснять предельно точно. Вот знаете, я сейчас вошел в рабочую группу там, при госавтоинспекции, которая формирует новые правила приема экзаменов на права. И честно, я нахожусь в легкой прострации. Потому что та логика, которая ложится, вот сейчас очень ранний этап разговоров, но та логика, которую многие эксперты, входящие в группу, высказывают, ну, честно, она с реальной жизнью никак не стыкуется. Вот у нас есть дефицит водителей. Это констатируют все. Нам нужны водители во всех сегментах. Но люди, которые приходят в ту группу, целевым образом придумывают, как сделать так, чтобы никто, не дай бог, этот экзамен не сдал. Потому что у них какие-то есть мистические, мифические представления о прекрасном. Они считают, сколько... Вот там, я не буду рассказывать конкретные подробности, но, честно, это... Вот есть сверхзадача какая-то, а ее не решать никто не собирается.
1: Такое бывает. Все-таки, возвращаясь к истории, Кирилл Янков, с вашей точки зрения, ну вот эта вся информация, она будет кем-то востребована?
2: Ну, безусловно, если вам приходит штраф по данным такой-то камеры, наверное, вы потрудитесь залезть на специальный сайт, если он есть, и ткнуть там в эту камеру и прочитать, на основании чего она там установлена. Хотя бы для таких случаев.
1: Секунду, тогда дальше. Алексей 858 говорит, смотрите, одна и та же дорога, погода хорошая, видимость отличная, три полосы, разделительный барьер, знак 90. В зависимости от погоды он получается либо занижен, либо завышен, потому что при втором варианте туман и видимость нулевая, тогда, соответственно, другая история.
2: Ну, есть сменные знаки.
1: По-моему, есть еще также требования к водителям.
0: Да, есть и рекомендуемые знаки,
2: да.
0: И требования к водителям. Это вопрос надуманный.
2: Да. И на многих автострадах стоят сейчас знаки, допустим, так 110, а 90 в случае дождя.
0: Да.
2: Или,
0: слушайте,
2: в общем порядке 90-70 в случае дождя. Регулярно такие знаки вижу.
1: Виталий говорит, как раз обычно висит знак 90 и рядом рисунок дождя. Зачем на Ленинградке, пишет две... объясните. Где одни населенные пункты с интервалом 100 метров, делать разгон до 70 или 90 на эти 100 метров? 239-й не понимает.
0: Вот мы,
1: вы понимаете?
0: Мы возвращаемся опять к тому, что государство редко, мало, неохотно и без любви общается с россиянами. Вот должен был бы муниципалитет...
1: Вы, кстати, вот вам пишут, 674-й вам пишет, вы водителям просто достойную зарплату не хотите платить. Вы Шапарин.
0: Я? Лично?
1: Не знаю.
0: Я хочу.
1: Написано.
0: Я хочу, чтобы все были богатыми, счастливыми, сытыми и довольными. А и водители в том числе. Да? И так что не надо обвинять меня в том, о чем я не виноват.
2: Многие сейчас, наверное, уже не хотят становиться водителями в предвидении того, что лет через 15-20 эта профессия отомрет,
0: и машины станут беспилотными. А я не про профессиональных водителей говорю. Я говорю про то, что у нас профессиональные водители, они получаются из обычных водителей, которые получили водительское удостоверение.
1: Ну, да.
0: Да, сначала личинка профессионального водителя, потом полная полноценная зрелая особь. А потом сверхособь, которая уже водит тяжелую технику. Таких еще меньше. А у нас 80% грузов по стране перевозится грузовым автотранспортом. Если водить его будет некому, то наша единственная надежда на роботов. Надеюсь, что там айтишники наши этих роботов беспилотных успеют автоматизированные грузовики запустить.
2: Они
0: есть, безусловно,
1: и
0: тестируются.
1: Там, да, да. Где-то регулярно передвигаются.
0: Но недавно было хорошее видео, я лично его смотрел, про то, как робот из Москвы, автономный грузовик из Москвы до Питера доехал со всеми платными, значит, остановками, со всеми заездами, выездами и так далее. То есть он реально сделал ту работу, которую делал бы человек. Это на самом деле очень большой прогресс. Но к этому прогрессу еще нужно идти, а дефицит есть сейчас. Сегодня, в моменте.
1: Так, напомню, у нас телефон 7373948, код города 495. Минтранс готовит новые ограничения, которые поменяют правила установки ограничений скорости на дорогах. Вот я опять зачитываю эту фразу, пока наши слушатели дозваниваются. Вы можете объяснить, что значит поменяют правила установки ограничений? Да, то есть вот сейчас не определяют, насколько дорога загружена, а теперь будут. Вот в чем изменения? Как вы понимаете, Кирилл Янков?
2: Вот в части загруженности дороги, действительно, это может быть некая новелла, да, потому что сейчас обычно загруженность дороги не учитывают при установке скоростных ограничений, да, учитывают профиль дороги, учитывают окружающую местность, населенный пункт, ненаселенный пункт, наличие пешеходных переходов, наличие автобусных остановок, все это учитывают. Вот загруженность, по-моему, не учитывают. Да, так что кое-что новое будет.
1: А, Антон Шапарин, а как вы понимаете, вот новации-то в чем теперь будут?
0: Как человек, испорченный госслужбой, я понимаю, что здесь речь про бюрократическую логику. Да, теперь просто в документах, обосновывающих установку знака, установку скоростного режима, будет отсылка на конкретный документ. Этот документ просто в государстве должен быть. А в нормальной вот истории информационной мы бы этот документ не обсуждали, потому что это просто бюрократическая бумажка, которая к реальной жизни отношение имеет нечасто и актуальна только для узких специалистов.
1: Тут еще одно написано, что по итогам использования, это все рекомендации, но по итогам использования рекомендаций будет какой-то единый порядок установки скоростных ограничений. Насколько это вероятно, с вашей точки зрения, Кирилл Янков?
2: Я думаю, что на каком-то следующем этапе да. Я думаю, что это тоже возможно, вероятно, но через несколько лет, после того, как будет проанализировано, как действуют вот эти рекомендации, возможно, да, будут правила, но правила все равно, они не будут жесткими, потому что каждая дорога индивидуальна, каждый километр дороги индивидуален, и везде есть какие-то особенности.
1: Единый порядок установки скоростных ограничений будет, Антон Шапарин?
0: Я не думаю, что можно великую страну огромную мерить одним аршином маленьким. У нас есть Дагестан с его вот извилистыми дорогами, а есть трассы в Сибири, где 1500 километров вперед-назад, как бы цивилизацию ищи еще. Поэтому единым аршином мерить нельзя, первое. Нам нельзя занижать, вот как в Москве любят, например, скоростной лимит. До Талова, что называется. Вот учитывать эти 19 км в час...
1: Вот это ваши 10 километров, это, конечно, удивительная история.
0: Это сюр, потому что, ну, чиновники же узнали, что, оказывается, россияне добавляют 19 км в час, и решили, какие хитрые, а мы тоже хитрые, мы тоже россияне, и решили вот этим клином воевать. Я не помню...
1: Подождите, это где-то будут тогда минус 10, что ли, знаки ставить?
0: Я не буду врать, что это было как-то артикулировано на уровне Дептранса, у меня где-то вот я вспоминаю от каких-то из пучин памяти, да, что когда-то Максим Станиславович Лексутов говорил про то, что мы эти 19 км в час учитываем, да, но, может быть, и не говорил, я вот не буду ложиться.
1: А вы сейчас эти 10 так разрекламируете, что их поставят не только в одном месте у метро в Восточном округе.
0: А это кончится очень просто.
1: Нет, если это действительно кто-то ставит, значит, если понравится, их и без нас поставят.
0: Поставят прекрасно без нас. Понимаете, в чем дело? Москва застраивается так быстро, что скоро знаки для автомобилей будут в целом не очень актуальны. Половина населения, которое еще любит запах бензина, пересядет на питбайки без номеров, половина населения на электросамокаты. На этом все закончится.
1: Так, у нас... Я не думаю,
0: и фламинго
1: что...
0: теряют цвет,
1: да,
0: что
1: да,
0: пугает.
1: Да. Я не думаю, что я заранее как бы предвосхищаю результаты голосования, но я скажу, у нас появился один Человек, который выбрал вариант, да, я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда знак завышает допустимую скорость.
0: Это
1: появился, слушайте, один человек
0: нас
1: такой.
0: Нас смотрят и слушают люди, которые считают, что 10 километров в час это много для этого железного стального монстра. Это,
1: кстати,
0: опасно.
1: Это довольно часто звучит.
0: Да, люди боятся машины, я их понимаю. Я тоже боюсь.
1: Вопрос. Часто ли вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вам кажется, что знак ограничения скорости на дороге установлен неоправданно? У нас сегодня на голосовании 4 варианта ответа, либо через Телеграм, либо через Макс. Заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва», либо через сам сайт. Обязательно проголосуйте. Через 8 минут будем подводить итоги. Теперь я попрошу надеть наушники наших участников дискуссии здесь, в студии. Это Кирилл Янков и Антон Шапарин. Слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу. Алло. Не вышло. 7373948. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Меня зовут Анатолий.
1: Давайте.
11: Я вот по поводу знаков. Вы знаете, первое, на федеральных трассах вот той же Ленинградке знаки никакой муниципалитет не может давать рекомендации, чего ставить, чего не ставить. Поэтому там даже на переходах, на пешеходных переходах там 80 стоит. Второй вопрос по поводу того, что безопасность там, вот эти лежачие полицейские. Пусть кто-нибудь вот из ваших гостей попробует проехать по... как ее зовут, по Рублевскому шоссе, да, вот там вот блатная дорога у нас, вы там увидите знаки 70 километров в час на пешеходном переходе внутри населенного пункта. То есть там нет ни одного лежачего полицейского, нет ни одного знака.
1: Нет, подождите, еще раз, вы это к тому, что надо везде так?
11: Я говорил к тому, что кому надо, знаки ставят.
1: Нет, мы вот опять, мы говорим, либо вот абсолютно хорошо, либо нехорошо. Нет, или, ну а что тогда?
2: Насколько я помню, Рублево-Успенское шоссе, оно именно так называется, Рублево-Успенское, там везде 60, там нигде выше 60 нельзя ехать. Откуда там наш радиослушатель взял 70?
1: Тут скорее претензия была вот не в этом. Тут скорее была претензия в том, что и эти 60 остаются даже на пешеходном переходе.
2: Да, но опять-таки вопрос
1: типа
2: в том...
1: нет лежачих полицейских, хотя лежачие полицейские на... Хотя нет, на шоссе я помню, где-то я видел в Подмосковье довольно много.
2: И пешеходы
0: есть, были,
2: перехода.
0: Это
2: можно
0: не проблема.
2: Проезжать со скоростью 60, и даже со скоростью 60 плюс 19, там главная видимость, чтобы водитель с должного расстояния мог заметить пешехода, который начал переход и успевал затормозить. То есть, чтобы не был переход за поворотом, на горке и так далее.
1: 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, друзья. Лимон.
1: Прошу.
12: Слушайте, я вот, например, наблюдаю очень частую установку различных знаков, которые, в общем и целом, ну, не сильно нужны. Но если на них нужно ехать и смотреть, то на остальное просто не остается времени. А еще разметка хитрая сделана так, чтобы ты тоже быстро не ехал. То есть то ты нарушаешь разметку, то того гляди нарушишь, и вот она камера, и вот они знаки, и это все напрягает.
1: Слушайте,
12: на самом деле,
1: вот спасибо, и... спасибо, вот этот поворот, 674-й до этого ведь написал, в городе знаки установлены с такой частотой, что их воспринимать нормально невозможно.
0: Это правда, абсолютно.
1: Может быть, вот это надо в рекомендациях или в правилах прописывать?
0: У нас есть ГОСТ, который предписывает установку знаков. Действительно, вот у нас есть там поворот, мы должны тех, кто из него выехал, предупредить о том, что скоростной режим такой-то. Да, конечно, этот документ создает вот этот визуальный шум, с ним борется мэрия Москвы еще более жуткими методами, они уменьшают знаки, они перестают читаться, уже на скорости 20-30 км в час ты не видишь, что ты на этой маленькой табличке вообще написано. И видимость знаков — это фундаментальная проблема, то же самое, как фундаментальная проблема и сознательное занижение скорости автомобилей. Это называется в той же мэрии Москвы успокоением трафика. Каким образом это делают?
1: Сужением полос, насколько я помню.
0: Не только. Сужение полос — это одна и не самая страшная вещь. Самая страшная вещь произошла, у нас куча жалоб на северо-востоке Москвы, там от Отрадного до бульвара Рокоссовского, и с той стороны, и с другой. Короче, выделенки для автобусов сначала справа, потом слева. Значит, все...
1: Что-то да... вы только зря бульвар Рокоссовского. Это
0: что-то
1: другом...
0: оттуда жалобы
2: слева,
0: тоже были.
2: Слева, она на Череповецкой улице и на улице Лескова. Вот оттуда
0: вот
2: жалобы.
0: Лескова, соответственно, Леонозово район и так далее. Там такое нагородили. В центре дороги почему-то островки, на которые люди должны забежать и попасть на общественный транспорт.
1: Слушайте,
0: на остановку.
1: Подождите,
0: короче...
1: подождите. Ну, в советское время довольно много и во многих городах... трамваи везде ходили посередине дороги, и ничего как-то. Почему это новация теперь
0: потому
1: считается?
0: Потому что сначала там две полосы для автобусов, потом островок общественного транспорта, потом еще полосы для автомобилей. Все это извилистое, зауженное, и это делают специально, за это город деньги платит. Все воют.
1: Так может так удобнее?
0: Так неудобнее. Это все равно, что вилка есть суп, ровно то же самое.
1: Это все-таки история про другое, как мне кажется, это не про знаки, но все-таки ваш комментарий. Довольно много про эту выделенную полосу на востоке говорили в свое время. Или на севере,
2: на севере,
1: так, наверное, правильно.
2: На севере. Да. На мой взгляд, это эксперимент допустимый. Действительно, выделенные полосы по центру можно делать, и мировой опыт такой есть. Но то, что сделали на Лесковой и на Череповецкой, это неудачный эксперимент. Во многом потому, что там бульвар, да, и все равно, понимаете, автобусы не могут друг друга обгонять, а там много маршрутов, в том числе есть маршруты, идущие в область, есть, были экспрессные маршруты.
1: Ну, трамваи на чистых прудах замедлить. Ходят, и нормально, никто никого не обгоняет, и всех устраивает.
2: Ну, трамваи не обгоняют, а там был экспрессный маршрут, этот экспрессный маршрут пришлось сделать обычным, потому что он не может обгонять другие автобусы, когда выделенная полоса слева, да. Не вполне удачный эксперимент, я думаю, что все-таки соответствующие выводы будут сделаны, и в таком виде его не уже
0: миллиарды рублей тут потрачены.
1: Не перестроишь же,
0: да,
1: такое.
0: Нет, снова все взроют, перероют, у нас бордюры туда новые поставят, все будет хорошо. Просто через много лет и через пробки и трату времени обычными людьми.
1: Вернемся к звонкам и вернемся к теме знаков. Все-таки слушаем вас. Здравствуйте, прошу. Две минуты на голосование еще. Вы в эфире. Да что такое у нас сегодня со связью? 7373948. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Вот, пользуясь случаем, СОДД в Москве самое ущербное и ненужное...
1: Не-не-не, вот так вот нет, не надо пользоваться случаем, это ваше мнение, и не более того. А мы сейчас не про то, что вы думаете про конкретную организацию или конкретных чиновников. Мы про тему, которая сегодня рекомендации, которые меняют правила установки ограничений скорости на дорогах. 7373948, код города 495, еще на 2-1,5, наверное, минуты до окончания голосования. Катя пишет, что больше, чаще раздражает ее ситуация, когда знак какой-то не установили. Ну вот улица Рябинова, с ее точки зрения, сделана как трасса, а знаков нет, поэтому в городе, значит, 60. Значит,
2: 60,
1: не
2: на
1: быстрее.
2: Рябиновой 60.
1: И камеры на каждом шагу.
2: Ну, на Рябиновой 60, действительно, эта дорога все-таки второй категории, а не первой. Другое дело, ее довольно просто было бы довести до первой категории и сделать там хотя бы 80, но по каким-то причинам этого не делают.
1: Еще история, спасибо Виталию, который вспомнил. История, в общем, не сегодняшняя, но он говорит, вот теперь появились места, где есть круговые перекрестки, где все дороги главные, и как выезжать, непонятно. До этого ведь у нас была многолетняя история, когда то одни правила про езда перекрестка кругового.
0: Мы это обсуждали здесь.
1: И мы неоднократно это обсуждали. Это тоже проблема со знаками?
0: Это проблема с госполитикой. Когда госполитика принимается, она должна быть принята не на полгода, не на год, не на два, а надолго. А если у нас вечно...
1: Долго это 50?
0: Долго, ну, хотя бы 10. Да, и люди должны привыкнуть, потому что вот мы выявили проблему, у нас проблема с коммуникацией, людям ничего не рассказывают, а потом все быстро меняется. И люди не успевают просто узнать сначала и потом приспособиться в конце. И потом возникают такие вот сообщения, как у вас недовольные.
1: А про круговые повороты, это тоже проблема знаков, Кирилл Ленков?
2: Нет, это не проблема знаков.
1: Ну, все же дороги главные, мы же не знаем.
2: Нет,
1: 74, а кто справа?
2: Нет, понимаете, это в правилах дорожного движения четко написано. Как и что, их надо читать, знать, и тогда не возникает проблем с проездом кругового движения.
1: Так, у нас было голосование. Более-менее понятно, особенно учитывая, что все собравшиеся тоже сказали, что часто сталкиваются с ситуацией, что большинство голосует это часто, и обычно знак занижает допустимую скорость. У меня вопрос. На ваш взгляд, доля тех, кто так ответил, какова?
2: 90 из 100.
1: 90% считает Кирилл Янков. 75% считает Антон Шапарин. Антон Шапарин ближе. У меня вопрос. Люди, которые говорят, я принимаю знаки как должное, их доля какова в аудитории?
2: Ну, я думаю, что их доля процентов 10.
1: 10%?
0: Да, это конформные 10%, которые соглашаются со всем.
1: А на самом деле вот что получилось. 67% говорят, да, я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда знак ограничения установлен неоправданно, и он занижает допустимую скорость. И 24% в нашей аудитории говорят, когда я вижу знак, я принимаю его как должное. Не 10%.
2: Какие интеллигентные люди. И законопослушные радиослушатели.
1: Кирилл Янков, Антон Шапарин, я благодарю вас. Спасибо.
13: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Стивен Уитков и Джаред Кушнер не подтвердили свой визит в Киев. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в политических кругах. Президент США Дональд Трамп 31 июля подтвердил газете Financial Times, что спецпосланник главы государства и зять американского лидера в ближайшие дни совершат первый визит на Украину. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщал, что после посещения Киева они, скорее всего, полетят в Москву. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп 4 июля обсудили в ходе телефонного разговора вопросы украинского урегулирования. Глава Белого дома сообщил российскому лидеру, что Уитков и Кушнер будут готовы прилететь в Москву в удобное время. Торжественные линейки в Краснодаре пройдут только для учеников 1-х и 11-х классов. Школьников соберут в закрытых помещениях, сообщил глава города Евгений Наумов по итогам заседания антитеррористической комиссии. Линейки станут проводить в актовых и спортивных залах, рекреациях и классных кабинетах. В учебных заведениях будет действовать пропускной режим, число взрослых на мероприятиях ограничат. Перед днем знаний школы будут обследованы сотрудниками полиции, а в ночь на 1 сентября правоохранители заступят на дежурство у учреждения образования. Более того, планируется, что полицейские патрули будут дежурить у школ по утрам, когда дети приходят на занятия в течение всего года, написал Наумов в своем канале на платформе «Макс». Власти Германии хотят закрыть русский дом в Берлине. Дискуссии в правительстве активизировались после найденного беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. В запуске дрона руководство ФРГ подозревает Россию, пишет издание «Шпигель». Работа русского дома регулируется двумя соглашениями об использовании недвижимости и о деятельности культурно-информационных центров. Германия может инициировать расторжение второго документа в одностороннем порядке каждые 5 лет. Ближайшая подходящая для этого дата – 7 июня 2027 года. Договоренности также регламентируют работу филиалов Гёте-института в Москве и Петербурге. Ранее российский посол в Берлине Сергей Нечаев предупреждал, что закрытие русского дома в столице ФРГ может привести к прекращению работы немецких центров. Медкомиссия одобрила основного и дублирующего космонавтов к миссии Крю-13 на МКС. На Международную космическую станцию отправятся россияне Сергей Тетерятников и его дублер Арутюн Киверян. Как сообщили в Центре подготовки космонавтов, они признаны годными к полету на орбиту. Старт корабля Крю-Дрэгон запланирован не ранее середины сентября. Вместе с Тетерятниковым на орбитальную станцию отправятся астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт канадского космического агентства Джошуа Кутрик. О погоде в завершении выпуска. Плюс 22 сейчас в Москве. Завтра в столице облачно, с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью 9-11 градусов тепла. Днем плюс 23-25. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
13: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8 FM.
15: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
16: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Конфликтные ситуации. Кто виноват, кот или его хозяин?» В эфире филинолог Людмила Балденкова. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Медиа для родителей в 2026 году». В эфире главный редактор «Медиа Мел» о современной семье и мире вокруг нее Елена Акимова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Имена. Поверх времен.
16: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
14: «Имена. Поверх времен».
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
16: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
17: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
16: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18: 18.08 в Москве, сегодня 21 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, жмите на кнопку с ракетой на Рутюбе, на колокольчики на Ютубе, нажимаете, в общем, на все кнопки надо нажать. Нашим каналам это очень помогает развиваться. Также у нас есть еще Дзен, Макс и Телеграм. Это наши информационные ресурсы, на них тоже подпишитесь. Все ищется по запросу «Говорит Москва». В этом никаких проблем нет. Вот с чем бывают проблемы, так это с нашим ботом в мессенджере Макс. Его просто так через поиск не найти. Поэтому мы для вас сделали QR-код в трансляции и добавили ссылки на сайт говоритмосква.ру. Там есть такая графа, как «Связь с эфиром». И вот там есть ссылка на все наши ресурсы для связи, в том числе и на Telegram-бота, но его хотя бы можно найти в поиске. А еще есть на бота в мессенджере Макс. По ссылке переходите, добавляете его и можете писать нам в эфир. Эдвард пишет: «Добрый вечер, Георгий, как самочувствие вашего товарища?» Ну, у меня нету полномочий об этом говорить, понимаете, поэтому я, наверное, не буду. Никаких сильно радикальных новостей на этот счет нету. Ни сильно хороших, ни сильно плохих, вот я вот так скажу. А в остальном все-таки комментировать здоровье, ну, не могу. Мне такое право не давала его семья, поэтому я не буду. А с парковки надо искать. Имеется в виду бот в мессенджере Макс. Ну да, с парковки, говорят, может помочь. Хотя я давненько не пробовал. Как-то куда-то ушла эта история про парковку. Что у нас с вами случилось за сутки? Честно говоря, не сказать, что очень много чего случилось за сутки, но определенные крошки в общую картину продолжают сыпаться. Я, естественно, говорю про Украину и про то, что с этой самой Украиной связано. Ну, во-первых, любопытнейшая новость от... А я не помню, мы вообще ее брали, этот Берлинер Цайт? Ну, по-моему, брали, да, о том, что они призвали Зеленского уйти в отставку. Я вот не помню, я на эту новость ссылался вообще или нет. Уже все у меня в голове перепуталось. Ну, так или иначе, это тоже будем сегодня обсуждать, поэтому давайте ее как минимум обновлю. Издание, немецкое издание, призывает Зеленского уйти в отставку. Говорит, что это вообще не признак слабости, а наоборот признак силы, то есть так умасливает его, говорит, вот, ну уходи в отставку, это будет вообще так правильно с твоей стороны, это наоборот, таким образом тебя запомнят как человека сильного, волевого, который способен на непростые решения, но в отставку уходить надо, потому что большие-большие проблемы с коррупцией в его собственном же офисе, и все это накапливается, то, о чем мы с вами уже говорили на этой неделе, и вот предлагают ему такой вариант. Они, я не знаю, предлагают его по простоте душевной или специально его подталкивают к смертельному для него решению, ну, может быть, и не подозревают, на самом деле, насколько все сложно в этом смысле на Украине, и что не может он уйти ни в какую отставку и при этом сохранить, скорее всего, свою жизнь. Но, тем не менее, такие призывы звучат. Параллельно с этим все больше и больше проблем на Украине, причем концентрируются эти проблемы в Киеве, что самое интересное. Это проблемы с электричеством, с топливом и, что самое интересное, с провизией, с едой. Пустые полки в магазинах, все больше и больше кадров этих пустых полок в магазинах. Насколько это катастрофически? Я думаю, что пока, честно говоря, не катастрофически, но проблемы эти есть. Летит по ним стабильно, сбивается ничего. Абсолютно. То есть, если вдруг кто-то, помните, ну, часто так на любые новости некоторые наши слушатели реагируют, что не надо вообще на эти новости обращать внимание, потому что это все дезинформация. Дезинформации нас сверху донизу покрывают для того, чтобы мы думали, что все плохо, а на самом деле все хорошо. Нет, не все хорошо. И не дезинформация, действительно нет ракет. При этом вот эти вот все публикации, там, по-моему, американский CNN выкладывали, бедный такой осиротевший Патриот, они сняли саму установку и говорят, этот Патриот не стрелял уже несколько месяцев, потому что у него нет снарядов. Техника есть, а снарядов для Патриота нет. А немножко прям так на эмоцию пытались, видимо, пробить этим репортажем. Особо ни к чему это не привело, потому что все попытки запросить и боеприпасы, и немножечко деньжат, и после этого, и до этого репортажа ничем не увенчались. Но, конечно, самое такое вопиющая абсолютно история, это его вчерашнее заявление, заявление Зеленского. Он сказал, что нам нужны деньги. Срочно нам нужны деньги. Это все в самый разгар коррупционного скандала, фигурантами которого становятся его люди, сотрудники его офиса. Причем, ну, предыдущих сотрудников его офиса, которые тоже были замазаны во всех этих скандалах, мы же не можем выключить из этого уравнения. То есть уже который сотрудник его офиса, был пойман на том, что он ворует деньги по беспределу. Ровно в этот момент выходит Зеленский и говорит, что нам нужно еще денег. Это его стандартное приветствие, пишет Миша Николаев. Да. Но вот что любопытное он сказал в рамках этой истории. Он сказал, что у нас осталось 4 месяца. Это получается ровно до Нового года. 4 месяца. Вот он говорит, у нас осталось 4 месяца. Что он имеет в виду, когда говорит про 4 месяца? Он не сильно стал пояснять. То ли это денег у них осталось на 4 месяца, то ли, в принципе, им осталось 4 месяца. Непонятно. Но говорит, срочно, срочно нужны деньги, срочно нужны боеприпасы. Причем, и мне кажется, что деньги ничего особо не сделают. То есть у тебя может быть хотя бы хоть бесконечное количество денег, но если ты не можешь на эти деньги купить то, что тебе нужно, зачем тебе эти фантики нужны, в принципе? Ну, он лично и его вот эти вот все коррупционные шавки, конечно, могут себе купить то, что им нужно. Что им нужно? Им нужны квартиры, дома, рейндж-роверы, часы, цацки всякие, вот такие вещи, да? Это они, наверное, могут купить. Боеприпасы? Трамп хексит, где боеприпасы, пишет Италия Филе. Боеприпасы они купить не могут, потому что боеприпасы им никто не продает. И никто не отдает. Но деньги нужны. И говорит он про 4 месяца. Вот давайте попробуем с вами подумать, что это за 4 месяца такие. Почему он вдруг уповает на эти, именно на такой срок. Настолько ли у них все плохо? Или, в принципе, пока они протянут? А, кстати, еще. Бывший министр обороны сделал интересно.

0: очередного, значит, у Хелианта в бусик. Прям вот на телекамеру шведскую. И они прям, знаете, там трое ведущих, пишет Миша Николаев про шведское телевидение. Может быть, да. Тащит прям под камеры, ничего не стесняясь. И шведский корреспондент так сильно удивлен. В моменте он прям смотрит на это и говорит, вот мы сейчас с вами видим, как, видимо, проходит мобилизация, вот тащит человека в форме, он сопротивляется, и он прям, у него аж голос поменялся. То есть как будто он действительно искренне был удивлен. Представляете, в каком мы мире живем, если они все это время действительно ничего об этом не знают? То есть искренне думают, что нет на Украине никакой коррупции, они на самом деле за все хорошее против всего плохого, это самые светлоликие эльфы из всех, каких можно себе представить, что никого там по бусикам не таскают, надо не надо, и вот только сейчас действительно начинают видеть подобные вещи, включая людей, которые работают там на месте. Я думаю, что работают не первый день. Скорее всего. Представляете, какой это был бы интересный мир? Вдруг осознать, что оно выглядит вот таким образом. У Зеленского бункерный трип. Он уже заговаривается, несет ерунду и крепко пожимает руку. А друг Макрон подписал закон, разрешающий эвтаназии, и уехал на моря подальше от пожаров. Ну, про друга Макрона и его эвтаназии, это, мне кажется, как в свое время у Байдена помиловал членов своей семьи. Так, мне кажется, и Макрон тоже для членов своей семьи старается. Интересно, это ведущий Сверье телевидения только впервые увидел? У них нет корпункта, что ли? Это не ведущий, это именно корреспондент. Это как раз человек, который, скорее всего, работает на корпункте. Ну вот, а я не могу себе представить, как корреспондент, который работает на месте, и если он, тем более, работает достаточно долго, не мог видеть и знать о чем-то подобном. Это невозможно. Это я вам как корреспондент говорю. Я, конечно, на курпунктах не работал, но какие-то такие супер распространенные вещи корреспондент точно абсолютно в курсе. Но делал вид, как будто он искренне удивлен, и у него получилось, надо сказать. Кстати, чем-то был на Дёкерыша похож этот корреспондент. Все они там, видимо, одинаковые. Слушаю вас, здравствуйте.
1: Добрый день. Ну, про 4 месяца, конечно, это гон конкретный. Ведь собаки, они еще могут долго, на самом деле, в таком режиме существовать, и они могут и 4 года, и 40 лет сидеть. Они, смотрю, очень такие, знаете, терпеливые. Они, как раньше, помните, говорили, типа, русские, вы такие терпилы, а хохлы не такие же терпилы. Вот, грубо говоря, вот, что там все происходит вообще, ну, трэш полный, да? И у народа, по сути, оружие в руках. Ну, вот, просто задуматься, ребят, вас как собак вылавливают, да просто снесите эту власть, и все. Зачем вы это вообще терпите? А мы вам поможем. Потому что мы же против народа ничего не имеем против. Мы против конкретного режима. А их как бы в соотношении с населением не такое огромное количество. То есть как бы если бы люди вообще как бы, да, в целом бы немножко трансформировали бы свое сознание и пересмотрели, посмотрели, что вокруг себя происходит, ну, любой здравый человек сказал бы, зачем нам это вообще все? Для чего? Ну, просто непонятно. Вот эта сама вот эта вот национальная идея, вот это вот какое-то вот, знаете, ну вот что-то вот смахивает какое-то вот на Германию там 40-х-35-х годов, что они какие-то исключительные, арийская нация, вот это вот все. Ну, прослеживается такое. Uh-huh. Вот это вот коричневая чума. Вот. Поэтому как это все решить? Ну, наверное, да, действительно, надо очень сильно по башке один раз их ударить и прям показательно, чтобы, наверное, до людей дошло. Ну, хватит это все терпеть. Это в их ниже самых... Это даже, знаете как, это в интересах самих украинцев снести эту власть. Потому что эта власть просто может их всех убить. И детей, и стариков.
0: Mm-hmm. А украинцы, они свои интересы блюдут, по вашему мнению, вообще? Вот они знают, что в их интересах? Они способны распознать такие вещи?
1: Адекватные есть, но такое ощущение, что у них вот это вот телевидение, которое зомби-ящик, да, ну прям конкретно мозги промыло. Потому что какие-то они все, знаете, вот, ну и по телегам и так далее, они какие-то все озлобленные, во всем виноваты русские. Ну не бывает такого, ну не бывает такого, что во всем виновата одна конкретная нация. Ну не бывает такого в любом случае. Поэтому им надо просто пересмотреть какие-то постулаты в жизни. И вот как-то с поляками тоже разобраться, да, как бы где-то что-то признаться и так далее. Просто зачем воевать, когда можно жить в мире? Вот непонятно. Правда. У них какая-то вот эта сейчас национальная, говорю, идея, да, во всем виноваты русские. Ну, не бывает такого, ребят. Ну, правда, ну что за детский сад? Вот. Поэтому, и главное, говорю, мне

0: удивляет, столько оружия у населения, ну, по сути, достаточно собрать там, ну, какой-то 2, 3, 4 полка, и оно пойдет, грубо говоря, вот, ну, понимаете, да, о чем я говорю, ну, революцию устроить внутри страны, там у них. Потому что у них есть возможность все для этого, и это все потом быстро прекратится. И потом они увидят, что Запад просто отползет, и мы тоже не пойдем вперед. Нам зачем это нужно? Мы хотим нормальную, спокойную страну, которая не бузит, которая там нам не представляет какой-то особой угрозы и так далее. А своими действиями они просто нас подталкивают к тому, то, что в конце концов нам придется их просто физически всех уничтожить. Они нас просто заставляют это сделать. Поэтому, ну, если нас слышат с той стороны, ребята, вы подумайте насчет этого, зачем вообще это все это нужно? Гнить в окопах? Ради чего? Ради кого? Ну, просто сами подумайте. Возвращайтесь домой к семьям. Прекращайте этой ерундой заниматься.
1: Да, ну, конечно, хорошие мысли, но далекие от реальности. Да, пишет, конечно, бывает, во всем виноват хохлы, они за это ответят. Это шутки все, конечно же, шутки. Бывает такое, пропаганда работает идеально, русские виноваты во всех бедах. Не, ну, на самом деле, наш слушатель, он же сам себе ответил на все вопросы. Он говорит, что как так может быть, неужели вот там промытые и национальные идеи. Ну, национальные идеи. Да, вот она, собственно, и работает. Вот так работают национальные идеи. Ну, воспитали, натравили, убедили. И вот теперь, собственно, главное это главная цель существования. Это уничтожить русских, убить как можно больше русских, мешать русским, не быть русским, конечно же, в первую очередь, и так далее. Разрушительная идея, которая ведет к исключительно только уничтожению тех, кто такую идею исповедует, но она есть. Эта идея есть, поэтому там какой полк, что полк должен, этот полк собрать должен кто, с какой мыслью человек поведет этот полк. Я на данный момент на Украине представляю только один единственный формат революции. Это когда какой-то человек придет и скажет: я хочу свергнуть нынешнюю власть, идите за мной, потому что надо свергнуть эту власть, потому что эта власть недостаточно хорошо убивает русских, я знаю, как убивать русских лучше. Вот это единственная мысль, под которую там можно собрать кого-то. Давайте перестанем с русскими воевать, хватит уже это все и так далее. Мне кажется, это просто невозможно. Новое поколение фашистов выросло, реваншистов и тех, кто хочет отомстить за дедушку. Да, причем это не только на Украине, это и в Европе очень неплохо. Я думаю, что Фридрих Мерц многое мог бы рассказать в какой-нибудь частной беседе о таких эмоциях. Джекпот пишет, что он сильно переживает, что станет тем самым пенсионером, который не сможет отдать мошенникам 20-30 миллионов рублей. Хорошего у вас переживания. Переживайте дальше. Это нормально. Ну, по какой причине? У вас не будет 30 миллионов рублей, или вы будете умным пенсионером? По какой причине вы не отдадите? И почему вы решили вдруг сейчас об этом написать? Западу все равно, кто будет у власти на Украине. Главное — истощать Россию, пишет капитан Джон. Но если серьезно, на их украинском складе один учредитель затеял ревизию, а другой учредитель... Карл II заставляет завсклада Зеленского прятать недосдачу, объясняя ее... Да ладно, хорошо, тут уже что-то какие-то супер глубокие аналогии пошли. Завсклад, не завсклад, Карл II. Слушаю вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Георгий, Олег.
1: Да, здравствуйте.
2: У населения есть определенная сублимация. Они ведь новые, то есть Зеленский стабильно всем, и Федорову, и Залужному, и Буданову, при каких-то гипотетических там раскладах, связанных с выборами, это и есть сублимация. А дальше просто, ну, укронацистские силовые структуры держат страну. Здесь ничего удивительного. Оружие там есть далеко, там, наверное, не у всех, мирное население там. Вот. И, ну, тоже хорошо бы, чтобы мы помогали, там, уничтожая СБУ, Минобороны и прочие эти структуры, помогая самому, так сказать, населению, которое... Нет, ну, там есть, конечно, протестный настрой, но вот сейчас он сублимируется при помощи западных этих фондов в поддержку Федорова, скажем. И у него действительно медийная поддержка на Западе. Там ни одна газета, ни одно издание. Там сразу много разных медиа на Западе, ну, может быть, кроме определенных английских, вот, те, по-моему, на стороне Зеленского. А вот все остальные, США или Европа, они эти медиа поддерживают Федорова. Что касается вот 4 месяца, ну... может быть, оптимистический вариант 4, может быть, и 3 месяца. Это связано с уничтожением инфраструктуры, так сказать, Украины, всей там энергетической, военно-промышленной, ну, и прочей военной, логистической, ну, прежде всего, даже энергетической. Вот через 3 месяца будет там 21 ноября, это уже зима, так сказать. Ну, соответственно, 4 месяца, это 21 декабря. То есть здесь-то понятно, о чем говорит Зеленский. Здесь, по-моему, в принципе, вот это логичное такое предположение, что действительно через 4 месяца, там, в декабре, в 20-х числах, ну, просто как физически существовать там Киеву и так далее, если будет реально уничтожена инфраструктура, ну, в частности, энергетическая. Так что здесь-то понятно, о чем идет речь. Действительно, деньгами нельзя там вместо этих самых патриотов использовать там купюры денежные, поэтому у них действительно сейчас нехватка в ТВО, и хорошо бы этим, что, ну, российский ВКС этим пользуется, этим надо пользоваться, додавить до конца. Поэтому здесь как раз 4 месяца понятно. Мне даже кажется, что все-таки уже через 3 месяца полностью будет инфраструктура уничтожена. В этом плане, ну, другое дело, что зря, конечно, эти 3 месяца. И, ну, прежде всего, нашей стране будет тоже нанесен ущерб за эти 3 месяца. Поэтому здесь понятно, так, ну, оборонное сознание, да, их накачали, у них есть определенное оборонное сознание, куча, 2 миллиона там прячутся от армии мужчин на Украине, вот, так что здесь тоже все очень неоднозначно. Они скрываются, стараются уехать, это примерно около 2 миллионов вот этого мобилизационного потенциала, который прячется и которых бусифицируют. Поэтому здесь вот такие расклады. Просто отлично, что мы уничтожаем инфраструктуру, но идеальный вариант также начать уничтожать и высшую политическую инфраструктуру Украины. Mm-hmm. Это дало бы хорошие результаты, и самому, так сказать, несчастному украинскому народу от этого стало бы лучше. И быстрее бы Россия достигла своих целей военно-политических и, угу, так сказать, на своих условиях завершила бы СВО.
1: Ну, честно, спасибо большое. Честно говоря, по поводу того, что там самому украинскому народу стало бы лучше и так далее, вот мне кажется, последнее, о чем надо думать, чтобы украинскому народу было лучше в данных условиях. Если будет, то, конечно, может быть и неплохо, но я не вижу, по какой причине это сильно должно нас сейчас волновать. А по поводу того, что, значит, инфраструктуре конец через 4 месяца. А можно ли за 4 месяца до конца сделать что-то такое, чтобы этот конец не случился? Можно ли сейчас действительно получить достаточное количество ракет, противоракет и всего прочего для того, чтобы эту ситуацию переломить? Я вот, со мной тоже многие спорили, что да, это, да, уже слышали, да, уже было, все прочее, там, повторяемся уже сколько лет, одно и то же. Когда я говорил о том, что Зеленский выглядит человеком в отчаянии, он там интервью давал, по-моему, тоже CNN это был, он выглядит человеком, который в отчаянии мечется и не знает, что делать. А, ну вот, прошла неделя, нет ли у вас ощущения, что это отчаяние стало, ну, просто на показ, нескрываемым, и возможности даже его скрыть нет, то есть оно просто очевидно. И к этому ведь за неделю добавилась еще огромная куча проблем, которые решить невозможно. Он, может быть, как-то и пытается, но у него не выходит ничего. Мне кажется, что это отчаяние, оно уже очевидно, и как можно что-либо исправить за 4 месяца без каких-то, ну, турбодействий со стороны его союзников, я не очень понимаю. У нас новости.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 18:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Александр Новак сообщил об оптимизации графиков планового ремонта НПЗ. Это необходимо, чтобы минимизировать риски сокращения предложения на топливном рынке. Участники совещания под председательством вице-премьера обсудили и выполнение комплекса мер по сохранению справедливых цен и повышению прозрачности реализации горючего как в оптовом, так и в розничном сегменте. Кабмин 30 июля ввел временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке. Депредставительство в Хельсинки подтвердило визит посла России в МИД Финляндии. Павел Кузнецов провел беседу в Министерстве иностранных дел республики. Такие данные со ссылкой на дипломатов приводит РИА Новости. Финская погранохрана сообщила в пятницу, что российский военный самолет якобы нарушил воздушное пространство страны. При этом никаких доказательств подтверждения своих слов представители ведомства не привели. Позже в МИД Финляндии был вызван российский посол. Министерство обороны неоднократно отмечали, что наши самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Власти Сербии объяснили запрос на отправку России Ил-76 его эффективностью. С таким заявлением выступил вице-премьер, министр внутренних дел республики Ивица Дачич. Оценка нашего штаба показала, что только самолет с большим запасом воды может оказать решающее влияние на тушение пожара и защиту находящихся в опасности районов. Ил-76 вмещает 42 тонны воды и может совершать несколько вылетов в течение дня, пояснил Дачич. Спецборт российского МЧС прибыл в Ниш 19 августа и на следующий день приступил к тушению. Крупнейший очаг возгорания находится в заповедной зоне Делебладских песков на северо-востоке республики. Борьбу с огнем осложняет рельеф и рекордно низкий за последние 100-150 лет уровень воды в Дунае. Синоптики назвали сроки прихода в Москву бабьего лета. Оно может наступить в столичном регионе в середине сентября. Такой прогноз дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Классическое бабье лето начинается с 14 числа, плюс-минус 2 дня. Нужно сказать, что бабье лето случается в Москве и Московской области не каждый год. Скорее всего, в этом году оно будет. В какой период и насколько оно будет длительным, сказать сложно, заявила РИА Новости метеоролог. При этом в гидрометцентре сообщили, что с 22.00 пятницы до 8 утра субботы в столичном регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности, объявленный из-за тумана. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей – секция аэрсофта. После стрельбы – барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины –
9: программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
11: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
10: В программе «Про фитнес».
12: В это воскресенье тема программы «Детский диабет и фитнес». В эфире кандидат биологических наук, физиолог Владимир Меркурьев.
10: В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Говорит Москва.
15: 94.8 FM.
16: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 18.37 в Москве, сегодня 21 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94.8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, лайки ставьте, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы. Также нажимайте на кнопочку с ракетой на Рутюбе, заходите к нам в Дзен, в Макс, в Телеграм-каналы, на них тоже подпишитесь, это наши информационные ресурсы. Есть у нас еще и бот в мессенджере Макс, для того, чтобы его добавить к себе, надо отсканировать QR-код в трансляции или по ссылке с сайта говоритмосква.ру, можно еще перейти. Нигматуллин пишет, несчастный народ, это мы несчастный народ, а там без сантиментов. Ну, я не знаю, я не уверен, что мы несчастный народ, хотя у меня, честно говоря, есть даже тема на этот счет. Но то, что там без сантиментов, вот здесь я склоняюсь к тому, что это правда, да. Пересортится — это когда поступивший товар перепутывается. Вся аналогия в том, что поступление денег из США, 300 миллиардов, вместо того, чтобы пойти на войну, были частично перечислены в британские и европейские карманы для поддержания их экономик. Личные взятки, и Зеленский, как завсклад, забрал свое. Итог один — вор будет сидеть в тюрьме, но это не точно, кончит, как Эпштейн, пишет «Дело техники». Ну вот, европейские СМИ начинают призывать его к отставке. Посмотрим, насколько это будет повсеместная история. Может быть, и не будет. Да? Но уже какой-никакой процесс пошел. Может быть, и перерастет в то, что все больше и больше будут средств массовой информации, которые будут об этом говорить. На фоне Федорова, который очень популярен, который собирается заручиться поддержкой американцев, им присягнуть. Вот это вот все. Может быть, все чаще и чаще будут его призывать уйти в отставку. Вы вообще верите в то, что он может взять и уйти в отставку? В такой вариант. Верится ли вам? Или вы скорее со мной согласны с тем, что он будет до своей смерти президентом Украины? И только единственная вещь, это смерть, его сможет каким-то образом с этого поста снять. Ну, самопровозглашенный он, правда, президент, но тем не менее, власть он в его руках. Более того, он даже продемонстрировал то, что власть в его руках, утвердив нового министра обороны через Раду и так далее. То есть он показывает, что у него есть ресурсы. И он действительно до сих пор на Украине власть. А вот верите ли вы в эту самую отставку? Или все-таки не верится? Поясню, несчастный в контексте того, что наших граждан убивают прицельно. Да не, я понял, о чем вы говорите, Нигматуллин. Я понимаю, о чем вы говорите. Просто мне не нравится, что несчастными быть не хочется. Это как-то, ну, не знаю, какая-то позиция такая ущербная, мне кажется, быть несчастным. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
17: Добрый вечер, Леонид, Москва.
1: Да, здравствуйте, Леонид.
17: Значит, вот слушаю ваш эфир, и поражает кровожадность. Я бы сказал, такая, знаете, отмороженная кровожадность. Давайте все уничтожим, давайте всех убьем. Слушайте, ну, во-первых, любые действия вообще здравого человека, они происходят после вопроса «Зачем?». Ну, вот все, что бы ты ни делал в бизнесе, в жизни, где угодно, ты должен начинать с вопроса «зачем?». Вот я хочу сделать то-то. Зачем? Вот у меня вопрос. Вот зачем там надо все раздолбить? Ну, допустим, мы все раздолбили. А следующий шаг вы можете себе представить? Вот что будет дальше? Представьте, вот мы уничтожили всю инфраструктуру на Украине. Вообще все мосты, все электростанции, все радиостанции, все заводы, пароходы и так далее. А вот дальше самое интересное. Через некоторое время мы всю эту территорию возьмем и, скорее всего, присоединим к Российской Федерации. Вам все еще хочется раздолбить там все? Мне нет. Мне кажется, надо уничтожать только то, что принципиально важно уничтожить в военном смысле. Не потому, что мы хотим, чтобы все хохлы сидели в метро и жрали крыс. Мы, во-первых, этого не хотим, потому что мы с украинским народом не воюем. И украинский народ, я там бывал на Украине неоднократно, это нормальные такие же славяне, как и мы. Да, там есть сейчас отмороженные нацисты, вот с ними мы проводим специальную военную операцию, да, одна из целей которой денацификация, правильно? Но это никак не касается женщин, детей, стариков. Поэтому уничтожить там все,
1: чтобы потом... женщины не могут быть нацистами, что ли? Или старики, или дети?
17: Могут, но они не комбатанты. Вот, то есть с ними надо будет разбираться потом специальным органом внутренних дел, которые вот у нас же дают, допустим, сроки за репосты, выступления и так далее. И там будет то же самое, когда Украина станет Россией. Но я про другое, я про экономику. Я много раз говорил в эфире, что в основе всего экономика. Да. Вот мы там все разбомбили, там выжженная земля. Я все жду, когда начнут, когда кто-нибудь предложит, как во Вьетнаме, все поливать фолиантом, чтобы там еще и не росло ничего. Через какое-то время, это неизбежно, я думаю, вы согласитесь, эти земли будут присоединены к Российской Федерации. Либо де юре, либо де факто. Что я имею в виду? Что они либо прям войдут в состав Российской Федерации, либо это будет независимое образование, которое полностью и целиком зависит и содержится Российской Федерации. Ну, типа как Осетия, да?
1: Да.
17: Вот. И мы должны будем тратить миллиарды долларов, чтобы там все отстроить заново. Вот правда это нужно? Мне кажется, нет. Мне кажется, надо уничтожать то, что нужно уничтожать военным. Это первое. Что касается руководства Украины. А где гарантия, что на место тех, кого предлагаются ликвидировать, придут более вменяемые люди? Как показывает практика, обычно приходят менее вменяемые. И если придет кто-то менее вменяемый, чем Зеленский, вы представляете, что там за чудовище будет? Я не удивлюсь, если, допустим, ликвидировать Зеленского, на его место придет кто-то, кто под ружье поставит женщин, стариков, понимаете, там, предпримет еще какие-то более отмороженные действия. Там ведь набор как бы тех карт, которые человек с фантазией может еще там организовать на Украине, он еще довольно большой. Там еще не все закончилось из того, что можно, чем можно в нас кидаться. Вот, поэтому вот эти вот оголтелые, давайте все уничтожим, давайте, а потом будем 10 лет все отстраивать, и будет нам хуже жить.
1: Я думаю, не 10 лет, уже даже на данный момент не 10 лет.
17: Нет, вы же понимаете, фигура речи там. Ну, да,
1: понятно. Но вам на это скажут.
17: Некое продолжительное время.
1: Вам на это скажут, а если невозможно, вот без того, чтобы это все уничтожить, перейти к следующему этапу, то есть присоединить де-факто или де-юро к России и начать отстраивать. Вот если вот этого следующего пункта, его не будет без того, чтобы уничтожить.
17: Ну, вы знаете, это звучит сомнительно, по той простой причине, что ведь любое действие, которое мы совершаем, оно нужно для чего? Для того, чтобы иметь переговорную позицию. То есть где-то есть тот лимит, ну, грубо говоря, вот приведу такой пример. Если вы человека хотите в чем-то убедить, и он не убеждается, и, например, дело перешло к рукопашной, то после какого-то энного удара человек, скорее всего, с вами согласится, если вы его физически сильнее. Аналогия понятна, да? Вам не обязательно его убивать, чтобы он с вами согласился. Да, иногда так случается, и да, иногда до этого доходит. Но это скорее эксцесс исполнителя, чем задумка организатора. Поэтому я не верю, что надо уничтожить 100% инфраструктуры, чтобы Украина пала. Ну, может быть, там 50, 60, 70. То есть где-то есть лимит. И вот я думаю, что этот лимит, я практически уверен, что этот лимит просчитан. в центральном штабе. И я думаю, что к нему постепенно идут, к лимиту. И чем ближе к лимиту, тем выгоднее наша переговорная позиция, тем проще будет с ними договориться. А договариваться придется так или иначе.
1: Хорошо, ладно, я вас понял. Ну, в принципе, идея предельно понятная, да? Значит, по поводу переговорной позиции. Я вот как раз тоже хотел об этом поговорить немножко. Потому что у меня есть ощущение, потому что очередной призыв к переговорам и о том, что Украина готова сесть снова за стол переговоров и обсуждать варианты, и зовет Соединенные Штаты Америки в очередной раз за эти столы переговоров, соответственно, зятьков, вытков, все вот эти вот ребята, значит, низкий старт, поехали, давайте снова переговариваться. Они об этом опять заговорили. Я думаю, что мы с вами вот за эти 4 месяца, знаете, что увидим? Мы с вами увидим, что они согласятся на анкорические условия. Но согласятся они на эти анкорические условия вот ровно за, там, я не знаю, за месяц до того, как они будут выполнены нами самостоятельно. То есть, когда эти анкорические условия потеряют какой-либо смысл. Я подозреваю, что они будут вынуждены прийти именно к этому. Потому что, ну и чтобы, может, почему месяц? Потому что если месяц, то можно будет потом рассказать о том, что, слушайте, да это как бы уже и так было бы, мы там и жизни сохранили, и вообще это все ненужные места, ненужные города, ненужные территории, как они это уже говорили много раз. Ну, все равно попытаются как-нибудь досъюлить. Но вот наблюдая за последний там месяц, наверное, за тем, что происходит, вот эти 40 дней принуждения России к миру, от удары, которые мы наносим каждый день. Каждый день, без перерывов мы наносим удары. Страшные удары. Вот кто-то из наших слушателей говорил в прошлой получасовке, что надо посильнее по морде бить, да там же живого места на морде нет. Мы же тут только и делаем, что бьем. Вот рано или поздно, я думаю, что им придется рассмотреть именно такой вариант, потому что других вариантов нету. У нынешней власти. Вариант со сменой власти... Я, вот, аргумент Леонида по поводу того, что кто-то следующий придет, и, может, он будет хуже, я уже много раз говорил, в моем понимании, любой террорист заслуживает уничтожения и должен быть уничтожен, поэтому, если, вот, нынешние 100% террористы должны быть уничтожены, если следующий, кто за ними придет, тоже террористы, и они должны быть уничтожены. И так, до того момента, пока либо не закончатся все, кто может прийти на этот пост, либо до того момента, пока туда не придет не террорист. То есть я вот историю с тем, что не надо их уничтожать, потому что потом придет кто-то хуже, я этот вариант все отметаю окончательно. Мне кажется, что он больше не подходит. Все, там хуже, а если и можно, то не сказать, что какая-то сильно глубже яма это с точки зрения хуже. Они и так все примерно на одном уровне. Все отвратительные мерзкие террористы. То есть эти нынешние находятся, наверное, на практически самом глубоком дне. Я не понимаю, куда можно копать глубже. Мы там, рассуждая про нынешнюю украинскую власть, говорим о том, что если бы у них была ядерная ракета, они бы, не задумываясь, по нам этой ядерной ракетой бахнули. Не задумываясь ни о каких последствиях, ни о чем. То есть что может быть хуже, чем нынешняя власть? Я не очень себе могу представить это. Но вот если не рассматривать... Ну, два сценария. Ну, почему не рассматривать? Давайте рассматривать. Два сценария. Ну, три. Хорошо, давайте три. Первый сценарий — это все-таки американцы, европейцы и прочие их союзники находят где-то ракеты, и эти ракеты им передают. То есть усиливают свою поддержку. Ракеты, деньги, все, значит, выдают снова в большом количестве. Без американцев, судя по всему, это в принципе невозможно. У европейцев таких ресурсов нет. Должны быть американцы, значит, мы их в это уравнение включаем. Вариант номер два — это перестройка политическая Украины, объявление каких-то выборов, или просто Зеленский уходит в отставку, или проигрывает на выборах, ну, в общем, там новое руководство. И это новое руководство будет себя вести определенным образом. Каким? Ну, надо будет до этого еще дожить. Третий вариант — это нынешнее руководство, которое все-таки соглашается на то, что сейчас лежит на столе переговоров. Но не на данный момент, а когда эти условия будут уже не актуальны. Я уверен, что сейчас они ни на что подобное пойти не готовы. Не вижу для этого никакой предпосылки. Ну вот три варианта. Может быть, у вас есть еще какой-то? Давайте попробуем нащупать, какой из них выглядит реалистичнее. Украинцы — это известные буддисты. Они теперь верят, что когда у них появится баллистика, то у них будет счастье. Ну, это да, да. Ответ звонившему. Дело в том, что, не ликвидировав главаря, все понимают, что это выгодно. Зеленский, став миллиардером. Многие хотят на его место. Задача в том, чтобы антироссийским главарем было быть невыгодно и опасно. Так, если вы кулаками заставили человека согласиться с вами и отпустили, он к вам вернется с друзьями, и тогда придется соглашаться уже вам. Оно нам надо, пишет Сермих. Такой вариант тоже может быть, да. Д пишет, что комбатант бабушка-младенец, чтобы это не значило. Уничтожение украхунты — это гуманно по отношению к мирным украинцам, пишет Олег. Чик-чик-чик, уноси готовенького, вжик-вжик, кто на новенького, пишет Василий. Возможно, председатель ООН предложила письменно закрепить не вступление Украины в НАТО. Не вступление Украины в НАТО уже не видится какой-то самоцелью. Потому что и НАТО непонятно, что за организация на данный момент, и какая организация может прийти на смену НАТО, какая организация может продублировать функционал НАТО, ну, может быть, не через океан будет распространяться, а только на континенте европейском. Тут уже вот НАТО не главное, короче говоря. НАТО уже не то, и все, что связано с НАТО, чем были в 22-м году. Это уже совершенно другая организация. И здесь письменное закрепление невступления в НАТО может обернуться отсутствием письменного разрешения вступления в какой-то другой альянс, я не знаю, коалиции желающих, которая будет по своему функционалу идентична НАТО. Тут уже к названиям не стоит привязываться. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Да, здравствуйте.
15: Алло.
1: Да, здравствуйте.
15: Добрый вечер, Георгий.
1: Добрый.
15: Вот такое мнение. Вот предыдущий тут оратор выступал, говорит, что будем делать с территорией, которая освободится. А что делать? Можно позвать наших братьев корейских, им посулить эту историю. Они там наведут порядок, будет у нас прокладка между Западом, вот, и свой человек, брат.
1: А просто переселить корейцев туда?
15: Ну, предложить эту территорию, они придумают, что там сделать. Построят салоны, город сделают нормальный. А у них есть потенциал. Вот. Потом, а то, что мы выращиваем планктон вот этот, вредоносный нам, там постоянно будут подрастать, их будут забирать в бобики, они будут сидеть в окопах. Если нету сопротивления народного там, то чистить надо за подлицо.
1: Да, ну, ладно, понимаешь? Понял. Да, кореец там везде морковку посадит, пишет, да. Сразу причем вот эту солено-перченую, она такая и растет. Ну, про корейцев не знаю, это очень странно, переселить корейцев. Кто сказал, что корейцы хотят туда переселяться? Корейцам, по-моему, очень нравится у себя. Они бы еще южнее чуть-чуть, наши братья корейцы, которые переселились бы с удовольствием со своим флагом и со всеми атрибутами. Но вот чтобы на территории Украины существовать. И собак, пишет Миша Николаев. Вот такая будет прекрасная земля. Собаки да морковь. Часть территории отдать Вайлдберрису, предлагает еще Сергей. Ладно. Так, построить нормальный такой wellness-центр. Не хуже Балашихи и Лужников. Ну, в этом я, кстати говоря, не сомневаюсь. Что-то давно не слышно что-либо от Урсулы или второй эстонской подстилки, пишет Сухарики. А им нечего говорить. Ну, нечего. Тупик. Они не могут придумать. Кстати, даже про санкции новые особо ничего не слышно. Они обычно про какой там уже пакет? 22-й, 23-й, ну что-то такое. Даже про это особо не говорят, хотя начинают говорить про пакет санкций сразу же после того, как вводят в эксплуатацию предыдущий. Дело в том, что, ну, во-первых, август. Тоже имейте в виду. Август — сезон отпусков не только у нас с вами. Ну, у вас, ладно. У всех. Все отдыхают. Вон там премьер-министр британский только в должность вступил, сразу в отпуск укатил. Эти тоже немножечко отдыхают. Такое затишье в августе. Ну и вариантов особо нету. Сидят, видимо, что-то придумывают. Надо, нужна помощь, нужны ракеты, боеприпасы и деньги. Может быть, деньги-то найти еще как-то можно, а вот ракеты и боеприпасы остальные, с этим проблема. Сделать их тоже не получается произвести. Тех, у кого есть, их мало, и они не отдают. Потому что это все, что осталось. Вот и все. Ловушка. Поэтому думают. У нас сейчас будет рубрика, потом будут новости, а потом мы продолжим.
18: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Эксперты составили пятерку отраслей, представители которых быстрее всех могут накопить на квартиру в Москве. Топ-5 возглавила добыча полезных ископаемых, выяснили в агентстве «Метриум». Чтобы накопить на стандартную однокомнатную квартиру площадью 45 квадратных метров в старой Москве, работнику этой отрасли пришлось бы откладывать весь свой годовой доход более 7 лет. На втором месте финансы и страхование. Тут придется копить 8 лет. На третьем IT-сектор. Нужно откладывать всю зарплату 8,5 лет. На четвертой позиции строители, на пятом ученые, юристы и консультанты. Доступность жилья в Москве для большинства профессий остается крайне ограниченной, резюмировали составители рейтинга. Решить вопрос с дефицитом сотрудников в сфере ЖКХ можно за счет предоставления им служебного жилья, выкупая его для этих целей у застройщиков. С таким предложением выступила депутат Светлана Разворотнева, пишет российская газета. По ее мнению, на создание фонда служебного жилья можно было бы предусмотреть средства в нацпроекте «Инфраструктура для жизни». Кадровый дефицит в сфере ЖКХ в 2026 году превысил 21%. В первую очередь он связан с низкими зарплатами. Сейчас средний возраст сотрудников сферы составляет около 49 лет. Квалифицированных работников с профильным образованием среди них лишь 42%, уточняется в заметке. РЖД в четвертый раз выставили на торги Рижский вокзал в Москве. Начальная цена лота – 4 миллиарда рублей. Предыдущие три аукциона по продаже этого актива не состоялись из-за отсутствия заявок. Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году по проекту петербургского архитектора Станислава Бржазовского. На рынке недвижимости покупатели всегда хотят купить квартиру как можно дешевле, а продавцы – продать свое имущество как можно дороже. Мы спросили у экспертов московского агентства «Простор недвижимость», как это противоречие решается на практике, и получили вот такие рекомендации. Если вы собираетесь покупать квартиру, и у вас есть возможности использовать для покупки государственные льготы, такие как семейная ипотека под 6% или IT-ипотеку, то однозначно смотрите в сторону новостроек. Новостройки подойдут еще и тем, кому нужно подкопить на новую квартиру, там предусмотрены программы долгосрочной рассрочки с минимальной переплатой. Это дешевле, чем классические ипотечные программы. Более того, есть также варианты новостроек вообще без первоначального взноса по ипотеке. А если вы продаете квартиру и стоит задача сделать это быстро и выгодно, то однозначно используйте авторскую запатентованную технологию агентства «Простор» — система скоростных продаж квартир. Эта технология позволяет продать квартиру по полной рыночной стоимости на 40% быстрее, чем, скорее всего, сделают это ваши соседи. То есть квартира продается и быстро, и без потери в цене и качестве обслуживания. Для выбора самого лучшего решения лучше обсудить свою ситуацию со специалистами заранее. Запишите телефон, звоните, консультируйтесь абсолютно бесплатно. Телефон горячей линии 921-4901, код 495, консультации бесплатны. 921-4901.
18: Все о недвижимости. Перезагрузка.
20: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
21: 19:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер не подтвердили свой визит в Киев. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в политических кругах. Президент США 31 июля подтвердил газете Financial Times, что спецпосланник главы государства и зять американского лидера в ближайшие дни совершат первый визит на Украину. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщал, что после посещения Киева они, скорее всего, отправятся в Москву. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп 4 июля обсудили в ходе телефонного разговора вопросы украинского урегулирования. Глава Белого дома сообщил российскому лидеру, что Уитков и Кушнер будут готовы прилететь в Москву в удобное время. Российские военные поразили в порту Черноморск патрульный катер ВМС Украины. Он привлекался к проводке морских судов с военными грузами, уточнили в Минобороны. В ведомстве также сообщили, что вооруженные силы России нанесли удар по резервуару с горюче-смазочными материалами в порту Южный. В Министерстве обороны ранее отчитались об уничтожении в течение недели 8377 украинских дронов. Кроме того, средства ПВО сбили 26 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 70 управляемых авиабомб и 17 снарядов РСЗО «Хаймарс». За помощью к медикам после ДТП с автобусом в Ленинградской области обратились 12 человек. У них зафиксированы ушибы и порезы. Такие данные привели в региональном комитете правопорядка и безопасности. Ведомство добавили, что сотрудники полиции и врачи устанавливают точное число пострадавших. Авария случилась во Всеволожском районе. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса ПАС не справился с управлением и съехал в кювет. ФИФА по итогам чемпионата мира 2026 оштрафовала Ассоциацию футбола Аргентины. Сумма взыскания составила 321 тысячу долларов, уточнили в пресс-службе Международной федерации футбола. Аргентинцы в полуфинале Мундиаля 15 июля обыграли команду Англии со счетом 2-1. Сборная отпраздновала победу с баннером, на котором была нанесена надпись «Мальвины аргентинские». В тот момент ФИФА решила не наказывать игроков за несоблюдение политического нейтралитета до завершения турнира. После финального матча чемпионата с Испанией аргентинец Леандро Паредес устроил потасовку с представителями команды соперника. В итоге Ассоциация футбола Аргентины получила штраф за использование спортивного мероприятия для демонстрации неспортивного характера, а также за ненадлежащее поведение команды, дискредитацию и российские оскорбления. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 33 копейки. Доллар 82 рубля 92 копейки. Евро 96 рублей 86 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
20: Внимание! Говорит Москва.
0: 94,8.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Конфликтные ситуации. Кто виноват, кот или его хозяин?» В эфире филинолог Людмила Балденкова. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
23: В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
24: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
25: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
24: для пользы больного, будучи далек от всякого
26: намеренного, неправедного и пагубного.
22: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире.
0: о том, как жить, чтобы никогда не болеть.
3: В эту субботу тема программы «Бессонница». В эфире кандидат медицинских наук Елена Баранова.
4: В эту субботу после 12 часов.
5: Врачи и пациенты.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
8: В эту субботу тема программы «Как выбрать школу для ребенка». В эфире учитель математики, образовательный консультант Андрей Баталов.
27: Каждую субботу после 7 вечера.
28: Личные обстоятельства.
29: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
30: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов.
31: По субботам, после 5 вечера.
32: Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
33: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
34: Внимание! Говорит Москва.
35: 94.8 FM.
36: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое.
37: Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
38: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
39: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.08 в Москве. Сегодня 21 августа, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94.8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94.8, код 495. Прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно. Жмите на кнопочку с ракетой. Жмите на колокольчик на Ютубе, подписывайтесь на нас в Дзене, в Максе подписывайтесь и в Телеграме подписывайтесь. Наши каналы с новостями, информационные ресурсы, они одинаковые, но в зависимости от того, что когда работает, что когда не работает, можно будет воспользоваться любым из этих трех. Также у нас есть еще бот в мессенджере Макс, через который можно писать нам сообщение. Для того, чтобы его найти, нужно отсканировать QR-код в трансляции или перейти по ссылке с сайта говоритмосква.ру. Сергей Александрович пишет: сегодня пятница, и у моей дочки Софии день рождения, 16 лет, и ей теперь можно слушать ваше радио. Поздравьте ее, пожалуйста. София, судя по всему, Сергеевна. София Сергеевна, ну, поздравляю вас с днем рождения. Добро пожаловать в нашу семью имени радиостанции «Говорит Москва». Вот так вот, прям супер пафосная. Навалю пафоса бесконечно. Поздравляю, с днем рождения. Лучше балашихи отстроить невозможно. Монте-Карло курит нервно, смотря на балашиху. Я думаю, что точно абсолютно курит. А балашиха еще и больше, скорее всего, чем Монте-Карло. Я в Монте-Карло не был никогда, но наверняка больше. Так, просто в Европе, как правило, две последние недели — это отпуск, пишет Умбабент. Это по поводу вот всех этих фон дер Ляйен и прочих. Как вариант, пишет Дело Техники, в ВСУ 10% упоротых бандеровцев. Буссифицированные и озлобленные могут вскоре перевалить критическую массу и начать по сговору военный переворот. Тут главное вовремя им помочь или даже их скоординировать. Невероятно? Но вот кто мог подумать про операцию «Поток»? Про операцию «Поток», наверное, да, действительно никто не мог подумать. Но по поводу того, что критическая масса, кто-то должен это все возглавить, понимаете? Вот. А тот, кто возглавляет, он должен под какую-то идею это все возглавить. А идея какая? Еще раз, я никакой идеи, кроме как что русские плохие, надо убивать русских лучше, сейчас на Украине, представить себе не могу. Ну, нет у них там никакой другой идеи. Вот эта история с тем, что на самом деле все там за нас, или большое количество людей за нас. Я думаю, что там, конечно же, есть люди, которые за нас. Но то, что их большое количество, и что их может накопиться на какую-то критическую массу, что такая идея может там сейчас стать превалирующей, в это я не верю. Никакой нормальной социологии, естественно, нет. Мы с вами никаким образом это замерить не можем. Никто сейчас в здравом уме подобные опросы проводить там не будет. Но мне, у меня слабо мне в это верится. Все, кто... Не все, но очень многие, кто был за нас, оттуда уехали. Кто-то давно, кто-то относительно недавно, но уехало, я думаю, что, может быть, даже и большинство. Так, Дмитрий Александрович пишет: «Добрый вечер, Георгий, как можно было пропустить половину вашей программы? Не понимаю, но лучше поздно, чем никогда». Согласен, лучше поздно, чем никогда. Не переживайте, у нас все в записи доступно, там можно еще и перемотать. Можете на начало перемотать и поставить на 2x, и так мы с вами, может быть, даже где-нибудь сойдемся в какой-то точке. Если еще новости будете перематывать, хотя я не советую этого делать. Ну, правда, они уже будут... старыми новостями, вот с новостями сложнее. Но либо потом просто послушайте первую половину, ничего страшного. Почему бы не предложить хохлам в качестве пряника дальневосточный гектар? Надо же кому-то там лес валить, пишет Дмитрий Катков. Нет, вряд ли. Ну, серьезно, давайте. Вот я вам три варианта предложил. Верится ли вам в какой-то из этих трех вариантов? Еще раз, вариант номер один. Это... Зеленского сметает кто-то новый, например, Федоров или Залужный, кто-то там, а может быть, еще кто-то третий вылезет. Новое руководство Украины, и оно уже будет выбирать, как им действовать дальше. Вариант номер два. Это Зеленский и компания остаются у власти, но через какой-то непродолжительный промежуток времени, укладывающийся в срок до конца года, приходят и говорят, что мы согласны на условия, которые у вас там были в Анкоридже, но к тому моменту это будет уже поздно. Или вариант номер три. Все-таки европейцы и американцы найдут средства, найдут ракеты, найдут противоракеты, выделят Украине их в достаточном количестве для того, чтобы эти 4 месяца превратились в какой-то срок побольше. В какой, не знаю, но в какой-нибудь. Хишаду пишет, что я вас в 1.25 слушаю. Ну, вы не можете сейчас прям слушать меня в 1.25, потому что я в прямом эфире разговариваю, я не могу здесь в 1.25 ускориться. Поэтому в записи-то, конечно, да, но в лайве не получится. Рано или поздно, даже если вы чуть отставали, и трансляция меня догонит, я снова буду в 1x. Когда-то слушал вашу программу в записи и настойчиво обсуждали с вами какой-то важный вопрос. Опасная тема. Да, смешно. Так, учитывая, что Владимир Владимирович законник, в хорошем смысле этого слова, то без выборов ничего не изменится. Третий вариант, пишет Эдвард. Ну, то есть, что найдут все-таки американцы и прочие какие-то средства. Сейчас вот новость была, слышали, Уитков... И Пушкин, мы только вот про них вспомнили чуть-чуть. Ну, правда, новость заключается в том, что они опять никуда не едут. У них теперь такие новости, они больше никуда не ездят. Но на Украину должны поехать. Мне кажется, что пока рановато. Выткову и Кушнеру. Еще, я думаю, месяц-полтора точно. Стоит им подождать. Потому что сейчас, конечно, Украина ни на что не пойдет. Сейчас они могут... Они сейчас продвигают перемирие. Для того, чтобы успеть перевооружиться. Вот перемирие, да. До мысли, что пора соглашаться на то, чтобы там было, пока они не дошли. Но такими темпами дойти могут. Я такой вариант вообще допускаю, спокойно. Чем им еще бездельником заниматься, пишет Алексей. Это про Уитков и Кушнера, что ли? Ну да. Ну, чем они сейчас занимаются, особо не понимаю, да. Видимо, Ближним Востоком. Видимо, Ираном. Очень успешно, кстати говоря. Нужно поскорее этих переговорщиков привлечь снова к нашему процессу, потому что они слишком хороши в своем деле. Срочно надо привлечь. Лучшие специалисты. У Европы свои планы на территорию, будут мигрантов высылать туда. У Европы... Европа разная. Про планы Европы на территории я вам уже говорил. Про поляков, которые, видимо, сейчас начали чесать ручки интенсивней. Потому что тоже чувствуют это. Но это витает в воздухе. Здесь точно нужно какое-то решение. Вот в ближайшее время, просто если останется как есть, оно то просто рухнет. И не будет ни первого, ни второго, ни третьего варианта. Я не верю в то, что они не предпримут вообще ничего. Это было бы странно. Но они должны что-то предпринять. Вижу поэтому только вот эти три варианта. Может быть, у вас есть какой-то еще. Давид вот пишет, что тоже найдут ракеты. Найдут. Но ракеты, я во варианте с ракетами, я же имею в виду, что еще нужно найти их достаточное количество, этих ракет. Он просил, помните, была цифра 300 ракет. Где-то месяц назад. Когда там этого экстремиста-террориста хоронили, баян рвали.

0: Я говорю про именно это количество, необходимое. Что дадут необходимое количество. Не 2-3 где-то там поскребут и у кого-то на старом дальнем складе найдут. 2-3 ни на что не повлияет. Ракет надо еще как-то привести. Ну, сейчас с этим проблемы. Но варианты будут. Вот как раз привести, скорее всего, не смогут, я думаю. Да, сложнее стало, но пока возможно. Мы над этим тоже работаем, вон сегодняшний, да, как это получается, контрольно-пропускной пункт с Молдавией был уничтожен. И это был одним было из путей как раз доставки, в том числе и всех этих боеприпасов. Ну, вот минус один. И он еще и контролируется. Мы дали это понять явно. Но если надо будет, если найдут ракеты, я думаю, доставят каким-то образом. Дадут не 300, а 100-150, а потом еще 100, а потом еще 100, пишет Эдвард. А этого может не хватить. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Да, здравствуйте.
1: Георгий, добрый вечер, солнечная.
0: Здравствуйте.
1: Ну, я как говорю, значит, повторю, значит, свой простой тезис, значит, никаких, найдут, все найдут, только все будет переформатировано. ПВО ракет нет и не будет, сделать нельзя, делают медленно, ракеты дорогие, да они им и не нужны. А все идет к тому, вот мы сейчас смотрим, да, что боевые действия будут вестись дальнобойными средствами с территории стран Прибалтики, Румынии, Польши, возможно, других. К этому уже все готово, так сказать. Опробовали залет беспилотников с территории Прибалтики на Ленинградскую область. Прекрасно получилось. И наши, как говорится, средства пропаганды как-то очень вяло на это отреагировали. Да это они просто мимо летели, хотя, как я уже говорил, простой инженерный расчет показывает, что ни с какой Украины через Прибалтику вот такой вот зигзаг и крюк не позволяет им долететь туда, куда они долетали. Более того, вот сейчас истребители передали, так сказать, вот. Мы в свое время обсуждали, что вот эти истребители, ну, просто я скажу, летчика учат 5 лет, знаете, строевого. А вы хотите, чтобы они с МиГ-29 пересели на «Мираж» и на этот самый, как он там, F-16 и прочее-прочее? Давно уже летают натовские пилоты, летают, скорее всего, с аэродромов Румынии, с аэродромов Польши. Ну, поскольку у нас нету средств дальнего радиолокационного обнаружения самолетов, у нас их там осталось, по-моему, там кот наплакал на одной руке, пальцев хватит, к сожалению, мы четко сказать вот так там однозначно не можем, но видим, но подтверждений нету. Поэтому что я тут вижу? Ракеты производятся, я уже говорил, Рута-1, Рута-2, Рута-3 сейчас будут, да, все они могут запускаться вполне себе не с территории Украины. Украина будет источником мяса, вот этих ЦЦКшники будут вылавливать, так сказать, вот этих вот несчастных, так сказать, остатки там мужчин, их будут гнать на передовую, они будут держать фронт, а все удары будут наноситься дальнобойными средствами с территории европейских стран, возможно, и других стран, так сказать, как вот, например, ведь как-то очень у нас замыли историю с омским НПЗ, а если вы посмотрите и посчитайте, я вам четко совершенно там уже говорил, что никакой беспилотник, вот этот вот там, ни лютый, ни вот этот FP-1, ни до какие там 3000 верст не долетит. Вес конструкции у него 300 килограмм. Из них 100 это непосредственно сами вот этот вот фюзеляж. Остальное, ну, извините меня, там как он называется, боезаряд, двигатель, еще 100 килограмм. То есть на бензин остается 100-120 кг. Это как у него в паспорте написано, 1600 верст, у него расход 10-15 литров в час. Понимаете, извините, что утомляю техническими подробностями, надо просто прояснить, понимаете. То есть уже сейчас произошла эта подготовка, а это уже эти технологии обкатываются. То есть ПВО им, конечно же, не дадут, но все средства сейчас, кстати сказать, они все будут уже затачиваются уже сейчас на то, чтобы действовать вот так вот с территории. И таким образом нам придется, вольно или невольно, если мы сейчас их не придушим быстренько, да, то придется уже, так сказать, взаимодействовать и бить по странам Европы. К этому все идет. Вот так я все вижу, поэтому всегда говорю, морозиться не надо, и карфаген надо гасить, пока еще это, так сказать, так придется бить и по Финляндии, и по Прибалтике, а может быть даже ее забирать, понимаете? Вот. А в щебень, что там щебень разносить? Там нечего разносить, понимаете? Бесполезно.
0: А почему вот вы считаете, что европейцы на это пойдут?
1: На вот такое, так они уже на это пошли, понимаете? Они уже на это пошли. Ну как, уже с Финляндией, знаете, с Финляндией сегодня подписан договор. С Финляндией, с Эстонией. О том, что, так сказать, в Эстонии будет хаб беспилотный, где будут

0: беспилотники и делать, и запускать, и то, и сё. В Голландии ракеты «Рута» производят, дают. Так сказать, более того, что там еще, из Румынии, так сказать, хаб сделали, самолеты летают оттуда совершенно четко, понимаете? Вот, мы просто это увидеть сейчас не можем, и Европа уже на это на все пошла. А что им там, собственно говоря, что им терять-то? Они видят, что мы ничего сделать не можем, что наше руководство политическое морозится и, так сказать, все это проглатывает. Поэтому так оно и будет. Они попробовали, все хорошо, все прошло, отлично. Mm-hmm. Вот если бы им дали, например, по этому заводу голландскому, понимаете, крылатыми ракетами, в неядерном
1: исполнении. А для чего, для чего им это нужно делать?
0: Смотрите, Европа исторически. А зачем они, так сказать, перли сюда? Поляки в Кремле сидели, там эти людоеды, потом Наполеон, потом Крымская война. Для чего? Слишком богатая страна, слишком маленькое население. Очень хочется, понимаете, им сюда, так сказать, присоседиться, четверть мировых богатств забрать, нас поработить. Более того, мы единственные, кто можем их на ноль помножить. Слушайте, понимаете? Ну, мы их можем помножить на ноль, да. Они этого боятся тоже, понимаете? Да, но вот и все.
1: Поляки были готовы к этому, Наполеон был к этому готов.
0: И Гитлер был к этому готов, там вся Европа, все были готовы.
1: А сейчас-то они не готовы.
0: Кто вам сказал, что они не готовы?
1: Ну, между способностями к мобилизации и готовностью Гитлера или Наполеона и нынешней Европой, ну, просто пропасть.
0: Так я же сказал, что воевать-то будут остатки хохлов, смотрите, там 20 миллионов еще осталось. Воевать на ЛБС будут хохлы, а эти будут гады только пускать ракеты, самолеты, дроны и прочие, давать спутниковые дела и прочую помощь, понимаете, вот как это построено будет. То есть будет переформатирование, понимаете, некое произведется, вот. То есть будет, опять же, война руками хохлов на ленточке, а дальнобойные средства, извините меня, им и сейчас все дают, и спутниковые данные, и спутниковую связь, и так далее. Там просто подключаться площадки для запуска, которые будут недоступны для нас.
1: Ну, это же проблемы, вот. Украинские проблемы, которые мы сейчас обсуждаем. Вот в
0: проблема-то одна, нужно быстрее с ними заканчивать. Понимаете, быстрее. Понимаете, то есть тянуть уже, как бы сказать. А вот эти 4 месяца, я предвижу, как раз они и уйдут на то, чтобы полностью подготовить стартовые площадки именно на европейских, на территории европейских и некоторых азиатских стран. Вот что я
1: Ладно,
0: думаю.
1: Да,
0: вот
1: хорошо. Мысль понял. Значит, давайте тогда добавим, получается, четвертый вариант. Хотя я все-таки, ну, с Сан Санычем не согласен по нескольким моментам. Я не вижу здесь все-таки достаточной логики, потому что это не решает проблему. Вот, то, что они там, могут ли они запускать дроны со своей территории или ракеты, конечно, могут и запускали, это понятно все. Могут ли они это пойти на риск и делать это систематически? Могут. Решает ли это проблему конкретно, которую мы сейчас обсуждаем? И украинские внутренние проблемы, их незащищенность, и у них отсутствие ПВО. Нет, это не решает эти проблемы. И политический кризис это внутри Украины не решает. И возможность обрушения Украины этого никаким образом не решит. А вот пойти полностью воевать с нами, войсками, по полной программе, а не только там, запускать ракеты, и еще, я вот не понял, правда, забыл спросить у Сан Саныча, они должны будут в этом признаваться или нет, в том, что это они запускают. Вот это другой разговор. Это мы с вами тоже много раз обсуждали, что Украина с удовольствием бы такой вариант рассмотрела. Им очень хочется этого. Потому что это тогда переводит конфликт в совершенно иную плоскость. Это все. Это уже будет просто совершенно другой конфликт. Другого масштаба. И они бы хотели, чтобы было так. Но вот здесь я европейской готовности не вижу. Не вижу. Я и достаточной европейской готовности к тому, чтобы сейчас переходить к таким ударам, не вижу. Они, может быть, бы и хотели. Но ты когда начинаешь просчитывать хотя бы там на 2-3 хода вперед, ты понимаешь, что это обречена история. Слишком большой риск. Не готовы пока к этому. Им нужно, им Украина нужна. Понятно, что и плевать они хотели на Украину. Были у меня здесь такие сообщения, что даете там в расход, вся эта Украина и так далее. Им наплевать на Украину. Им наплевать на Украину в расход. Это все так. Но она им нужна для того, чтобы время тянуть сейчас. Принципиальная необходимость именно в этом. Им нужно, чтобы она тянула время, пока они свои проблемы решают. Потому что если вдруг Украина не будет тянуть времени, у них не будет вопроса времени на решение этих проблем. Им придется эти либо время тянуть каким-то другим образом, взаимодействуя с нами, либо просто времени не останется. они не готовы. Поэтому, возможно, эти, конечно, варианты, но они главную проблему не решают. Эдвард говорит, что давайте будем реалистами, все они поставят и все дадут. Но почему не дают тогда? Сейчас. Я реалист. Они давали раньше. Я бы с вами согласился, они всегда все давали. И деньги, и ракеты, и все, что только можно было. И самолеты давали. Чего сейчас не дают? Почему? Ведь они вопят об этом уже чуть ли не полгода. О том, что у них нет ракет. Время-то идет. Время-то все меньше и меньше. Нагрузка все больше и больше. На инфраструктуру. Удары по ней все больше и больше. Они усиливаются каждым днем. Без остановок. Систематично. Как и обещали. Почему не дают? Да нет их. Нету. А те, что есть, это крохи, которые особо ни на что не повлияют и оголят саму Европу. И получается вообще странная игра. То есть Европе это нужно для того, чтобы восстановить свою способность защищаться, и при этом они будут это делать, пытаться это сделать, окончательно уничтожая весь свой оборонительный потенциал. Ну, они, конечно, больные, но настолько, вы думаете? Не знаю, не уверен в этом. Нету. У американцев есть. Сильно больше, чем у европейцев. Но и американцам нужно сильно больше, чем европейцам. У них потребности иные. И страна другого масштаба. А у них там вон новости о том, что Иран потенциально... Ну, во-первых, Иран угрожает тем, что они в наступление пойдут. Что это за наступление такое иранское? Как оно будет выглядеть? И под это еще выходят новости о том, что Иран в любой момент может начать атаковать Калифорнию дронами. С разных, с виду не похожих на военные корабли. А тут тоже нужны ровно эти ракеты. Чем американцы еще будут эти дроны сбивать? У американцев больше пока нечем сбивать особо. Поэтому американцы тоже не дают. Уже бы дали. Я реалист. Я понимаю, что если бы у них было, они дали. Они так сделали совсем практически, что у них было. Но запасы, видимо, действительно очень сильно истощились. Поэтому не дают. И вот здесь, вот, да, вариант с вовлечением Европы для Украины прекрасный, для Европы самоубийственный. Украинцы сделали все для того, чтобы реализовать этот вариант. Постараться, потому что больше особо нечего было реализовывать. Но не вышло. И европейцы настолько больными, на мой взгляд, все-таки не выглядят. А просто наносить удары дальнобойным оружием со своей территории по нам, при этом ничего никаким образом не решая вот эти проблемы Украины, которые мы обсуждаем с вами весь эфир, но это как бы это параллельный процесс. Это очень плохо, это эскалация, это все вот это, но проблемы не решены. А значит, все риски сохраняются, и еще и добавляются новые. У нас новость.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Кабмин обязал АЗС указывать экологический класс топлива на колонки и в чеке. Эту тему затрагивали на совещании, посвященном ситуации на внутреннем рынке. Участники обсудили механизм реализации топлива экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4, контроля качества, ценообразования и маркировки такого топлива. Было отмечено, что информация о классе должна быть указана на табло информационном топливозараздаточной колонки в уголке потребителя и в кассовом чеке, заявили в Кабмине. В начале августа правительство разрешило выпуск в продажу бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4 до июля 2027 года. Отмечалось, что принятое решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка топливом и предотвращение возможного дефицита. Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области. 4 человека получили ранения. В региональном оперштабе сообщили, что украинские военные нанесли удары по поселкам Разумная и Волоконовка, а также селу Никольское. Там добавили, что жительница Разумного получила тяжелые ранения и скончалась по дороге в медучреждение. 2 пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в областную клиническую больницу. Власти Сербии объяснили запрос на отправку России Ил-76 его эффективностью. С таким заявлением выступил вице-премьер, министр внутренних дел республики Ивица Дачич. Оценка нашего штата показала, что только самолет с большим запасом воды может оказать решающее влияние на тушение пожара и защиту находящихся в опасности районах. Ил-76 вмещает 42 тонны воды и может совершать несколько вылетов в течение дня, пояснил Дачич. Борт российского МЧС прибыл в Ниж 19 августа и на следующий день приступил к тушению. Крупнейший очаг возгорания находится в заповедной зоне Делебладских песков на северо-востоке республики. Борьбу с огнем осложняет рельеф и рекордно низкий за последние 100-150 лет уровень воды в Дунае. Минпросвещение планирует ввести во всех школах России новый курс по ИИ. Он может появиться во второй четверти 2026-2027 учебного года, сообщили в ведомстве. Внеурочный курс получит название «Искусственный интеллект и информационная безопасность». В Министерстве просвещения также напомнили о поэтапном введении предмета «Духовно-нравственная культура России» в 5-7 классах, единых учебников истории для 8-11 и общества знания для 9-11 классов. Кроме того, в новом учебном году пройдет апробация оценки поведения в школах по трехуровневой шкале – образцовая, допустимая и недопустимая. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы – предсказание климатических катастроф с помощью искусственного интеллекта. В эфире кандидат технических наук Михаил Криницкий. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Право знать. Говорит Москва.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19.38 в Москве, сегодня 21 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, кнопки с ракетой, колокольчики жмем, на Дзен подписываемся, на Макс подписываемся. Подписываемся в Телеграме, тоже подписываемся, сканируем QR-код трансляции, добавляем бота в мессенджере Макс. Говорил я, значит, что есть у меня еще одна история. Она звучит вот таким образом. Все-таки у нас пятница, давайте немножечко расслабимся. Хотя новость на самом деле не веселая, потому что новость такая. Индекс счастья россиян в июле упал до 50 пунктов. Это минимум с 2011 года. Это данные ВЦИОМ. За месяц показатель снизился сразу на 9 пунктов, что стало самым резким падением за время СВО. Доля респондентов, которые заявили, что определенно несчастливы, повторила абсолютный рекорд за 36 лет исследований ВЦИОМа – 8%. 8% людей абсолютно несчастливы. Также значения государственные социологи фиксировали, такие же значения государственные социологи фиксировали лишь однажды в современной истории, в сентябре 2024 года во время вторжения в Курскую область. Вот сейчас повторение таких показателей. Люди стали несчастливы. Ну, по крайней мере, много несчастливых людей. Рекордное количество. Повторение всех рекордов. Хотел у вас спросить, счастливы вы или нет? И что влияет на ваше счастье или несчастье? Какие показатели? Что вам нужно для того, чтобы вы были счастливы? Чтобы вы могли сказать, я определенно счастлив. Или почему вы сейчас можете сказать, что вы определенно несчастливы? Можете ли вы вообще, в принципе, так сказать? А может быть, у вас какая-то другая оценка вашего состояния? Что это мы такие все пессимисты стали под конец лета? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. И трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте и кнопки с ракеты нажимайте. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
6: Здравствуйте, Артур.
1: Да, здравствуйте, Артур.
6: Москва. Знаете, вот счастье такое понятие, как вот счастье есть, его не может не быть. Но его почему-то все меньше и меньше. В чем выражается? Это общее состояние. Тут и деньги, и окружающая среда, и обстановка, и так далее. Но вот я вам хочу привести пример коротенько, потому что как бы я очень в возрасте, а вот молодой человек, 30 лет, ехал в автобусе, разговаривал с другом, а я все это слышал. И говорит, семья есть, деньги, машина, дача, работаю как вол. Стараюсь, но я чувствую, что медленно качусь вниз. Вот. Я услышал то, что слышал мы все внутри себя. К сожалению, это так, мне кажется.
1: А вы чувствуете, что вы медленно катитесь вниз?
6: Да, все. Мы не растем ни в чем. Понимаете? То есть, ну вот, то есть хотелось бы, знаете, вот положительные эмоции наращивать в чем-то, в конкретном. В одном, во втором, в третьем, в пятом. Я сказал, деньги, семья, работа. Но да, все вместе нарастить не получается. Где-то есть понижение, причем серьезное. Ну и плюс это война самая, понимаете, когда мы слышим взрывы в небе Москвы, понимаете, счастье от этого не добавляется, это точно.
1: Ну, это с вами тяжело поспорить, да, но все-таки прям вот, чтобы по всем пунктам катиться вниз, это надо, мне кажется, постараться. Ведь, ну, общее состояние — это нет такого понятия. Что значит общее состояние? Вот человек сейчас, да, сказал, где-то он там подслушал разговор 30-летних, как-то он понял, что им по 30 лет. Говорит, все есть, деньги есть, семья есть, машина есть, работа есть, но при этом несчастлив и качусь вниз. А ведь где-то есть человек, у которого нету ни семьи, ни машины, ни денег, ни работы, скорее всего. И он, кстати говоря, не факт, что будет несчастлив. Он может быть, кстати, и очень счастлив. А может быть, будет тоже несчастлив, но как будто они же по-разному должны себя ощущать. Потому что один несчастлив как раз из-за того, что есть у всего, у его оппонента, напротив. Все пункты. Добавь этому, который несчастлив, хотя бы один пункт, не знаю, машину, и он уже будет не так несчастлив. Соответственно, может быть даже больше, более счастливым человеком, нежели тот, у которого есть все. Так получается. Но это не общественная история. Слава богу, что есть эксперты, которые могут нам подсказать. Слушаю, здравствуйте.
7: Эксперты.
1: Да.
7: Которые могут нам подсказать.
1: Да. Вы уже просто слова мои повторяете.
7: Ну, Георгий, потому что, к несчастью, вот этот вот прошлый ваш слушатель, который вам сказал, что он там потерялся и так далее.
1: Он так не говорил.
7: Знаете, не важно. Важно то, что...
1: Ну да, ну хорошо.
7: Георгий, знаете что?
1: Да, что?
7: Мы обязаны быть ответственными гражданами. Как там эта женщина, которая умерла в Тульской области, это так страшно, нам нужно быть ответственными гражданами. Нам нужно категорически сказать нашему руководителю: слушайте, у меня горячая вода пошла. Нам прочистили воду, 10 дней чистили воду, горячую воду, и она пошла. Моя жилищная компания «Марьиной Рощи», она прочистила всю воду, и у меня чистая вода, горячая. Понимаете?
1: До этого у вас была в «Марьиной Рощи» грязная горячая вода?
7: Не грязная, а ржавая.
1: А.
7: Они почистили.
1: Угу.
7: Я вот сегодня, даже не сегодня, а вчера ночью включил и увидел, что она чистая.
1: Угу.
7: ЖКХ работает как надо. Они выполняют все свои действия. Это прекрасно. И кто бы вам ни сказал, что наши... ладно, хорошо. Собянин плохой мэр. Это такая глупость. Это обман. Собянин хороший мэр. Он изо всех сил старается для того, чтобы Москва была чистым городом.
1: Uh-huh.
7: Моя горячая вода – показатель его работы.
1: Uh-huh.
7: Вы понимаете, Георгий?
1: Нет, я пытаюсь понять очень сильно, к чему вы клоните,
7: пока
1: мне не получается.
7: Да, ну, старайтесь, потому что...
1: Я очень стараюсь. Ну, очень высоко летит мысль. Мне не достать.
7: Да бросьте, вы же... У вас какая степень? Вы магистр или
1: кандидат? Да, я магистр.
7: Вот. И вы не можете понять о том, что чистая вода в нашей стране чистая?
1: Ага. Нет, это я знаю. У меня она всю жизнь чистая.
7: Поэтому, Владимир Владимирович, сделайте так, чтобы наш руководитель был ответственным руководителем. Без всяких обманов и всякой лжи и всякой нечистоты.
1: Да, вы мне скажите, я, наверное, этот полет вынужден буду прервать. Вы счастливы, Александр?
7: Да, я своему руководителю желаю счастья.
1: Из из 5 колес, на сколько колес вы счастливы примерно? По шкале от 1 колеса до 5.
7: Вы знаете, Ларин Александр хочет, чтобы мой руководитель, да, Собянин, был ответственным руководителем. Третьим лице, вот что я хочу.
1: Да, ну, получается, у вас же получилось. Вы только что сказали, что Собянин молодец, у вас получилось.
7: И поэтому продолжайте быть ответственным руководителем. Ладно. Это очень важно, это очень важно. В преддверии выборов, чтобы мы смогли выбрать ответственных руководителей. Ответственных.
1: А, да, хорошо. Сейчас что-то как-то сегодня заело его на словосочетание «ответственный руководитель». Я не знаю, почему. Но это было любопытно. Да, у нас в стране какая хочешь вода есть. А вода чистая, всегда чистая, грязная вода, грязная, соленая вода, соленая, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, еще есть газированная, но она тоже всегда газированная. Слушаю, пока не выдохнется, правда. Добрый вечер.
8: Добрый вечер, Георгий. Уволенный, самозанятый Денис Девятиэтаж.
1: Да, да, вот ну мы с вами... не задалось, да, не задалось.
8: Да, Георгий, ну мы с вами договорились, не признаваться.
1: Ну...
8: магистр, ну что...
1: Это так, шутка была, ну вы же понимаете.
8: Ну, мой... да. Да. А я не считал иронии, извините. Да, да, да. Вот. Не, по поводу индекса счастья, ну это мне, честно говоря, кажется бредом. Ну просто. Я понимаю, знаете, когда есть там... индексы потребительского поведения. Да, вот есть такой вот.
1: Да.
8: Там индекс инфляционных ожиданий. Понятно. Но представляете себе, ну а как вот опрашивать, действительно, а правда? А если человек 10 минут назад только закончил смотреть российскую премьер-лигу? Понимаете? А если человек болельщик Динамо? Будет.
1: Да, это очень
8: тяжело. А если человек болельщик Динамо уже, там, не знаю, у них они несчастливы в каком? В третьем поколении.
1: Да, там вообще очень тяжело.
8: Да, болельщикам Локомотива проще, у них хотя бы есть цветные фотографии чемпион. Ну вот.
1: Да. Согласен. Ну вот вам и 8% несчастливых людей. Вот они как раз динамовцы, судя по всему.
8: Как они опрашивают? Там, да там, как счастье. Кто-то утром проснулся, уже счастье. Ну, слава богу. Ничего не болит? Значит, умер. Ой, извините. Значит, все уже хорошо, да? Не знаю, какая-то ересь. Знаете, это вот как знаки зодиака. Это вот, ну, мне кажется, это туда какая-то.
1: Ну, это суперсубъективная история. То есть она да не основана ни на чем.
8: Контрпродуктивная, я бы даже так сказал. Вы как считаете, ребят? Да есть просто методы гораздо более интересные. Ну, вот и все.
1: Да, ладно, хорошо, понял. Не работает, короче говоря. Спасибо Денису. Не работает этот индекс. Странно, непонятно, как его обсудить. У всех это счастье очень сильно разное. Жанна пишет, у меня кредиты 6 миллионов, но есть работа, которая позволяет с ними справляться, отдыхать и кушать. Есть любимый внук, сын, живы родители, более-менее здоровы. Муж не очень радует, но я абсолютно счастливый человек. Я живу и радуюсь каждому дню. Мне интересно жить, вокруг люди разные, но все добродушные. Во всяком случае, такие попадаются. Природа, солнце, воздух, жизнь прекрасна. Всем вижу только позитив. Всем счастья. Вот видите как. Вот просто аж улыбка на лице появляется. А в художественном фильме «Доживем до понедельника» хорошо сказано. Счастье — это когда тебя понимают. А отдельно взятые этапы нашей жизни всегда наполнены бедами или успехами, поражениями или победами. Но это уже не про счастье, это про радость, удовлетворение, спокойствие или волнение, пишет Сермих. Счастье — это кот дома и детей охапка, пишет Евгений. А Гермошлем пишет, что у них в селе шла ржавая вода, когда вопрос решили, все-таки два человека были несчастными. Это бывший руководитель ЖКХ, им дали срок. Воровали на деньгах шведских на ремонт. Ага, понятно. Ладно, ну да. Все-таки кто-то в этой ситуации все-таки был несчастлив. Бывает. Здравствуйте, добрый вечер.
9: Здравствуйте, Георгий. Павел зовут.
1: Здравствуйте, Павел.
9: Можно взять?
1: Да. Слушаю вас.
9: Я по поводу того, что предыдущий говорил, это горячая вода идет, там все остальное.
1: Да,
9: себе, давайте свою историю расскажу.
1: Давайте.
9: А вот любимая женщина, а у нее сын Аннушку обслуживает. Ну, старший сын. Вот. И случайно в морду дал там какому-то там полкашу, там и все остальное. И тот ему говорит, еще один залет и в СВО. А сколько у нас Аннушек в России? И сколько вот так вот? а тут про какую-то горячую воду. И как мать переживает за это дело. Ну, сами понимаете, вы же тоже отец.
1: Да, отец.
9: Ну, вот. А тот офицер, нет, тот пойдет, конечно, легко и ненавязчиво, но вот именно переживать за горячую воду, которая у тебя там вот сейчас есть, и да, Собянин огонь, Собянин молодец, вообще там красавчик. Но только нужно понимать, ну, то есть у нас немножко другая ситуация в стране, которая нужна только как бы о своей жопе.
1: Ага. Ну, слушайте, ну вот видите, кого что, а кому-то и воды достаточно. А, Максим пишет, ну, у кого-то вот, да, мут какая-то. А, Максим пишет, я сегодня в седьмой раз папа, счастлив ли я? Конечно, Максим, я вас поздравляю, это серьезно. Да, значит, ворона в мультике про домовенка Кузи говорила, счастье — это когда у тебя все дома, пишет Сергей. Григорий Санкт-Петербург пишет, сегодня все пьют водку. Ну, не обязательно, но пьют наверняка многие. Кто-то из наших слушателей не знает пятиколесника. Ну, этот вопрос решится сам собой, рано или поздно, обязательно. Когда кэш в кармане, тогда и кайфуешь, пишет Алексей. Я думаю, что люди, у которых кэша в кармане, в вагон маленькая тележка, многие с вами бы поспорили на этот счет. И знаете, сколько несчастливых, очень богатых людей. Очень богатых. Мне кажется, кэш в кармане прям по-настоящему может приносить безусловное счастье только тому, у кого его накануне этого кэша не было. Вот только так. А если он у тебя водится регулярно, без каких-либо «но», всегда, и проблем с этими наличными деньгами нет никаких, скорее всего, тебе особо никаких положительных эмоций это не приносит. Это же данность. А иногда даже наоборот, еще и тяготит тебя этими деньгами. Счастье — это когда утром хочется на работу, а вечером домой, пишет 211-й. К сожалению, интересны мне женщины не все дома, пишет Хиршану. Ну, да, ну, слушайте, у интересных женщин же всегда так, нет? Мне так казалось. Ну, у них чуть-чуть не все дома. В том или ином смысле. Наверное, у мужчин тоже. Я думаю, что женщины тоже многое могут про мужчин сказать. Но, по-моему, вот у интересных женщин всегда так. Я не знаю, как вы, а я нормальных людей не видел. Ни разу за свою жизнь. Миллиардеров деньги не спасают. О чем речь, пишет Эдуард. Да, вот именно так оно и есть. Как-то я, по-моему, на выходных рассказывал про этого человека, который был у него какой-то... Он один из самых известных на данный момент биохакеров в мире. Биохакеры — это те, кто за счет очень трепетного отношения к своему здоровью, систематично выверенного, пытаются продлить себе жизнь, выглядеть моложе своих лет и чувствовать себя прекрасно. Вот один из самых известных людей в этом деле. Он был просто айтишником, продал какой-то свой стартап за какие-то сотни миллионов долларов. И после этого выяснилось, что он на протяжении всего времени, пока владел этим стартапом, и после его продажи, и когда он стал практически миллиардером, он оказался в глубочайшей депрессии. Просто в жуткой депрессии, и в итоге решил эту депрессию с помощью того, что стал вот этим биохакером. И теперь все деньги тратит на то, чтобы прожить до 150 лет. Но деньги вообще не приносят счастья. Очень часто так бывает. Это не панацея. К сожалению, было бы так легче, на самом деле, если бы просто дело было в деньгах. Это не значит, что я сейчас отказываюсь от денег. Если вдруг у вас было желание сдонатить, да, если что. Я себя к таким людям не отношу. Мне деньги нравятся, если что. Счастье — это когда в субботу не надо на работу, пишет Игнат. Таких чувств не испытывал давненько. Деньги — это фундамент для счастья. Да и вот и не так, на самом деле. Нет, упрощайте. На самом деле все намного сложнее. Хишеду пишет, кидайте реквизиты. Ладно, еще дойдем до этого. Пока еще не дошли, но рано или поздно доберемся до этой точки. У нас сейчас будет рубрика про русских женщин. Меня зовут Георгий Бабаян. И это была программа «Отбой». Всем счастливо!
10: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
11: Звездой на небе просвещения назвали татарскую меценатку и просветительницу Фатиху Аитову. Она сделала большой вклад в развитие женского образования и основала первую татарскую женскую гимназию. Фатиха Аитова родилась в Троицке, на территории нынешней Челябинской области, в семье купца первой гильдии Абдулвали Яушева. Дата ее рождения – 5 января 1869 года. По воспоминаниям сына татарской просветительницы, она училась у жены Мулы и едва умела читать и писать. Однако есть сведения, что меценатка окончила Троицкую женскую гимназию. В семье девушки было особое отношение к просвещению. Ее отец с братьями жертвовали огромные средства на реформирование системы мусульманского образования на Южном Урале и в Северном Казахстане. Фатиха не отставала от родственников и также приложила руку к меценатству. Даже свое приданное – 200 тысяч рублей – Аитова потратила на открытие в Казани бесплатной начальной школы для девочек из бедных семей. Учебное заведение просуществовало всего 3 года, но просветительница осознавала необходимость в качественном образовании для детей и продолжила свое дело. Уже после смерти отца, получив крупное наследство, меценатка открыла начальную 4-классную школу для девочек. Позже в планах Фатихи появилась идея продлить обучение до 8 лет. Аитова готова была щедро вкладывать в образование казанских детей собственные средства. Однако перед ней стояла непростая задача. В частности, договориться о создании школы с властями. В начале 20 века в Казанской губернии существовали конфессиональные школы. Образовательный процесс вел мулла и его жена. Они обучали детей грамоте, правилам шариата, но в программу не входили светские предметы. Аитовой, как рассказывал ее сын, предстояло создать женскую школу по типу русских гимназий со средним образованием на родном языке. За 8 лет существования учреждения пришлось преодолеть много трудностей. Оно открылось, что называется, на пустом месте. Не было подготовленного преподавательского персонала для средних и старших классов с татарским языком. Не было учебников по естественным наукам и другим предметам. Не было научной терминологии на татарском языке, отмечал Ибрагим Аитов. Меценатке приходилось самостоятельно находить преподавателей и составлять программу. В первоначальном виде школе Аитовой было суждено просуществовать до 1918 года, то есть 8 лет. В ней получили образование сотни девушек, среди выдающихся учащихся – композитор Сара Садыкова. Позже советская власть реформировала систему народного образования, и на базе гимназии была создана татарская школа второй ступени. Как пишет сын Фатихи, школа вошла в общую сеть Татнаркомпроса как первая и единственная школа с преподаванием на татарском языке. Старости Аитова осталось на попечении сына Якуба в Москве. Пенсии ей не было назначено. Во времена Великой Отечественной войны семью эвакуировали. Якуб не смог взять с собой мать. Ее опекала жена другого сына, Юсуфа. В 1941 году Аитова вернулась в Казань. Известно, что в течение нескольких месяцев она тяжело болела и лежала на постели на обычном сундуке. Она умерла в 1942 году, похоронена на кладбище возле Ново-Татарской Слободы в Казани.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Российские военные поразили в порту Черноморск патрульный катер ВМС Украины. Он привлекался к проводке морских судов с военными грузами, уточнили в Минобороны. Ведомстве также сообщили, что вооруженные силы России нанесли удар по резервуару с горюче-смазочными материалами в порту Южный. В Министерстве обороны ранее отчитались об уничтожении в течение недели 8477 украинских дронов. Кроме того, средства ПВО сбили 26 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 70 управляемых авиабомб и 17 снарядов РСЗО «Хаймарс». В МИДе России отреагировали на слова Дональда Туска о подрыве северных потоков. А заявления премьер-министра Польши, оправдывающего террористические акты, шлют разрушительный сигнал, отметила Мария Захарова. Официальный представитель внешнеполитического ведомства пояснила, что позиция республики может ударить по ее же безопасности. Публичное выступление главы правительства крупного европейского государства в оправдании совершенного на глазах всего мира теракта шлет разрушительный сигнал. Позиция
12: позиция, демонстративно занятая Варшавой применительно к подрывам северных потоков, способна в будущем ударить бумерангом по жизненно важным интересам и безопасности самой Польши, отметил дипломат. Кроме того, Захарова сочла призыв Туска прекратить преследование причастных к теракту на газопроводах вызовом Берлину. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области увеличилось до 13. Обновленные данные привели в пресс-службе регионального главка МВД. В Комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области ранее сообщали о 12 пострадавших, у которых были зафиксированы ушибы и порезы. Правоохранители уточнили, что авария случилась на 25-м километре Выборгского шоссе. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате пострадали 13 человек, 12 из которых пассажиры. Детей в салоне не было, сообщили в МВД. Возбуждено уголовное дело по статьях оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Донецке без света остались 12 тысяч человек. Причина – аварийное отключение 67 трансформаторных подстанций. Такие данные в своем телеграм-канале привел глава города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что обесточенными оказались населенные пункты в Куйбышевском районе. Специалисты ведут восстановительные работы. Сроки их завершения не называются. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные и понедельник, 12 рублей 33 копейки. Доллар 82 рубля 92 копейки. Евро 96 рублей 86 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
13: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям. После 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
14: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. А это значит, говорим опять о Соединенных Штатах Америки. И не только. Такая итоговая передача, где мы с вами подводим рассматриваем то, что произошло за неделю, и пытаемся уже, знаете, по прошествии как бы дать более точный анализ, более точную оценку тому, что происходит в мире, и, конечно, прежде всего в Соединенных Штатах Америки, какой характер российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию в наших странах, прежде всего мы говорим, конечно, о России, ну и, конечно же, в целом в мире, то, что это происходит, я думаю, мы с вами прекрасно понимаем, что как бы там, что бы ни происходило, но, тем не менее, отношения

между крупнейшими ядерными сверхдержавами, они определяют общий климат. Ну а климат, надо сказать, так себе, знаете, так себе. Передача «Диалог», смс-портал 925-888-8948, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. А я, YouTube, наверное, не работает у нас, да? Работает, да, даже YouTube работает, но у нас же есть Дзен, у нас же есть Макс, заходите. Но, конечно же, ничто и никогда не сравнится с прямым эфиром радиостанции «Говорит Москва». Живое общение, живые вопросы, живые ответы, живые эмоции, живые накладки. Ну, собственно говоря, как и вся наша жизнь, к сожалению или к счастью. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Я хотел бы продолжить то, что мы обсуждали сегодня утром, потому что есть определенные все-таки вещи новые. Я сегодня сейчас вот на Соловьев Лайф был, у меня закончилось интервью, и я, знаете, вскользь говорил об эпидемии кори. Сейчас она разрастается в Соединенных Штатах Америки, вызывает критику, конечно, Роберта Кеннеди-младшего, министра здравоохранения, с его этим непонятным отношением к вакцине, это во время ковида и во время кори вот сейчас это все. Но сейчас приходят уже другие все-таки какие-то, другая информация, уже не связанная с заболеваниями, а связано с едой. В частности, это, как ни странно, это связано с опасной вспышкой инфекции, которая расширяет географию в Соединенных Штатах Америки. Я уже опубликовал этот материал у себя на America Light. Это в телеграм-канале. Циклоспороза, вызывающая тяжелую диарею, продолжает. Сейчас теперь в зоне риска еще 7 штатов. Калифорния, Делавер, Северная Дакота, Руаден, Южная Дакота, Вермонт, Вашингтон. Общее заболевание уже перевалило за 10 тысяч. Почему я на это обращаю внимание? Еще раз я хочу просто повторить. Дело в том, что я сам свидетель этого был, с каким трепетом и с какой осторожностью и с каким профессионализмом всегда и государственные структуры в Соединенных Штатах, по крайней мере до недавнего времени, относились к качеству еды. Это была, ну, святая корова в буквальном смысле этого слова. Вообще, так сказать, вот эта фуд-индустрия, да, это было, ну, основополагающим Америки. Понимаете, с времен еще преснопамятной Скарлетт О'Хара, я никогда не буду голодный, это всегда было во главе. Америка никогда с времен вот Великой депрессии, то есть 100 лет тому назад, Америка не голодала. И не было недостатков в качественной пище всегда, понимаете? Во время войны они даже не голодали, хотя тоже там все ресурсы были сосредоточены. И тем не менее, это всегда было, вот, что называется, основной заботой правительства, потому что это было гораздо важнее, чем там цены на бензин там, или еще что-нибудь такое. И вот сейчас вот в эту святая святых вторгается, ну, я должен сказать, какие-то совершенно непонятные вещи. Откуда это все взялось? Как это пропустили? Тайсон Фарм, известная компания, каким образом получилось так, что пробралось туда вот это, что было некачественно, где это упустили? Это, естественно, является элементом сейчас политической борьбы, потому что демократы обвиняют Трампа за то, что он сокращает государственный аппарат, сейчас мало инспекторов, это, я думаю, что это частично правда. В то же время республиканцы обвиняют, конечно, демократов в том, что они занимались из-за них все это время чем угодно, ну, естественно, к временам Обамы они еще это отсылают, делали все, что угодно, только не заботились о бедненьких американцев, которые вот сейчас все там отравились, и у всех, как говорится, диарея там. Так что новелла нашего времени сейчас. Качество еды становится элементом политической дискуссии внутри Соединенных Штатов. Ни томагавки, ни Украина, ни Ближний Восток, ни Иран, а вот у нас, оказывается, сейчас, вот видите, вот это еще тут прибавилось. И я еще раз хочу повторить, это с моей точки зрения, да я убежден, это беспрецедентно. Так что действительно это очень и очень странно. Очень странно, что вот это сейчас происходит. А в целом, конечно, я это связываю с системным кризисом внутри. Вот когда мы с вами говорим о системных проблемах внутри Соединенных Штатов, то, конечно же, это вот один из этих элементов. Потому что здесь всегда был жесточайший контроль. Жесточайший. Food Administration — это была как, ну, спецслужба, понимаете? Ее слово было закон. Там ФБР, АНБ, они могли все что угодно там делать, говорить. Если ставился вопрос качества пищи, то, что ложится на стол американцам, это было табу, все. Это не обсуждалось никаким образом. Огромное количество еды, я был свидетелем этого, это тоже было элементом все-таки, ну, скажем так, политических реалий тогда. Огромное количество еды, только приближающейся по срокам, допустим, годности к своим датам, это уже моментально утилизировалось.
даже в какие-то

так сказать, отправляли, допустим, в качестве помощи всегда, это никогда не была, ну, по крайней мере, старались, это, что это была некачественная продукция. То есть только-только подходила, и это все равно потом как бы реализовывалось, убиралось с прилавка задолго до этого. То есть вот это безобразие, что у нас иногда творится в магазинах, когда какие-то там просроченные продукты появляются. Я могу себе представить, что бы было в Америке еще совсем недавно, если бы такого нерадивого директора магазина поймали бы, допустим, там, с переклеенными ярлыками или еще что-то. Это суд, это 10 лет, это федеральное преступление. Это 10 лет тюрьмы, если у тебя плохой адвокат, ты все эти 10 лет отсидишь в тюрьме. Если потратишь несколько сот тысяч долларов, тебя, может быть, там, может быть, какой-нибудь условный срок дадут, а, скорее всего, все равно сядешь. Года на 3-4 это точно. И вот здесь у нас, как говорится, небольшое, так сказать, недоразумение произошло, и, судя по всему, это действительно, потому что, ну, постоянно я вот слежу за этим, вы, наверное, обращали внимание, я особо не педалировал эту тему, не говорил, ну, разовые, ну, бывает всякое, там, в ТАКО было, что-то не так завезли, еще что-то, ну, хорошо, может быть, ну, хорошо, вспышка кори, ну, наверняка нелегальные мигранты, наверняка там кто-то что-то привез, там, ну, как-то, ладно, тоже, понятно, по-человечески, но это становится уже системно, вы сами свидетели, уважаемые радиослушатели, если вы возьмете вот элементарно подборку за последний, это уже длится на протяжении пару-тройку лет. Вот такие вот системные сбои в тех областях, которые всегда были 100% целью и вниманием государственных органов. Самые разнообразные контролирующие органы, которые внимательнейшим образом следят и должны следить за этим. Ну вот видите, что называется, здесь произошел какой-то, так сказать, сбой у нас. Так. Нэнси Магинс. Кто это такая? Я думаю, что вы, ну, слышали, может быть, про нее. Скончалась вдова Генри Киссинджера. Его подруга, его боевая, что называется, подруга. Его вторая жена, которая была его другом, его сподвижником. 92 года, скончалась в Нью-Йорке. Как вы знаете, 3 года тому назад скончался сам Генри Киссинджер. У них разница была в 11 лет. Ему было 50, ей было 39. Женщина, которая сыграла очень существенную роль в карьере самого Генри Киссинджера. Он был женат уже вторым браком. У них не было детей. В первом браке у Генри Киссинджера было 2 детей. Но, тем не менее, вот он пронес сквозь сколько лет, уже бог знает, сколько они вместе, больше 50 лет были. И они вот пронесли не только семью, не только любовь, но и, конечно же, с моей точки зрения, Нэнси Шерон Магинс, она была образцом жены политика. Она принимала самое активное участие в его челночной дипломатии, она ездила с ним в Израиль, в Египет. Но что важно, вот я бы хотел это подчеркнуть, в отличие там, допустим, от, не к вечеру упомянуто будет, Хиллари Клинтон, Мишель Обама, некоторых других, она всегда очень тактично занимала, в буквальном и в переносном смысле, занимала позицию вместе с мужем для того, чтобы не выделяться с одной стороны и, тем не менее, действительно помогать ему в его достаточно сложной работе. Она, кстати, была в Советском Союзе вместе с нами, встречалась с Брежневым. Она, кстати, была вот у истоков и помогала. Это Генри Киссинджер сам говорил ему во время так называемой детант, разрядки, которая тогда была. И, безусловно, Генри Киссинджер сыграл свою достаточно позитивную роль в этом. Она встречалась с арабскими лидерами, она встречалась с израильтянами. Она очень, так сказать, у нее были очень такие бурные, хорошие политические дискуссии с Голдой Мейер, вот премьер-министром. То есть она была в гуще всех этих событий. Она, во-первых, была дипломированным специалистом. Она закончила университет Беркли в Калифорнии. Она достаточно активно работала в фонде Рокфеллера. И она, безусловно, сыграла свою роль. Очень была неординарная личность, я должен сказать. Я помню, это вот в Нью-Йоркском аэропорту, недалеко от Нью-Йорка, как раз они были вместе с Генри Киссинджером уже после его отставки, его ухода, и какая-то полоумная протестующая начала выкрикивать какие-то, ну, антикиссинджерские какие-то оскорбительные лозунги. Ну, знаете, Нэнси Шерон не заржавела. Она вышла, так сказать, из этого круга, значит, телохранителей, схватила ее за горло и так припечатала к стене, что та подала в суд, и был суд такой, но ее, как говорится, оправдали, назначили, по-моему, большой штраф, но, в общем, с тех пор, как-то, знаете, особенно женщины, они как-то не очень препятствовали и не очень-то себя проявляли в этом плане, когда видели Киссинджера, тем более, когда рядом была эта Нэнси Магинс, то есть они уже, как говорится,

0: и в роли, и в личной жизни Киссинджера, и в целом, как говорится, в Америке всегда была позитивно настроена на вот политическую повестку. Так что вот не стало Нэнси Маги. Так, давайте возьмем звонок, потом продолжим. Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Рафаэль.
0: Здравствуйте.
1: Я вот хочу вам сказать следующее. Если во время войны Америка ела много, но я вам желаю кушать то, чтобы не навредить здоровью, то что я долго очень не могу выздороветь. Удачи вам.
0: Я вас умоляю, поправляйтесь, пожалуйста. Вот, я надеюсь, и покупайте наши отечественные продукты. Я думаю, та новость, которую я вам предоставил сегодня, лишнее тому подтверждение. Эдвард, спасибо, добрый вечер, то же самое. Ну что, Рафаэль, никто к нам не едет по итогу, Уитков и всякие это. Слава Богу, что не едут. Слава Богу, что не... Вообще мне немножко непонятно, даже на официальном уровне такой ажиотаж, а вот к нам едут, едут, чему мы радуемся там? Причем мне нравится формулировка, но если там у них что-то есть дельное, то тогда типа пускай приезжают. Простите, а это что, мы должны говорить об этом, что ли? Это как бы не, извините, не является, скажем так, частью всей этой процедуры. А если у них ничего нет, так сказать, что тогда ехать-то? А узнать вообще, по идее, если уж мы там кого-то приглашаем, кого-то принимаем, можно спросить, а вы вообще с чем к нам идете-то? Что везете, ребята? В двух словах хотя бы. Я думаю, что это надо предварительно, без всяких визитов, выяснять и говорить об этом. У меня, я глубоко убежден, что ничего нового они не привезут. Мне непонятен этот ажиотаж по поводу там смены позиции Америки. Ничего они не поменяли. Причем я говорю об этом достаточно уверенно, по одной, это мое личное мнение, я говорю об этом достаточно уверенно по одной простой причине. Потому что, исходя из анализа ситуации в целом, которая складывается в российско-американских отношениях, внутренней политической ситуации в Соединенных Штатах, абсолютным провалом так называемой операции «Агрессия против Ирана», Соединенные Штаты не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. По сути, ну это было бы странно даже. Да, я вам открою, знаете, страшную тайну. Мы были очень заинтересованы в том, что в свое время Америка увязла во Вьетнаме. Сначала они были очень все рады, потому что мы, так сказать, тоже увязли потом в Афганистане. А потом американцы, так сказать, не учась на ошибках, сами еще раз увязли в Афганистане. И мы были тоже очень рады. Вне всякого сомнения. Так что это, ну, совершенно ясно и понятно. Мы имеем дело с нашими врагами. Я не знаю, кто-то что, забыли, уже у нас память короткая. Марко Рубио вам ничего не объяснил? Я сейчас обращаюсь, как говорится, к нашим официальным структурам. На чьей стороне Соединенные Штаты? По-моему, ответ дан по этому поводу. Они на стороне Украины. Я не говорю сейчас об англичанке, которая там тоже вякнула. Простите, иначе не могу говорить, так сказать. 100% поддерживаю, так сказать, это. Ты свою систему здравоохранения поддержи. Туманный Альбион. Поэтому в данном случае, я еще раз говорю, ехать абсолютно не с чем. Прекращайте поставки оружия. Прекращайте передачу разведданных. Вот это будет уже очень хорошая платформа. И мы видим, что эти люди действительно серьезно хотят сделать. Послушайте, а о чем говорить со страной, которая поставляет летальное оружие? Я не знаю, там, криво, через посредников. Это, знаете, эти карусели и этот цирк, пускай, так сказать, Дональд Трамп и его комарили, пускай они оставят для своего внутреннего потребления в преддверии промежуточных выборов. Но это же совершенно ясно и понятно, что они работают против нас. Я не говорю уже об... Я уже не говорю о Европе. Я не говорю об Англии, я не говорю о Франции, Германии. С этими все уже давным-давно понятно. У меня вопрос только один. Что наши посольства там еще делают? Просто непонятно. В Румынии, в Польше, вообще что? У кого-то какие-то иллюзии на этот счет, что ли? А они там что-то сказали. А не важно, что они говорят. Абсолютно не важно. Важно, что они делают. А знаете, что они делают? Они убивают русских людей. Они убивают наших сограждан. Они убивают наших женщин, детей. Я сейчас не говорю о солдатах. Я сейчас вообще эту тему не поднимаю. Понятно, война идет, так сказать, противостояние. Люди с оружием, так сказать, да, это понятно, да. Но они убивают, они это сделают абсолютно сознательно. Взрывают инфраструктуру нашу. Кстати, а я вот хочу, у меня вопрос к нашим компетентным органам. Значит, такой персонаж по фамилии Туск сказал, что он очень возмущен тем, что Германия арестовывает это, надо арестовывать там других. Вот кто построил этот... То есть он говорит, что это же война, и вот, так сказать, инфраструктура, она здесь является законной военной целью. У меня вопрос. А скажите, означает ли

0: это что инфраструктурные проекты, допустим, газоперерабатывающие заводы в порту Гданьск, Гдыня в Польше, нефтепровод, кабели, которые ведут к Польше, означает ли это, что это является нашей законной целью? Потому что это не в наших интересах. Вот это поляки считают, что этот газопровод не в интересах Польши, и он поддерживает, так сказать, вот это. Соответственно, я убежден, что они приложили свою руку. Значит, это и нам тоже можно. Это касается Англии, это касается Польши. Касается... Значит, это что? Так тоже? Так можно, что ли? А это причем не вопрос был. Так можно. Так делается против нас. Ну, простите меня тогда. Я искренне надеюсь, что сейчас в известных структурах активнейшим образом анализируется эта информация для того, чтобы придать ей практическое применение. Здесь я останавливаюсь и прекращаю дозволенные речи, потому что не хочу вторгаться в область военно-технической экспертизы. Сразу же начинаются вы диванные эксперты, чтобы понять. Я здесь останавливаюсь, да. Это не на мою зарплату, не на моем доступе к информации. Хотя у меня иногда такое мнение складывается, что я из открытых источников получаю больше информации, чем некоторые по конфиденциальным источникам. Вот у меня иногда складывается такое впечатление. Наверное, оно ошибочно. Наверняка ошибочно. Но не может быть просто. Ну, не будет просто, да? Ромео, будет до упора ослаблять Россию, а когда мы плотнем подъем к Киеву, тогда завопят о переговорах. Чтобы... Абсолютно, совершенно верно, уважаемый Ромео. Слушаю вас.
1: Здравствуйте, Рафаэль Никитич, Олег.
0: Да, Олег, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Вот согласитесь, Рафаэль Никитич, ведь это же не от Кушнера, не у Уиткофа, не от Рубия зависит. Это только от наших, так сказать, ну, от наших властей, от наших военных зависит поражать вот эти военные производства в НАТОвской Европе, где те же беспилотники для Украины делаются, которые летят на нашу территорию. Это, да, это как бы вот наша тема. Mm-hmm. Еще все-таки ведь... У Рубия одна позиция, но все-таки у Венца и у Трампа, наверное, немножко по отношению к этой вот украинской войне другая позиция, mm-hmm. но мне так кажется. И еще вот такой момент, может быть, месяца через 2-3, если все-таки вот этот украинский режим, их инфраструктура будут достаточно истрепаны нами, может быть, тогда и настанет время включиться там Трампу, Кушнеру, Уитхофу через пару-тройку месяцев.
0: Я понял, да, Олег. Олег, принципиальные ключевые слова вот в вашем анализе, это наверное, у Трампа другая позиция, наверное, у Джей Ди Венца другая позиция. Да, наверное, да, может быть, другая, люди, может быть. Это первое. Но есть точно, не наверное, не вроде бы, не как бы, а вот точно, конкретно. Во время, так сказать, слушаний в Конгрессе США государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, помощник по национальной безопасности, тот же самый персонаж Марко Рубио, Голден Бой из Майами, заявил, что вне всякого сомнения мы являемся заинтересованной стороной, мы на стороне Украины, мы не безучастные сторонние наблюдатели. Мы на стороне Украины. Значит, вот уберите, пожалуйста, заявление, представьте себе заявление политического какого-нибудь деятеля в 40-е годы. Мы на стороне Гитлера. Мы вот на его стороне. А теперь, пожалуйста, товарищ Сталин, товарищ Молотов, давайте с вами поговорим там в Тегеране где-нибудь, обсудим будущее. Но вообще-то мы на стороне Гитлера. Что вот, ну вы абсурдность вот этой всей ситуации, поймите. Да, это риторика, да, это слова. Но послушайте, ну, политики, конечно, достаточно циничные люди. Но это же не значит, что мы должны пропускать такие заявления просто так. Это не значит, что мы должны позволять своим врагам, так сказать, мстить своим языком, как помелом. Говорить все, что угодно. Сегодня так, завтра так. Я не знаю, мирно ранее. Нет, будем бомбить, будем ранее. Нет, мы не будем. Армузский пролив, нет, не будем. Сколько можно вот этот футбол? Сидишь, вы знаете, как следишь за игрой, так сказать, профессиональных теннисистов. Я имею в виду настольный теннис, так сказать. Успеваешь только переводить глаза. Слева направо, справа налево, справа налево. Сегодня так, завтра после так, это еще что-то. Ну, послушайте, ну так же нельзя. В эту игру не надо нам включаться. Эта игра называется политический цирк. При всем моем уважении к серьезным, так сказать, работникам этого замечательного вида искусства, я считаю, цирка, так сказать, сердечный вам, как говорится, всего самого доброго. Извините, что приходится сравнивать вот именно с этим. Но это действительно, по сути своей, это является абсолютная политическая клоунада, которой мы просто, но мы не должны включаться в это. Да это они просто так сказали, Таня. Да мы не должны повестись на этом, понимаете? Но представьте себе, вы идете по улице, идут два человека, один подходит, оскорбляет вас, другой говорит, слушай, не обращай внимания, он такой дурак, ну, все нормально, ничего, никого он не убьет и семью твою не зарежет. Ну, просто орет себе человек, ну, ты видишь, ну, что, ну, не в себе там. 6 дней назад бутылку пива выпил, вот его до сих пор ведет. Ну так что ли мы, что ли? Мы на этом уровне дискуссию будем делать. А как насчет ответственности? Ну простите меня, за базар-то надо отвечать же. Любой причем. И здесь и вопрос не в том, что там они занимают какую-то позицию. Окей, хорошо, вы на стороне Украины, я это все прекрасно понимаю. Какие тут болики-лелики могут к нам приезжать тогда? О чем мы вообще говорим-то? Почему у нас идут поставки наших углеводородов в Европу? Почему мы с Польшей до сих пор еще не прекратили, не прервали дипломатические отношения? Я сейчас говорю о политических шагах. Еще раз я хочу повторить. Я не говорю сейчас о том, что там расколошматить бы парочку столиц. Нет, не об этом идет речь. Но, слушайте, это прибавит нам авторитета. Ах, ты так сказал? Ну, парень, тогда в следующий раз ты будешь думать. Потому что каждое твое слово в адрес России, оно будет, так сказать, за это ты ответишь. Ответишь своей карьерой, ответишь своей репутацией, всем абсолютно. Отныне ты себя поставил в позицию врага России. А у врагов России должна быть особая жизнь, вы знаете. Особая жизнь должна быть. Они должны ходить и оборачиваться постоянно, причем и в прямом, и в политическом смысле этого слова. Ни одна сволочь не должна думать, что это, какие-либо выпады против Великой России пройдут безнаказанно для него, в той или иной степени, в зависимости от преступления. А это преступление, потому что это подрывает наш авторитет. Это ведь очень действенно. Вы понимаете, в чем дело? Это же вот очень легко, так сказать, подойти к Моне Лизе и ее продырявить ножом. Это же тоже своеобразный жест, понимаете? Уничижение великих достижений там, вот, творчества нашего человечества или еще что-то. Это тоже, это вот соразмерно с этим, понимаете? Когда мы с вами сопоставим масштабы нашей страны, ее авторитет, ее историю, и вдруг какие-то подонки, которые позволяют себе... А что мы должны сделать, чтобы вы убивали больше русских? А ничего, я поехал тогда к себе в Германию, ничего все равно не произойдет. Хочу, говорю, хочу. Нет, так не должно быть. Уважаемые радиослушатели, выпуск новостей интереснейший. Давайте вместе с вами послушаем, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение 12 часов ликвидировали 211 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Орловской, Тульской, Калужской, а также Смоленской, Рязанской и Владимирской областях. Кроме того, БПЛА сбиты над московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. Президент Бразилии предложил Дональду Трампу созвать заседание Совбеза ООН по Украине. Луис Инасио Лула да Силва отметил, что оно необходимо для поиска дипломатического решения конфликта. Два лидера обменялись мнениями по основным глобальным конфликтам, особенно на Украине и Ближнем Востоке. Оба согласились с необходимостью поиска компромиссных решений, сообщили в пресс-службе президента Бразилии. Там добавили, что в ходе телефонного разговора Луис Инасио Лула да Силва и Дональд Трамп обсудили перспективы урегулирования обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика. Они вновь принимают и выпускают самолеты. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, уточнили в ведомстве. Ранее аналогичные ограничения действовали в воздушных гаванях Калуги, Кирова, Нижнего Новгорода, а также во Внукове. Россиянин Арсений Духно завоевал серебро на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Наш атлет стал вторым в вольных упражнениях. Его результат 14,333 балла. Золото завоевал олимпийский чемпион 2020 года израильтянин Артем Долгопят. Бронзу британец Харри Хепворт. Сегодня на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе будут разыграны медали в упражнениях на коне и кольцах 22 августа. В опорном прыжке, на параллельных брусьях и перекладине. Российские спортсмены выступают на турнире без национальной символики. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 33 копейки. Доллар 82 рубля 92 копейки. Евро 96 рублей 86 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
9: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
11: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
12: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Продолжаем дальше наш разговор о Соединенных Штатах Америки, что происходит там. Позвольте зачитать некоторые ваши послания. Вот Николай пишет. Представьте, если бы, например, Пакистан или Китай предъявили бы нам претензии не поставлять Индии оружие, потому как они этим оружием могут убивать пакистанские или китайские пленные. Как бы мы поступили? Правильно послали бы куда подальше всех предъявляющих претензий? Тогда почему мы требуем вот таких? Это Николай, для справки просто. Индия, Пакистан, Китай, допустим, да, но Индия и Китай, они не воюют. Когда была война Индии и Пакистана, когда это было официально, так сказать, это, мы тогда официально поддерживали Индию. И Пакистан нас критиковал по этому достаточно, так сказать, жестко, по этому плану. Так что они имеют право предъявлять претензии, когда мы это делали или делаем это. Тут неважно. Только разница, Николай, мы с вами в России. И я так понимаю, что и вы, и я, мы граждане нашей страны. И поэтому мы сейчас в данном случае рассматриваем вопрос, конечно же, с точки зрения интересов нашей страны. Если вы хотите указать на какие-то несоответствия, на какое-то лицемерие в политике, ну, добро пожаловать в мой мир, Николай. Я думаю, что вот судя по вашим посланиям, вы тоже, так сказать, недалеко от этого и прекрасно понимаете, что является причиной очень многих политических процессов. Да, лицемерие, да, определенная предвзятость, вне всякого сомнения. Так что здесь, я думаю, у нас не должно быть. Йо, спасибо за цирковых. И, правда ли, что Рубио называют в кулуарах наркомарка? Вот отличный вопрос. Да, действительно, так как В молодости Рубио засветился у нас, он был, так сказать, привлечен, задержан полицией за распространение наркотиков. Но я скажу сразу, оговорюсь, что никаких против него обвинений выдвинуто не было. Но говорили очень часто, что просто родители... Я хочу просто напомнить вам, что родители, семья вообще Марко Рубио, она эмигрировала из Кубы до прихода Фиделя Кастро, еще при Батисте. Если мне память не изменяет, в 1956 году. Но Рубио родился, чтобы вы все представляли, в 51-м году. То есть он, вот, ему 55 лет, то есть он там был еще ребенком, когда его привезли в Соединенные Штаты Америки. Поэтому в данном случае я бы хотел, чтобы мы это вот тоже с вами приблизительно понимали, что это такая давняя еще. И у них, они достаточно рано уже обосновались в Майами, у них было там определенное влияние. Вообще кубинская диаспора именно вот в Майами, именно во Флориде, она играет очень существенную роль. И его, ну, откупили. Говорят, какой-то другой парень пошел. Но это, опять же, на уровне слухов. Но это был такой прецедент, ну, а народная молва, как вы сами знаете, она жестока достаточно, и, конечно же, здесь это совершенно, так сказать, возможно. Вот, кстати, Григорий Николай вам отвечает очень хорошо. А Пакистан, кстати, в Афганистане, в афганской компании нам гадил, еще как. Мы тоже приложили, как говорится, долю своей критики к этому. Так что еще раз хочу повторить. Политика. Здесь, как говорится, не надо удивляться лицемерию. Это не означает, что мы должны спускать это все, но удивляться не надо. Так оно, к сожалению, и работает. Вот. Наиль, спасибо. У вас такой очень пространный опус о Диогене. Ну, не знаю просто, что с ним делать, если честно. Зачитывать будет слишком долго. Спасибо. Да, слушаю вас.
5: Ну, алло, добрый вечер, Рафаэль.
0: Да, добрый вечер.
5: Знаете, вот хочу спросить, разделяете ли вы такое мнение, что, вот, по моим наблюдениям, у меня сложилось такое мнение, что в большинстве стран мира о Трампе складывается такое впечатление, что у него уже возрастные когнитивные, значит, изменения. Ну, проще говоря, ограниченная вменяемость. И поэтому ждать от него какую-то устойчивую линию во внешней политике и прочее не стоит. И вот мне не совсем понятно, почему наши средства массовой информации так муссируют тему, что там сказал, подумал или хотел подумать Трамп. Так что вот я в этом смысле я с вами согласна, в смысле разделяю ваше мнение. Вот, а значит, первый вопрос у меня вот какой. Можно ли назвать одну, две, три, ну, может быть, три позиции, которые Трамп будет предъявлять избирателям предстоящей кампании избирательной, как свое достижение? Это первый вопрос. И второй вопрос, если сможете, конечно, ответить на второй вопрос. Я биохимик-токсиколог, и меня очень заинтересовала та информация, которая в начале передачи прошла, о том, что проблема у простых американцев с значит, потреблением пищи, видимо, она сильно химизирована. Если так, то что предлагает правительство Соединенных Штатов в этой связи простым американцам? Спасибо.
0: Спасибо. Я сразу на второй отвечу. Дело в том, что ничего не предлагает, потому что это беспрецедентно. С такими проблемами они впервые столкнулись. Это эпидемия, вот, так сказать, диареи на почве пищевого отравления. Такого не было. Были какие-то вспышки, ковиды, ну, это понятно. Здесь они немножко у нас в прострации, поэтому Роберт Кеннеди-младший, который у нас министр здравоохранения в Соединенных Штатах, у нас, у них, да, он подвергается жесточайшей критике, потому что он против вакцин, он против вот эпидемии кори, которая сейчас разрастается. Так что там у них бардак небольшой, просто из-за незнания предмета. Вот насколько я могу судить, дельных каких-то предложений нет. Единственное, на что их хватило, они изымают все продукты, вот, которые в какой-то степени с этим связаны. И которые были связаны вот с этими поставщиками, которые значит, привозили вот эту, ну, так сказать, испорченную продукцию. Но до сих пор так и не нашли конкретно, где и откуда. Там Tyson Farm, эта компания, они сначала ее закрыли, потом открыли. Я имею в виду некоторые позиции, которые поставляют. Нашли, потом опять не нашли, потом решили, что это откуда-то другое, что это из Мексики якобы приводится. В общем, там полный абсолютно бардак, идет такая дискуссия. Теперь то, что касается обещания Трампа о том, что он сможет сделать. Я уже говорил, повторю, я думаю, этого пока достаточно будет. Безусловно, Трамп будет продвигать антикоммунистическую, антисоциалистическую повестку. Это ошибка, которую допустили демократы, что они вот каким-то образом выдвинули этих людей, которые говорят об этом, потому что это очень непопулярная идея в Соединенных Штатах Америки, в отличие, допустим, даже от Европы. И Трамп будет ее эксплуатировать по полной программе. Я думаю, что это будет основным козырем, вот еще почему. Другого-то особо достижения, я не думаю, что у Трампа будет какие-то достижения. Сейчас приходят новые данные по поводу так называемых возвратов, вот тарифов. Трамп же обещал, сотни миллиардов долларов поступят в бюджет, а тут, оказывается, получается, что миллиарды долларов теряют бюджет Соединенных Штатов, потому что судьи вынесли вердикт, и теперь деньги эти возвращаются сейчас. Но здесь, правда, очень любопытная ситуация. Вот я смотрел данные Walmart, которые я, ну так, с удивлением немножко для себя понял. Дело в том, что были многомиллиардные возвраты Walmart, потому что он же у нас импортирует очень много из Китая, вернули это туда. Так вот, руководство, совет директоров, это крупнейшего ритейлера розничной торговли, да, соответственно, они приняли решение, что они не будут эти деньги зачислять как прибыль, а они используют для снижения цены на свою продукцию, что вызвало, безусловно, восторг и радость очень многих, там, миллионов клиентов этой розничной сети, там, да. Так что вот здесь вот и такие вещи происходят. Ну, я думаю, что каким-то образом Дональд Трамп это отыграет. Я убежден, что через несколько, пару-тройку дней, когда они немножко очухаются, но они же не так быстро соображают, как мы с вами, уважаемые радиослушатели, вы же понимаете. Там же по-английски написано, а мы-то по-английски лучше их знаем. Они наверняка используют, по крайней мере, Дональд Трамп должен использовать это для того, чтобы сказать, вот посмотрите, я вернул, так сказать, вернее, так сказать, он скажет, я вернул миллиарды Walmart, и посмотрите, как это получилось. Повлияло на снижение цен для вас, дорогие американцы, которых я люблю больше всех и готов загубить все, что угодно вокруг себя, лишь бы только вы были счастливы. Ну, а в сторону сказал бы, чтобы все пропали с вашими, так сказать, с вашими требами и с вашими, так сказать, претензиями ко мне. Вот я думаю, это будет в таком ключе развиваться и дальше. Давайте мы двинемся дальше. Я сейчас буду брать ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Значит, по поводу, вот любопытно, это то, что сейчас Нью-Йорк Таймс тоже опубликовала. Это по поводу экономического Армагеддона, который Трамп собирается устроить Ирану. Это как раз, я не хочу глубоко уходить в эти экономические вопросы, как он это собирается делать. Но военного не получилось, вот теперь военный. Теперь будет экономический Армагеддон у него. Это лишний раз говорит о том, когда он говорит, мы победили, Армузский пролив наш. Ну вот, понимаете, в чем дело? Ну, представьте себе, когда мы, как говорится, добиваем фашистского зверя около Берлина, и потом вдруг говорит, а сейчас мы введем, так сказать, санкции. Мы не будем вам больше что там поставлять, я не знаю там. Да, остановимся там. Нет, побеждающая сторона экономикой не занимается. Она занимается после победы, конечно, но когда грохочут пушки, зерно и металлы возить уже не приходится. Любопытная информация. Пришла Пентагон. Сейчас ведет расследование. Значит, работают федеральные агенты в 30 колледжах и университетах в Соединенных Штатах Америки. Это к вопросу о демократии, к вопросу о свободе и прочее, прочее. Что ищут? Ищут шпионов китайских, российских и иранских. Смотрят на связи этих. То есть те крохи, те осколки, эта пыль, которая там осталась, она невидима уже, каких-то контактов в научной среде, в области образования, пресекается федеральным правительством сейчас. Это к вопросу о том, там, что такое Трамп и с чем его, как говорится, кушать. И о том, что... Вот есть слова, а есть дела. Вот Виткова спросить, послушайте, вы тут приехали что-то говорить. Скажите, а вы, так сказать, почему запрещаете университетам, частным причем, да, вот каким-то образом контактировать с нами? А какое наказание? Если, допустим, они видят, что есть какие-то контакты по студенческой линии или по научной какой-то линии, они прекращают финансирование. А очень многие факультеты, они связаны с этим. Налоговые инспекции сразу там возникают, там моментально, знаете. Свободная же страна, понимаете? Государство делает все, что хочет. Иногда разрешая и этим. Так что вот так вот. Вот они у нас, собственно говоря. В частности, конечно, это же в Харварде. Здесь вот протесты есть. Но это все, знаете, все в пользу бедных. Это дела. Вот еще дела. Да, сейчас, так сказать, расширяется программа строительства новых атомных подводных лодок. 3 или 4 вот уже сейчас у нас. Они заложены там. Кстати, в очень большой степени они сдвинуты на этих верфях, сдвинули строительство конвенциональных кораблей, которые передают Южной Корее строить, с которой опять ссорятся. Вообще, конечно, политика, знаете, вот внешняя политика Трампа, это, ну, это мурзилка просто такая, знаете, это ее с цветными карандашами надо смотреть и раскрашивать, потому что это... Но, тем не менее, вот сейчас они, так сказать, инициируют эту новую программу, да, очухались немножко, да, ну, правильно, кстати, делают, правильно делают. Потому что надо бояться им, ребята, бойтесь. Тратьте денежки свои, стройте, залезайте в долги. Ну, а потом посмотрим, что с вами делать, если, конечно, у нас останется время. Очень много говорится сейчас о том, что американцы закрывают свое подразделение вот по дроном в Европе и стараются заниматься больше конвенциональным оружием, это действительно создается, в частности, генерал Кристофер Ленов, это он помощник руководителя генерального штаба вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, он как раз с заявлением позавчера выступил, он выступал в мае, сейчас недавно опять выступил в Конгрессе, говорил о том, что мы будем склоняться все-таки к использованию простого оружия. Я бы хотел, чтобы мы здесь все-таки, знаете, по практике это уже видно, вот когда появилось ядерное оружие, тогда сразу политическая так, политтехнология была такая. Надо увести внимание общественности от этого. Да нам это не нужно, ну какие там дроны, ну что вы говорите, это все ерунда. То ли дело ракеты, то ли дело самолеты, авианосцы. Дроны это все ерунда. Это лишний раз говорит о том, что американцы готовят широкомасштабную кампанию по применению этих дронов. Это лишний раз говорит о том, что Америка собирается в огромных количествах строить этого. Это лишний раз говорит о том, что они прекрасно поняли на примере событий на Украине, что это может являться, кто знает, может быть, основополагающим оружием в будущих военных конфликтах и столкновениях. Вот. Так что давайте без иллюзий на этот счет, с моей точки зрения, могу ошибаться, но мне кажется, что не верится, вот в эту латынь-то мне, не верится, что они так вот прямо не заинтересованы во всем этом. Да нет. Слушаю вас.
1: Рафаэль Никитич, еще раз добрый вечер, Олег.
0: Да, да.
1: Скажите, ведь Трамп, он увяз на Ближнем и Среднем Востоке, провалил свою иранскую авантюру, поэтому он не дает, то есть США не дает Украине вот эти ракеты для ПВО, то же самое делают и европейские натовцы, это хороший момент, и действительно мы бьем по инфраструктуре. Может, это хотя бы вот является ложкой меда, что он в итоге отказал и во всяких там этих чертежах для этого патриота, для Зеленскому. И Маск отказал Starlink предоставлять для дальнобойных ударов беспилотниками по территории России. То есть есть вот такие некоторые моменты.
0: Я понял, да. Я понял. Значит, я это вот тоже, спасибо, что вы вот эту тему подняли. Я бы хотел здесь тоже, но я не знаю, так сказать, может быть, какие-то иллюзии, какие-то грезы, фантазии, но я их вынужден разбить. Значит, еще раз повторяю. Соединенные Штаты Америки заинтересованы в эскалации конфликта на Украине. Раз. Второе. Соединенные Штаты не поставляют и не дают системы там эти ракеты «Патриот», потому что у них их нету вот для этих целей. Только поэтому. И исключительно поэтому. Сказать, что, простите, у нас нет ракет, у нас, так сказать, промышленность не выпускает, мы там чего-то заказали, не заказали, так они не делают. Нет, у нас все есть, но мы вам это не дадим. Нету. Для этого. Это первое. Второе, с технологиями Lockheed Martin, Raytheon, которые там, знаете, они отдельно, установка делается в одной компании, ракеты делаются в другой, там кооперация, конечно, жесточайшая у них, они просто не дают этого. И лишний раз указывают на то, что это утечка информации. А уж как это все расползется. Вы знаете, послушайте, ведь наркобандеры-нацисты, они ведь не только калашниковые пушки, там бомбы продают. Если им попадет эта технология изготовления, они же ее продадут. Причем, простите меня, так сказать, продадут нам же еще, может быть. Поэтому никаких иллюзий у Америки по этому поводу нет. И ракет у них нет, понимаете? Только именно это. И ничего другое, ни о какой доброй воле или еще о чем-то говорить просто не приходится. Теперь то, что касается, тут вот в официальной информации промелькнуло, что Дональд, значит, Илон Маск, он дает Starlink только на территории, так сказать, вот Донбасса, и ни в коем случае не дает информацию о том, допустим, что для удара вглубь страны. А мы все поверили, вы знаете? Мы все поверили. Да, конечно, какой Илон Маск хорош. Посмотрите, он же не дает, на федеральном канале объявляется. Ну, вы, так сказать, господи, посмотрите, он разрешает только Крым бомбить. Там убивать можно русских людей. И на Луганщине тоже можно общежитие с детьми нашими громить, так сказать, бомбить и убивать. Это нормально, он же гуманист у нас. Он же вглубь-то там чего-то не дает, не делает. Неужели? А что это тогда у нас летает над Ижевском, над Ростовом, над Москвой, над Владимиром? Я могу перечислять сколько угодно. Это что у нас там, НЛО, неопознанные объекты, что ли? Или что, кто-нибудь думает, что это что, воздушные змеи дети там запускают? Когда мы перестанем быть такими наивными? Ну, это просто уже тупость какая-то абсолютно. каждый раз мы все ждем, ну, Запада двигатель, ну, не может быть, ну, это же цивилизация, ну, это... Сколько можно говорить об одном и том же? Эти люди хотят вашего, нашего уничтожения. Их Россия в том виде, в каком она сейчас существует, империя, хотя, безусловно, немножко раненая после 90-х годов, но тем не менее оставшаяся, сохранившаяся, единственная в своем роде, которая на протяжении 500 лет стоит незыблемо на этом. Сколько этих фантиков распалось под названием английская колониальная империя, испанская колониальная, португальская, французская, так сказать, сколько их было? Где они все? А у нас все какие-то иллюзии по этому поводу. Илон Маск, он запрещает. Он ой-ой-ой говорит. Зелька, не смей. А Зелька, вдохнув кокаинчику, говорит, ну да, конечно, да, все так и будет. Избавляйтесь от иллюзий. Нам не нужна их любовь. Нам нужен их страх. Нету другого разговора с врагом. Сила силе доказала. Сила силе не равня. Есть огонь. Ладно, дальше не буду цитировать. Есть металл прочнее металла, есть огонь сильнее огня. Твардовский, господи, ну сколько можно? Было уже миллион раз. Уже сколько раз мы на эту тему говорим? Нет, у нас все какие-то иллюзии на этот счет. Витков приедет, Илон Маск не сделает. Дональд Трамп не поставляет тут. Он не поставляет, так сказать, оружие ни в коем мере. Да-да. Вы вспомните все. Ну, вспомните еще несколько лет назад. Только каски и пайки. Только каски и пайки. Никакого. Да там джавелины, может быть, ну, джавелины. Ну и все. Ничего больше. Верьте нам. Верьте, Россия. Но мы же сказали, никаких. Ну что, мы разве будем вас провоцировать? Да что, мы разве будем медведя дергать? Да ни в коем случае. И что у нас сейчас где? Я вам скажу, что значит где. Мы все, знаете, у нас такой общенациональный праздник. Ура! Трамп не поставляет томагавки. И все мы довольны и готовы. Послушайте, ну надо же избавляться от этой наивности когда-нибудь. Ну, послушайте, это опасная наивность уже. Я сейчас это адресую, естественно, не вам, уважаемый радиослушатель. Вы спрашиваете, кому я это адресую? Я это говорю о нашем политическом руководстве. Это мое личное мнение. Я его высказываю согласно моим правам как гражданина России, согласно Конституции, согласно закону о печати. Рассказываю свое личное мнение по этому поводу и высказываю его прежде всего нашему политическому руководству и тем структурам, от которых зависит решение этих проблем. Пыл немножечко, энтузиазм поуменьшите, пожалуйста. У нас работа еще предстоит. Очень и очень серьезная работа. Да, слушаю вас.
13: Алло.
0: Да, пожалуйста, говорите.
13: Добрый вечер, Рафаэль.
0: Добрый вечер.
13: Вы знаете, вот хочу вернуть вас вот там 5 минут.
0: Возвращайте.
13: И вот вы возмущаетесь. А скажите, пожалуйста, почему мы до сих пор... Я даже вот боюсь. Когда-то я вам 2 года назад сказала «be careful». И сама боюсь. Скажите, почему мы до сих пор отправляем в Америку титан, золото? Каждый день по 1 миллиард погашаем долг американский. Держим свои... В общем, я не хочу углубляться, потому что я мало
0: Я понял, да, спасибо большое.
13: Почему?
0: Я сейчас отвечу,
13: скажите.
0: Да. Я просто
13: потом, Рафаэль, да. А что делает Дмитриев? Дмитриев какую решает проблему?
0: Мост строит через Берингов пролив. Мысленно пока. Пока мысленно. Спасибо. А я прибавлю, почему мы являемся основными поставщиками газа для Бельгии. Это там Евроклир как раз, который украл наши 300 миллиардов. Там сколько у нас было? 200 миллиардов, я уже не помню. Там. Мы до сих пор поставляем. Мы поставляем. Англия покупает наш газ. Это очень хороший вопрос, понимаете? Вот мы возмущаемся, там, нейтральная Швеция поставляла руду гитлеровской Германии. Это. А мы что делаем? Мы кому? Там доктрина объявлена совершенно конкретно. С нами начинают воевать, они готовятся. А мы им газ, мы им даем все это. Ну как же? Я не могу понять. Вот, ну, я не экономист, не хочу, так сказать, глубоко заходить в этом. Но понимаете, в чем дело? Но есть некоторые вещи, которые, ну, они принципиальны. Ну, учитесь хотя бы у Ирана. Не плевать хотели на санкции, плевать хотели на все. Если это во вред интересам их страны, они готовы закрыть. Да, там сложнейшая ситуация. А посмотрите на Кубе, как страдает народ. Но стойко держится кубанизму, как они говорят. Мы выстоим это все. Преодолеем. Хотя там сложный процесс. Я не хочу сейчас идеализировать ситуацию, говорить там что-то подобное. А мы торгуем. У нас, понимаете, у нас ценники какие-то вот есть, понимаете? Что должно еще произойти, чтобы мы в конце концов прекратили поставлять? Ну, неужели не ясно и непонятно, что если мы действительно... А вы понимаете, как получается? Мы же все с иглы слезаем вот этой, знаете, вот нефтяной, газа, мы слезаем. У нас вот Роснефть, у нас Газпром, они у нас такие все шоколадные ребята. Они живут хорошо, понимаете? У них с заправками все хорошо, они заправляются. У них школы свои отдельные, у них пансионатики свои отдельные, у них свои институтики отдельные, у них все такое отдельненькое, понимаете? Зарплатки у них отдельные, охранка у них отдельная вся. Я когда преподавал в Сбербанке, я просто, ну простите меня чуть-чуть, охрана там, как кавалькада какая, сопровождает, так сказать, первых лиц Сбербанка. На улице Вавилова. Да ж прямо любо-дорого, я не знаю, так сказать, сколько там денег тратится народных на это, на все. Да они такие у нас важные персоны прямо. Это тот самый, так сказать, Сбербанк, президент которого, господин Греф говорил, а зачем нам информировать людей? Они должны, так сказать, ничего не нужно, чтобы они знали. Они тогда что там думать будут? Это мы должны вот все знать. Наверное, это логика такая была. А у нас все иллюзии по этому поводу, понимаете? Мы все там какими-то, а мы таким, а мы вот взяли, вот там вот завернули, за бугорочек танкер спрятали, а потом, когда они заснули, мы вжик и в Бельгию проскочили, и продали газ, и нефть продали, вот здорово у нас. Вот что бы на это все сказал Ермак Тимофеевич, который осваивал эти земли для нас? Вот, не знаете, знаете, его бы, наверное, бы взял бы, хлыст бы хороший бы, пришел бы и по-своему поговорил бы с этими продавцами у нас. Нефтью и газом торговать не зазорно, господа коммерсанты. Родиной торговать, вот это преступно. И если кто-то не понимает этих вещей, гнать поганой метлой их и из госкорпорации, и из правительства. Потому что так нельзя, так войны не выигрываются. Извините, наша передача подошла к концу, незаметно для всех нас, простите, сбрасываю. Завтра я обещаю, что я буду опять-таки милым, так сказать, и очень музыкально настроенным, потому что мы поговорим о замечательной американской группе Chicks. Вернемся немножечко в 70-80-е годы и получим удовольствие уже не от этих новостей, а от хорошей, приятной музыки. Всего самого доброго. Завтра 14:00 «Америка Лайт Музыка».
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Совбез ООН проведет заседание по Украине. Оно назначено на понедельник, 24 августа, начало в 22:00 по московскому времени. В председательствующей в Совете Безопасности в августе миссии Дании при организации сообщили РИА Новости, что проведение заседания запросили европейские страны – Дания, Франция, Греция, Латвия и Великобритания. Ранее, созвав заседание Совбез ООН по Украине, Дональду Трампу предложил президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в ходе телефонного разговора с главой Белого дома отметил, что встреча необходима для поиска дипломатического решения конфликта. Кабмин обязал АЭС указывать экологический класс топлива на колонке и в чеке. Эту тему затрагивали на совещании, посвященном ситуации на внутреннем рынке. Участники обсудили механизм реализации топлива экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4, контроля качества, ценообразования и маркировки такого топлива. Было отмечено, что информация о классе должна быть указана на информационном табло колонки в уголке потребителей в кассовом чеке, заявили в Кабмине. В начале августа правительство разрешило выпуск и продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до июля 2027 года. Отмечалось, что принятое решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка топливом и предотвращение возможного дефицита. студия «Смешарики» пригласила в гости девочку из Болохова после инцидента с рисунком. Офис располагается в Санкт-Петербурге. Мы с удовольствием познакомимся с ней и ее семьей, проведем экскурсию, расскажем, как создаются «Смешарики» и организуем небольшой мастер-класс, заявила РИА Новости руководитель пиар-отдела группы компаний «Рики» Анна Сорокина. Во вторник представители администрации города Болохова в Тульской области подали заявление в полицию за нарисованных на детской площадке мультперсонажей. Чиновники приравняли творчество ребенка к порче муниципального имущества, указав, что рисунки невозможно смыть даже растворителем. Ребенка хотели привлечь к ответственности по статьям о вандализме и умышленном повреждении имущества. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал не доводить ситуацию до абсурда и отстать от ребенка. Синоптики предупредили жителей столицы о предстоящем похолодании. Москвичи ощутят первое дыхание осени на следующей неделе. В дневные часы температура составит плюс 14, плюс 19 градусов. С таким заявлением в беседе с агентством «Москва» выступил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Погода будет относительно прохладной на 1-3 градуса ниже климатической нормы с небольшими кратковременными дождями. Предстоящие суббота, воскресенье и понедельник будут последними днями, когда дневная температура превысит плюс 20. Начиная со вторника, будет попрохладнее, сказал синоптик. При этом Шувалов подчеркнул, что такие температурные скачки не означают окончания, завершения периода тепла. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
14: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
15: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
17: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
16: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
17: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
16: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
17: Включите ваши приемники на полную мощность.
15: Каждое воскресенье после 8 вечера.
17: Всего вам доброго и слушайте рок.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы – предсказание климатических катастроф с помощью искусственного интеллекта. В эфире кандидат технических наук Михаил Криницкий. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: 15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И к нам присоединяется, подключается Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Александр Изотович, как слышите? Здравствуйте.
6: Здравствуйте, всех приветствую. Слышу очень хорошо и даже вижу.
5: Отлично. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Еще телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И смотреть можно в Ютьюбе, в Рутьюбе и в нашей официальной группе ВК. Ну, давайте с пылу с жару. Компания ЕГЭ закончена. Сейчас уже доздают, по-моему, пересдачи, если кому-то они нужны. Ну и плюс вступительные кампании в ВУЗы. Есть какие-то особенности текущей кампании ЕГЭ, которые вы для себя отметили?
6: Ну, мы с вами уже как-то говорили, кроме того, что ЕГЭ вошло в такую норму и вышло, я бы так сказал, на плато. Тут вот есть как бы рост, есть снижение, есть какие-то пики, а есть плато. Мне кажется, что ЕГЭ вышло на такую ровную линию, когда уже все факторы, количество стобальников, не сдавших, мини-скандалы, так скажем, да, все это вошло в норму, все это, так сказать, так ожидаемо. По закону больших чисел, если это какое-то масштабное явление, то у него со временем все это, как говорится, устаканивается. Поэтому сам по себе ЕГЭ, вот он, мне кажется, так сказать, устаканился, вышел на плато, но и, как эксперт, скажем, приближается к точке своей смены. Ну, может быть, мы об этом еще поговорим.
5: Конечно. Вы же неоднократно говорили как раз, что если ЕГЭ по форме действительно его как-то отрихтовали, подрихтовали, вот, и действительно Рособорнадзор в этом году сказал, что практически не было каких-то жалоб, скандалов и так далее с организацией ЕГЭ. Но вот вопрос. ВУЗы предъявляют, кстати, очень часто претензии в части того, что недостаточно готовы абитуриенты, то есть качество знаний не совсем школьное, то, что нужно. Кто-то, наоборот, говорит, что ЕГЭ слишком сложное, и как будто бы дети теряют 2 года тем, что они только дрессируются на этот экзамен, про все остальное забывают. И вот здесь есть какая-то конфликтная история, да?
6: Да, безусловно. Безусловно, здесь есть конфликтная история, она шире, она вот то, что вы назвали, это проявление этой конфликтной истории. А причины, они несколько глубже, потому что, ну, вообще, как бы мы рассматриваем образовательную политику, состояние образования в рамке образовательного кризиса. Образовательный кризис – метафора, так сказать, Ахиллес и черепаха, да, так сказать, обстоятельства меняются, жизни – соответственно, другие нужны подготовки к жизни нужны, да. А образование меняется очень медленно. Образование вообще по-хорошему консервативная система, консервативный институт. Он меняется и должен меняться очень медленно. В этом есть плюсы и минусы, но это так. А жизнь меняется гораздо быстрее. И поэтому пока образование изменится что-то, ну, например, введет другую систему экзаменов, ЕГЭ, ну, на минуточку уже почти 25 лет, то жизнь ушла вперед. А образование не может так быстро меняться. Ну, как бы Ахиллес и черепаха, да? Поэтому образовательный кризис – это такое глобальное, вечное, неприходящее явление. И мы все время стараемся его преодолеть. Так вот, в рамке преодоления образовательного кризиса уже почти очевидно, что система, когда всех проверяют по одной линейке, эта система в тех обстоятельствах жизни, которые наступают, она уже не совсем хорошо работает и для социализации человека, для того, чтобы он социализовался, принес пользу себе, людям, стране, максимально реализовав себя, а не подстроившись, так сказать, под какой-то общий шаблон. Вот эта система итоговой аттестации, она начинает устаревать. Не только у нас, во всем мире. Но да. Во всем мире кто-то же этим управляет, и есть тенденция, так сказать, управлять эффективнее. То есть между простотой управления и требованиями жизни есть тот конфликт, о котором вы сказали.
5: Но сейчас основная проблема именно для российской системы образования, вот даже со школы прям начнем. Есть проблема в том, что мы не понимаем трендов, мы не умеем их как-то правильно адаптировать, или же у нас есть другая история, что мы признаем, что все было неправильно на протяжении 30 лет, и теперь мы возвращаемся к истокам, а истоками у нас считается советская система образования с очень мощной идеологической составляющей, соответственно, очень много всего, что надо там запоминать, тренировать и так далее. Вырастим хорошего, умного, патриотичного человека.
6: Ну, здесь тоже есть такая, знаете, две стороны медали. С одной стороны, все плохо не бывает. Не бывает так, что все было плохо. А с другой стороны, идеологическая составляющая может как бы влиять, может поддерживать, может по-разному. Мы видим, как в Китае сильнейшая идеологическая составляющая, сильнейшая, намного сильнее, чем, значит, у нас и в других странах. И тем не менее, значит, это как-то уживается с теми достижениями, которые там, безусловно, есть. Вот у меня сейчас магистрантка сделала работу по сопоставительным условиям Китая и России. И очевидно, что значит, это такая специфика. Поэтому вы правы в том, что вы сказали ключевое слово «тренд». Угу. Тенденция. Куда ветер дует. И вот сейчас, раньше, 5 лет тому назад, была такая мода такая. Давайте спросим работодателя, что ему нужно. Вот что нужно работодателю, что нужно на рынке, того и будем готовить. Ну, во-первых, бедные работодатели так и не смогли сказать, что им нужно.
5: Они сами не знают.
6: Они сами не знают. Это, знаете, как в том анекдоте, значит, учил бы материальную часть, не испытывал бы такие пытки. Поэтому, значит, они сами не знают. А во-вторых, ситуация меняется настолько быстро, что нужно как бы предугадывать, что нужно. А опираясь на ту ситуацию, которая есть, которая очевидна, мы точно запаздываем. Это помните, как было с юристами и экономистами? Вот очевидно было, что их мало, но бросившись туда, мы опоздали, потому что на следующем шаге уже как бы не нужно. Поэтому здесь возникает ситуация профессиональной экспертизы. Профессиональная экспертиза – это анализ слабых тенденций. Не то, что очевидно, вот у нас не хватает там того-то. Это вот ошибка, которая сейчас, на мой взгляд, может случиться с переходом из 9 в 10 класс.
5: Слишком серьезное увлечение с вот этими средними профессиональными училищами?
6: Профессии, слишком большой акцент на профессиях, которых сейчас очевидно не хватает. Угу. Но то, что их сейчас очевидно не хватает, не гарантирует, что рынок не изменится, и ребят, которых туда, так сказать, направили, так или иначе, что они найдут себе место на рынке труда через 5-7 лет. Ну, пока они будут учиться, пока, значит, они на месте освоят работу и так далее, и так далее. И придется другую волну запускать. Так вот, профессионализм образовательной политики, он, собственно, и заключается в том, чтобы понять, какая слабая тенденция. Потому что это сигнал на минуточку, в чем, значит, специфика нашей страны, как и Китая, впрочем. Это миллионы людей. Это миллионы детей. Это почти миллион детей каждый год, ну, с учетом демографии, да, выпускается из школы. И вот направить, дать сигнал, А у нас такая культура, что мы прислушиваемся к сигналам, которые идут сверху. И вот дать этот правильный сигнал, это, собственно, и есть, так сказать, политика, образовательная политика. В этом смысле я, кстати говоря, готов согласиться с теми, кто считает, что ЕГЭ не должен быть сложным. Он и не должен быть сложным.
5: Так.
6: Потому что он же для всех. А у нас степень, так сказать, предрасположенных к учебе разная. И в этом смысле он экзамен, да, единый экзамен, он потому и единый, что он для всех. А вот дальше уже нужно разбираться персонализированно, индивидуализированно, кто к чему может пригодиться. И вот на смену ЕГЭ вот слабая тенденция заключается в том, для многих это прозвучит, может, странно, экзотически, ну, потому что это слабая тенденция. Но я, как профессионал, должен именно это обсуждать. И спасибо, что вы даете такую возможность. Слабая тенденция заключается в том, чтобы понять каждому, к чему он более предрасположен, к какому виду деятельности, даже никакой профессии, а к какому виду деятельности.
5: Насколько я знаю, Александр Изотович, такие практики существуют где-то в Европе, по-моему, в Германии тоже профориентации, если не ошибаюсь, в Швейцарии, и эти системы

0: должен быть известен всем. Литература, история, прежде всего, да. История, литература, что-то в математике, что-то в физике. Это как бы общая история. Но чтобы акцент был и на том, к чему человек предрасположен, такого пока нет нигде. Более того, значит, все страны как раз страдают. Но есть другая там подушка безопасности. Во многих странах бакалавриат, то есть первая степень, менее ответственна. То есть ты можешь получить вот эту первую степень, но не обязательно вот именно по той профессии, по которой ты должен работать. Ты можешь получить, а потом уже стал взрослым, а я глубоко убежден, что ребенку 17 лет очень сложно понять, кем он хочет быть. Поэтому, чтобы не терять время, все-таки получать образование, но в то же время не садиться в эту колею, вот эта первая ступень или степень, она менее ответственная. Такая история есть. Я, кстати, не верю в раннюю профориентацию тоже. Потому что, значит, ну да, все дети в 10 лет хотят быть пожарниками и так далее, да? Дворниками, пожарниками, космонавтами, теперь блогерами.
1: Угу. То есть картинки яркие, видят, ассоциативный ряд. Пожарная машина красная там и так далее, поезда красивые.
0: Абсолютно. И в этом смысле это вечная история. Я думаю, что в Древнем Риме дети хотели быть гладиаторами.
1: Понятно.
0: И даже есть фильмы, которые, так сказать... Это картинка, которая впечатляет. Но найти в себе, так сказать, истинное призвание. Вот найди себя. Найти себя. И под это будет подстраиваться итоговая система аттестации так или иначе. Это тот самый тренд, о котором вы сказали, пока это слабое, но с развитием искусственного интеллекта, с развитием цифровых инструментов, почему она слабая, вот эта тенденция? Потому что у меня в классе 30 человек. Я учитель физики, например. Мне не до поиска персональных предрасположенностей. У меня программа, у меня потом еще и экзамен. А если я учусь математики или русского, то это обязательный экзамен, да? Мне надо их подготовить. И мне нужно, чтобы отметки были хорошие. А насчет персональных индивидуальных особенностей, меня так особо никто не спрашивает, и не ждут от меня этого. И родители не ждут.
1: А есть проблема, Александр Жорж, в современной школе, что она слишком сильно изолирована и как бы как вещь в себе находится, такое государство в государстве, потому что прослеживается ли у нас действительно единый вот этот трек? Детский сад, начальное образование, прям совсем дошкольное образование, все-таки образование, школа, потом университет, институты, колледжи, как угодно, и потом рынок труда. Потому что есть ощущение, что школы замкнулись, потому что там поощрение учителей привязано к и рейтинги, привязано к успеваемости детей. Логично, что, опять же, можно все это измерить линеечкой, выбрать для себя пару-тройку детей, которые помогут тебе в достижении твоих личных целей взрослого человека, который работает на этой работе, а все остальные сами по себе. И в итоге получается, что эти дети уже не при делах, потому что ими неинтересно заниматься, потому что они не приносят быстрого и четкого результата. И в этом есть проблема. А эти отличники уставшие, прошу прощения, уже к окончанию школы, потому что их выжили полностью, все соки из них, потому что они принесли школе рейтинги. Ну, вот так это выглядит, нет?
0: Вы совершенно правы. Если, знаете, утка, если она выглядит как утка и ходит как утка, так, может, это и утка. Вы совершенно правы. Чем сильнее показатель становится предметом административного влияния, тем сильнее он, во-первых, разрушает саму систему, а во-вторых, уводит от изначальных целей. В этом смысле дети становятся средством, инструментом достижения показателей. Не субъектом развития себя, а инструментом развития показателей. Вот к этому приводит стремление все измерить линеечкой, как вы сказали. Это очень точная метафора. Потому что то, чего нельзя измерить линеечкой, того как бы и нет в административном плане. Вот чего-то предлагается, а как можем это измерить? Ну, как мы можем измерить воодушевление. Как

0: можем измерить вовлеченность ребенка, как мы можем измерить самореализацию ребенка, как мы можем измерить желание ребенка учиться, что-то сделать и так далее. Как мы можем измерить климат в классе или в школе? Как мы можем измерить комфортность пребывания ребенка в школе? И так далее. И поскольку этого измерить нельзя, в рейтинг включить нельзя, например, да, то это и исчезает из поля, так сказать, действия. Это с одной стороны. А с другой стороны, закрытость школы – это защитная реакция. Ну вот посмотрите, вот вы новостник, да? Ну, дня не проходит, чтобы кто-то не предложил, депутаты, общественные деятели, просто неравнодушные граждане, да, чтобы кто-то не предложил какого-то изменения в школе.
1: Да, это, кстати, самые часто появляющиеся новости, если так статистики посмотреть. Самая экспериментоемкая сфера – это сфера образования.
0: Да, давайте сделаем так, давайте сделаем так, давайте сделаем так. Но, как говорилось в одном известном фильме, катафалк не резиновый. Поэтому, значит, вот и что, нам все это реагировать? Ну как, это же общество хочет, значит, школа должна... Поэтому школа закрывается. Это вполне естественная реакция. Очень мне иногда хочется сказать, да оставьте вы в покое школу, объявите вы мораторий на изменения и дайте вздохнуть. Потому что, во-первых, дискредитируются изменения, уже слово «реформа» стало неприличным. А сами изменения, а школа не может не меняться. Но она меняться должна изнутри, а не по поручению. Потому что если внутри образовательного сообщества не вызрело, вот скоро будет 40 лет педагогики сотрудничества. В середине 80-х внутри педагогического сообщества вызрело стремление к изменениям. И, к сожалению, государство в начале 90-х, так сказать, не поддержало это. Отстранилось, наоборот. А это, если бы соединилось стремление сообщества и поддержка государства, то система бы сильно изменилась. А сейчас мы совершенно справедливо сказали, не воодушевление к изменениям, а усталость,
1: но
0: апатия.
1: С вашей точки зрения, если вводить какие-то, ну, условно, ведь объективно, с давних-давних времен базовый набор знаний, он не изменился. Уметь читать, писать, считать, рассуждать. Ну, и понимать все в пространстве, что происходит, какие страны существуют и так далее. Но получается, основная проблема, насколько мы понимаем, школьного образования в том, что вот это простое, благодаря чему стал известен там программа ликбеза Советского Союза на весь мир, потому что о сложном объяснили просто людям, которые не умели писать, читать, считать. А да, сейчас все это простое, очень сильно усложнилось. И получается, идет, перевертыш какой-то. То есть, как будто бы уже дети какие-то не такие пошли, потому что они не усваивают. А оказывается, что это не дети какие-то не такие. Объясняется все как-то криво-косо.
0: Ну, я бы тут так сказал, значит, что, во-первых, дети точно не такие. Дети не такие. И в этом смысле... Значит, ну, вы молодая девушка, вам, так сказать, только одно поколение у вас в руках, ваш ребенок, да? А у меня уже и мой ребенок, и мои дети, и мои внуки.
1: Так.
0: И у тех учителей, которые работают как бы много циклов, есть четкое представление, что дети другие. Вопрос, почему они другие? Да, вы правы, есть какие-то базовые вещи, которые со времен Платона, у Платона было 4 мусических предмета, это, на секундочку, 4-5 век до нашей эры, 4-5 век до нашей эры, можете себе представить. Значит, и с тех пор вот эта база, она как бы такая постоянная. Но дело не в этих материалах, а дело в отношениях с миром. Отношение ребенка и окружающего мира принципиально изменилось. Принципиально изменилось. Много лет, пока ребенка не научишь читать или писать, то он, как он будет общаться с миром, если он читать не умеет, да? Ну, вот сказки бабушки, да? А сейчас, смотрите, дети, мы их еще даже учить не начали. Ничему. Они уже общаются с миром, используя те, как психологи говорят, орудия, ну, гаджеты и так далее, которые есть. Как бы
1: Так.
0: мы ни запрещали. Изменился тип отношения ребенка с миром. Он стал более автономным. И в этом смысле он к источнику своего развития, будет ли там образование, не будет, это еще вопрос. Но к источнику своего развития он подключается, помимо взрослого, без взрослого. Я не открою большого секрета и удивления, если скажу, что вот мои товарищи, друзья, со званиями академическими, доктора наук и так далее, и так далее. Но когда они покупают новый телефон, то они к внукам идут. А помоги мне, значит, там что-то освоить и так далее. То есть этот разрыв, он очевиден. Дети действительно другие.
1: Но они другие в как бы в нейтральной коннотации. Потому что сейчас тоже один из трендов такой: докажите, что ваш современный ребенок не деградировал из-за того, что он использует новые средства коммуникации раньше, чем научается ходить.
0: Если я измеряю развитие тем, как он умеет ходить, а он научился плавать, например,
1: Так.
0: то я говорю, он же ходить не стал лучше. Мне говорят, так он плавать стал. Но меня это не интересует. Я меряю то, как он ходить стал. Понимаете, да? То есть шкалы разные. Те, кто говорят, что ребенок деградирует, надо ответить на вопрос, по какой шкале они это оценивают. Если по шкале запоминания дат, возможно, возможно. Но если по шкале поиска нужной информации, то неизвестно, кто деградирует больше.
1: Давайте после новостей продолжим. Александр Адамский с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 21:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В медиа отреагировали на слова Дональда Туска о подрыве северных потоков. Заявление премьер-министра Польши, оправдывающего террористические акты, шлют разрушительный сигнал, отметила Мария Захарова. Официальный представитель внешнеполитического ведомства пояснила, что позиция республики может ударить по ее же безопасности. Публичное выступление главы правительства крупного европейского государства в оправдание совершенного на глазах всего мира теракта шлет разрушительный сигнал. Позиция, демонстративно занятая Варшавой, применительно к подрывам северных потоков, способна в будущем ударить бумерангом по жизненно важным интересам и безопасности самой Польши, отметила дипломат. Кроме того, Захарова сочла призыв Тускам прекратить преследование причастных к теракту на газопроводах вызовом Берлину. Житель Курской области погиб при атаке дронов ВСУ. Украинские военные с помощью беспилотника нанесли удар по автомобилю в селе Песчаное. 69-летний мужчина скончался на месте, написал в своем телеграм-канале губернатор Александр Хинштейн. Глава региона добавил, что ВСУ также атаковали село Махово. В результате пострадала женщина, у нее зафиксированы осколочные ранения. Медики готовят местную жительницу к отправке в медучреждение Курска. Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика. Они вновь принимают и выпускают самолеты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, уточнили в ведомстве. Ранее аналогичные ограничения действовали в воздушных гаванях Калуги, Кирова, Нижнего Новгорода, а также во Внукове. Актер Энтони Хопкинс выпустил дебютный музыкальный альбом. Пластинка получила название «Life is a Dream». В нее вошли 12 симфонических композиций, написанных лауреатом премии «Оскар» за последние 60 лет. «Музыка была моим первым желанием, моей мечтой. Я сочиняю ее всю жизнь. Некоторые из этих произведений живут во мне десятилетия. Я до сих пор к ним возвращаюсь», — заявил Хопкинс. Энтони Хопкинс родился в 1937 году в Уэльсе. Его актерская карьера продолжается более 60 лет.
3: Широкую известность ему принесла роль Ганнибала Лектора в фильме «Молчание ягнят», за которую он получил «Оскар». Второй награды Американской киноакадемии Хопкинс удостоился за главную роль в картине «Отец». Он также известен по лентам «Остаток дня», «Никсон», «Знакомьтесь, Джо Блэк» и другим. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Говорит Москва. Повтор лучшего.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
5: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
1: 15.36, у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Адамский с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Александр Зоч, по поводу экспериментов и экспериментальной емкости школы, вот смотрите, тенденции ввода новых предметов, которые касаются воспитания, по сути, нового человека. У нас и там и про культурные ценности, и про патриотизм, меньше уроков естествознания, больше уроков истории. Что там еще? Вот это вот, как это волонтерская ориентация на волонтерство, служение и так далее. Вот школа все это может аккумулировать так, чтобы это не в формальность какую-то навязанность превратилась, а все-таки, чтобы это было хорошим, полезным элементом воспитания и развития личности ребенка?
0: Это сложно очень.
1: Сложно.
0: Потому что, да, потому что, значит, как мы уже сказали, что не резиновое пространство школьное. И здесь, опять же, вот ключевое слово, вы как задали это направление, тренд, да, ключевой тренд заключается в том, что мероприятийность такая заорганизованная, она редко дает положительный результат. Она, конечно, эта мероприятийность является традиционным ответом системы управления образованием на поручение. И там показатели довольно простые, да, охват, количество самих мероприятий, охват, по ним легко можно отчитаться. Но что касается, собственно, оценки результативности, то, во-первых, эта результативность так не заявлена, чтобы она отражала. Вот есть указ президента известный, да, на эту тему. Вот как спланировать деятельность, не мероприятие, а деятельность, чтобы у ребенка возникл мотив, чтобы ему было интересно, чтобы вовлекательность, вовлечение было высокое. В этом смысле я бы отметил, что как раз вот в системе просветительства движений разных, это деятельность на основе проектов, на основе инициатив разных. Вот есть, я работаю в фонде президентских грантов, там поддерживаются разные инициативы. И вот я вижу, что дети, которые попадают к людям, к энтузиастам, к инициативным людям, которым и самим это интересно, не распоряжение, да, ведомства, не расписание дополнительного урока, а людям самим интересно проводить. Вот сейчас лагеря очень много проводят, инициативные проекты поддержанные. И там дети вовлекаются. И вот в этом, в этой модели воспитательный эффект намного выше. И он виден. И можно исследования проводить, можно показать, что он виден. Что касается вот такого рода мероприятий, которые построены на старой, доброй, традиционной схеме дополнительных предметов и уроков по воспитанию, то это очень большой вызов для детей. Честно говоря, я сторонник старой доброй традиции о том, что учеба и воспитание неразрывно. В этом смысле я сторонник Макаренко, Сухомлинского и нашей традиционной советской педагогики, в которой учеба, вот я как учитель физики, я могу сказать, что физика воспитывает очень мощно, в том числе такие вещи, как эстетику, понимание красоты, а не только понимание процессов и явлений в природе. Да? Ну, потому что некоторые... Нет ничего более увлекательного для меня, чем книжка Ньютона «Математические начала натуральной философии». Только эту увлекательность нужно как-то, так сказать, показать.
1: А есть... В этом.
0: Но в этом как бы и ловушка. Потому что, значит, вещи, которые на самом деле важны, они линейкой не меряются, такой простой. Простыми инструментами меряются только простые эффекты. А сложные эффекты, а воспитание – это сложный процесс. Очень сложный. И его, так сказать, сводить к простым линейкам, ну, в какой-то степени, так сказать, не выполнять как раз те поручения, которые существуют.
1: Есть ли проблема в том, что сейчас декларируется, что дети другие, и в это вкладывается негативный смысл в плане, что они очень не то что волевые, а своевольные, они больше вопросов задают, они не всегда соглашаются, у них, не все для них авторитет просто по умолчанию, потому что кто-то старше. И, по сути, есть такая задача объявить, что это все неправильное, и это какие-то, значит, пережитки либеральных периодов, и надо детей больше, что называется, ну, фактически дрессировать для того, чтобы они стали понятными, удобными, правильными там, людьми. Вот этот, знаете как, то есть модели воспитания, дети другие, а модель воспитания какая-то вот она чуть-чуть как будто бы запаздывает.
0: Ну, мне в этом смысле сложно отвечать, потому что я эту ситуацию изучаю, как говорится, в ленте времени на протяжении всей культурной традиции воспитания. Поэтому такой плач, как у нас говорят, плач Ярославля, да, он вечен. Со времен, значит, Цицерона, и даже раньше, и так далее. Молодежь не слушается, молодежь стала другая, она не почитает старших. Это я цитирую Цицерона. Значит, и так далее. Это вечная история, и она, я, конечно, извините меня за оценочное суждение, я это отношу к банальности. Ну, так это банальная история. Но в то же время это защитная реакция, я это называю выученная воспитательная беспомощность. Но мы же не можем с ними справиться. Поэтому мы, так сказать, можем идти. И это вечная история. Поэтому всегда находятся яркие люди. Вот в России в начале 20 века была целая плеяда ярких педагогов. Шацкий, Блонский, Сорокоросинский. Помните фильм «Республика Шкид»?
1: Угу.
0: А до этого была «Путевка в жизнь» и так далее. То есть есть целый ряд, как бы, всегда находятся, которые показывают собой. Не теоретически, а собой показывают. Ребята, это вы не способны. Дети-то, конечно, другие. А чего вы хотели? Мир меняется, а дети должны оставаться прежними? Конечно, мир меняется. Конечно, дети под влиянием этого изменения будут другими. И есть, и будут другие. Да так и вы должны как бы меняться. И в отечественной педагогической традиции всегда находились люди, которые, так сказать, собой показывали. Учителя, новаторы в 80-е годы. Шаталов, так сказать, известный, Шалва Александровича Монашвили, который собой показывал, как это делать. И в этом смысле сейчас, если не поддерживать тех энтузиастов, которые не теоретически, а собой показывают, что это можно, что можно понять изменения в детях, принять это как данность, с этим ничего не сделаешь, и искать новые материалы, новые способы вовлечения детей. Ну, Лев Семенович Выгодский, кстати говоря, в 30-х годах предупреждал, что развитие орудий, он так называл вот всякие механизмы, да, приведет к тому, что дети начнут общаться с миром через них в равной степени, как и через друг друга.
1: Что и произошло спустя 80 лет. Да.
0: Но, значит, там разные были сигналы, их надо было услышать. Вот эти сигналы надо было услышать. Вот 80 лет назад надо было услышать Выгодского.
1: Но
0: а ему вместо этого, так сказать,
1: да, придавали остракизму, придавали. А какие модели воспитания выглядят, с вашей точки зрения, наиболее приемлемыми именно в настоящее время? Потому что, вот опять же, отталкиваемся даже от рынка. Самое простое, говорят. Да. Высшее образование, линейно полученное, уже не имеет такой ценности, потому что можно получить образование экономиста, стать дизайнером. Вот. Важно иметь критичность мышления, гибкость мышления и иметь способность обучаться постоянно чему-то новому, потому что никто 40 лет, уже 45 лет на заводе не работает. Но от детей... Парадоксально. То есть от взрослых это требуется, а от детей как будто требуется что-то другое.
0: Вы абсолютно правы, конечно, так сказать. Вы сейчас для меня проходите аттестацию на должность образовательного политика. Безусловно. Вот в этом как бы кроется... понимаете, тут для ребенка сейчас... Вот я сначала отвечу на ваш вопрос, который вы вначале задали. Да? Значит, какая модель наиболее современная? Для меня сейчас наиболее современная модель воспитания – это педагогика сотрудничества. Вот манифест, который 40 лет назад был выпущен Семеном Львовичем Соловейчиком в «Учительской газете», он сейчас наиболее актуален. Почему? Потому что рынок труда для меня – это не место зарабатывания денег, а это место социализации человека. Ну а где нам социализоваться? Мы на рынке труда. Социализуемся, так мы себя проявляем и так далее. Так вот, базовая история сейчас, базовый дефицит – это отсутствие способности взаимодействовать друг с другом. Не по шкале начальник-подчиненный, а по шкале взаимодействия, сотрудничества действительно. Вот компетентность сотрудничества очень низкая. Система образования на это не настроена. Нет задач в школе, которые дети решают вместе. Ребенок учится сам, фактически. Но если это не практикуется, то в течение 10 лет он как бы и не научается сотрудничать. В этом смысле педагогика сотрудничества становится спустя 40 лет, в этом гениальное провидение Семена Ивановича Соловейчика, на мой взгляд, еще тогда, на заре, еще рынка никакого не было. Но он уже тогда понял, что социалистический советский образ рынка труда, вернее, трудового пространства, меняется. И вместо успехов бригад коммунистического труда, помните бригады коммунистического труда?
1: Конечно.
0: И так далее, из стахановского движения возникает ситуация, когда человек имеет возможность самореализоваться, но человек не может самореализоваться в одиночку. Это иллюзия. Индивидуалистами индивидуальное воспитание не приводит к индивидуализму, потому что человек персонально может развиваться только во взаимодействии с другими людьми.
1: Это, знаете, что-то напоминает, помните, выражение, чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня, а чтобы человеку индивидуально реализоваться, нужен целый коллектив.
0: Абсолютно точно, абсолютно точно. И этот тезис в разные времена, ну, конечно, Антон Семенович Макаренко здесь классик, но не только отечественные классики. Книжка Хиллари Клинтон, довольно старая, я имею в виду старая книжка, не Хиллари, а старая книжка, она так и называется «Воспитывать все деревни».
1: Угу.
0: Воспитать можно только деревни, только в коллективе, в группе. И Лев Семенович Выгодский тоже об этом говорит. Социальные отношения воспитывают. Но социальные отношения в то же время и позволяют человеку самореализоваться.
1: То есть утверждение многих людей сейчас, что, например, индивидуальное образование в плане там, семейного, домашнего, лучше, чем общеобразовательная школа, просто потому что ребенок минует всякие там притирки, странные требования, это не совсем верно.
0: С моей точки зрения, я могу ошибаться, но как эксперт, у меня есть основания, я могу утверждать, что да, Маугли, модель Маугли не самая лучшая модель человеческого воспитания. Люди должны друг с другом общаться. И в этом смысле общение человека с человеком моделирует общение человека с миром, с природой, с культурой, со временем и так далее, так далее. Вне человеческого общения человек не становится человеком.
1: Угу.
0: Поэтому но тут как бы есть вызов, что орудия претендуют на вытеснение человека. Претендуют. Вот это, мы сейчас находимся фактически в середине большой битвы воспитательной. Потому что это не битва за то, чтобы победить орудие. Победить искусственный интеллект невозможно так же, как невозможно было победить письменность.
1: Угу.
0: Сократ в V веке протестовал против письменности. Он резко выступал против письменности. Потому что он считал, что если будет не устное общение человека с человеком, когда видно, кому это говорится, кто это говорит, да, личностное знание формируется. А когда, значит, я написал, а кто-то неизвестно, кто прочитал, то таким образом, говорит Сократ, возникает мнимое знание, ну, псевдознание. Но победить эволюционную волну невозможно. Это фундаментальная вещь. Поэтому против мельниц, как говорится, с копьем, угу, бесполезно. Но война не в том, чтобы победить, а война в том, чтобы научиться с этим взаимодействовать, сотрудничать.
1: Но
0: не отмахиваться, да, простите.
1: Здесь просто получается, смотрите, есть определенная фобия людей, современных родителей перед современными средствами коммуникации, орудиями, как вы сейчас сказали, потому что дети отучаются, во-первых, взаимодействовать в социуме с глазу на глаз, потому что одно дело, ты в комментариях что-то обидное напишешь, дома сидя на диване условно, да, а другое дело, ты, в общем, это в лицо человеку скажешь, и вполне вероятно,
0: вот
1: что может что-то...
0: Вот это Сократ и говорил. Вот
1: да.
0: Ровно это Сократ и говорил. Есть диалог Федора, Вот ровно про это вы просто сейчас повторяете Сократа.
1: То есть ничего не меняется. Но здесь есть еще другая история, что как будто бы телекоммуникационные орудия лишают человека очень важных физиологических способностей в виде письма, которые связаны с мозгом, с мозговой деятельностью, с мышлением, с, соответственно, фантазийностью и так далее. И как будто бы нельзя допустить, чтобы человек полностью погрузился в экран, потому что иначе у него атрофируют другие навыки, которые поколениями формировались. Вот о чем речь.
0: Вот это и есть война. Вот это и есть война. Это и есть война, где враг — это простота общения, минимум усилий и так далее. В этом смысле можно, так сказать, с этим воевать, а можно построить жизнь, ну, ребенка в частности. Ну, это и взрослых касается, да, значит, 45 минут ты посидел перед экраном, и вставай, и двигайся. А если ты вообще не двигаешься, то, так сказать, это плохо. Поэтому, ну, построить так жизнь ребенка, у которого есть природное влечение к лицом к лицу, к играм и так далее, у них есть это природное влечение. Но построить так, чтобы ему хотелось и то, и другое, причем хотелось... В этом талант педагога. И, к сожалению, к огромному, если педагог... Понимаете, мы можем выпустить любые постановления, призывы, там, так сказать, вот сейчас домашнее задание отменить.
1: Для первого класса, да.
0: Для первого... Все что угодно сделать. Но они, эти постановления, сами по себе не работают. И у нас миллион учителей, как минимум. Я сейчас не хочу, так сказать, отрывать дошкольных работников, школьных, дополнительного образования. У нас больше миллиона воспитателей, учителей, простите, работников образования. От каждого из них зависит, как будет ребенок, с которым он имеет дело. От каждого. И в этом смысле простота, или я бы сказал, упрощенность административных сигналов не мотивирует. Вы представляете себе задачку замотивировать миллион людей?
1: Это сложно,
0: конечно.
1: Без
0: этого? Но это как бы задачка, которая сейчас на повестке дня. И правоохранители миллион, и в армии миллион, и
1: врачей,
0: рабочих миллион.
1: Врачей много, да.
0: Врачей миллионы, да. Вот увлеченность вот этими административными форматами по простым линейкам, она снижает уровень мотивации огромного количества людей. А возникает это именно в школе. Потому что именно в школе этот самый миллион получает прививку деятельности, которая изнутри не мотивирует. Надо, ты должен.
1: Но вот интересно по поводу того, как все-таки меняется детство, и самое главное, успевают ли, например, как это, проявлять гибкость взрослые люди, которые работают в школе и, соответственно, проходят разные циклы, с разными, циклы образования с разных детей. Потому что даже сейчас говорят, например, сейчас вынуждены очень вовлеченные в детство родители, потому что бабушки, дедушки, да, либо они далеко, либо они в этом не участвуют. Урбанизация способствует изоляции определенной, плюс гаджеты, дети на улицу не выходят. И в итоге многие сталкиваются с тем, что детей очень сложно мотивировать на то, чтобы постоянно занимать себя. Они постоянно просят, чтобы их развлекали.
0: Детей сложно мотивировать в любое время, еще раз.
1: В любое время.
0: Здесь нужно убрать слово «теперь». Детей сложно мотивировать. Это факт. Потому что дети не живут в сценарии, в тех социальных связях, в которые живут и жили взрослые. Но это медицинский факт. Они живут в другой ткани социальных отношений.
1: Так.
0: В этой ткани социальных отношений важные вещи, мотивирующие вещи, другие. Тебе что, не интересно?
1: Как же тебе, может быть, неинтересно, говорят? Как же? Мне же было это интересно, да. Вот говорят так.
0: Да, да. Но когда вечером ты подсаживаешься со сказкой, читая ребенку, ты видишь, что ему, может, не сказка интересна, но этот тип социальных отношений ему интересен и важен. Вот на этом как бы надо играть. Но Вы очень хорошо сказали про вынужденное внимание родителей. Это очень важный момент. Вот если бы мы когда-то посвятили этому целую программу, это
1: сделаем.
0: Было бы потрясающе.
1: Обязательно.
0: Потому что родители начинают играть большую роль в жизни ребенка, чем учитель. Вот это сейчас происходит. Вот по той причине, которую вы сейчас сказали. Потому что школа формализуется, и хотя школа по объему занимает огромное количество времени и сил, но по силе влияния она ослабевает из-за той шкалы линей, которую вы назвали раньше. И родители начинают создающийся вакуум заполнять. Ну а кто еще? И в этом смысле появился даже такой термин. Сознательные родители, осознанное родительство. И чем больше, тем лучше. И тогда их надо научать этому.
1: Главное в невроз тут, правда, не впадать. А то есть, знаете, категория родителей, которые вступают в конкуренцию со школой. Я знаю лучше, да.
0: Поэтому сотрудничество сегодня, да. Вот родители, которые вступают в конкуренцию со школой, бесполезное занятие, могу предупредить сразу. Но создать некоторый канал влияния – это вещь важнейшая, потому что это не конкуренция со школой, а это заполнение дефицита, который ребенок ощущает. И не дай бог не поддержать ребенка. Это значит его потерять. Поэтому связь с ребенком, который, слава богу, он еще хочет этого, наступит подростковость, и он перестанет, так сказать, так уж стремиться к родителям. Поэтому сейчас как бы вот пока. И в этом смысле родители, которые не обладают компетентностью современного родительства, они теряют детей, они теряют связь с детьми.
1: Александр Адамский был с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика. Александр Зоч, спасибо. Ждем вас снова, тем более, что тема у нас с вами уже определена на будущий эфир.
0: Спасибо вам. Очень важная программа.
1: Спасибо. Далее будет у нас информационный выпуск. Это была программа «Умные парни». И после информационного выпуска будет блок анонсов. Потом у нас будет, соответственно, потом у нас будет небольшой блок рекламы. И, соответственно, Юрий Будкин придет, программа «Поток» и «Своя правда». Я с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 10 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Российские военные поразили в порту Черноморск патрульный катер ВМС Украины. Он привлекался к проводке морских судов с военными грузами, уточнили в Минобороны. Ведомстве также сообщили, что вооруженные силы России нанесли удар по резервуару с горюче-смазочными материалами в порту Южный. В Министерстве обороны ранее отчитались об уничтожении в течение недели 8477 украинских дронов. Кроме того, средства ПВО сбили 26 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 77 управляемых авиабомб и 17 снарядов РСЗО «Хаймарс». Кабмин Украины прекратил полномочия главы наблюдательного совета Сенсбанка. Это произошло на фоне коррупционного скандала. Речь идет о Николае Гладыщенко, уточнил премьер Сергей Корецкий. Также по предложению Министерства финансов в состав наблюдательного совета банка назначен представитель государства, чтобы ускорить формирование кворума в органах управления, написал политик в своем телеграм-канале. Национальное антикоррупционное бюро Украины 19 августа объявило о проведении спецоперации против группировки, организовавшей легализацию полученных преступным путем средств. В нее, в частности, входили замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая, председатель правления Сенсбанка Алексей Ступак и глава Совета финансовой организации Николай Гладыщенко. На фоне скандала Зеленский подписал указ об увольнении Мудрой, а Кабмин инициировал увольнение в банке. Минпросвещение планирует ввести во всех школах России новый курс по ИИ. Он может появиться во второй четверти 2026-2027 учебного года, сообщили в ведомстве. Внеурочный курс получит название «Искусственный интеллект и информационная безопасность». В Министерстве просвещения также напомнили о поэтапном введении предмета «Духовно-нравственная культура России» в 5-7 классах, единых учебников истории для 8-9 классов и обществознания для 9-11 классов. – Кроме того, в новом учебном году пройдет апробация оценки поведения в школах по трехуровневой шкале: образцовая, допустимая и недопустимая. Российский гимнаст Илья Заика завоевал серебро на чемпионате Европы в Загребе. Он стал вторым в упражнениях на кольцах. Первое место занял представитель Армении. На третьей строчке расположился спортсмен из Греции. В субботу на турнире будут разыграны медали в опорном прыжке, в упражнениях на параллельных брусьях и прикладине. Чемпионат Европы завершится 23 августа. Российские спортсмены выступают на нем без национальной символики. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 33 копейки. Доллар 82 рубля 92 копейки. Евро 96 рублей 86 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
7: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
9: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
11: В это воскресенье тема программы «Атеросклероз нижних конечностей». В эфире кандидат медицинских наук Надим Аль-Юсеф.
2: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы – предсказание климатических катастроф с помощью искусственного интеллекта. В эфире кандидат технических наук Михаил Криницкий. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
12: Время начинать движение. Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 20 августа на календаре. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щекин. У нас здесь программа О мощных событиях, животрепещущих, обо всем важном, интересном и о наших лучших друзьях, конечно же. Алена, доброе утро, Андрей Скорпион, Вась Куролесов, вам тоже доброе утро, мигранты из Корейтаун, Санта-Аннушки, плюс 24, хорошего вечера и вам тоже. Я хочу бензина, как же я хочу бензина, господи, как я никогда так не хотел бензина, боженька, дай мне бензина, пожалуйста. Ну что, тебе жалко? Я знаю, у тебя есть, дай мне бензин, дай бензина, дай мне бензина, возьми мои деньги, возьми все деньги, дай мне бензина. Да, но часа три, наверное, я спал сегодня суммарно, потому что ездил за бензином. О, господи, это, конечно, жесть. С одной стороны, я понимаю, что нельзя открыто делиться информацией, потому что это как, ну, я не знаю, это как за покерным столом переговариваться с партнером, со своим, у тебя чего? А у тебя? Ну, слушай, у меня дама, валет здесь, там еще что-то. А у тебя что? А у меня вот это... А игроки вокруг сидят такие. Просто сидят. Вот. И такие слушают, смотрят на вас. А, ну понятно. Вот, то есть сейчас нужно найти какой-то источник информации такой, который бы по ту сторону вражины наши не слышали и не знали ничего об этом. А мы здесь между собой говорили. Но не сарафанное радио. Потому что сарафанное радио, конечно, такого навещает вам. Такого. Вот, что... И поэтому это должно быть обычное радио. Причем локальное. Например, в Москве есть такое. Называется «Говорит Москва». «Говорит Москва». «Говорит Москва». Слушать, думать, знать, говорить своим про бензин. Что там, как, какие меры, когда закончится и все остальное. Вот надо бы. Надо как-то вот, потому что писать в интернетах нельзя. Услышат гады. И поймут степень эффективности своей какой-то. Вот. Но как-то надо сообщать. Потому что, честно говоря, когда я слышу экспертов, которые делают заявление про то, что вторая волна, а она сейчас, мы во второй волне кризиса топливного, что вторая волна, они причем в будущем времени, они говорят. Вторая волна будет проще и легче. Я бы хотел, чтобы быть в вашей реальности, граждане. Я бы хотел, чтобы... Можно поделиться способом вашей жизни, при которой она проще и легче? Хотя, ну, мы их и так все знаем. Это электромобиль у тебя газомобиль, у тебя... Гибрид, но такой, который позволяет проезжать несколько сот километров исключительно на электричестве, и тогда у тебя все равно, что электромобиль, но с маленькой, батареей. У тебя водородомобиль. Что еще у тебя? У тебя своя сеть АЗС. У тебя свои люди на АЗС. У тебя... Просто капец, сколько денег, и поэтому ты заказываешь себе доставку бензина. Я от отчаяния уже позвонил даже, думаю, сейчас доставят, чтобы мне доставили бензин. Вот. Вообще я про это хотел после 8 говорить. Или час нужно говорить. Вы после 8 будете еще здесь? Давайте потом. Вот. Потому что хотелось бы, чтобы присоединились те, кто сейчас... досыпают и не могут проснуться, а потом они проснутся. Вот, и все. Вот это. Нет? Сейчас нужно. Так я не себе. Мне тут говорят, пешком надо или на общественный транспорт. Так я ж не себе. Не корости ради. Только мы в пополнении топливного бака автомобиля, пославшей меня жены, которая улетела в Дубай в командировку. Нет, по-настоящему в командировку. В свою адвокатскую. И
14: А меня оставила с автомобилем, и когда я в аэропорт ее, значит, отвожу, она говорит, только ты не ругайся, конечно, но там лампочка уже давно горит, топливная, надо заправить. Она мне оставила автомобиль, в котором никакой индикатор уже не свидетельствует о том, что там хоть сколько-нибудь топлива есть, хоть сколько-нибудь. То есть, и вот в этих условиях надо сейчас, а завтра вернется, и надо... Я же настоящий подкаблучник. Мне надо заправиться. Ну, заправить автомобиль, чтобы там полный бак был. Вот. И вот задача. Заправить его, но при этом у тебя нет возможности ездить от заправки к заправке и поехать в другой район. Я, к примеру, вчера нашел заправку, где, наверное, всегда можно заправиться, и даже сейчас. Отстояв не очень большую очередь. Откуда я это знаю? Потому что я там вчера заправлял каршеринг. Потому что я отвез «Волгу» в пресс-парк, вернул ее, удачно успев заправить ее, полный бак ей залить на «Аминьевке» несколько дней назад, и там очередь была небольшая. Вот. И я так полный бак залил, и поэтому сейчас можно было не добавлять. И там, рядом с этим пресс-парком, заправка «No Name». Ну, она называется как-то, но никто этого названия не знает. И она и выглядит так, как будто ее никто не знает. Она такая, как будто бы портал во времени открылся, и она перенеслась из 90-х годов сюда к нам. Я залил второй по 119 рублей в каршеринг. 40 литров на 4,5 тысячи, наверное. Вот, но 40 литров. И правда жаль, что служба поддержки, у которой я консультировался, как это делать. Ну, что я сел в каршеринг, а там 39 километров запас хода и горит лампочка тоже. А мне ехать нужно было с юга на север. Через пробки, через все. Думаю, не доеду. А других не было рядом каршерингов. А такси захотело 3000, а каршеринг захотел 900 рублей, чтобы я доехал. А на такси 3000. Я думаю, да нафиг. Я лучше детенышу на карманные расходы отдам 2000. Он хотя бы с пользой пойдет в МАК, там все поест. Жирное что-то такое, сладости купит себе. Кока-колы, лимонада, леденцов, что-то такое. И я не заплатил таксистам. Извините, таксисты, но я вам не плачу в таких условиях деньги. И рядом я знаю, я только что проезжал ее, когда «Волгу» сдавать. Вижу эту заправку, над которой я смеялся. Реально смеялся. Так в первую волну кризиса, потому что думаю, вот... Ну что, на самом деле, 120, что там, 127, ну, 130, по-моему, был 95-й, 120 с копейками 92-й. Ну вот вы даете. И никого на заправке, никого. Ну, естественно, никого. Все же еще живут в парадигме прошлой топливной. Все же живут еще, думая, что бензинчик, максимум по 60 должен быть. А так-то вообще по 51 рубль. Ну, в первую волну, вы же помните. Вот, и... А сейчас очередь на нее. Угу. По 119 за 92-й, 120 или 130 за 5-й. Очередь. Прям такая очередь. Но на нее можно заезжать с двух сторон. Не специально. Просто те, кто едут с одной стороны МКАДа, с одной стороны заезжают, те, кто с другой. И получается, я с другой заезжаю, и прям к колонке второй попадаю. И все. Я в каршеринг залил 100 литров по 119. Я бы туда поехал бы тоже заправлять жирный автомобиль. А что? Ну уж хоть, ну хоть сколько-нибудь. И от отчаяния позвонил в службу доставки бензина. Ну, в общем, 20 литров 10 тысяч, чтобы вы хотели знать. Вот если вы хотите заказать себе доставку бензина по Москве, и, к примеру, вы полный бак не хотите, потому что бог его знает, что они привезут, ну, хоть сколько-нибудь, чтобы машина продолжала ехать, то за бензин вы должны будете заплатить по чеку, по какому-то, откуда-то чек появится. А 7 тысяч за доставку. Вот, 7 тысяч, чтобы доставить. Вот, понимаете, что я... Продам место в очереди за 7 тысяч рублей, пишет вот Алексей. Видите, цифра 7 волшебная. Второй от колонки, Роснефть, на щелчке, у университета спорта. Я тоже подумал, что это можно делать платной услугой, стояние в очереди за бензином. Ночью в 3 часа, я в 2:30 проснулся, и к 3 уже ездил по районам. Ночью в 3 часа на всех тех заправках, где топливо хоть какое-то было, даже 92-е, очереди были автомобили из 40, где-то 50. Ну, то есть такая. Ну, вот на Ленинградке «Газпром», который у этого аэропорта, как раз вот от этой заправки до метро «Аэропорт» была очередь практически. Вот как раз от нее до метро «Аэропорт». Угу. Вот так. Ну, как бы, даже не знаю. Та заправка, где было написано «нет очереди», «Роснефть», на Хорошовке, выезд на Звенигородку. «Нет очереди» написано, есть 92-й, 95-й, очереди нет. Я так издалека вижу, что нет очереди, а только фары последних автомобилей, которые стоят в очереди, еще на Октябрьском поле практически. Ну, как бы, на Третьей Хорошовской. Ну, тоже автомобилей там было, ну, тоже где-то под 40, наверное, может, тоже 50. Ну, так, часа на 3, наверное. И самое же интересное, что ты достаешь, а бензин закончится на тебе. Прям сразу. И все. Видел ли я новость про бензотуры в Беларусь? Да. Ну,

0: Я знаю, что это новость была, и у нас она в эфире была, эта новость, я ее вчера слышал. Я домой ехал, слушал радио, но это какая-то нелепость, мне кажется. Это если от приграничной территории какой-нибудь, может быть, не из Москвы. Я слушаю, здравствуйте, доброе утро, да.
1: Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Ну, все понятно, трудности с бензином, положение в стране. Угу. А вот, ну, как бы, вот, знаете, а хорошо ли это, НЭП, вспоминаешь, помните вот фильм, допустим, «Испытательный срок», где молодой там Табаков играет, невинный, молодых милиционеров, там, этот, как его, Жур, забыл, как его. Ну, короче, ага. Вот этот вот, как бы сказать, контраст, когда положение обязывает, но состояние НЭПа в стране, да? Угу. Вот хорошо ли это сейчас, что вот на дешевых заправках очереди, а можно, допустим, сделать по 500 рублей и будет без очереди, будут привозить.
0: Нет, так вот. я уже понял, что это не вопрос денег, ну, в смысле, это не вопрос цены. Вопрос цены был в первый виток кризиса, да. А сейчас цена, главное, факт, понятно? Заправиться нужно, нужно тупо, чтобы заправиться.
1: Ну, надо просто взять канистру или не дают, и подойти к колонке, да налить и обратно принести, ну, в конце концов.
0: Ну, наверное, не знаю. Вчера таксист на этой заправке, где по 119-92, таксист заливал 6 канистр бензина. Я уж не стал его сдавать. Вот. Брат, ну так нельзя же, ты же людей везешь. Ты же потом будешь людей везти, и у тебя в багажнике 120 литров топлива легкогорючего. Испаряющегося, и пары его еще опаснее, чем оно само жидкое. Ну, нельзя же так. Это же, ну как, это же прямо вот, я понимаю, еще там... Тут же речь даже не в том, что стоял полчаса, заливал их по капельке, цедил туда, чтобы полное, чтобы было. Полное. Чтобы поверхностное натяжение только сдерживало бензин от проливания из канистры. Вот чтобы такая была. Вот так. И 6 штук у него так стояли туда. Так тоже нельзя. Короче, я понял, что вторая волна, она чем хороша топливного кризиса? Тем, что мы, наконец, все про себя поняли, и спекулянты тоже все про нас поняли. Что это тогда мы ценами возмущались, потому что еще думали, что это как бы безобразие, цена поползла вверх. И только из-за этого нет бензина. А сейчас вдохнули полной грудью ситуацию, и стало понятно, что плевать на цену-то уже. Потому что от тачки не откажешься, все. И поэтому уже не вопрос цены. Уже цена на ценник уже не... Я уверен, каждый второй не смотрит уже на ценник. А что, ты подъезжаешь, там 120 рублей будет, ты не заправишься, что ли? Когда у тебя лампочка уже начала гореть. И что, ты тачку бросишь здесь? На эвакуатор поставишь ее? Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, Роман. Доброе утро радиослушателям самой лучшей радиостанции. Я дней 10 назад вам звонил с монтажной 3А. Тогда цена была 5.98, 2.88. Вы говорите, ну однако. Сейчас, Роман, 4 суток подряд, 5-й 140, 2-й 127.
0: Прикупите и на мою тоже душу тоже там, литров
2: рвут,
0: 40.
2: Рвут,
0: конечно,
2: рвут.
0: Конечно.
2: С 8 утра до часа ночи стоит сплошная очередь, рвут. И конечно. Заливают до полного. Не конечно. Просто залетает там 5-10 литров, а до полного заливают.
0: Ну вот скажите, вот мы в этой ситуации с вами, если бы мы были, участвовали в логистической цепочке поставки топлива и приобретения топлива на независимых заправках, что бы удержало нас от того, чтобы не воспользоваться этой ситуацией в спекулятивных целях? Ничего.
2: Ничего бы не удержал.
0: Ничего, конечно. Ничего бы не удержал. Поэтому я еще раз задаю вопрос о причинах. Странно, почему я его задаю, почему его не задает прокуратура. Потому что эти персонажи, которые мне сегодня сказали, ну, 7 тысяч за работу, за нашу. Я говорю, а у вас на сайте написано, что вы в течение 30 минут приезжаете. Да, в течение 30 минут мы приезжаем. Я говорю, ну так а топливо-то сколько стоит? Ну, по чеку. Я говорю, ну по какому-то чеку? Откуда чек-то вы возьмете? Ну, наш специалист заезжает на заправку, набирает 20 литров там и привозит вам. Я говорю ей, даме, любопытно. То есть у вас нет своего бензина? Нет, мы на заправку заезжаем, говорит она. Я ей говорю, ну я тоже на заправку заезжаю. Я вот сейчас проехал все заправки, которые мог на своем издыхающем автомобиле. И... Там очередь.

0: И часа на три на каждый. Поэтому за полчаса, чтобы выехать, заехать на заправку, заправиться и доехать до меня, он точно не сможет. Он уже должен ехать с бензином. И она говорит, он заедет на заправку, там заправится и возьмет чек, и вот по этому чеку нужно будет оплатить. То есть, это либо какая-то заправка такая специальная, она вся такая в бункере, и они туда заезжают и заправляются. Либо у них они накупили уже, либо они сами заправочная сеть, заправочная, у которой есть бензин, но они его не продают через колонки, потому что регулировать-то его будут госорганы. И надо продавать по 80. А ты продаешь его, окей, по чеку, но еще на каждый чек 7 тысяч сверху. Где они его возьмут за 20 минут, чтобы за 30, чтобы и привезти мне тоже? Нигде не возьмут. Правильно. Значит, люди, значит, это сейчас вот, понимаете, люди, как это было? Какой-то фильм был, где продавали курицу. Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Вы помните, как он... Так, граф Монте-Кристо, продажа курицы. Но там не граф продавал, а лысый такой чувак, который... Лысый чувак, который за миллион продавал курицу этому прокурору. Он говорит, продается курица. Ну, голодом его морили. То есть миллион за курицу — это очень дорого. Когда ты еще не умираешь от голода. А когда ты помираешь от голода, то миллион за курицу, то, в общем-то, и ничего может быть вроде бы. Правильно? Вот они жрут, сидят. О. А он сидит в кандалах. Дайте мне поесть.
1: Зачем вы меня мучаете? У меня больная печень.
0: Печень у меня. Пить надо меньше, прокурор.
2: Ведь мы не грабители. Просто торгуем курами. Но, впрочем, если вы очень хотите есть, вы можете купить курицу. Но, правда, за 1 миллион франков.
3: Папочка, всего за миллион.
0: Всего за миллион.
2: Барон, это же совсем недорого.
0: А он с чемоданом денег сидит. Видите, они специально вот... Вот они могли бы отобрать. Они же банда. А он у них в плену, в кандалах. Но они отбирают, хотят, чтобы сам отдал. По-честному.
2: Петро, сочти на личность.
0: Отдает им чемодан денег, а ему курицу дают. И то, по-моему, не новую.
4: Атаман, тут нет миллиона.
2: Прекрасно. Сколько там не хватает?
4: Почти 50 тысяч.
2: Ну, в таком случае мы просто уезжаем.
0: Все. В таком случае мы просто уезжаем.
2: Свадебный торт съедите без нас.
0: Все, в таком случае мы просто уезжаем. Курица продана за 1 миллион франков. Понимаете, в чем дело? То есть, когда у тебя перспектива либо бросить тачку, то ты заплачешь и 300 рублей за литр. Но я не заплатил 7 тысяч за это самое. За доставку, потому что я подумал, я лучше в эфире об этом поговорю. Граждане, ну это же уже откровенно. Ну это же, ну мне так кажется, что это уже откровенное хамство такое. Вот это вот игра на этом кризисе. С Южного Урала, привет, Ресориус. У нас пока независимых ХЗС. Пока на независимых. 92-й 95 стоит. 95-й 100. Очереди нет. Очередь на Лукойле. Ну, да, наверное, подешевле. Здесь край непуганный Южный Урал. Край непуганных южноуральцев. Они еще думают, что имеет значение, что вы на литре сэкономите 20 рублей. Они думают, ну, на литре 20, на 10 200, на 100 литрах 2000. А на 2000 я могу себе купить курицу жареную и еще что-то. Да, этот с 6 канистрами и был их специалист, пишет Диванадав. Возможно, не знаю. Но нет, не был, потому что они мне сказали, по чеку будет от 70 до 80. Они даже примерно диапазон цен указали мне. От 70 до 80. А он бы привез мне по 119 по чеку. Поэтому это какая-то параллельная такая структурка, может быть. Но, тем не менее, точно совершенно понятно, что во все тяжелые времена, во всех ситуациях, к сожалению, всегда находятся подонки, которые стараются эту ситуацию использовать для себя. Подонки я назвал их только потому, что вы не должны обижаться. Подонками я вас назвал только потому, что вы меня в долю не взяли. Вот если бы у меня сейчас был бизнес, и я бы озолачивался сейчас на этом, и я бы уже думал, так, сидел уже, выбирал яхты себе в компьютере, квартирку расширить надо, второй этаж прикупить, выгнать оттуда всех. Что-то, значит, в конце концов, уже пора обзавестись семейным гнездом родовым каким-нибудь, усадьбочку где-нибудь прикупить, то мы бы были, конечно, не подонками никакими. Мы были бы просто людьми, которые умеют крутиться. Людьми, которые предприимчивые предприниматели предпринимают предприимчивость. Вот кем бы мы были. Помню ли я таксистов, которые во время терактов повышали цены на услуги? Так я про это же и говорю. Что всегда во все тяжелые времена, будь то проливной ливень, когда все затоплено, будь то авария какая-то, и нужно развозить людей, будь, ну, в любые времена, всегда находятся вот такие типа предприниматели.
5: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 22:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение 12 часов ликвидировали 211 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Орловской, Тульской, Курской, Липецкой, Смоленской, Рязанской и Владимирской областях. Кроме того, БПЛА сбиты над московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. В Донецке без света остались 12 тысяч человек. Причина – аварийное отключение 67 трансформаторных подстанций. Такие данные в своем телеграм-канале привел глава города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что обесточенными оказались жилые дома в Куйбышевском районе. Специалисты ведут восстановительные работы. Сроки их завершения не называются. Великобритания обозначила намерение провести чемпионат мира по футболу в 2042 году. Идею выдвинул премьер-министр Энди Бёрнам. Он выступил с предложением на встрече с мэрами городов, которая состоялась в новом офисе премьера в Манчестере. Газета «Таймс» со ссылкой на источники пишет, что глава правительства ведет переговоры с футбольной ассоциацией Англии и английской премьер-лиги о возможности подачи заявки. Чемпионат мира по футболу 2026 года прошел летом в США, Канаде и Мексике. Следующий турнир состоится в 2030 на территории Испании, Португалии и Марокко. В 2034 году мундиаль примет Саудовская Аравия. Джей Ди Венс пожаловался на качество выпечки в Вашингтоне. Вице-президент США сообщил об этом во время посещения кондитерской в родном городе Мидлтаун в Огайо. «Я зашел в центральную булочную сегодня. Раз я побывал в городе, я должен был съесть пончик. Девушки за прилавком сказали, что я сильно похудел. Спросили, что случилось. Я ответил, что в конечном итоге дело в выпечке в Вашингтоне», — сказал Венс. Американский вице-президент посетил Мидлтаун и выступил перед работниками сталелитейного завода. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 33 копейки. Доллар 82 рубля 92 копейки. Евро 96 рублей 86 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8.
5: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh my goodness!
9: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
10: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
9: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Медиа для родителей в 2026 году». В эфире главный редактор «Медиа Мел» о современной семье и мире вокруг нее Елена Акимова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: «Право знать». Говорит Москва.
13: Повтор лучшего. Моторы.
0: 7:37, говорит Москва, моторы. Доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. У нас четверг, 20 августа, и вы абсолютно правы, потому что все происходящее на топливном, в том числе, рынке, не повод не просыпаться. Хотя, с другой стороны, если бы можно было. Если бы можно было так сделать, то уж надо было не просыпаться какое-то время. Значит, я схему применил, которая сейчас осуществляется прямо сейчас по заправке моего автомобиля. Как я уже сказал, я не заправил автомобиль. Не заправил. Но это солидарная заслуга топливного кризиса и действий моей любимой жены, которая, моя королева, всегда права. Всегда, всегда запомните, мужики, запомните формулу семейного счастья. Ваша жена права, к примеру. Вот она в чем-то права. Вы говорите, да, моя королева, ты абсолютно права. Нужно использовать именно эту формулировку. Я настаиваю на том, что не принцесса моя, не золотце, нет. Да, моя королева, абсолютно права. Потом ваша жена не права, к примеру. Вы точно это понимаете. В этой ситуации вы говорите, да, моя королева, ты абсолютно права. Это специальная методика Щукина, подкаблучничества Щукина. Она прекрасно понимает, она же не дура у вас. Я надеюсь, ваша жена, она же не дура у вас, правильно? Она прекрасно понимает, что она не права. Но, когда она слышит «Да, моя королева, ты абсолютно права», ей становится стыдно, и она тут же смягчается, она говорит «Ну ладно, ладно, все это я все понимаю». И вы абсолютно счастливы в этом потрясающем браке.

Ну и, конечно, почаще используйте фразы «это наше совместное решение». Когда она говорит что-то сделать. Это наше совместное решение, я тоже так думаю.

0: So if y'all want to get crazy.
1: Так вот, моя королева была абсолютно права, что докатала автомобиль до красной этой лампочки топливной и уже вообще до всего. А я теперь вот этим занимаюсь. А что с бензином в Индии? Спрашивает Бон Джови Джон. А что с гигиеной в Индии? С уличным фастфудом в Индии? Что ну, нормально. У нашей компании там пакеты акций большущие. Вот у Роснефти там 49 с лишним процентов в одной большой индийской компании. Вот он, бензинчик сюда и приходит танкерами. Только не разгружается в Мурманске. Отставить, говорить, в Мурманске, в Магадане. Где он не разгружается? На Дальнем Востоке, короче. Потому что не могут понять, по какой цене его разгружать.

Мурманске, знаешь, в Мурманске, если там. Но в Мурманске танкер. Ну, может быть. Самое время взять электричку от Жилев в парк моторов. Конечно, Слава Принт, я об этом думаю. Самое время купить электричку от Жили. Или от Эволюта. Ну, в общем, как-то вот... Какое-то самое время принимать какие-то конструктивные решения. Все. Еще раз. У меня с бензином проблем на данный момент никаких нет. У меня с женой проблемы.

Вот, правильно. Начинается технологическое каннибализм технологический, топливный внутренний каннибализм. Залил 92-й из газонокосилки в Passat свой турбированный, ну просто чисто, чтобы доехать до дома с дачи. Валерий Смирнов. Я тоже ходил по таксистам, спрашивал, нет ли у них с собой 6 канистр бензина в багажнике. Увидев эту историю днем, ночью ходил спрашивал.

0: Моторы.
1: Одна из самых крупных добывающих стран мира не может обеспечить граждан топливом, пишет Алекс тут. Позорненько. Слушайте, а страна-то добывает не бензин же. Ну что вы в самом деле? Одна из крупных добывающих стран. Обеспечить топливом страна нефтью может. Хотите нефти? Пожалуйста, проблем вообще никаких нет. Причем здесь самая крупная добывающая? Нужно быть самой крупной перерабатывающей, а не добывающей. А по переработке, я не думаю, что мы самая крупная. И при этом надо же, наверное, чтобы не, ну, не летели беспилотники тысячами вражеские, тысячами, тучами. Наверное, надо бы, чтобы им не поставляли эти беспилотники НАТО, англичане ракеты не поставляли, американцы, может быть, да? Или как? Довольно странно. Самая страна. Америка одна из самых богатых стран. Долг у нее сейчас перевалил за 40 триллионов. 40 триллионов долларов. Никогда в жизни она... Ну, это невозможно его погасить никак. Просто никак. И он будет только расти. Это означает, что крах экономики американской... Ну, то есть его нужно будет как-то обнулить. Способом отличным от погашения. Отличным. Потому что погасить его невозможно. Никак. В принципе. И все. И вот самая богатая страна. Рассказать вам про уровень бедности там и все остальное в самой богатой стране. Чего вы начинаете, в самом деле? Так. А бензином неужели не пахнет в салоне, если канистр с собой возить? Конечно, пахнет. Но я думаю, что это был Каи какой-то седанчик. Я думаю, что способ вот какой. У тебя в салоне должно пахнуть так, чтобы запах бензина был нейтрализатором этого запаха. И тогда все нормально. Запах бензина может оказаться в этом салоне не самым худшим запахом. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман.
1: Да,
2: а вы
1: Кирилл,
2: знаете, вот тут в Светлогорске как бы бензин есть, и в очереди...
1: Привезите, тут... а? Литров. Литров 200. Светлогорск. Я знаю, что есть места такие, где есть бензин. Я знаю.
2: И мне друзья сказали, ну да, то есть, ну, бывает там 5-6 машин, но бензин есть. Вот. А зато у нас тут море 19-20 градусов.
1: Вы обратно-то когда, Кирилл, как оно?
2: Через неделю.
1: Через неделю. А потом обратно...
2: Нет, еще не-не-нет, обратно этот самый... 5 сентября.
1: Угу. Ну, то есть будет у нас возможность.
2: Ну, будет у нас, да, возможность.
1: Все, давайте, вот, тогда на связи.
2: Пойду за вас покупаюсь.
1: Давайте. А я за вас поработаю, здесь посижу тогда. Это Кирилл, наш боевой друг, и боевой пилот истребительный сейчас, штурмовой и истребительной авиации. А в салоне будет пахнуть дорого и богато. Конечно. В салоне будет пахнуть достоинством, достатком, престижем, обеспеченностью и умением решать проблемы. Когда у тебя в салоне пахнет бензином, ты пахнешь умением решать проблемы. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
3: Роман Black Duck. Ну, что могу сказать? Вчера я ночью вообще не смог заправиться.
1: Сегодня, в смысле, ночью. Со вчера на сегодня.
3: Сегодня простоял 2 часа. Да, да, расскажу сейчас важно тезисно новости, которые, может быть, не знают слушатели. В общем, ситуация следующая. Значит, на Роснефти режим работы заправки 3 часа через 3 часа.
1: Угу.
3: То есть вот ночью я приехал в 12 и был первый на колонке. Мне заправщик сказал: чувак, типа, бенз есть, но как бы запустимся через 2 часа. Ты готов ждать? Я говорю, я готов. В общем, короче, мы... кстати, заправка, вот как съезд с Озерной в сторону Лобачевского. С Озерной, получается, направо, если повернуть.
1: А, там БП раньше и... была, которая бывшая... Да, рядом с МАКом, там еще этот вкусная точка.
3: Да, рядом с МАКом, все верно. Понял. Вот вы знаете хорошо этот район.
1: Да, да.
3: Ну, в общем, короче...
1: Прожил там 10 лет, я... конечно, еще бы не знал я его.
3: Да, да. Ну, в общем, там очередь была, наверное... Ну, короче, до середины Озерной, вот такая.
1: Ага. Понятно.
3: Вот, но ребята сказали, что они просто, они бы с радостью отпускали, просто насосы перегреваются и уже неоднократно выходили из строя. То есть из-за того, что наплыв на заправке именно, ну, на как бы частных нету бензина, да, есть, соответственно, Роснефть, Газпром, Лукойл. И на них получается такой наплыв, что насосы не справляются.
1: Не справляются. Надо ездить со своими насосами тогда еще. У нас насос не справляется. А у меня свой. Вы откройте. Я сейчас сам накачаю себе. Тоже мне насос у вас не справляется. Мне ночью заправщик сказал, что они не работают, потому что бензина нет. Я говорю, окей, бензина нет, но дизель-то есть. Тут вот написано, дизель есть у вас на стеле. Он говорит, дизель есть, но он должен настояться должен. А автовоз сливает как раз бензин. Ну, дизель, в смысле. Я сначала подумал, что шутка, а потом думаю, ну, наверное, надо. Ну, чтобы вот эти вот пузырьки, все это вышло из него, воздух, все, чтобы он действительно стал однородным. Наверное. В общем, он должен настояться. Я бросил тачку на заправке. И отправил туда сына старшего, который уже с правами, все, опытный водитель уже. Вместо того, чтобы спал ребенок спокойно, я его послал туда сидеть в машине. С другой стороны, а чего вам еще дети? Зачем вам еще дети? Вот. А у вас информация, сколько сейчас машин в Москве? Не, у меня такой информации уже давно нет. У нас раньше на экране, на нашем, на вот этом вот, где часы сейчас. 7 часов 49 минут, 55, 56, 57, 58, 59. 7 часов 50 минут. Была информация о потоках транспортных, но сейчас у меня нет. Но мы знаем, что в Москве 4 миллиона автомобилей. 4,5. Ну, ясное дело, что одномоментно они никогда не находятся столько, и поэтому вот одномоментно, я помню, было что-то около миллиона там, что-то такое. Но это когда пробки, все, сейчас поменьше. У меня другая есть информация. У меня есть информация, сколько нужно Москве бензина в сутки. Помните, мы говорили много раз с вами про то, что Москва это просто такое место, где всего нужно очень много. Всего. К примеру, я, кстати, не знаю перепись Воробьев, потому что была запланирована летом перепись Воробьев. Во-первых, мне сама структура переписи интересна. Там, допустим, помечают ли посчитанного воробья, потому что этот же гаденыш карусель может устроить со своими гаденушами, подростками, воробьиными друзьями. И будет летать из района в район, чтобы его несколько раз посчитали. Угу. Вот. И поэтому как-то помечать нужно. А как? Ну, отстреливать, наверное. Потому что те, кто у тебя вот в сумке собраны, это уже точно ты их посчитал. Наверное, так, может быть. Как-то перепись воробьев, и я уверен, что если бы опубликовали эти данные, то мы бы ужаснулись этой цифре, сколько в Москве воробьев. Вообще. Поэтому в Москве, чего не возьми, всего должно быть вдоволь. А это очень много. Вот это доволь, это очень много. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
0: Да, Роман, здравствуйте. Виталий меня зовут.
1: Да, Виталий.
0: Хотел бы рассказать про ситуацию с топливом на федеральной трассе М-12.
1: Так.
0: Пару дней назад возвращался с Чувашии в Москву. Значит, ситуация такая, что по ощущениям, на 80% заправок топлива нет.
1: Угу.
0: Интересовался у людей, кто стоит в очередях, ждут завоза там по 4 часа. Соответственно, очереди начинаются там чуть ли не за километр по обочине.
1: Угу.
0: Соответственно, на заправку, даже если вам топливо и не нужно, а там условно там по нужде, нереально попасть. Поэтому, кто планирует поездку куда-нибудь на восток,
1: не планируйте. Тоже. Лучше не планируйте.
0: У меня, благо, дизель, я на одном баке спокойно доехал.
1: О, Господи. Кто бы нам сказал, что с развитием технологий, гибридизации, электрификации и вообще всего мы будем вздыхать по дизелю когда-то. Нам бы сказали такое, мы бы такие. Да ладно. По дизелю. Просто сердце, кровь, ненависть, кровью. Ненавистью. Нет, кровью. Нет, ненависть. Нет, кровью. Обливается, глядя на этих людей, которые стоят на огромной заправке, на 10 колонок, и стоит Паджеро и какой-нибудь X6 BMW. Все. Или там Крузак стоит и какой-нибудь X5 дизельный. Стоят, значит, болтают что-то между собой, не спешат никуда, никуда не спешат отгонять автомобили, никто их сзади не поджимает. Заправляются, говорит, ну давай, до встречи через 2 недели, мне бака на 2 недели хватит, скажешь, давай, она такая, давай, пока, а я вообще такой, вот это я думаю, что я уже до осени доезжу на этом, теперь уже на этом дизель. Чтобы вы были здоровы, очень, очень от души рады за вас. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро, Роман, спасибо за эфир.
1: Спасибо вам, да. говорить.
0: Знаете, вот мне, что в этой ситуации непонятно. Ведь здесь же наверняка какой-то профильный отдел, начальник этого отдела по решению чрезвычайной ситуации, там, угу. различных, в том числе топливных.
1: Да.
0: И получается, не сделал никаких работ над ошибками, а наоборот еще ухудшил ситуацию. Вот сегодня я реально знаю двух человек, таксистов, там, с Измайлова, с 4 утра они могут заправиться, с 4 утра.
1: Да.
0: Люди, которые, в принципе, ну, прошаренные, знают район.
1: Да, да. Я вот тоже, когда приехал на заправку, там тоже стоял таксист, дремал. Вот, я сначала разбудил его, а потом думаю, зачем? Ну, было же понятно, что если бы у него был запас бензина с собой, он бы сейчас не стоял бы здесь, не спал. Тоже, но он не в 4, он еще 3 не было, ну, почти 3. И он стоял там, ждал, потому что к 8:30 должны подвезти бензин, и он там, в этом месте он там...
4: Ситуация с бензином, стоял. Которая сейчас складывается, насколько долго она продлится? Ощущение есть, что все-таки вот тогда был острый кризис, а сейчас может быть таким затяжным. Это правда или нет?
5: Ну, во-первых, хочу сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе, и мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами.
1: Все, расходитесь. Правительство мониторит ситуацию, так что, что вы в самом деле? Они мониторят ситуацию. Вице-премьер Новак о ситуации с бензином. Значит, они мониторят ситуацию, так что совершенно непонятно, чего вы еще хотите. Ну вот, от власти. Бензином, подождите, извините.
5: Мониторим. В ежедневном режиме. Давайте. Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемый. Там,
1: на Ходынке надо на потоки рынке. Перенаправить.
5: Что в ближайшее
1: на Зорге,
5: время ряд
1: на Народного ополчения, на Нижних Мневниках.
5: Ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Все. Сейчас уже пошел импорт. И
1: куда-то.
5: Все были приняты необходимые нормативные правовые акты для того, чтобы все. Можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Вот. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
1: Все. Наконец-то страна довольна. Правильно? Я думаю, наконец-то страна довольна. Потому что москвичей прижали. Ну же обычно наоборот. Все здесь, чтобы было. Все здесь. Что у вас, макароны? А у нас есть. Что у вас, туалетные бумаги? А у нас есть. Что у вас, масок нет в пандемии? А у нас есть. Мы раскупаем маски здесь и пачками просто ходим маски. Я 4 сразу ношу, потому что я москвич. И на затылок еще надеваю несколько. Потому что могу позволить себе в масках вот так ходить. Все. Я бензином моемся, просто все, я бензином за этот забор от краски очищаю, стою, поливаю, так, растворяю краску, вот столько у нас бензина. И теперь, наконец, страна может вздохнуть и сказать, ну хорошо, хоть подприжало москвичей, там этих буржуинов, а то живут вообще в реальности в какой-то пороху, не нюхают. У меня стая воробьев увеличилась раз в 10 с начала лета. Просто кормлю их пшеном из окна, Никита пишет. Она в объеме, ну, в смысле, в объеме воробьи увеличились или в количестве раз в 10? Потому что если пшеном кормишь, воробьи такие уже как голуби ходят такие, крылья атрофировались, потому что да нафига, все равно не поднимут такое тело. И это... Да, перепись воробьев, это была, между прочим, не шутка. И оказывается, она ежегодно проходит в Москве. С какой целью? Ну, потому что воробьи же, они как-то участвуют в пищевом круговороте. Перепись воробьев в Москве 2026. Сейчас мы все узнаем про них. С другой стороны, мне кажется, что здесь в животном мире могло бы возникнуть недовольство, если бы переписывали только воробьев. Остальные такие... трясогузки, синички, голуби, вороны. А мы чем хуже? Я что, хуже воробья? Вот. Всероссийская перепись. Она всероссийская. Понятно? Она всероссийская перепись воробьев. В последнее время не успею. Или успею. Высоцкий. Высоцкий. Письмо тамбовских рабочих Тамбовского завода. Во, письмо. Не, не успею уже. Или успею. Но там, там припев нужен нам, конечно. Вот, письмо этот, про Воробьев там что-то было у него.
6: Письмо рабочих Тамбовского завода китайским руководителям. В Пекине очень мрачная погода.
1: Ежегодная просветительская акция.
6: У нас в Тамбове на заводе перекур. Мы пишем вам с Тамбовского завода. Любители опасных авантюр. Тем, что вы договор не подписали, вы причинили всем народам боль. И, извращая факты, доказали, что вам дороже генерал Деголь. Нам каждый день насущный, мил и дорог. Но если даже вспомнить старину, то это ж вы изобретали порох и строили китайскую стену. Мы помним вас, мы понимаем вас совсем немало, чтоб 300 миллионов погубить, но мы уверены, что очень жить.
1: Где
6: добивали анализм, хлеб живара оппортунизм. Ни бомбы, ни снаряды, не раздувайте вы войны, если будет ядерный удар.
1: Я не понял.
6: А если

0: Уничтожайте ваших воробьев.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 23:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. США потребовали от союзников по НАТО отчитаться о поддержке курса Дональда Трампа. Белый дом направил им анкеты с вопросами об отношении к внешней политике президента Соединенных Штатов и о закупках вооружений у американских компаний. Bloomberg со ссылкой на документ сообщает, что письма отправлены администрации США в рамках пересмотра военного присутствия в Европе. В анкете, ответы на которую должны быть представлены до 28 августа, содержится вопросы, призванные оценить поддержку Трампа, включая то, были ли страны публично поддерживающими его внешнюю политику, существуют ли ограничения на использование американских военных баз и тратит ли государство средства на закупки у американских оборонных компаний, поясняет Bloomberg. По данным агентства, крупнейшие европейские члены НАТО обсуждают совместный подход к ответу Вашингтону, стремясь не вызвать при этом недовольство президента США. Житель Курской области погиб при атаке дрона ВСУ. Украинские военные с помощью беспилотника нанесли удар по автомобилю в селе Песчаное. 69-летний мужчина скончался на месте, написал в своем телеграм-канале губернатор Александр Хинштейн. Глава региона добавил, что ВСУ также атаковали село Махово. В результате пострадала женщина, у нее зафиксированы осколочные ранения. Медики готовят местную жительницу к отправке в Курск. Один человек погиб при нападении неизвестного с мечом на школу в Швеции. Инцидент случился в городе Фагерстра. Агентство Reuters со ссылкой на правоохранителей сообщает, что нападавшего удалось обезвредить. Местные СМИ пишут минимум о двух пострадавших. Других подробностей случившегося не приводится. Синоптики предупредили жителей столицы о предстоящем похолодании. Москвичи ощутят первое дыхание осени на следующей неделе. Дневные часы температура составит плюс 14, плюс 19 градусов. С таким заявлением в беседе с агентством «Москва» выступил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Погода будет относительно прохладной на 1-3 градуса ниже климатической нормы с небольшими кратковременными дождями. Предстоящие суббота, воскресенье и понедельник будут похолодать последними днями, когда дневная температура превысит плюс 20. Начиная со вторника, будет попрохладнее, сказал синоптик. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 33 копейки. Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 6.07, 8.07 в столице. Флэшбэки какие-то. Дамы и господа, заводите свои моторы. Какие шесть? Причем здесь шесть? Откуда шесть? А мне уже жизнь идет уже 2 часа к ряду мы здесь с вами. Ну, в смысле, в активности, в полнейшей активности. Иван Лукин. Да, доброе утро. Я не то чтобы хотел ругаться, Иван, я не называю каршеринг какой, просто говорю каршеринг. В отпуске это сильные проблемы с интернетом, пишет. А, все, тогда не буду про это говорить. Человек в отпуске, здесь сильные проблемы с интернетом. Давайте представим, где он в отпуске. Он в отпуске в горах, он в отпуске в Европе. Там сильные проблемы с интернетом. Да, типа того, значит, пишет, сейчас, типа того, отвечу я ему, и два ногтя. Знаете, молодежь называет наши смайлики, которые скобочками просто ставим, ногти. Ногтей настрогал старик опять, когда смайлики ставишь в конце. Я ему вчера написал эту ситуацию с каршерингом. Это один из руководителей одного из мощных каршерингов московских. Российских. И сел в автомобиль, а там 39 километров запас хода. Не доеду. Вот, мне надо было больше ехать. Вот. А другого нет. А такси я уже... Ничего, что я заново буду рассказывать те истории, которые рассказывал час назад. Вы же все равно час назад спали, правильно? Вы еще не просыпались, вас еще здесь не было. Мира не существовало, потому что вы спали. А теперь вы открыли глаза, и мир заново существует. А ехать мне далеко, потому что такси захотели 3000, а каршеринг 900 рублей с копейками. Причем не самый отстойный это был Geely M-Grand. Geely M-Grand. Вот. И я сел, а там 30, 39 литров запас, и на моих глазах уже 38, 37. Думаю, не, поеду. Поеду только потому, что знал, что есть заправка рядом на Варшавочке, где второй по 119. Я думаю, ну, мне же все равно компенсируют. Так что так зато заправлю и поеду. Или поеду куда-нибудь, это, может, пересяду где-то в какой-то другой автомобиль. В общем, поехал, заправил, а потом оказывается, что деньги возвращаются на счет, а не на карту. Я бы тогда столько не заливал, мне на счету столько не надо, 5000 почти. Вот. Причем парень, с которым я консультировался, он об этом ни слова не сказал. Вот я бы тогда не заливал. А я, по-честному, полный бак, думаю, Жалко, что пусть людям после меня будет хорошо. Сядут, а машина заправлена. Поди плохо. Конечно, хорошо. И вместо того, чтобы залить столько, чтобы я доехал, я мог десяточку залить туда. Хватило бы мне. Да мне бы 5 хватило литров. Вот. А с расходом? Что там расходы у этого иммигранта? Вообще копейки. Но я с ракет жахнул туда. И мне говорят, что только на баланс. Так я говорю, я этот баланс у вас буду выкатывать 2 года. Я пользуюсь крайне редко и недалеко. Вот один раз сейчас далеко поехал. Вот. И главное, что не предупредили. Я говорю, как да я должен был узнать? Ну, это указано в нашем договоре. Ты такой, каждый раз заезжая на заправку, ты достаешь договор и начинаешь читать, что там в договоре. Я для этого и позвонил в техническую службу, чтобы уточнить, как это происходит. И мне специалист ответил, вы заправите, присылаете чек, мы вам компенсируем, переводится обратно эта сумма. Все, точка. Но я ж плачу картой, поэтому по умолчанию, куда у меня ощущение, что вернутся деньги? На карту. Ну, правильно? А так получается, что я приехал, заправляю автомобиль, делаю доброе дело для компании. Вместо заправщиков. Делаю доброе дело. Заправляю полный бак. Время свое на это трачу. И при этом кладу деньги как бы на депозит компании, потому что я ими уже как деньгами своими лично не воспользуюсь. Я могу воспользоваться ими как баллами. То есть, ну, я могу только одну услугу на них получить. Еще раз воспользоваться каршерингом. Пойти в магаз что-нибудь купить на них, заправить бензина на них. Я не смогу. Они забронированы компанией, правильно? Они у меня на депозите как бы лежат у каршеринга. А я не хотел класть 5000 на депозит. Я хотел просто доехать домой. И все, и чтобы эта тема закрылась для меня. А оказывается, что я на депозит компании положил денег. Это как бы... Не знаю. Да как если бы пришли, купили в магазине вещь, а она вам не подошла. Вы говорите, я, пользуясь законом о защите прав потребителей, возвращаю вам эту вещь, пожалуйста, вы мне верните деньги. Или, да, мы вам деньги вернем, но только на вашу бонусную карту в нашем магазине, и вы сможете на эти деньги купить еще какую-то вещь. Не, подождите, я хочу деньги обратно. Просто деньги дайте мне, и я уйду. Не надо мне баллы какие-то и все остальное. Поэтому как-то не очень. Если вы слышите, Иван, сейчас, посодействуйте. Дело не в том, что это самое. Тут вопрос принципа. Ну, как бы. Ну, если нет, так нет, пусть лежат. Ну, в смысле, я не обеднею. Но хотелось бы, чтобы специалисты ставили в известность заранее, что это будет на счет, и я бы принял просто другое решение. Я хотел бы быть информированным в разных ситуациях. И в такой тоже. Значит, ну ничего, доехал нормально, тачка норм, все нормально, проехался такая. Ревет, рычит, рвет. Так, ну, не рвет, конечно. Но рычит. Такое вот надо раскачивать все время. У нас идет голосование. Вчера один из подписчиков, слушателей потребовал ежедневного голосования. Состояние топливного рынка ухудшилось, улучшилось, осталась прежняя ситуация. Очевидным образом она ухудшается. Я не знаю, все, что там говорят эти специалисты. Новак вот сейчас сказал, что они мониторят ситуацию. Мы тоже мониторим ситуацию. Понимаете? Я сегодня полночи мониторил ситуацию. И все люди, которые сейчас стоят на заправках, они тоже мониторят ситуацию. И тогда дайте нам столько денег, сколько получают специалисты, которые мониторят ситуацию. Потому что мы как бы делаем тоже эту работу, правильно? Мы же мониторим ситуацию. Я не знаю. Я бы хотел какого-то, ну, что-то какого-то другого. Ты такой приходишь к врачу, такой говоришь, ну что, анализы сделали, все, МРТ, а он такой, ну я мониторю ситуацию. Я говорю, класс, а и? Он такой, что и? Говорю, ну мы что делать-то будем, у меня вот тут колет. Ах, прям вообще, он такой, да я понимаю, да, но я мониторю ситуацию, я держу руку на пульсе. Ага, а перспективы мои каковы? Ну как, ну я же мониторю ситуацию. Ну нам надо сейчас разработать план, сейчас мы разработаем, сейчас все будет нормально. Мы перераспределим сейчас тут нагрузку. Сейчас. Ага, ладно, хорошо. Хорошо. Значит, а где на Варшавке находится заправка? Вот это не скажу. Ну ладно, скажу. Она называется как-то Авис или что-то такое. Прям на МКАД уже. Вы когда съезжаете по Варшавке, едете? Но сейчас там уже, я тоже думаю, одище, потому что вчера мне со всей очевидностью днем стало понятно, что в первый топлив, в первую волну, первый виток топливного кризиса вопрос стоял не только в наличии очередях, но и в цене на бензин. И цена на бензин порой была ключевым фактором, который заставлял вас стоять в более плотной, длинной, долгой очереди, но заплатить меньше денег. Потому что, ну, были ситуации, мы по Алтаю ехали, это тоже там было видно, даже на Алтае. Мы тогда на Алтае были. И на Алтае тоже, потому что не весь кризис мы пересиживали. И там была ситуация, при которой вот одна заправка крупной сети там по 60 с копейками и большущая очередь туда. Проезжаешь дальше, следующая по 80, 95-й, и один автомобиль стоит. То есть люди готовы были ради вот этих каких-то денег, не очень великих, сэкономленных, стоять, и он говорит, я лучше постою в очереди, чем вот это все. То есть сейчас со всей очевидностью мне стало понятно, что цена перестала быть фактором принятия решения, заправляться или нет. Нет. Да какая разница, какая цена? Ну а что? Ну, высокая цена. И дальше. Подую-ка я в бак, надую туда своего дыхания и на этом поеду. Или как? На чем вы поедете? Нет, ну, бензин же нужен. Да, это Варшавка. Если ехать по Варшавке в область, вы потом съезжаете на внешний МКАД, проезжаете над МКАД и направо, и потом проезжаете еще 100 метров, и на большой развязке у вас впереди торговый центр такой. Вот тут, смотрите, не проскочить, с правой стороны есть съезд такой направо, и там такая заправочка. И раньше там никого не было, потому что по 120-130 был бензин в первую волну кризиса. А сейчас, ну вот, второй по 119 я заливал, и очередь, и прям очередь. Так вот, идет голосование. Улучшилась, ухудшилась ситуация, я уже не спрашиваю, потому что тут все очевидно. С какими проблемами вы столкнулись во время последней попытки заправить свой автомобиль? Вчера ли она была, позавчера ли она была? Это вы сами решаете, когда. Но я думаю, что это было на днях. Правильно? Правильно. Никаких проблем. Попал в небольшую очередь до часа, но заправился. Я считаю, что до часа это небольшая очередь. Попал в большую очередь более часа. Более часа это, значит, может и 2, и 3, и 4. Не было моего топлива, другие виды были. Заправился 92-м или 100-м вместо 95-м. Ну, короче, это просто как пример. Поймите, это я не описываю конкретно вашу ситуацию. Я же не могу все ситуации описать. Это просто пример. Вашего топлива не было, вы хотите только 95-м. Но стало понятно, что 5-го вы не найдете, и поэтому пришлось 2-м заливаться. Или 100-м. Ну, или дизелем вместо 95-го. Тут уж как вам. В общем, такой вариант. И, наконец, вариант так и не смог заправиться. Это мой вариант. Первый раз я это сделал. Это, и вот эта ситуация. Я в этой ситуации. Я не смог заправиться сегодня ночью. И бросил автомобиль на улице. На заправке. Да. Такая вот история. Проголосуйте, пожалуйста. Зайдите. Щукин и все. Это в телеге традиционное ведется голосование. В Максе я в Макс не буду перебрасывать это голосование, потому что там такие монохромные голосования участвуют. Да, нет. На два ответа. А здесь вариантов больше. И в Максе реакциями это сложно сделать. Поэтому мы голосуем в Телеграме. Щукин и все, кириллическое написание в конце «ё». И все, с точечками. Ну, если вдруг не ищется канал. Значит, что касается результатов голосования. Начнем от наименьшей группы. Наименьшая группа — это люди, не испытавшие никаких проблем. Я рассчитываю на какую-то обстоятельность вашу в этом голосовании. Хотя, конечно, какой-то идиотский процент будет, ну, там, каких-то шутников, которые будут просто голосовать, а потом писать, а я вообще на автобусе, у меня никаких проблем. Предполагается, что это голосование для автомобилистов, которые

Пал в большую очередь. Пришлось стоять более часа, но заправился. 33% так и не смог заправиться. 33%. Если я что-то понимаю в арифметике, то это треть. Правильно? Треть. То есть каждый третий из десяти, ну, точнее так, три из десяти, не каждый треть. Три человека из десяти не смогли заправить. Треть. Ну, это, братцы, как-то... Не-не, я не хочу нагонять. Вообще, я не нагоняю, не нагнетаю. Я просто описываю ситуацию, тем более я описываю свою ситуацию. Ну, это... Я в 2:30 проснулся по будильнику сегодня, поехал заправлять тачку жены. Которая докатав до лампочки, до пустого бака, до паров буквально, укатила в Дубай в рабочую поездку, оставив меня разбираться с этим вопросом. Ну вот, я решил и не разобрался. На парковке у заправки кинул автомобиль, оставил его первым в очереди, чтобы стоял потом, если топливо привезут, и отправил туда дежурить в очереди старшего сына. Вот так. Метод, рассказывая способ заправлять автомобили. Рожаете детей... Воспитываете их хорошо, помощниками. Они потом получают водительское удостоверение и ждут очереди на заправке за вас.

Где голосовать? Там голосовать на голосовательных участках, в школах, в детских садах. Или в Телеграм можно зайти. Канал называется «Щукин и все». Там в канале прямо сейчас активнейшим образом развивается драма в рамках этого голосования.

что? Я подумал, что это неправильно, раз мы с вами перетекаем сюда и моторы размазываем чуть более тонким слоем на 3 часа теперь. Что нам не опилюливаться? Простите, никакой музыки у нас нет. То, что вы слышите, это не музыка никакая. Нет. Это опилюливание, ну то есть попытка взбодриться, продрать второй глаз, чтобы смотреть на объективную реальность стереоскопическим способом. Двумя глазами в IMAX'е. Технологии IMAX наблюдать за вот этим вот всем, что у нас здесь происходит. Владимир Свет Олегович, доброе утро. Алексей Очеретин, Никита здесь, и Никита, системный администратор, Фома 73-й, рейнджер, большая буква Т с нами. Сергей Кузьмин, Слава Прин, Горелкин, Влад, еще просто Андрей Григорий СПБ, Питеру привет. Это что у нас? Это Телеграм, бот-мессенджер в Максе, Александр, Данила, Кирилл Лубяка. Хисшадов, Елена, Сергей, Елена, доброе утро, приветствую, Верунчик Моисеенко. Просто Алекс, это который... нет, это хороший. И лучшие люди планеты везде, где пишете в эфир, молодцы большие. А вообще писать нужно, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Пусть жена из Дубая канистры бензина приведет. Конечно. Послал жену в Дубай за бензином, а она шоколад привезла дубайского. Помните про этого? Про похороны? Чувака, который покойнику... Гонял по городу. О, цветов нигде не было. Так я ему шоколадку купил.

Москва. Олимпийский проспект. 95-й по 75. Очередь 20-25 минут. Черт задери. Как звучит все приятно. Да, я, ну, в смысле, в моей ситуации я не мог колесить по городу еще потому, что я же говорю, бензина в баке было поры. Я и так применял всевозможные способы, там, накатиком, чтобы не выше 1500 оборотов, не разгоняться по пустой Москве, благо едешь. Светофоры мониторишь в Яндексе, так, чтобы докатываться до светофора, и зеленый включался. Ну, чтобы не полная остановка, потому что потом трогаться — это опять повышенный расход. И я так вот с горки где-то прокатился, еще что-то куда-то, вот так вот, чтобы доехать. Ну и доехал.

середине и в конце хвоста пробок устанавливать биотуалеты было бы неплохо. Пишет Александр, предлагает. А что у вас? Бутылок с собой пустых нет, что ли? Двухлитровых. Или сколько вам нужно? Четырехлитровых. Женщинам в этом смысле сложнее, а мужикам-то чего же?

0: Мочеприемник автомобильный. Вот я вам сейчас посоветую, потому что вы же не знаете. Все вам, всему учить вас нужно вообще к жизни не приспособленным. Стоит как литр бензина. 186 рублей вообще. Это, ну вы даете. Вы что, не знали? Так, значит, смотрите. Спасибо. Это была опилюлишная.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Вот. Носимая сумка мочистка катетерным прото... чем-то. С катетерным. Значит, складной герметичный. Автомобильный мини. Ну, это надо держать его руками, вставлять туда и держать. Нет. Автомобильный писсуар, портативный, объем 1,2 литра. Материал 290 рублей. Да вообще фигня. Мне вот это нравится, такая штука, которая на резиночках такая, она как, вот как труселя. Ты сразу надеваешь, так, и уже в нем сидишь прям. Тебе уже ничего не надо делать. Ты прям сидишь и так... Тони Старк, а как ты в своем костюме ходишь в туалет по-маленькому? Вот так, говорит он. Носимая сумка мочи с катетерным протоком. 1000 миллилитров в 2000 миллилитров. Но только не после пива, конечно. Потому что после пива нужно литров на 6, правильно? Для мужчин. Пожилой, недержание мочи. А почему сразу пожилой? Вот интересно. А если не пожилой? Если ты молодой, к примеру. И у тебя очень даже держание, но только очередь. И ты же не можешь из очереди выскочить. Вот это все. Вот. То есть надевается туда, вот сразу все вставляет. Так вот в этом и сидишь, и едешь. Все, пожалуйста. Есть еще трусы непромокаемые. Вот. Набор трусов эко-лаванда. Впитывающее белье. Вот трусы непромокаемые. Можно... Но только условие такое, что это нужна малая нужда. Потому что большая нужда, это понятно. Большая нужда — это нужда в топливе. Вот это и есть большая нужда. Вот. А малая, по малой нужде, чтобы. Вот. А что вы, я не пойму, что вы хмуритесь? Что вы делаете такое лицо, как если бы мы здесь обсуждали что-то такое табуированное? Что-что? Вот сейчас я уверен, что огромное количество людей стоят в этих пробках и. До заправки не добежишь, во-первых, потому что она далеко. Во-вторых, тебе бежать придется по проезжей части, потому что ты стоишь во второй полосе, справа от тебя автобусная, а слева от тебя третий ряд движения, по которому все летят и так тебя ненавидят, потому что ты, ну, вы все забрали ряд один у них, у всех. Правильно? Правильно. И как ты побежишь? По автобусной. А ты побежишь, пока добежишь, а там автоматическая заправка газпромовская, там туалета нет. За нее будешь забегать. А еще, если там есть на заправке туалет, так все же из очереди тоже хотят туда побежать. И там очередь уже в туалет у тебя. Поэтому вот, пожалуйста, катетеры, трусы непромокаемые. Я вас научу сейчас жизни.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 23:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Собес ООН проведет заседание по Украине. Оно назначено на понедельник, 24 августа, начало в 22:00 по московскому времени. В председательствующей в Совете Безопасности в августе миссии Дании при организации сообщили РИА Новости, что проведение заседания запросили европейские страны. Это Дания, Франция, Греция, Латвия и Великобритания. Ранее созвать заседание Совбез ООН по Украине Дональду Трампу предложил президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Силва в ходе телефонного разговора с главой Белого дома отметил, что встреча необходима для поиска дипломатического решения конфликта. В ДНР при ударе украинских военных по микроавтобусу погибли водители подросток. 4 человека получили ранения. Такие подробности привел глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В своем канале в мессенджере Макс он написал, что в ВСУ атаковали пассажирский микроавтобус, следующий по маршруту Сухум-Донецк. Они нанесли удар по транспортному средству недалеко от поселка Харьковское Амбросевского муниципального округа. Росавиация вновь ввела ограничения в аэропортах Геленджика и Сочи. Они не принимают и не выпускают самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, рассказали в ведомстве. О снятии ограничений в воздушных гаванях в Росавиации сообщали 3 часа назад. Российский гимнаст Илья Заика завоевал серебро на чемпионате Европы в Загребе. Он стал вторым в упражнениях на кольцах. Первое место занял представитель Армении. На третьей строчке расположился спортсмен из Греции. В субботу на турнире будут разыграны медали в опорном прыжке, в упражнениях на параллельных брусьях и перекладине. Чемпионат Европы завершится 23 августа. Российские спортсмены выступают на нем без национальной символики. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 33 копейки. Доллар 82 рубля 92 копейки. Евро 96 рублей 86 копеек. Час столицы малооблачно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Конфликтные ситуации. Кто виноват, кот или его хозяин?» В эфире филинолог Людмила Балденкова. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Предсказание климатических катастроф с помощью искусственного интеллекта». В эфире кандидат технических наук Михаил Криницкий. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
3: Повтор лучшего. Моторы.
0: Нет, я абсолютно допускаю. 8.37, говорит Москва, моторы вот такие вот. И я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Я абсолютно допускаю, что вы бы хотели до появления покалывания в кончиках пальцев продолжать оставаться в теме бензина, но сколько же мы можем здесь сокрушаться? Хорошо бы, если бы еще вот это, эти наши сокрушения к чему-то приводили. Ну, то есть, такие, поскрушались, и вдруг раз появился бензин. Он говорит, давайте еще давайте. Я такой, да что же это такое? Он такой, уровень растет бензина в баке. Но тут же невозможно. Или возможно? Что вы скажете? Да, точно, спасибо за напоминание, потому что я затронул тему, а сколько же нам вообще, вот сколько же нам надо вообще бензина. Кстати говоря, вы даже не попробовали предположить, а было бы интересно, сколько Москве в сутки нужно бензина? Вот суточное потребление. Суточное потребление, ну, на самом деле это город такой, это просто такое место, где потребление всего колоссальное. К примеру, сколько москвичи выдыхают воздуха за сутки? Вы знаете? Ну, в смысле, вдыхают воздуха и выдыхают углекислого газа. Вот, просто воздуха сколько нужно за сутки? Вот 15... миллионов человек в сутки сколько вдыхают воздуха? Знаете? Не знаете? Вот сколько нужно? Вот если бы у нас осталось совсем чуть-чуть воздуха, то на сколько бы нам хватило? Если суммировать весь воздух, который за сутки вдыхают 15 миллионов человек, его объем составит от 150 до 300 миллиардов литров. Или 150-300 миллионов кубометров. 300 миллионов кубометров. Просто подышать, чтобы. Понятно? Вот сколько нам нужно воздуха. Сколько нам нужно бензина для Москвы? Для Москвы в сутки нужно от 9 до 11 миллионов литров. От 9 до 11 миллионов литров. Тонны переводите, и получается от 9 до 11 тысяч тонн. Правильно, я считаю? По некоторым данным, ну, точной цифры нет. Это понятно, что... Ну, я не знаю, вам понятно, нет, что точной цифры нет. Но по некоторым данным, Москва — это 15% федерального потребления топлива. На секундочку. 15% от всего топлива, необходимого для страны. Это Москва. 11 тысяч тонн. Я помню цифру в 70 тысяч тонн минимально необходимых для Крыма на месяц. На месяц. Если это так, то получается, Москва за неделю съедает больше, чем весь Крым за месяц. Так, не заводим моторы, потому что не на чем. Полиграф Полиграфыч сообщает. Понимаю вас. Весь год собирались на море, на машине, а по 300-500 рублей не в состоянии заправляться. Не до отдыха, вот пишет Владимир. Надо интересно, если поставить адаптивный круиз и пойти на заправку, будет ли автомобиль сам стоять в очереди? Сам стоять в очереди будет, ехать не будет. Поэтому стоять, пожалуйста. В данном случае адаптивный круиз не будет ничем отличаться от парковочного тормоза. Да я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
5: Доброе утро, Роман. Слушайте, а я бы пока не радовался тех, кто вот там, типа, у меня электричка, да я на газу. Да
0: а чего? Есть. А почему?
5: Объясню. Вот у вас Константин Симонов был недавно. утром я его слушал, он говорит о том, что рано или поздно враг начнет бить по нашей энергетике, то есть будет выносить электростанции, газораспределительные всякие узлы, то есть он не видит причин, почему этого не будет происходить. Вот смотрите, уже Крым сидит без света, за которое время, пока здесь, в Центральном федеральном округе, с этим все в порядке. То есть электричку же ее тоже нужно зарядить, электрический током, газ тоже нужно заправить.
0: Да.
5: Вот, так что...
0: Но это... Ну, как рано радоваться? Это при условии, что... То есть вы думаете, сейчас враг думает такое, не, электричество это не важно, для них мы не будем бить по электричеству. Не, электричество это такое дело. Или что? Или жалеет? Или на потом вкусненькое придерживает? Или почему вот враг сейчас не бьет? Во-первых, я вспоминаю историю про слона, который может съесть 50 килограммов орехов в день, 80 килограммов фруктов, свежей зелени еще 30 килограммов, выпить воды 80 литров. Может-то он может, только кто же ему даст вот это все? Понимаете, в чем дело? Враг может, конечно, испытывать планы. Враг может использовать баллистические ракеты, враг может использовать грязную бомбу, а то, может быть, даже и настоящую атомную какую-нибудь придумает себе бомбу. Безусловно. Вот. Но я надеюсь, во-первых, что кто же ему даст, во-первых. А во-вторых, все-таки в таком, находясь перед, безусловно, выбором, который в данный момент в любом случае это некая игра воображения, потому что у нас же нет машинки времени. Мы не знаем, что будет там дальше. По-настоящему не знаем. Соответственно, мы находимся каждый, и коллега Симонов, и руководство стран всех, и вообще все находятся в ситуации, когда мы можем заниматься планированием, а по большому счету предположениями. То есть вот мы предполагаем, это называется планы, да, мы предполагаем, что мы сделаем вот это. Они предполагают, что они... Вот Симонов предполагает, что начнут быть окей. А я предполагаю, что мы победим раньше. Вот я предполагаю. И почему чье-то иное предположение более объективное, чем мое предположение? Это наши такие два предположения. Вот такие у нас два предположения. Значит, нужно сделать так, чтобы не бил, чтобы не было возможности. Защищать то, что мы должны защищать, дублировать то, что мы должны дублировать, и бить туда, куда должны бить, и делать так, чтобы не бил. Вот мне, потому что вы не политолог, пишет мне Владимир Свет Олегович. А политолог — это человек, который знает, как будет. Правильно? Это политолог. Военолог тогда нужно. Чтобы я был не военологом. Владимир Свет Олегович, вы перепутали. Политологи не занимаются этими вопросами. Потому что в данном случае политолог от шоу экстрасенсов отличается только тем, что политолог основывается на каких-то вещах, которые ранее происходили, и позволяют ему выстраивать некие алгоритмы взаимодействия, о которых он... благодаря которым он предполагает, как дальше будут развиваться события в одной узкоспециализированной теме, направлении. Да? Поэтому, если мы говорим об ударах, так это военологи должны говорить, если вы терминологию эту собираетесь использовать, во-первых. А во-вторых, как я уже сказал, это шоу экстрасенсов. Потому что никто ничего вам не гарантирует. Ни самого худшего развития событий, ни самого лучшего развития событий вообще. И мы каждый, вот находясь на своем месте, можем либо делать то, что должны делать, и предполагать себе развитие ситуации так, как ты себе это видишь. Вот и все. И политолог, и самый продуманный, прошаренный политолог тоже делает именно это. Именно это. Предполагает. Все. Я предполагаю, что мы каждый раз, сталкиваясь с какой-то проблемой, Для нас это, помимо того, что это проблема, это еще и определенный урок. Определенный урок, что нужно делать, чего не нужно делать, где нужно делать чуть иначе. Вопросы, возникшие при тотальной попытке вывести из строя НПЗ наши, были поставлены. Я надеюсь, что уроки вынесены как-то из этого всего, что мы что-то сделали. И если политолог, сидя здесь, говорит про энергетику, начнут бить. Но я думаю, что наши военные, стратеги, те, кто занимаются разработкой глобальных концептуальных планов, знают об этом тоже. И принимают соответствующие решения. Все. Поэтому здесь такое. Вы хотите меня уязвить, потому что вы не политолог. Да, я не политолог. Но мне не нужно быть сейчас профессиональным политологом, хотя я не знаю, что такое профессиональный политолог. Профессиональный политолог — это человек, который по шоу ходит телевизионный. Или где? Где профессиональных политологов готовят? В политологическом музее, институте? Политологическом. Или где их готовят? Они сами готовятся, политологи. И вы можете послушать одного политолога, а потом послушать другого. И вдруг осознать, что один одно говорит, а другой другое говорит. А будет вообще по-третьему на самом деле. Так что вот такая история. Что с субсидиями? Вот еще спрашивает меня, я не найду сейчас, кто спрашивает. В Максе. Вы в Максе тоже можете писать. Я нашел способ одномоментно смотреть везде ваше сообщение, видеть. И в Максе, и в Телеграме. Говорит МСК в Политехническом институте готовят политологов. Это да. Кстати, вы удивитесь, но очень многих политологов готовили именно в Политехническом институте. В МАДИ многих политологов готовили. Ну да, где угодно. В общем, ой, он говорит, я уже дома. А заправился-то хоть? Простите, у меня здесь переписка еще идет параллельно с сыном. Заправился, спрашиваю я его. Так, как вопрос писать на клавиатуре? Господи, мы не просто уже рукой разучились писать. Рукой, от руки писать просто, рукописный текст. Уже разучились клавиатурой пользоваться, потому что расположение вопросительного знака на клавиатуре и в телефоне разное. Вот. Да, я оставил тачку на заправке, она там одна стояла. Поставил, ну, колонок нельзя ставить, но поставил так, чтобы потом, когда это все откроется, чтобы она была, типа, первая очередь. И отправил туда мониторить ситуацию сына старшего. Да, и вот он там сидел, сейчас пишет уже, я дома. Интересно, дома и заправился? Так, голосование, давайте быстро голосование. Дома и заправился, дома и не заправился. Заправился дома, но дома не у себя. Да кто против, надо знать все и выбирать, что нравится. Но Европу надо бомбить, пишет Жорик. Да никто не против этого, что у всех разное мнение. Но Европу бомбить надо, говорит Жорик. Не надо. Зачем? Ну, в смысле, что же вы такие кровожадные? Не надо бомбить Европу. Европа хорошее место. Европа нам еще пригодится. В Европе хорошо. Хорошо в Португалии. Франция. Ну, сейчас плохо уже, конечно, будет из-за климатических изменений и этнического изменения, изменения этнического состава. Ну, мы что-то как-то, я думаю, что сможем с этим побороться. Так что не надо бомбить Европу. Зачем? Она, Европа не виновата. Виноваты люди там, люди, политики там. Вот эти политологи из их европейских политехнических институтов, которые сейчас у руля в Европе. Вот это да. С другой стороны, ведь они действуют в рамках какой-то своей внутренней правды, своей внутренней политики. И они таким образом просто пытаются решить свои проблемы, свои кризисы через Украину и противостояние с Россией, свои экзистенциальные кризисы, в которые они погрузились просто потому, что... И вот тут нам пригодился бы политолог, конечно, настоящий. Есть среди нас политолог? Позвоните. Потому что... Весь 20 век к этому шли и шаги предпринимали для того, чтобы в результате в начале 21-го грянул этот кризис. Хотя на самом деле я думаю, что все предыдущие века они к этому шли. И та самая и политика колонизации, и политика взрывообразного экономического роста, основанного не на развитии внутреннем, а на получении ресурсов извне, накачивание себя ресурсами извне. А когда извне стали самостоятельными, территории извне, ты уже такой большой по объему внутреннему, а ресурсов-то и нету, и нету. Все, тебе говорят, вас здесь не стояло в Африке, страна за страной, из-под протектората французского. Не было вас здесь, и все, до свидания. И остальные территории, ресурсы тоже утекают. А ты весь такой потребительский, ты такой потребляешь на все свои 400 миллионов граждан. А где тебе все это брать? Нужна другая экспансия какая-то. И тут рядом какая-то колоссальная страна с колоссальными ресурсами, со всем вот этим. Вот. И она такая плохая. Она такая отвратительная хотя бы тем, что она такая большая и богатая. Но только все это не твое. Это вообще не твое все. И она такая отвратительная из-за этого, конечно. Вот. Но я не политолог, поэтому чего ж тут. Да, пишет. Все, заправился. 50 литров. Сейчас последнее нужно уточнить. 50 литров 95-го. 50 литров... Литров... 90... Все, видите, секрет успеха. Литров 95-го. Вот. Отправляешь, значит, занимаешь, едешь лит... Я на радостях ошибки делаю. Едешь на заправку, находишь пустую, входишь в диалог с заправщиком, у которого сегодня день рождения, молодой парень. Прикольно. Узнаешь, что по утрам там бывает, узнаешь время, когда бывает. Оставляешь там автомобиль, отправляешь туда детеныша. Он спит, досыпает в машине, потом приезжает бензовоз, заливает топливо, и ты в очереди первый заливаешь себе 50 литров и уезжаешь домой. Красавчик, просто красавчик. Мы вдвоем красавчики. А все почему? Потому что подкаблучники оба. Ну, он подкаблучник природный, он обязан таким быть, он сын. А я подкаблучник приобретенный. Я приобрел это все подкаблучничество. И поэтому завтра, когда вернется супруга из командировки, из рабочей поездки, я буду ждать чистый. Черт, надо сегодня еще помыть его. Надо еще вымыть полностью, чтобы он ждал чистым и заправленным. Вот такая. Полиграф Полиграфович дома ест пельмешки. Очень хорошо. Вчера на Самбеке, это что, Ростовская область, на независимой заправке заправил сотово 130 литров по 170 рублей. На сетевых заправках или нет, или очереди на три квартала. Да, я вчера в каршеринг по 119 второй заливал. Прям кайф получаю от дизеля. Никаких очередей, пишет Кирилл. Рады за вас, Кирилл. Не от всей души. Не от всей. Нас, сотрудников ЦОДД, заправляют даже на пустых заправках Роснефти. Госконтракт, однако. А своя машина пустая стоит, пишет Максим. Максим, а как вы удерживаетесь от того, чтобы в карман не залить себе вот для своей машины? Вы заправляете в ЦОДДшный свой автомобиль, а потом в карман. Сразу после слива заправляет чревато, пишет Диванов. Да, но он отстаивается, там под технологии его не сразу заправляют. Он еще какое-то время стоит, и только потом его заправляют. Как же сын без водительского удостоверения доехал от заправки до дома? В смысле, без водительского удостоверения? 24 годам у него водительское удостоверение уже давным-давно. И он освоил уже вождение всех автомобилей, включая газели, на механике и все остальное. Так что как же без водительского? Конечно же, с водительского. Зачем в Москве машина, спрашивает Павел, если только детей куда-то возить? Ну, привычка такая. Ну, как бы, такой вопрос можно задавать по любому поводу, по любому атрибуту современных технологий, современной техники, современных услуг. А зачем вам смартфон? Зачем вам смартфон на терабайт? Если можно иметь поменьше и удалять все ненужное. Зачем вам большой телевизор на 65 дюймов, когда можно на 43, это гораздо дешевле. Зачем вам есть мясо, когда можно есть сою? Ну, то есть, ну, понимаете, да, то есть, если вот задавать такой вопрос, конечно, зачем машина в Москве? Очевидно, чтобы ею пользоваться, чтобы ездить на автомобиле. Мне кажется, это так очевидно. Просто чтобы перемещаться по городу. Два года назад Гудошников тоже смеялся на тему топливного кризиса. Ой, над чем мы только не смеялись и 2 года назад, и 3 года назад, и 4 года назад тоже. Смеялись. Меня здесь упрекнули, что я смеялся над патриотом на латинице. А вот против Волги на латинице ничего не имею, против тоже. Нашелся какой-то умник. Решил уесть меня, причем фразой... Помнится, какое-то время назад вы докапывались до патриота, пишет он мне. Докапывались до патриота. То есть он решил докопаться реально до меня сейчас. Я вчера опубликовал, как и говорил, запостил еще более сокративую версию стрима о Волге К-40. Стрим на 40 минут получился, даже на 41. Из чего я сделал 16 или 17, 16, по-моему, минут. В общем, вырезал всякое, все порезал, оставив только ответы на вопросы, ну, собственно, сами вопросы и ответы. И все залито в Телеграм, Щукин, и все, там же, где вы сейчас голосуете о топливе. И, точнее, даже не столько о топливе, сколько о том, как вы заправлялись. И чуть выше, вот, Волга К-40, отвечаю, пост. И там же 16 минут 23 секунды. И в Макс это закинул, вот он мне в Максе пишет. Про то, что это к вопросу о том, что кто-то когда-то что-то делал, смеялся или еще что-то, а сегодня типа переобулся или сегодня типа вот что-то должен изменить свое мнение. И вот этот упрек, дескать. Я на самом деле о Волге считаю, что это не имеет никакого значения, как на ней написано, латиницей или кириллицей. Серьезно. Вот это мое мнение. Но оно, это мнение, привязано четко к обстоятельствам сегодняшним. Потому что в контексте времени... Если не рассматривать в контексте времени и общей ситуации по рынку и ситуации на данный момент какие-то вопросы, то они превращаются в нелепости. Ну, надо в контексте времени это рассматривать. К примеру, когда-то вы смеялись над тем, что люди будут носить в карманах компьютеры, которые будут позволять им все, расплачиваться без денег, совершать видеозвонки, видеть того, с кем ты общаешься. Вот. Смеялись. Это что, означает, что вы идиот тогда? Нет. Это просто контекст времени такой был. Тогда это было смешно. Сейчас это реальность. Вот. Тогда патриот. Мне было странно видеть автомобиль, который закупает Министерство обороны, наше, потому что, ну, он патриот, он и изготовлен в том числе и с учетом потребностей Минобороны. По габаритам, по тому, как там люди должны размещаться с вооружением, в том числе, по ходовым качествам. А на крышке колпака у него, колеса запасного, написано название американской системы ПВО, которая, к тому же, сегодня еще и сбивает наши ракеты. Наши хорошие ракеты, которые несут туда порядок, а они их сбивают. Патриот там написано. И меня это немножко смущало. Когда написано латиницей «Волга», в те же моменты было написано «Лада», «Лада», «Веста», было написано тоже латиницей. У меня к «Ладе» тогда вопросов нет. Почему-то этот мой оппонент забыл об этой истории. Я тогда говорил исключительно о патриоте и о латинице, о том, что написано «Патриот» на нем. Вот. А кириллица это было бы уже немножко... Было бы «Патриот» тогда, это было бы уже наше слово. Вот. Ассоциации какие у вас негативные с Волгой возникают, кроме того, что это река и историческая марка автомобилей наша из советского прошлого? Не знаю. Не знаю.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 0:04 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В медиа отреагировали на слова Дональда Туска о подрыве северных потоков. Заявление премьер-министра Польши, оправдывающего террористические акты, шлют разрушительный сигнал, отметила Мария Захарова. Официальный представитель внешнеполитического ведомства пояснила, что позиция республики может ударить по ее же безопасности. Публичное выступление главы правительства крупного европейского государства в оправдание совершенного на глазах всего мира теракта шлет разрушительный сигнал. Позиция, демонстративно занятая Варшавой, применительно к подрывам северных потоков, способна в будущем ударить бумерангом по жизненно важным интересам и безопасности самой Польши, отметила дипломат. Кроме того, Захарова сочла призыв Туска прекратить преследование, причастное к теракту на газопроводах, вызовом Берлину. Россельхознадзор приостановил оборот 4 серий вакцины «Мультикан». Это сделано на фоне сообщений СМИ о случаях гибели собак в Ярославской области, которые связывают с применением этого препарата. РИА Новости со ссылкой на письмо ведомства сообщает, что с продажи сняты серии препаратов «Мультикан 6, 11 и 12 и «Мультикан 8, серия 20 и 21. От участников рынка ждут отчета о выполнении указаний Россельхознадзора. Вакцина для собак «Мультикан» выпускается с 96 года. Ее годовой оборот превышает 2 миллиона доз. Серия 20 объемом 60 тысяч доз была реализована более чем в 10 российских регионах. Великобритания обозначила намерение провести чемпионат мира по футболу в 2042 году. Идею выдвинул премьер-министр Энди Бёрн. Он выступил с предложением на встрече с мэрами городов, которая состоялась в новом офисе премьера в Манчестере. Газета «Таймс» со ссылкой на источники пишет, что глава правительства ведет переговоры с Футбольной ассоциацией Англии и английской премьер-лигой о возможности подачи заявки. Чемпионат мира по футболу 2026 прошел летом в США, Канаде и Мексике. Следующий турнир состоится в 2030 году на территории Испании, Португалии и Марокко. В 34 году мундиаль примет Саудовская Аравия. Синоптики предупредили жителей столицы о предстоящем похолодании. Москвичи ощутят первое дыхание осени на следующей неделе. В дневные часы температура составит плюс 14, плюс 19 градусов. С таким заявлением в беседе с агентством «Москва» выступил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Погода будет относительно прохладной, на 1-3 градуса ниже климатической нормы, с небольшими кратковременными дождями. Предстоящие суббота, воскресенье и понедельник будут последними днями, когда дневная температура превысит плюс 20. Начиная со вторника, будет попрохладнее, сказал синоптик. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные и понедельник, 12 рублей 33 копейки. Доллар 82 рубля 92 копейки. Евро 96 рублей 86 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. кто они такие, наши питомцы. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Повтор лучшего.
2: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 9.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 20 августа на календаре. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа обо всем важном, животрепещущем. Иногда болезненным, но не все же коту масленица. Если слово «Волга» написать иероглификой, Игорь Елен предлагает нам это сделать, то получится слово «Волга». Ну, то есть есть слова, которые никак они не переводятся. К примеру, наше слово «спутник» стало именем собственным в Японии после того, как мы запустили в 1957 году наш спутник. Они были настолько потрясены, это было настолько мощное событие для них эмоциональное, что они его так и назвали. Супутник. Супутник. Вот так. Супутник. Никак он не будет писать. Он будет супутник. Вот и все. Значит, не отродите себе своего. Все, извините. Такой одолжите детенышу на завтра, говорит Хисшадо. Заправить типа автомобиль. Рожайте своего. Все. Надо вот, понимаете, это эти child-free, которые начинают рассказывать, как он прекрасно без детей. Все, кранты. Ничего ты не можешь без детей. Значит, чем больше, тем лучше. Должна быть вообще армия клонов таких. Хороших своих, собственно говоря. Их должно быть много. Их должно быть 12, 13, 15. И вот это, я считаю, просто ультра шикарный план для жизни. Москвичи так-то вообще Москву сожгли. Если вот в контексте времени Сергей Захаров пишет рассматривать, совершенно верно. Вот если, если временной контекст убрать и просто сказать факт. Понимаете? Скажи-ка, дядя, ведь недаром москвичи сожгли Москву тогда в контексте времени. Так, что тут еще? Я вражина, оказывается. Жорик пишет. Но со смайлом пишет тогда, ладно. Все равно на каком написано, где любовь к русскому. Дело не в этом. Я же говорю, дело в контексте. В контексте. Потому что, понимаете, вот опять же, возвращаясь к топливному кризису, не могу. Я ночь не спал сегодня. Ночь. Столько нервов. Видите? Седой весь. Посидел просто за эту ночь. Потому что сначала непонятно было, куда доеду, потому что на парах едешь. В любой момент она начнет чихать и остановится. Потом, понимая, что приложение тебя просто тупо обманывает, ты едешь на заправку, где написано «весь бензин есть», очередей нет, очереди нет. Приезжаешь, а очередь там километр. Вот. Потом ты едешь на следующую, где написано 95-92, приезжаешь, а она закрыта, нет ничего. И ты понимаешь, что все, вот дальше уже ты никуда не поедешь, просто тачка не поедет дальше. Вот, седой весь. Поэтому от этой темы мы, конечно, не сможем уйти. Так вот, контекст. В первую волну кризиса казалось, что деньги – ключевой фактор. И важный фактор. Поэтому нет, здесь по 120 рублей, не буду заправляться, поеду дальше. Вот контекст, да? Есть возможность, есть ощущение возможности выбора и найти где-то деньги, там, чтобы были приемлемые за литр. Окей. Сейчас изменился контекст. И деньги перестали, цена перестала иметь значение в основном. Перестала. Главное, чтобы оно было, чтобы он был. Вот где он есть. Вот где есть, везде очереди гигантские. И поэтому контекст, общий изменился, и фактор денег стал уже не таким важным. Поэтому, когда там, латиницу в написании чего-то автомобильного поносили изо всех сил, потому что... А чё они? Значит, а чё они? Контекст был одним. Правильно? Этот контекст был вот какой. Все здесь, весь цвет мирового автопрома представлен в России официально. Вот тебе Мерседес, завод под Москвой в Солнечногорске. Вот тебе Нижний Новгород, ВАК собирает, Шкоды, все собирает. Вот тебе Питер, там, БМВ собирает. Вот тебе все собирает. Вот тебе Москва, Рено собирает, которая, между прочим, дача, а никакое не Рено. Потому что когда сейчас мне начинают, какая это Волга, это Джили. Если уж так говорить, тогда нужно называть его Вольво, а не Джили. Собственно, это так вот и прикольно звучит. Волга. Волво. Вот это очень, очень напоминает. Я думаю, что и в этой связи тоже название было выбрано, правильно? И в этой связи написание латиницей очень классно ложится. Волво. Вот. И здесь и есть наши на фоне всего вот этого, наши. Тем более, как я уже сказал, что патриот, у меня вопросы были только по аллюзии и отсылке к системе ПВО американской, вражеской, натовской. А сейчас в этом контексте, в нынешнем, когда, ну, вы видите, что происходит с автомобильным рынком, вы считаете, вот это ключевой фактор названия? Написание его, использование шрифта. Вот это и есть ключевой фактор? Или, может быть, все-таки качество? Техническая основа, база, оснащение, адаптация, спецификации, вот это все. Вот это имеет значение. Потому что когда сейчас вы начинаете про написание размышлять, я точно понимаю, для меня это четкий сигнал, четкий признак того, что вы никогда не собирались и не соберетесь приобретать этот автомобиль. Вам это не нужно. Потому что люди, которые реально рассматривают, точно понимают, что технические параметры, там, условия приобретения, конечно, и остальные фактические, физические вещи, связанные с этим автомобилем, вот это важно. А то, каким шрифтом написано, господи, да пусть там вообще ничего не будет написано, мне-то какая разница. Вот и все. Так и можно вычислить человека, который, ну, как Портос. «Я дерусь, потому что дерусь». Без причины. Вот вы без причины недовольны. Вот и все. Да я слушаю вас. Здравствуйте. Доброго.
5: Да, Роман, приветствую.
4: Да, приветствую.
5: Смотри, по бензину можно, да?
4: Ну, а что? Куда же без него? Давайте.
5: Ну, вот ситуация такая. Вчера, значит, хорошо отдохнули. Да, почти 3 недели были в Крыму. Слава богу, вернулись. Значит, я вчера в Москве приехал на любимую заправку. Ну, то есть, ехал вот на корпоративном драке М8, да, собственно. Значит, Джак-Гак-Гак, и обсох в районе метро Тульская, как выражаются, да, наши коллеги. Ну и, собственно, любимая заправка Малая Тульская 54, Лукойл, да, красного бренда. Значит, с полной уверенностью направился туда, ну, как бы не знаю особо о проблемах, не предполагал, точнее, масштаба. Ну и, собственно, в итоге выяснилось, что там ничего нет. Абсолютно ничего, от слова совсем,
4: да.
5: Кроме дизельного топлива. В итоге я понял, что мы с вами, и вы как радиоведущий, да, с многолетним стажем, и я как там врач с 22-летним, занимаемся явно не тем, поскольку вот столкнулся с работой так называемых доставщиков бензина, да, обзвонил вчера около 20 компаний, потому что ехать как надо, чтобы делать.
4: Во, я несколько. Сколько? У меня 7 тысяч за доставку запросили, ну, плюс цена, знаете, бензина.
5: Вы знаете, у меня от 8 до 12.
4: Это мне еще дешево обошло.
5: Приоритет 8-10. То есть 8-10 плюс чек
4: плюс
5: бензина.
4: Чек.
5: Там,
4: да,
5: да, да. 20 литров они обычно возят.
4: Да.
5: Ну и, собственно говоря, вот понял, что занимаемся абсолютно не тем. Сделал несколько доставок за день и свободен.
4: Конечно, покоен, свободен. Тут согласен. Поэтому, ну, а если у тебя сеть таких доставок, и ты развозишь, ну, его постоянно?
5: Ну, я думаю, что я вот с парнишкой пообщался, да, приехал парень.
4: То есть вы купили у него все-таки бензин?
5: Ну, конечно, а мне некуда. У меня как бы получилось так, что все куда-то разъехались, ну, там, друзей, знакомых, либо остались там бесправные, да, скажем так, без машины. И, ну, другого выхода нет, как бы надо было продолжать движение. Поэтому я около 3,5-4 часов на это на все убил. Но в итоге мне привезли бензин за 20 минут.
4: За 20 минут.
5: Ну, я, собственно, с парнем разговаривался, он говорит, вот в последние дни, вот в этой экономической ситуации, да, как бы, бывает там до 12 или 15 доставок в сутки. Все. Поэтому вот, если на него на одного, до 12 или 15 стоите.
4: Конечно, сколько... конечно. Спасибо большое. Вот я это и говорю, что когда мне...

0: Не уже даже речь не о заправках, которые цены поднимают. Речь именно об этих, о перекупах, о тех, кто пользуется этим всем. Так, можно вместе отказаться от своих машин и поехать на метро и автобусе, Шихтиц предлагает. Конечно, отказывайтесь. Я не против. Да, пожалуйста. Я что-то, я не против отказывать. Вот, ну, в смысле, да, еще раз. Я возился не со своей тачкой. У меня сейчас, ну, у меня вообще нет автомобиля по жизни. Вот, и у меня так получилось, что я неправильно рассчитал график, и вчера закончился тест «Волги», а следующий завтра только начнется. Вот, и завтра я специально подобрал автомобили в той или иной степени электрифицированные. У меня будет два гибрида, а потом еще один гибрид, и потом электричка, и, может быть, потом тоже снова электричка. В общем, я свои риски минимизирую, стараюсь их перекладывать. Вот. А здесь просто, ну, семейный автомобиль для жены. Завтра приедет, а у нее автомобиль без бензина. Теперь с бензином. Поступила ли из Дубая благодарность? Нет, ибо, ну, как бы, какая благодарность за исполнение обязанностей? Что, благодарить должен начальник человека, который выполнил свои обязанности. Товарищ рядовой, благодарю вас за то, что вы плац вымели чисто. Это обязанность твоя, что тебе благодарить каждый раз, еще разбалуешься. Ну что, с подкаблучниками так нельзя. Благодарность должна быть наградой за что-то действительно экстраординарное. А не вот это вот, заправил машину, ездил всю ночь, потом помыл. Какая благодарность, вы что? Разбалуется еще. Вчера ездил в Ярославль по области Ярославской. Везде есть бензин. Нету очередей, пишет Денис Денис. Ну, очень даже хорошо, может быть. А что плохого делают перекупы? Не нравится, не покупайте, пишет Константин. Ничего плохого перекупы не делают. Вообще никто ничего не делает плохого. А что плохого делают перекупы? Послушайте, речь не о конкретном человеке, который привозит вам бензин. Это же система. Это же, ну, это схема. Схема. В худшем смысле слова. То есть у тебя есть заправка, у тебя есть бензин, у тебя есть заправка, у тебя есть бензин. У тебя есть два варианта. Торговать этим бензином для всех, получать, да, много, но копейки по сравнению с тем, что ты мог бы получать, торгуя им в серую. Копейки. Но официально продавать. И он у тебя быстро закончится. И потом ждать следующую партию. Или торговать им в серую. К примеру, завести коллаборацию вот с сетью таких доставщиков. Все они знают, что они приезжают к тебе за топливом, к тебе приезжают. Ты им спокойненько наливаешь это все. А прибыль делите там как-то, вот эти 7 тысяч делите пополам. Все, и зарабатываете. Ничего конкретно они плохого не делают. Они просто элемент механизма. Но неотъемлемый элемент. Потому что если бы их не было, то механизм бы этот не работал. Вот и все. И в этой ситуации осталось только выяснить, а каков процент таких схем сейчас? Вот как много таких схем сейчас работает? Потому что власти и люди там, в сфере утверждают, что объективных причин для настолько суровой ситуации по Москве их нет. Логистические, да, есть. Новака слышали вчера? Слышали? Нет? Все, рука на пульсе. Ситуация мониторится. Проблемы известны. Решения. Предпринимаются шаги по решению. Все. Импорт открыт. Экспорт закрыт.
1: В ежедневном режиме, собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот, будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт, и все были приняты необходимые нормативные правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Вот. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
0: Работайте просто с московским регионом, в самом деле. Даже создается ощущение, что

хуже всего. Нам хуже всего, потому что до этого нам было лучше всего. Вот почему нам хуже всего. Потому что тем, кому до этого было не очень хорошо, так им и сейчас не очень хорошо, и ты как бы разницы не чувствуешь. Вот. А когда тебе очень хорошо до этого, а потом тебе стало очень плохо, то ты ощущаешь это очень плохо гораздо, гораздо больнее, чем те, у кого было не очень хорошо. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, правильно? Вот, поэтому поработайте, пожалуйста, с московским регионом. Да, ну, а если совсем коротко, вот чем плохи перекупы. Не, не этим. Этим наоборот. Этим хорош эфир моторов. А перекупы плохи тем, что они часть схемы. Привлекательной схемы для торговцев топливом.

А? Это, если что, никакая не музыка, не надо здесь. Это пилюля. Призванная скрасить вам что-то, что нужно скрасить. Размягчить что-то, что было твердым до этого. Или наоборот, уплотнить то, что было, да, не, рыхлым. Все, пожалуйста, держите.

0: Да, ну что, нормально же было? Нормально, нормально.
1: Говорит Москва, 94,8.
0: Я уже смирился, что это тема и этот выпуск сегодняшний «Моторов» — это выпуск именно имени бензина, потому что все здесь только по бензину. Причем разница, какой класс бензина выпускает, НПЗ, Евро-2, Евро-3, 4, почему нельзя производить сразу Евро-5? Ну, можно сразу производить, а почему нельзя? Сразу. Это как... Зачем вы на АвтоВАЗе делаете Весты? Делайте сразу S-класс Мерседес. Что вы Весты-то делаете? Сразу производите S-класс, и все, что, сложно, что ли? Нет, не сложно. Просто это требует других ресурсов, другой технологической базы, других инвестиций, ибо это другие технологии, потому что бензин очистки, а именно очистки, и как следствие качества Евро-2, Евро-3 производится одним технологическим процессом с использованием технологической последовательности и оборудования одного. А бензин Евро-5, Евро-6, сколько там их этих евро еще есть, производится другими технологическими процессами. То есть производство Евро-2, Евро-3, насколько я понимаю, это часть того же производства, которые потом можно дойти до очистки уровня Евро-6. Но самих мощностей и оборудования должно быть другим. Вот поэтому не все предприятия, во-первых, способны выпускать высокого качества топлива Евро-5, Евро-6. И для того, чтобы они смогли это делать, их нужно мощно переоборудовать, это инвестиции. И ты не можешь его сегодня начать переоборудовать, чтобы завтра начать выпускать Евро-5. Это процесс долгий. Ну и время, и затраты. Соответственно, чем проще, тем быстрее. Точнее так, чем ниже качество, тем проще и быстрее это делать. У «Новотек», «Роснефть» есть бензин, машин мало, 15 минут. Александр Кастом АВ сообщает. Я вообще подумал, что думаю, что вот сейчас, наверное, уже должны процветать какие-то такие западни от пользователей. К примеру, ты приезжаешь на какую-то заправку. И для Яндекса... Вы как ориентируетесь? Вы же ориентируетесь по Яндексу, правильно? Где есть топливо, все. Ты приезжаешь на какую-то заправку и пишешь комментарии там. Проходишь по всей очереди. Я вообще научусь сейчас, как делать, как быть хитрым. Вот проходишь по всей очереди и всем говоришь: так, парни, ставим отметки, топлива нет здесь. На этой заправке. Не работает, не работает, не работает, не работает, не работает. И новенькие пользователи не приезжают сюда, потому что они пробивают же, смотрят. Все, а здесь отмечено, нет топлива, топлива нет вообще, никакого топлива нет, все. И едут, продолжают. А на другую должны поехать те, кто уже заправился здесь. Они должны приехать на какую-то по-настоящему неработающую заправку и начинать писать там, что здесь есть топливо, все, приезжайте, очередей нет, все, чтобы туда все ломанулись. Правильно? Правильно. И тогда все переезжают туда. О! Так уже делают. Вот, Миша Николаев пишет, два раза уже с таким столкнулся. Я сегодня ночью столкнулся. Не, столкнулся нет, но я поехал на заправку, где было написано, что там все есть, а там, наоборот, ничего не было. Значит, вот, и, ну, надо как-то применять смекалку солдатскую. Суровые времена требуют суровых решений. Мы должны как-то смекались-то все это. А смысл отмечать, что топлива нет, если мы уже в очереди? Нет, ну, смысл в том, что вы же в очереди, вы же братство. Вы же братство очереди. В смысле, это как если бы Сэм сказал Фродо: а смысл мне тебе помогать? Кольцо-то у тебя. Вы же братство, вы в очереди. Чтобы очередь эта не росла. Чтобы вы как-то вот все это, понимаете? Вот. Это же вопрос братства, солидарности. А что это за атомизированная позиция такая? Я в очереди, это не мое дело уже. Нет, так нельзя. Вы братство очереди. Так что не надо здесь. Вот, скованы одной цепью, конечно. Введение в блуд. Нет еще такой статьи? Нет. Это не блуд никакой. Ну, в широком смысле слова. Это, ну, стратегическая хитрость. Какой же это блуд? Это просто такая стратегическая хитрость. Переоборудование техмосип. Нам газ нужно поставить. Я не знаю, что это. В чеке указано не только ИНН, наименование продавца, но и это время можно ведь посмотреть, когда пробили чек, пишет мне Илья, про этих самых доставщиков перекупов топлива, которые привозят. Наверное, можно. Но только думаю, что никто этого не делает, соглашаясь по 10 тысяч покупать 20 литров бензина.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
4: Повтор лучшего. Моторы.
0: 9:37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, у нас четверг, 20 августа. А у вас... Товарищ наш заокеанский слушатель. Так, ну, давайте продолжать. Говорит МСК-бот, пишите, если есть что сказать. Говорите 7373-948. Это телефон прямого эфира. Другого по утрам эфира у нас нет. Так, введение в облот. Окей, это очень хорошо. В одном синем банке вместе с автокредитом навязывают помощь на дорогах. А также там есть помощь в пакете «Привилегия». Спросите слушателей, кому-нибудь удалось хоть раз воспользоваться данными бесплатными привилегиями и услугами. У меня нет, пишет Андрей. И у вас? У вас получалось? Во! Мигрант отреагировал. У него 19-е еще. Ну и как оно там во вчерашнем дне? В прошлом? Каково оно жить в прошлом вообще, мигрант? Он живет человек в прошлом. Понимаете, у него 19-е число сегодня. А у нас уже 20-е. Вот я спрашиваю у слушателей, пользовались привилегиями помощи на дороге? Помогали вам однажды? Мне дважды помогали, и оба раза с колесом у меня были проблемы. Один раз на М4 я так аккуратно поехал через снятый асфальт, а у него настолько низкий профиль был. Асфальт на одной полосе сняли, а соседняя полоса уже была с новым асфальтом. И такой довольно острый получился угол у этого нового слоя асфальта. И надо было туда перестраиваться, и как по привычке ты просто, ну, так раз, вот, и въезжаешь туда. Я такой раз так въехал, а у меня такой тыщ, и чек сразу, давление в колесе. Но это в Москве было, на Третьем кольце, в районе Марьиной рощи. Много лет назад, много. Вот. А второй раз... Было драматичнее гораздо, потому что сейчас никто даже уже и не помнит этого, и сейчас вы едете там совершенно спокойно, не зная, сколько рысаков там погибло в этом месте между Ленинградской областью и Карелией. Потому что сейчас эти два объекта географических, геополитических связывает роскошное шоссе, потрясающего уровня. Мы не должны уже говорить европейского уровня. Так же это странно звучит, как евроремонт. Нашего уровня. Уровня, высокого уровня качественных дорог. А раньше, поскольку там, по слухам, как-то все не могли понять, кто же должен сделать этот участок? Область или Карелия? И несколько километров этого участка это была грунтовка. То есть ты едешь по асфальту, асфальту, асфальту, потом съезжаешь грунт. Грунтовка, которая шла через какие-то эти деревни, через какой-то мрак абсолютный. И это было... И там КамАЗы ездят, какие-то фуры, пылище, все это невозможно. И в какой-то момент компания Porsche не придумала ничего более прикольного, как поехать из Питера в Карелию на своих замечательных автомобилях. Тогда был представлен Panamera GT в кузове типа универсал, ну, гран-тур. Ну, он сам по себе GT, а это был кузов Шеттенбрейк, ну, в общем, ну, понимаете меня. Вот, и что-то еще, по-моему, электрический Panamera, что-то там, или гибридный, и Cayenne какие-то. И с Cayenne'ами у меня много что было, а Panamera не было. Я думаю, ну, я на Panamera поеду. И я взял Panamera, и мы рванули. И, как, ну, конечно, на этом участке дороги, грунт, все это, она тоже сказала, о, я не, дальше не поеду, колесо, снова колесо. Вот. А в таких автомобилях, да и в М4 тоже, и у Porsche, ты не можешь просто так взять и поменять колесо. Ну, я не знаю, как с Cayenne'ом у вас, но с Panamera точно. Нет, это должны приехать специальные люди, специально обученные. Они в капсулах такие, в криогенном сне лежат все время. И когда что-то происходит у тебя с колесом, их пробуждают, они вот так делают. Что? Где? Куда бежать? И их отправляют специально прямо из Питера. И вот в это место, уже на границе Карелии, какое-то время я там, конечно, ждал. Счастье, что я нашел съезд, рядом был съезд в садовое какое-то товарищество, и можно было съехать с основной дороги. Потому что реально затоптали бы. Там очень узкая грунтовка вот это была, и по ней постоянно фуры, КамАЗы, какая-то фигня. Да, и вот там мы стояли, но через какое-то время приехала техническая поддержка нашей группы. Я у них отжал Cayenne и на нем продолжил путешествие. А они остались ждать вот эту самую помощь на дорогах, которая из Питера ехала туда со специальными медицинскими чемоданчиками, там, с этим, с кислородными баллонами, с запаской специальной, чтобы поменять колесо. Поэтому, опираясь на свой опыт, дважды это случилось. Сколько бы это стоило в денежном эквиваленте, если бы услуг таких не было? Наверное, недешево для Porsche, во всяком случае. Вчера медсправку оформил для замены водительского удостоверения. Категория... наверное, категория 6700 плюс 4 пошлины в ГАИ. Ощущение, что берут ни за что, пишет Иван. Государственные пошлины, Иван, это деньги, которые вы оплачиваете не за усилия, которые прилагает какой-то человек. Это не оценка деятельности каких-то специалистов. Это не оценка творческой составляющей предмета, которую вам передают. Государственная пошлина — это пошлина. Это просто ваш социальный договор с государством, что оно предоставляет вам определенные услуги, а вы оплачиваете это. Не потому, что это дорого стоит, или потому, что классная карточка водительского удостоверения, или справка какая-то шикарная. Нет. Просто это объективная оплата ваших взаимоотношений с государством. Все. Оно говорит, окей, я выдаю тебе водительское удостоверение. Водительское удостоверение. Оно же государственное в том числе. Это документ. Вот, и государство потом, оно в базах там везде будет, вас будут проверять по нему. Вы, исходя из того, что оно вам его предоставило, это же вам государство предоставляет. Вы в курсе вообще? Вы же не можете сами себе это сделать. Это вам предоставляет государство. Право управлять на его территории, ездить по дорогам, покупать автомобили, пользоваться ими. Это все предоставляет вам государство. И, соответственно, вы говорите «класс» и оплачиваете пошлину. Так вот, это так работает.
5: Да.
0: Прикиньте. Такая вот история с государством. Можно, конечно, этого не делать. Но тогда нужно придумать какую-нибудь территорию на планете Земля, где нет государства, и вы будете сами отстаивать свои интересы, сам себе дороги строишь, сам себе выдаешь все права, обязанности сам себе очерчиваешь. Некоторые так и поступают, потому что на Земле кажется, что все поделено уже. Ну, то есть очень, ну, на поверхности Земли нет территорий, где вот тут граница одного государства закончилась, а граница другого еще не началась. Она начнется где-то через 100 километров. А тут как бы вот это ничье. Так у нас устроено, что граница одного государства обязательно означает границу и другого государства. По ту сторону это уже другое государство. Кстати, меня в детстве вопрос интересовал. Ты когда по трассе по загородной едешь, одна деревня заканчивается, знак такой зачеркнутый, а вторая начинается через какое-то время. Я все спрашивал у мамы. А это ж как называется вот это место? Вот это где между деревнями что-то. Там иногда даже бывает, что дом стоит какой-то, еще что-то. Это ж это где? Вот как это место описать вообще? Где это? Оно же вне деревни. Так вот, а в море у нас есть территории, где заканчивается граница одного государства, а граница другого не начинается. Это называется нейтральные воды. И в Мировом океане их большинство, нейтральных вод. Они не принадлежат никому. И есть специалисты, такие эти, примеры, когда люди выкупают нефтяные платформы, выводят туда, в океан, и там свое микрогосударство образуют со своими законами, конституцией, флаг себе. Вот там вы можете сами себе выдать без пошлины. Но, ну, если вы, только если вы, это ваша платформа. Потому что как только вы туда приедете, в это государство, да вам тут же придется тоже за что-то платить пошлины. Но только уже конкретному чуваку. Потому что это же его государство, вы чего? Вот. А если вы свою туда выгоните, эту вышку, вот там вы сами себе сможете выдавать водительское удостоверение бесплатно. Ну, не платить себе. Есть такая возможность. Это, пожалуйста. Помогали, Катя пишет, про поддержку на дорогах. По трассе на Крым. А мы не знали про их существование. Закончился бензин. Они, наверное, по камере считали. А, нет, Кать, ну это другое. Это служба аварийных комиссаров на трассе платной. Это тоже такая история. Вот что я оплачиваю проезд? А вы оплачиваете в том числе их работу, этих аварийных комиссаров. Они же бесплатно к вам приезжают. Подлетели, спасли. Это было неожиданно и приятно. А еще бесплатно. И отвезли на заправку, Катя пишет. Вот, пожалуйста, аварийные комиссары. У «Автодора» и у концессионеров они обязаны быть, и они есть, они действительно по камерам смотрят ситуацию. И как только, так сразу подлетают, и все. Я помню однажды какой-то М-11 только открыли, и я в один из первых проездов своих поехал в аэропорт по ней. И стримил тогда еще в каком-то перископе. Помните, с 1000 лет назад перископ такая была штука для стримов. Вот. И остановился в зоне, где кармашек такой на М-11, еще перед пунктом оплаты. Ну, как бы трасса, но кармашек аварийный. И что-то говорю, и в трассу подъезжает желтый автобус, и мужчина такой подходит вежливо. У вас все нормально, ничего не случилось? Я говорю, да, нормально, вот стрим. Такой, а вы? Он говорит, а я аварийный комиссар, мы просто видим, вы стоите, может, у вас проблема. Вообще-то, если вам нужно там поставить, вот вы проедете пару километров, там пункт оплаты, и есть специальная зона, где можно припарковаться. Я говорю, хорошо, спасибо. Сам под минут через 5 буквально. Вот я остановился, ну, чтобы за рулем не ехать и не стрелять. Остановился и включил, что, дескать, вот я на трассе, смотрите, как круто. И он сам тоже подъехал, очень вежливо, очень круто. Помощь на дороге была 2 раза, Нигматулин нам сообщает. С колесом и довозом бензина 10 литров. Интересно, сейчас довезут бенз? Сейчас вас довезут до бенза. Бенз к вам не довезут. Ну, как правило, схема такая. За вами приезжает автомобиль, вас привозят на заправку, отвозят на заправку. Там вы заправляетесь, но это предполагает, что у вас канистра есть, и там в канистру вам наливают. А потом вас обратно отвозят к вашему автомобилю. Я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
5: Да, Роман, еще раз доброе утро. Это вот добрый доктор на линии, который вчера, как я уже говорил, да, за 8 тысяч заправился.
0: Ага, вот. Человек 8 тысяч купил, за 8 тысяч 20 литров купил, пожалуйста. Нет, не за 8, больше. 8 стоила доставка, еще за бензин.
5: Да, 8 плюс полторашка за 20 литров.
0: Вот, ну, 10 тысяч, да, грубо говоря, округлим. За десяточку. Да. За десяточку.
5: Да, да, смотрите, я вот по поводу вот этой помощи на дорогах и так далее, да, есть тоже, вот, ну, как говорили, синего банка, да, пакеты вот эти привилегированные. Mm-hmm. Ничего не хочу сказать. Вот 2-3 года назад, пользовался сырьем ГРМ, на другом автомобиле возникали проблемы там в течение часа, все решили, приехали, как бы вопросов нет, даже в ближайшем Подмосковье это было. Потом еще что-то было, я не помню. Ну, в общем, 2 или 3 раза пользовался, к ним претензий нет. Но вчера, когда позвонил, ну, думал, мало ли, может, там бензинчиком, да, ребята помогут, сказали, что в связи дословно, типа, с текущей топливной ситуацией, к сожалению, вот не оказываем подобных услуг, но это ладно. Основная моя мысль в чем? Вот если такая ситуация, да, если она еще там может не раз повторяться, возникать, возможно, и так далее, почему бы не возглавить, не взять, ну, там, Мострансавто или, не знаю, там, Московский транспорт, создать какую-то официальную структуру, в которой ты можешь не обзванивать, я вот вчера около 20 компаний Авито обзвонил, да, там, чтобы найти. А куда ты позвонил, например, на тот же номер 3210, я кстати, вчера туда тоже звонил, вежливо послали. Позвонил и, да, пусть там по какому-то тарифу, там, может быть, даже там, не 10 тысяч, там, 5, сколько там, 7, я готов, как бы, но чтобы все это было официально, да, там,
0: чтобы... Ну, первое, что... Я понял идею. Первое, что приходит в голову, это то, что административная машина работает так, что подобная идея, она реализуемая, конечно, но в рамках административной машины согласования, разрешений, оформлений, сертификатов и всего остального, это будет реализовано где-то к 29-32 году, вот примерно. А кризис топливный закончится, как нам обещают, вот сейчас осенью начнут вводить новые мощности топливные. Те заводы, которые на плановых ремонтах стояли сейчас, будут введены в эксплуатацию. То, что было повреждено, будет отремонтировано, введено в эксплуатацию. И мы снова начнем заливаться топливом, будем брызгаться, плескаться в нем. Вот, и будет его много. Как минимум поэтому. Превентивно, чтобы предупреждать такие вещи, можно, конечно, создать, но они превратятся в лагеря странные, как вот эти под Москвой. Помните, строили госпитали в пандемию? Огромные территории были такие огорожены, все там выстроены, такие специально быстровозводимые ангары, все, потому что больничные мощности не справлялись с заболевшими. Что с ними сейчас, вы знаете? Я знаю, я видел. Вот случайно попали к одному такому, потому что ездили, снимали тест-драйв очередной. Тихо, замрите. Да, я слушаю. Алло. Не. Я слушаю вас внимательно. Да, не получается. Видите? То есть я просто ночью тоже звонил одному из таких вот не на Авито, а на Яндекс, там что-то профессионалы. Чуваку, чтобы купить топливо, доставку, потому что мне тоже предложили так же за десятку 20 литров. И думаю, вдруг кто он перезванивает. И тогда я... Тихо, снова перезвоню. Сейчас мы купим. Я не знаю. Да, слушаю. Алло.
6: Добрый день.
0: Добрый.
6: Меня зовут Нуна, я из компании «Рольф». Официального дилера «Дилер» в Москве. Вы планируете покупку нового автомобиля в ближайший месяц?
0: Конечно. Планирую.
6: А скажите, пожалуйста, обращались ли вы за покупкой нового дилерский центр «Рольф» в предыдущие 3 месяца?
0: Ну, я не помню. А что? Вот вы же звоните не просто так. Вы же, наверное, знаете, что я хочу купить машину, да?
6: Ну, знаете, наш дилерский центр находится от Тупева, Москва, Тупевское шоссе, дом 31, корпус 1. Вы обращались в данный дилерский центр? Предыдущие 3 месяца.
0: Так вы хотите узнать, хочу ли я купить машину или обращался ли я в центр? Я не очень понимаю, как в чем связь. Вы мне машину лучше предложите. Да. Что там у вас есть?
6: Хорошо. Вы находитесь в Москве или в Московской области, скажите, пожалуйста?
0: В Москве или в Московской области, да.
6: В Рольфе проходит распродажа новых Geely City-Ray, Manjaro и Atlas по специальным...
0: Я понял, спасибо. Класс. Я уже выбегаю. Выбегаю уже, еду покупать по максимальной. Извините, пожалуйста. Я, видите, вот оно, как оно обращался. Был уверен, что перезванивает чувак, который хотел бы продать мне топливо, но, к сожалению, это не этот чувак. Эх. А я-то думал, марка-то историческая. Зачем было похабить? Ну, какая марка? Чего похабить? Кого похабить? Уточните, товарищ Родер. Мне кажется, мы тут особо сейчас ничего не похабили. Да я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
7: Доброе. Да, Роман, говорите. Доброе утро. Доброе. Сергей, Москва. 2 недели назад ехал в Питер, и закончился бензин у меня, не доезжая километров 30-35 до Питера.
0: Угу.
7: Ну, я позвонил по вот этому короткому телефону, который там написан все время на растяжках. Через минут, наверное, 7-10 подъехал пикап желтого цвета, привезли 5 литров бензина, заставили оплатить по 95 рублей за литр, сфотографировали меня, сфотографировали машину, номера и составили какую-то бумажку, которую попросили подписать.
0: Сказали, мы знаем, где ты живешь, если что, и в какую школу ходят твои дети.
7: 5 литров привозят без проблем.
0: А, да, то, что сами могут привезти. Прикольно, спасибо. Тетя не ожидала, что с ней продолжат разговаривать. Да, это программа такая, сказать, откуда мы звоним, сказать, и после этого сбрасывают ее. То есть это такая программа. Превентивно буржуйки нужно уже покупать к зиме или потом зимой купить по повышенной цене. Да не, ну покупай, они же не очень большие, покупайте. Ну, просто придумайте, как вы будете использовать их сейчас. К примеру, вы там будете кур коптить. Купите сразу щепу специальную. Начинайте коптить в них кур. А потом, когда понадобится, будете использовать ее для отопления. Там, или что, носки сушить на ней, складывать свои. Значит, эти госпитали. У меня ощущение такое, что их сейчас используют для передержки граждан, которые должны покинуть территорию Российской Федерации в рамках своей нехорошести. В рамках нахождения здесь без закона или в рамках того, что они нежелательны здесь и еще что-то. Потому что все колючей проволокой там обвязано. А по территории ходят все время люди с такими лицами, которые, ну, похожи на тех, кто должен домой поехать. А домой это не в России. Вот. Это вот эти госпитали. Это я к тому, что административно запущено было все это строительство, все-все-все. И теперь нужно понимать, а теперь, когда пандемии... Пока еще нет, старая уже закончилась, а новую еще не завезли. То есть как использовать это все? Поэтому, когда мы придумаем вот это все с топливом, потом, когда это все реализуют, мы уже половина все будут ездить на газифицированном автомобиле, другая половина на электрических гибридах, а эта система будет, на ней будет мох расти, она будет паутиной покрываться, а она же большая такая вся, и тогда придется... перепрофилировать его, ее, узнавать цены там, на колбасу в магазинах. Там, а где купить свежие колбаски, допустим, вместо бензина? Это не то, чтобы очень. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Да, говорите.
8: Доброе утро, Роман.
0: Доброе.
8: Так, еще раз. Да. Я вот хотел сказать. Я не знаю там, чего, кто вообще. У меня ощущение, что люди и никуда не едут на такси. И как бы что происходит, то есть вы
0: как с вами ехать? Как с вами ехать? Вы вчера хотели 3000, чтобы я доехал с Варшавки на Ходынку, а я на Карше доехал за 900 с копейками. Вот как с вами ездить?
8: Это правда. Ну. Это правда. Вот я
0: и вам же лучше, когда с вами не ездят, вы бензин не выкатываете, и вам не надо в очередях потом стоять, чтобы заправиться. Это же лучше.
8: Вот именно, что выкатываешь, понимаете? Вот проблема в том, что выкатываешь.
0: А, все равно катаешься. Все равно катаешься.
8: Ну, конечно, ждешь там вот этого золотого заказа как раз с Варшавки на Ходынку.
0: А вы не катаетесь. У нас на телеке режиссер есть, Руслан, офигенный. Он такой, он постоянно, когда прямой эфир начинается, и, ну, включается, он нам в ухо говорит всей нашей бригаде. Ну что, ребят, волнуйтесь? Там кто такой? Ну что? Не волнуйся. А ты не волнуйся. Волнуешься? Не волнуйся. Выкатываешь бензин? А ты не катайся. Все. Ну, нормально. Не выкатывай и не будет выкатываться. Что, тяжело дышится? А ты не дыши. Чё, денег не хватает? Ну, пусть будет больше. Больной? А ты не болей. Советы от Стэтхэма. Ты что, болеешь? А ты не болей. Все, давайте там, не болейте. Ну и... Надо какое-то прощание придумать, связанное с бензином. Как людей, которые говорят, ну, надо было бы договариваться. Надо было бы договариваться. Еще не поздно, надо договариваться. С кем? С этими? О чем? Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там. И будьте здоровы.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Я теперь солдат.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: бим-бом, мелодия бим-бом, бим-бом, бим-бом, мелодия бим-бом.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: сколько их.
1: Родные песни.

Говорят, геологи романтики, только это, братцы, ерунда. Вы ее попробуйте, достаньте-ка, догадайтесь, где она руда. Не просто себе бродяги.

ходоки. Дождик льет, песчаный ветер колется, а земли на 40 лет пути. Надо от экватора до полюса всю ее обшарить, обойти. Не просто себе бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх? Не случайно дружба наша варится на усталых, на ночных кострах. Не просто себе, бродяги,

Ни на что не можем дать гарантии, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки. Геологи, работяги, искатели, ходоки.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Москва, 94,8.

сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернулся наконец.

обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94

Ветер дует, развезло дороги, и на южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем.

где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить.

ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью. И я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если б я...

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже наоборот как-то

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета уже вовсю идет на

Я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой.